кто существует ради праведных, ради правоумных и правопутных. Кто праведен, кроме богоносцев? Никто, Господи. Приносящий Тебя в мир приносит жизнь в оболочку жизни пустующую, приносит воду в пустые колодцы и песню онемевшим устам. Словно туча бесплодная, без дождя и грома, ветрами поднебесными разносимая воистину, таков и мир без богоносцев. Весь мир — туча бесплодная, которую богоносец один может сделать тучей настоящей, дать ей дождь и гром. Туча на тучу походит, и человек походит на человека, и мир на мир походит. Но одна туча — обманчивый и бесплодный дым, другая — полна дождя и грома. Один человек существующий, другой несуществующий, несмотря на сходство их. Один мир есть, другого нет, несмотря на сходство их. До того, как родился Ты на земле, Господи, земля была тенью призрачной, и все твари земные были тенями призрачными. Рождение Твое, вхождение грома в тучу бесплодную, слова Твои — дождь, тучу тучей делающий. Чудеса Твои из вампиров людей сделали. Кровь, пот и слезы Твои наполнили пустую тень мира реальностью. Добро пребудет с праведником. Могилы его всегда искать будут, ибо могила праведного содержит больше силы жизненной, чем живые, но неправедные. Неправедные — тени тучи бесплодной. Блажен народ, имеющий праведных.

0: Светлое радио. Надежда Тэфи. Соловки. Читает Оксана Федорова.
1: Береговые чайки долго провожали пароход. Потом устали, начали чаще присаживаться на воду, легко касаясь ее одной точкой выпуклой грудки. Поворачивались, как на винте, и снова летели устало, забирая вперед по очереди то одним, то другим крылом. Когда вышли в открытое море, и оставленный берег заголубел низкой полосой вдали, чайки рассеялись. Море стало пустое и свободное, а на небе вздулись рядом две алые зари. Пароход, освещенный их серебряно-розовым, не бросающим тени светом, резал волны наискось. И от этого с палубы казалось, будто он плывет боком, воздушно скользя над водою. А высоко наверху, прикрепленный к мачте, тихо колеблясь по розовым облакам, зачерчивал путь золотой крест.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников писателя Федора Достоевского. «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже я знаю это до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. Однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но и с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной».
0: Голоса

надеемся, любим. Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Молодой человек по имени Василий Гаврилов сидел на деревянной лавке пустой и холодной арестантской полицейского участка. Василий оказался здесь по досадному недоразумению. У одного богатого калязинского купца ушел из дому сын. И хотя был тот вполне взрослым и самостоятельным, купец поднял на ноги городничего, а тот в поисках пропавшего повелел обыскать все дома в городе. В избе Козьмы Гаврилова обнаружили беспаспортного молодого человека. И сколько Козьма не доказывал, что это его родной брат Василий, приехавший из деревни, чтобы ухаживать за ним во время болезни, того связали и увели в участок. Купеческий сынок вскоре объявился сам, а над бедным Василием учинили суд, потому как непорядок это без паспорта по белу свету бродить. На самом деле паспорт у Василия имелся. Только как государственному крестьянину он был выдан ему на временный срок, по окончании которого паспорт следовало продлевать. На беду днем раньше этот срок как раз вышел. Ухаживая за больным братом, Василий не смог вовремя продлить документы, а предъявлять полиции просроченный паспорт не решился. В результате, как фигура подозрительная, был арестован. После ночи, проведенной в арестантской, Василия доставили в земский суд на допрос к уряднику, начальнику уездной полиции. Заключенный рассказал на чистоту про свой паспорт, упомянув и о том, что всем сердцем желал бы уйти в монастырь или стать пустынножителем, но без постоянного документа, который не нужно было бы каждый раз продлевать, сделать этого не может. Исправник весьма равнодушно выслушал Василия и, долго не рассуждая, назначил наказание – высечь розгами. От первого же удара Василий едва не потерял сознание. Однако вместо криков с уст его срывались молитвы. «Господи, сохрани! Господи, помилуй!» отвечал он на каждый удар. Наблюдавший за наказанием исправник услышал это, и на лице его отразилось волнение. «Ты только посмотри! Этот человек не меня о милости малодушно умоляет, а взывает молитвенно Господу», — изумленно сказал он стоявшему рядом полицейскому и приказал остановить наказание. Подойдя к пошатнувшемуся от успевших обрушиться на него ударов Василию, исправник громко произнес: «Не может такой человек лгать, и не сечь его надобно, а отпустить с миром». Но прежде чем выпустить Василия из суда, исправник велел выдать ему постоянный паспорт, чтобы он мог спокойно служить Богу везде, где пожелает, и при всех слезно попросил у него прощения. Василий же благодарил исправника за его милость и пообещал всю свою жизнь возносить за него молитвы. Вскоре после этого случая Василий принял монашеский постриг с именем Василиск. Много странствовал он по святым местам, жил в лесах и землянках, пока, наконец, не поселился близ сибирского города Туринска в Свято-Николаевском монастыре. И всюду люди, видя преданность Богу и духовную мудрость монаха, почтительно величали.

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Часто бывает так, что человек, достигший каких-либо земных успехов, считает, что все это целиком его заслуга, забывая о Боге. В Евангелии от Матфея мы читаем слова Христа: «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Или в Евангелии от Иоанна: «Без меня не можете делать ничего». Святые отцы тоже никогда не приписывали свое духовное преуспеяние только себе. Хочу поделиться с вами словами святителя Феофана Затворника: «Никогда не думайте, что уже успели в чем-либо. Такова немощь наша, что мало-мальски, что добренькое покажется внутри. Тотчас кричим: вот оно, добились! Гоните такие мысли, ибо доброе никогда не дается вдруг, а это враг внушает. Поддайся только этому внушению, тотчас энергия ослабеет. А тут близко и опять нестроение». Чтобы не поддаться этой дурной мысли, всякий день вставая, так себя настраивайте, как бы вы в первый еще раз начинали трудиться на этом пути.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Менделеевой, супруги ученого Дмитрия Менделеева. Приближался конец экзаменов в академии, день моего отъезда. В памятный мне вечер Дмитрий Иванович пришел с шахматами и сел со мной играть. Мы с Дмитрием Ивановичем были одни. Я задумалась над своим ходом. Желая что-то спросить, я взглянула на Дмитрия Ивановича и окаменела. Он сидел, закрыв рукой глаза, и плакал. Плакал настоящими слезами. Потом сказал незабываемым голосом: «Я так одинок, так одинок». Мне было невыразимо жаль его. Я одинок всегда, всю жизнь, но никогда я этого не чувствовал так болезненно, как сейчас. Видя мою растерянность, «Простите», — продолжал он, «простите, вас я смущать не должен». Он вышел. Дмитрий Иванович в то время писал каждый день мне письма, но не передавал их, а откладывал в особый ящик. Ему сказали, что, по всей вероятности, я не возвращусь, так как у меня есть жених. Дмитрий Иванович продолжал писать и откладывать письма. Он хранил эти письма как драгоценность и завещал мне их тогда, когда еще не надеялся стать моим мужем. Я их читала уже замужем. Великая душа, могучий поток прорвавшегося чувства нашли выражение в этих письмах в сильной и оригинальной форме. Голоса

0: 2010 году в Воронежской областной офтальмологической больнице шел ремонт. Стоя на лесах, рабочие счищали со стен старую штукатурку. Вдруг один из них почувствовал под скребком какую-то неровность. Штукатурка в этом месте держалась неплотно. Одним движением руки рабочий отколупнул целый пласт и замер в изумлении. На очищенной стене четко проступил лик Христа. Как выяснилось позже, под толстым слоем штукатурки оказался целый барельеф – картина с евангельским сюжетом исцеления слепого. Это стало своего рода сенсацией для местных историков и краеведов. В воронежских архивах не нашлось ни упоминаний об этом барельефе, ни его старых фотографий. Здание это было возведено еще в 1911 году. Его на собственные средства построил воронежский купец Николай Алексеевич Клочков и передал в безвозмездный дар городской глазной лечебнице, которая тогда ютилась в крошечном домике и не могла вместить пациентов, съезжающихся со всей губернии. Богатый предприниматель Клочков был известен в городе как добрый и щедрый человек. Николай Алексеевич верил в Бога и всегда помнил евангельские слова Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». По этим заповедям Клочков и старался строить свою жизнь. В 1885 году в Воронеже было решено открыть училище для незрячих детей. Вопрос о предоставлении земли для строительства был вынесен на заседание городской думы. Клочков, который на протяжении долгих лет был гласным, так раньше назывались депутаты, сразу же заявил о своей готовности помочь. Для размещения училища Николай Алексеевич пожертвовал одну из своих городских усадеб. Немногим позже здесь же, по его инициативе и на его пожертвование, была устроена богадельня для престарелых слепцов. Начало 1890-х годов в губерниях Черноземья ознаменовалось неурожаем и голодом. Николай Клочков был одним из первых, кто пришел на помощь голодающим крестьянам, организовав безвозмездную раздачу хлеба и зерна из своих запасов. До конца жизни он председательствовал в Воронежском городском комитете попечительства о бедных. В 1913 году близ принадлежавшего ему имения Рогачевка Воронежского уезда Клочков на собственные средства открыл бесплатную земскую лечебницу, в которой остро нуждались крестьяне. А двумя годами ранее в Воронеже ту самую лечебницу для незрячих, на стене которой под слоем штукатурки спустя 100 лет обнаружили тот самый барельеф с евангельским сюжетом. Чудесно и неожиданно найденное исцеление слепого тщательно отреставрировали. И сегодня его может увидеть каждый, кто приходит на прием в Воронежскую областную офтальмологическую клинику. И вспомнить о купце и благотворителе Николае Алексеевиче Клочкове, человеке, чья вера не расходилась с его делами.
1: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Не пенится море, не плещет волна, деревья листами не двинут, на глади прозрачной царит тишина, как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе. Душа безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Большинство песнопений, звучащих в составе православного богослужения, возникло благодаря авторам греческого происхождения. Что неудивительно, христианские песнотворцы Византии изучали лучшие произведения античных драматургов. Сочиняя церковные гимны, они использовали выверенные принципы древней поэзии. Впрочем, не только греки внесли вклад в развитие богослужения. Нашлось место и для сирийских церковных поэтов. Среди сочиненных ими произведений есть, например, песнопение, названное по первым словам «Сподоби Господи». О значении этой молитвы рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитва «Сподоби Господи» возникла в Сирии примерно в VI веке. В Константинополе ее восприняли значительно позднее, примерно в столетии XII. В наши дни «Сподоби Господи» исполняется ежедневно в составе вечернего богослужения. И первая часть молитвы звучит так: «Сподоби Господи, в вечер сей без греха сохранитеся нам. Благословен еси Господи, Боже, Отец наших, и хвально, и прославлено имя Твое вовеки. Аминь». В этой части молитвы говорится о том, чтобы Господь дал нам вечер уходящего дня провести без греха. Вторая часть «Сподоби Господи» выглядит так: «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя». Перевести ее на русский можно следующим образом: «Пусть милость Твоя, Господи, пребывает на нас, потому что мы надеемся на Тебя». Иными словами, эта часть молитвы содержит прошение о том, чтобы Божья милость всегда пребывала с нами. И вот третья часть «Сподоби Господи». «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправданием Твоими». В этой части молитвы под особыми именованиями перечисляются лица Святой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец называется здесь Господом, Бог Сын – Владыкой, а Святой Дух – Святым. Эта часть молитвы содержит просьбу к Богу оправдать нас от тех грехов, которые мы в течение дня совершили. Четвертая часть молитвы «Сподоби Господи» звучит так: «Господи, милость Твоя вовек, дел руку Твою не презри, Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В этой части говорится о том, что милость Божия будет с людьми всегда, и что Господь не оставит без опеки творение дел Своих, то есть всех нас. Заканчивается молитва «Сподоби Господи» особым прославлением Бога.
1: Молитва «Сподоби Господи» хорошо известна не только в православной церкви. В составе вечернего богослужения она поется в храмах Коптской и Эфиопской церквей, которые не находятся в общении с православием, но также имеют древнюю историю. А теперь давайте послушаем молитву «Сподоби Господи» в исполнении объединенного хора Свято-Успенской, Киево-Печерской лавры и Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. Заспорили как-то части человеческого тела. Какая из них самая главная? «Мы больше всех трудимся, потому что носим на себе всех вас», — сказали ноги. «Нет, мы важнее. Мы для всех еду добываем», — не согласились руки. «Без меня никто бы никогда не узнал, что у человека на сердце лежит», — похвастался язык. «А как бы человек без нас услышал, что о нем другие говорят?» — сказали уши. «А без нас увидел, что вокруг делается», — заявили глаза. «Вот только от себя живот никакой пользы нет», — решили части тела. «Мы все только напрасно день и ночь работаем на тебя, как слуги на господина». Обиделся на них живот и сказал: «Пожалуйста, можете больше не служить мне и не кормить меня». Обрадовались счастье тела и перестали с этого дня живот кормить. И что же из этого вышло? Быстро ослабели у человека руки и ноги, зрение ухудшилось, слух притупился, и скоро от слабости он даже языком не мог пошевелить. Не случайно сотворил Господь человеческое тело так премудро, чтобы все его части пребывали в мире и согласии.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Богоносцы, вы соль земли, вы свет миру. Если и вы обессилите, и свет потеряете, мир станет пустой скорлупкой жизни, кожей змеи, которую оставляет она в тернии. Вы поддерживаете небесный огонь в прахе земном. Если и вы погаснете, мир станет кучей пепла за вратами жизни. Смертоносцы рассуждают о жизни вашей, ибо своей не имеют. Клятвы преступники клянутся Богом вашим, ибо своего не имеют. Лжец оправдывается истиной вашей, ибо своей не имеет. Неправедный укрывается вашей праведностью, ибо своей не имеет. Отчаявшийся утешается упованием вашим, ибо своего не имеет. Мудрецы земные по обочинам ищут мудрости и возвращаются к вашей, ибо другой не обретают. Немощные гонят вас, ибо боятся силы вашей, а сами ее понести не могут. Боязливые завидуют храбрости вашей, ибо сами не имеют храбрости. Нет богаче вас. Смотрите, все у вас просят. Вам же никто ничего дать не может. Нет богаче вас, ибо Бога имеете. Богаты вы, ибо вы богоносцы. Душа ваша – колыбель Бога живого. Сердце ваше – престол Его. Ум ваш – гора Синайская, где Он один на скрижалях пишет и глаголит. «Грядите свободно с Богом в себе». Не собьетесь с пути и без ночлега не останетесь. Свободно входите с Ним во врата дня, и день вашим будет. Свободно входите с Ним во врата ночи, и ночь рассеет чудовищ своих и явит свои чудеса. Не продавайте сокровища своего, ибо мир не имеет чем заплатить за него. Не предлагайте мены вселенной, ибо нечего ей дать вам, кроме самой себя, а вся она словно бумага в сравнении с золотом. Сгорит однажды и обратится в пригоршню пепла. Умрет ли? Уже мертва она без духовного сокровища вашего. Все пространство ее не может вместить сокровище вашего. Время не может исчислить сокровище вашего. Мир гонит вас, ибо вы имеете мир, а он не имеет. Мир завидует вам, ибо вы имеете сокровища, а он не имеет. Мир боится вас, ибо сила у вас, а он бессилен. Мир ненавидит вас, ибо вы блаженны, а он несчастен. Не раздражайтесь на мир и не подливайте масла в огонь, ибо весь мир горит огнем злобы. Вы говорите, одиноки вы? Разве гробы – сообщество вам? Один живой на кладбище менее одинок, чем сами мертвые на кладбище. Вы говорите, мало вас, но зато вооружены вы, а противники ваши – рабы, в цепи закованные. Без вас мир не имеет жизни. Вы – вены, по которым в мир жизнь вливается. Без вас мир не имеет радости. Вы приносите улыбку в тюрьму каторжную. Не уточняйте плоть вашу. Уточнение есть гниение. Не набивайте грязи на кости ваши, ибо отяжелеют они, и душа стеснится. С ревностью держите Бога-младенца в себе и берегите его, чтобы не испугался. Воистину, словно птица, пуглив он, и бежит из ума от единого помысла нечистого, из сердца бежит от единого нечистого желания. Помните, если он оставит вас, убежище свое последнее, мир пустой скорлупкой жизни останется, кожей змеи, которую оставляет она в тернии.

0: Радио «Вера». Надежда Теффи, счастливая, читает Оксана Федорова.
1: Я помню, мне 6 лет, моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала. Догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел. И потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена, я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте. А может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах. И трубил в золотую трубу. Рам-ра-ра! Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее злато-звонкими брызгами. Как расскажешь это все? Можно сказать только: «Лена, я видела Конку». Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу, она поняла всю беспредельную красоту этого видения.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Никто не мог понять в обществе, каким образом отец Иоанн достиг в светской жизни таких совершенных качеств. В ответ позволю себе вкратце начертать то, что мне известно. Отец Иоанн достиг всего самым простым способом – исполнением заповедей возлюбленного Господа Иисуса Христа. Приняв священный сан, он прежде всего поставил себе за правило исполнять свои обязанности пастыря, учителя и проповедника с величайшим усердием и строго наблюдать за своей внутренней жизнью, для чего не ложился спать без исповедания всех своих прегрешений за день, изучал священное писание, употреблял на это все досуги и свободные минуты, даже в поездках и путешествиях. И так до конца жизни. Ничто так не вразумляет, не учит, не наставляет и не вдохновляет, как чтение Святого Евангелия и посланий святых апостолов. Вечно новое, радостное и назидательное, если изучать в них свои обязанности как человека, как священника и как члена общества. Затем, для наблюдения за своей внутренней жизнью, отец Иоанн ежедневно вел дневник, в который вносил все свои сокровенные мысли, чувства и молитвы к Богу и записывал внутреннюю борьбу с самим собою. Эти дневники, вошедшие в известную теперь книгу «Моя жизнь во Христе», есть величайшее достояние наше, оставленное обществу в назидание. В-третьих, будучи сам бедным человеком, сыном сельского причетника, он имел потребность заботиться о всех нуждающихся и страждущих. Известно, что он делился всегда последним своим с бедными, так что митрополит Исидор был вынужден приказать выдавать жалование не ему, а жене. Наконец, стремясь к тому, чтобы его душа не двоилась на добро и зло, он в обращении с людьми и в молитве к Богу достигал поразительной, младенческой простоты. Простота, истина и искренность — эти три качества любви составляли цель его духовного трудничества. Голоса.

Радио «Вера». Гони их прочь, твои мучительные думы. Насильно подлыми поникший долу взгляд. Дай солнцу проглянуть в туман души угрюмой, и разорвется он, и клочья полетят. Как привидение, а с ними мрак и горе, и жизнь в глаза блеснет под золотым лучом, как вдруг открывшееся море во всем своем просторе голубом.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Монах Василиск вместе со своим товарищем, монахом Зосимой, ехал на деревянной телеге, запряженной единственной лошадью. Ехали в Тобольск. Много постранствовав по Руси, по нескольку лет проживая отшельниками в глухих лесах, решили они избрать своим окончательным местом обитания Сибирь. Но прежде хотели взять у местного архиерея разрешение на здешнее жительство. Для этого и держали путь в Тобольск. Давно не кормленная лошаденка плелась тихим шагом. Тем временем вокруг стало темнеть, и вскоре на путников опустилась непроглядная ночь. Дорога шла степью, до самого горизонта, насколько хватало глаз, ни деревца. А значит, дров для костра не найти, и, стало быть, на ночлег встать не выйдет. Посовещавшись, монахи решили продолжить путь. Тем более, что из-за туч показалась луна и довольно явственно осветила окрестности. Монахи увидели, что стоят на развилке двух дорог. Которая из них шла на Тобольск, они не знали. И указать им путь ночью посреди степи было некому. Что делать? Обождать до утра? Но на дворе была осень. Без костра холодной ночью они промерзнут до костей. Да и неизвестно, появится ли кто-нибудь здесь завтра. Места глухие. «Ничего», — отец Зосима успокаивающе ободрил приунывшего друга отец Василиск. «Будем молиться. Господь не оставит. Наведет на верную мысль, подскажет, как поступить». И монахи, став на колени прямо в телеге, стали возносить горячие молитвы Богу. Вдруг позади себя они услышали шум. Обернувшись, Василиск и Зосима увидели телегу. На козлах сидел крестьянин. Обрадовавшись, монахи спрыгнули с телеги и побежали к нему с расспросами. Крестьянин охотно указал дорогу на Тобольск, прибавив, что через версту она повернет на восток, и прямо за поворотом будет постоялый двор, где монахи смогут отдохнуть и накормить лошадь. Воодушевленные, Василиск и Зосима подстегнули уставшую лошадку и поехали в указанную крестьянином сторону. Василиск обернулся, чтобы посмотреть, по какой дороге поедет их спаситель. Но тот исчез, словно его и не было. Ярко освещенная луною степь была, как и прежде, пуста и безлюдна. Через некоторое время дорога повернула, и, как говорил таинственный крестьянин, показался постоялый двор. Путники передохнули и на следующий

0: наставнику стекалось множество людей, которые почтительно называли его старцем. И в благополучии, и в скорби единое у нас средство – молитва, говорил старец Василиск Сибирский. По искренней молитве нашей Господь своей великой милостью и чудеса порой свершает.
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Привычка осуждать ближних весьма распространена среди людей. Трудно найти человека, говорящего то, что нужно, и вовремя, и молчащего о том, о чем нужно молчать. Благо было бы, если бы говорили мы только справедливо, но обязательно еще и свое мнение выскажем, основанное на домыслах. Один прибавит, другой прибавит, так и растет цепочка неправды. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Кирилла Павлова. Если на первый взгляд и кажется, что этот грех малозначителен, на самом деле он с собой приносит величайшее зло человеческому обществу, и его поэтому надо всеми силами избегать. Что означает привычка осуждать, судить ближнего? Это охота, удовольствие, с которым распространяют только дурные, а не хорошие слухи о своих знакомых? Ничто иное, как то, что эти люди имеют недоброе сердце. Они рады видеть других, какие они дурные, рады и тому, что слушатели их сочувствуют им в этом.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из беседы писателя Александра Солженицына с журналистом Бернардом Левиным. 1983 год. Лондон. Путь человечества – длинный путь. Мне кажется, что прожитая нами известная историческая часть – не столь большая доля всего человеческого пути. Да, мы проходили через соблазны религиозных войн, и в них были недостойны. А теперь мы проходим через соблазн изобилия и всемогущества, и снова недостойны. Наша история и состоит в том, чтобы, проходя через все соблазны, мы вырастали. Почти что в самом начале евангельской истории Христу предлагаются одно за другим искушения, и Он одно за другим отвергает их. Человечество не может сделать это так быстро и решительно. Но Божий замысел, мне кажется, в том, что через многовековое развитие мы сумеем сами начать отказываться от соблазнов.
0: Голоса

0: Крестьяне деревни Самодуровка Пензенской губернии спешили на поле. Надвигались дожди, нужно было быстро сжать созревшую пшеницу, иначе влажная погода погубит урожай. В толпе людей с серпами шел 7-летний мальчуган. Это был Ваня Игошкин, сын самодуровского крестьянина. Он вместе со всеми отправился на жатву. И не забавы ради, каждые рабочие руки теперь были на вес золота, даже детские ладошки. Родители Ваню к труду не принуждали. Он сам с радостью спешил на помощь отцу даже в самой тяжелой работе – на поле, в конюшне, на огороде. Искреннее желание помогать другим осталось с Иваном на всю жизнь. Еще одной радостью в жизни мальчика были церковные службы. Ни для родителей Ивана, ни для его односельчан не стало неожиданностью, когда в 1903 году в возрасте 15 лет он поступил послушником, кандидатом в монахи, в Казанский Ждановский монастырь близ города Симбирска. А в 1917 грянул Октябрьский переворот. Гонения на церковь со стороны новой советской власти последовали почти сразу же. Но именно в это тяжелое для верующих людей время, в 1922 году, Иван был рукоположен в священники и получил назначение в Покровский храм Марфо-Мариинской обители сестер Милосердия в Москве. При постоянном притеснении со стороны властей сестры обители каждый день совершали настоящий подвиг, помогая несчастным и обездоленным. Отец Иоанн по природе своего щедрого и милосердного сердца тоже не мог оставаться в стороне. Рискуя быть арестованным, он организовал масштабный сбор пожертвований для поддержки репрессированного духовенства. Эту деятельность отец Иоанн продолжил и после закрытия властями Марфо-Мариинской обители в 1928 году, служа в московском храме святителя Николая в Пыжах. Через год, в 1929, отец Иоанн принял монашеский постриг и новое имя – Гавриил. В течение последующих 20 лет ему удалось наладить четко работающую сеть по сбору и отправке посылок с продуктами, медикаментами и денежных передач священнослужителям, монахам и другим нуждавшимся, арестованным за веру и томящимся в тюрьмах и лагерях. Но в 1949-м отец Гавриил сам оказался в лагере. За деятельность по сбору пожертвований ему был вынесен суровый приговор – 10 лет исправительно-трудового лагеря в городе Мариинске Кемеровской области. И даже там, в тяжелейших условиях, отец Гавриил находил силы не только для себя, но и для других. Он поддерживал и утешал заключенных духовными беседами, исповедовал, отпевал умерших, за что неоднократно попадал в карцер. Когда ему приходили продуктовые передачи от духовных чад, он делил их между самыми истощенными и голодными, часто не оставляя ничего для себя. «Я рад, что Господь сподобил меня пострадать вместе с моим народом. Испытания посылаются человеку от Бога и необходимы для его очищения и освящения», говорил отец Гавриил в общей сложности, проведший в советских застенках и лагерях 17 лет. Кажется удивительным, что после всех обвинений в контрреволюции его не расстреляли. Отец Гавриил Игошкин мирно скончался в октябре 1959-го. Русская православная церковь канонизировала его, столько пострадавшего за веру, и прославила в сонме новомучеников и исповедников российских.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священником или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
1: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 7-летний Владик из Омской области рано остался без родителей. Мама умерла, а отец не принимал участия в его воспитании. Так ребенок попал в детский дом. Из-за врожденного заболевания мальчик долгое время не мог двигаться самостоятельно. Сильное и постоянное напряжение мышц сковывало его тело. Благодаря фонду «Дорога жизни» 2 года назад Влад приехал на лечение из Омска в Москву. Проект организовал для него обследование, операцию и реабилитацию, которые помогли снять мышечное напряжение. После этого мальчику пришлось заново учиться держать равновесие, чувствовать свое тело и делать первые шаги. Несмотря на боль, усталость и ежедневные нагрузки, Влад упорно занимался. Сегодня он может стоять без поддержки и удерживать собственный вес, ходить за руку со взрослым. А еще за последние месяцы Влад научился читать по слогам и писать. Няня фонда «Дорога жизни» сопровождает мальчика на всех этапах лечения. Она отмечает, что Влад растет добрым и отзывчивым ребенком. Сейчас ему особенно нужны мама и папа, которые поддержат его в дальнейшем развитии. А пока Влад продолжает лечение и реабилитацию и живет в социальном центре фонда «Дорога жизни». Если вы хотите познакомиться с Владом и поддержать подопечных проекта, сделать это можно на сайте фонда дорога-жизни.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Простираю руки к тебе, пастырю мой, но не достигаю тебя. Тщетно овца во враг угодившая будет вверх карабкаться. Пропадет она, если пастырь за ней не наклонится. Благодать твоя простирается дальше лучей солнечных. Протяни руку ко мне и из темницы изведи. Один только луч благодати твоей, и поднимусь на крылья орлины. Мучается травинка под камнем, пытаясь вырасти без света бледная, в поисках света изломанная. Великая радость для меня смертного, если подниму камень и увижу, как распрямляется и зеленеет она. Не будет ли радость твоя больше моей, когда поднимешь ты камень, которым мир сдавил душу мою, изломанную и бледную? Тщетно собираю поленья в костер, не обогреть душу мне, если ты не пошлешь огня небесного. Тщетно бегу, если сбился с пути, нет пользы в беге. Весь труд мой и пот — жертва тебе. Если не изволишь ты принять ее, буду как покоритель вершины горной, снежной лавиной засыпанной. Ибо не смотришь на количество трудов, но на жажду сердца. Чего жаждешь ты, сердце мое? Куда ни посмотрит око, смерть видит. Чего не коснется рука, гроб осязает. Что бы ни обрел ты, вместе с тем обретаешь и страх потерять обретенное. Чего бы ни полюбил ты, исполняешься скорбью утраты. Мысли мои немирные. Толпитесь вы в уме, словно по базару пьяные, и падаете, и умираете, как кузнечики на дороге. Умрет все, что было вашим источником, и ни одна из вас не спасется от гроба моего, кроме одной, что связала себя с бессмертным и неумирающим. Воистину, войдя в меня, в могилу вошли вы, и сами, как могильщики, могилу мне роете.
2: Но когда вострубит ангел в душе моей в трубу многоствольную и возвестит приход Сына Божия,
1: тогда все тленные желания сердца и все мысли тленные отделятся и ошуею встанут, и очистится нива сердца и ума. И Сын Божий ступит на ниву свою и исправит ее, и засыпет могилы мыслями тленными, словно кротами разрытые. И омоет меня Сын Божий, и очистит, и мира помажет не на смерть, а на жизнь. Сам я, Господи, воздвиг стену каменную между мной и благодатью Твоей, и не смею за стену выглянуть, ибо ты, словно ветер грозный, понастроил я в душе своей избушек и домиков, и боюсь, что разоришь ты их. И ты разоряешь их не для того, чтобы бездомным стал я, но для того, чтобы в палаты ввести меня, что просторнее и светлее, чем вся вселенная. Отвергли люди краеугольный камень твой, ибо слишком велик для их построек ничтожных. Отвергли его строители безумные, ибо не знали, что построить на нем. Не могли догадаться, медлительный умом, что ты — строитель единственный, и вся работа их — не мешать тебе работать. Слишком велик краеугольник твой, и колоссы великие обходят его, говоря: «Если начнем на нем строить, когда закончим?» Несчастные, как смерть отвращает их от всякого благого начинания. как принуждает их возводить постройки однодневные.
2: Протяни мне благодать Твою, что проникает далее лучей солнечных, чтобы осмелился я встать на камень отвергнутый. Се Ты еси благодать, склонись и воздвигни меня, отгони от меня временное и тленное, и буду я созидать с Тобою то, что земные колоссы созидать не смеют».

0: Вы слушаете радио «Вера». Елизавета Водовозова. «Береза». Читает Роксана Бабаян.
1: Под осень подул сильный ветер. В воздухе закружилось и понеслось множество пыли, песку и всякого сору. Смотрите, сколько крошечных крылатых насекомых прилетело к вам на письменный стол. Однако они не двигаются. Ба! Да это семечки березы! Опять рванул ветер, и все эти семечки поднялись и понеслись далеко-далеко. То опускаются они вниз и падают на землю, то, взлетев очень высоко, сядут на деревья, на развалившиеся дома и колокольни. Семена, упавшие в озера, лужи и реки, без сомнения погибнут, а от других может родиться красивое молодое деревце. Народ недаром любит березку. Ее длинный, стройный ствол покрыт ослепительно белой корой. Гибкие ветви темно-красного цвета красиво свешивают свою кудрявую зелень. Как все любят березу! В лесу крот роет свои подземные ходы под ее приветливыми ветвями. Птички прилетают клевать ее семечки. Люди, благодарные, что она первая после снегов и морозов, оживляет их прелестную зеленью. Пляшут, поют и встречают с ней свой весенний праздник – Троицу. Кто ставит березку в уголь и подле крыльца? Кто загораживает ее окна от ярких солнечных лучей? Дети упрашивают мать убрать березками кроватку, чтобы при их пробуждении зелень напоминала им о наступающем празднике и веселье.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записок игумении Таисии Солоповой. «Мать, бывало, накупит мне много гостинцев, отдаст их в полное мое распоряжение и прежде всего прикажет разложить все на столе. Затем, как будто мимоходом, подойдет ко мне и, указывая на стол, говорит: «Ах, Машенька, какая же ты богатая, счастливая! Сколько у тебя разных лакомств! А у других-то несчастных, бедненьких, и хлебца нет. Ты бы поделилась с ними, они бы за тебя Богу помолились. А молитва нищенки доходна до Бога». Я отдавала матери все до последнего, и она, не отказываясь, принимала все, говоря, что знает много бедненьких, которые часто ее просят, и что отдаст им это все.
0: Голоса

Радио «Вера». Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобой. Константин Романов.

0: мог, наконец, осуществить задуманное. И кто бы мог подумать, что его уходу от мира неожиданно воспротивится единокровный брат. Козьма был человеком слабого здоровья, часто и подолгу болел. Вот и сейчас Козьма, уже который день от подступившей вдруг слабости, не вставал с постели. А тут еще Василий завел речь о том, что хочет в самом скором времени поступить в какую-нибудь обитель. Услышав от брата такие слова, Козьма сильно огорчился. «Потерпи», — сказал он ему. «Даст Бог, придет время такое, что можно будет тебе меня оставить. Пока же не уходи». Но сердце Василия так горело мыслью о монашестве, что всякое промедление казалось ему смерти подобным. Сидя на крыльце избы и размышляя о том, как поступить, молодой человек решил бежать. Той же ночью, положив в котомку молитвенник, смену белья и несколько сухарей, Василий тайно покинул дом. К рассвету он был на пристани. Первая лодка через Волгу как раз отправлялась. Василий прыгнул в расшиву, большое парусное судно, и отчалил от родного берега, как ему казалось, навсегда. Солнце уже припекало, когда лодка доплыла до середины реки. Здесь лодку вдруг начало медленно разворачивать. Ветер переменился, озабоченно сказал рулевой и велел своим помощникам становиться на весла. Но судно неуклонно продолжало поворачиваться. Тогда на подмогу команде пришли пассажиры. Все, кто мог, взяли весла и изо всех сил стали грести. Но все было бесполезно. Ветер оказался сильнее, и лодка уверенно взяла курс назад. Когда лодка с людьми пришла на пристань, откуда только недавно отчалила, лодочники на берегу от удивления не могли выговорить ни слова. Команды и пассажиры тоже пребывали в изумлении. И только один Василий догадывался, почему лодка вернулась. Его страшно мучила совесть. «Дурно ведь я поступил», — укорял сам себя Василий. «Бросил больного брата, удрал втайне, как разбойник». Заповедь Божью о любви к ближнему нарушил, а еще в монахи собрался. Вот и сам Господь мне не благоволит. Вернувшись в родной дом, Василий упал на колени перед братом и, раскаиваясь, в слезах попросил у него прощения. Вскоре после этого случая к Василию и Козьме приехал старший брат Максим. Он взял на себя заботы о больном. «Вот видишь, брат Василий, — сказал Козьма, — дал Бог тебе свободу. Ступай теперь в монастырь». Так Василий стал монахом. Он принял постриг с именем Василиск. Несколько лет странствовал он по святым местам, подолгу жил отшельником в лесах и землянках, пока не поселился в Свято-Николаевском монастыре близ сибирского города Туринска. За глубокую молитвенную жизнь, доброту и духовную мудрость люди уважительно называли монаха Василиска старцем. «О каждом из нас есть у Господа всеблагой его промысел», говорил старец Василиск сибирский. «Мы не ведаем порой, сколь часто не дает нам милосердный Бог ступить неверно, подавая благое свершение событий».
1: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Все, кто регулярно ходят в храмы, знают, что за каждым богослужением читается псалтирь. Возникает закономерный интерес к этой книге. Важно знать, что псалтирь – это ветхозаветная книга, полностью включенная в чин богослужения православной церкви. Ведь в нашем богослужении многое унаследовано от богослужения ветхозаветных времен. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Книга «Псалтирь» – возвышенная духовная книга. В ней глубоко и подробно описан внутренний подвиг воина Христова. Часто употреблены прообразовательные тени и иносказания, дающие книге таинственность и темноту. Не без причины на ней завеса. Не надо принимать ее буквально. Буквальное разумение Писания убивает душу. Необходимо разумение духовное. Оно оживотворяет, поставляет на стези правые, святые.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Ивана Шмелева философу Ивану Ильину. Комитет Дня русской культуры из Праги зовет сказать о Пушкине в День русской культуры. Я долго колебался, сегодня решил, да, буду говорить о русской культуре, ее основе, о культуре вообще, о провале культуры ныне, о встрече с Пушкиным ныне, заветной встрече, может быть, предуказанной, о Татьяне, о няне, о России. А куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? То есть я хотел бы напоследок сказать о многом. Надо собрать душу. Может быть, я ничего не сумею сказать, но я хочу сказать. Надо сказать. Вглядываюсь в Пушкина. Он сложный, но он сущность наша. У него и милость к падшим призывал. Ведь тут ключ к сущности нашей культуры. Милосердие, сострадание к человеку, к душе человека. Ведь это в главном русле нашей духовности и душевности. Это основа нашей культуры, святая святых, от истоков, от Слова Божия. Это, несомненно, у Пушкина есть. Голоса.

0: Светлое радио. Имена, имена милосердия.
1: Жители села Замараевского Шадринского уезда Пермской губернии не переставали удивляться своему новому священнику. Во-первых, каждую свободную минутку в дороге, в домах прихожан, даже в храме, он что-то писал, чертил, считал. Во-вторых, практически сразу он стал заниматься организацией начальной школы для детей и воскресной школы для взрослых. И в-третьих, отец Иоанн Первушин был чрезвычайно добрым человеком, никому не мог отказать в помощи, и этим не стеснялись злоупотреблять многие – и соседи, и его родные, и случайные посетители. Старушка, ведущая его хозяйство, часто ворчала на непрактичность отца Иоанна. Он раздавал все свое жалование нуждающимся. Зато паства доброго священника души в нем не чаяла. И еще больше бы удивились односельчане, узнав, что их скромный и добросердечный отец Иоанн – всемирно известный математик. Иван Первушин родился в 1827 году в городе Лысьва Пермской губернии в семье потомственного сельского священника. Здравомыслие, трудолюбие, терпение – вот принципы, с детства воспитываемые родителями в Иване и его шестерых братьях и восьми сестрах. Образование Иван получил в Пермском духовном училище, а затем в Казанской духовной академии. Первушин был действительно настоящим просветителем. Добился открытия в Замараевском начальной школы для местных ребятишек. Организовал воскресную школу для взрослых, обучая их счету и грамоте. А главное – самостоятельности мышления. В обеих школах занятия вел сам, создавал собственноручно все необходимые наглядные пособия и таблицы. Первушин работал над созданием популярной и общедоступной азбуки. Впоследствии священник организовал бесплатную сельскую библиотеку. Отец Иоанн прежде всего стремился посеять в своих прихожанах семена доброты, человеколюбия, чувства собственного достоинства. Особое внимание отец Иоанн Первушин уделял образованию девочек, на которых тогда обращалось мало внимания. Считалось, что будущим домохозяйкам особая ученость ни к чему. Отец Иоанн, напротив, был уверен, что женщина – это душа семьи. Он писал: «В женские учебные заведения уже проникла мысль готовить воспитанниц не только для кухни и бала. Наряды, лоск, танцы – все идет долой. Одаренность матери не ограничивается одним питанием детей. Нет, она должна родить в дитяти и понятия, и чувства. Нужно духовное рождение». В 1861 году Первушин стал издавать рукописный журнал «Шадринский вестник» – первое частное уральское издание, пользовавшееся большим интересом образованной публики. Отец Иоанн был настоящим патриотом уральской земли, талантливым этнографом и краеведом. На страницах вестника он записывал местные предания и легенды, сказки и былички, а также многие другие проявления народной мудрости. Фольклорный материал Первушину помогали собирать несколько крестьян. Таким образом, он подготовил первых краеведов из среды простонародья. Всему миру скромный сельский священник Иван Первушин был известен как талантливый математик. В 1883 году Первушин открыл самое большое для конца XIX века простое число. Данное число теперь называют числом Первушина. За выдающееся исследование священника-математика выбрали членом-корреспондентом сразу нескольких академий наук – Петербургской, Парижской и Неаполитанской. Это был один из симпатичнейших, благороднейших и замечательных представителей сельского духовенства, написал в Первушинском некрологе в «Московских ведомостях» профессор Николай Юрьевич Заграф. Дай Бог, чтобы на Святой Руси было поболее таких сельских пастырей, каким был отец Иоанн.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

кто посмеялся миру, его ласкательств не любил, кто не служил его кумиру и жертв ему не приносил. Счастлив, кто дел чужих не ведал, одни свои лишь проверял, душою твердо в Бога верил и от Него награды ждал. Счастлив, кто шел путем тернистым и молча слезы скорби лил, кто духом кротким, сердцем чистым терпел и за врагов молил.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим. Евангелие. День за днем.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Демусчи. Когда христианин видит перед собой грешника, как он призван к нему отнестись? Ответ на этот вопрос мы слышим от Христа в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. Он читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «И приходя Иисус оттуда...»
10: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит „Милости хочу, а не жертвы“, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“.
9: Праведники, но грешники на покаяние.
8: Недавно я писал небольшой текст о прощении и, заглянув в Ветхий Завет, понял, что наши привычные рассуждения о важности прощения вне христианской парадигмы совсем не так очевидны, как мы привыкли об этом думать. За 2000 лет проповеди христианства некоторые вещи стали для нас так привычны, что мы даже не представляем себе, что может быть по-другому. И прощение – одна из таких вещей. Если мы посмотрим в Ветхий Завет, окажется, что впервые сам разговор о прощении возник между Иосифом Прекрасным и его братьями. Когда он был ребенком, они из зависти продали его в рабство. Много лет спустя, узнав Иосифа в египетском начальнике, его братья испугались, что он начнет им мстить. Однако Иосиф простил братьев. Впрочем, само прощение не стало нормой во времена Ветхого Завета. Чего только стоит закон «око за око и зуб за зуб». Мы часто не думаем об этом, но в законе Моисеевом вообще нет заповеди со словом «прости». Впервые ясный и прямой призыв простить врага появляется в книге Иисуса сына Сирахова, которая была написана за пару столетий до Рождества Христова. Впрочем, человек, который знает Писание, вспомнит, что помимо прощения в Ветхом Завете есть призыв к милости, через который люди постепенно приводились к идее прощения. Например, уже в том же законе Моисея есть призыв позаботиться о враге, если он попал в беду и страдает. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже поставлен вопрос о соотношении строгости и милости. Проходя по Капернауму, Иисус видит мытаря и зовет его следовать за собой. Но куда же? Удивительно, но они приходят в дом, в котором собираются многие мытари и грешники. Не просто какие-то люди, у которых есть грехи. В конце концов, у кого их нет? Однако специальное уточнение делает эту ситуацию нарочитой. как будто бы в дом были собраны те, с кем в обычной жизни мало кто общался. Из Ветхого Завета мы знаем, что блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Но в Новом мы слышим, что Иисус собирает их под одной крышей и общается с ними, разделяя трапезу. Фарисеи всем этим ужасно возмущены. Приличный человек должен общаться с приличными людьми, и никакого снисхождения к неприличным не испытывать. И уж тем более тот, кто называет себя учителем и ведет за собой других. Но почему же для Иисуса это было так важно? Почему он не боялся осуждения со стороны фарисеев? Почему призывал их к милости, а не к жертвам? Многим кажется странная мысль о том, что милость может кого-то исцелить. Расслабить – да. Как будто бы позволить поступать так же снова и снова. Но исцелить, вернуть к праведности – как? В данном случае важно понять, что слово «милость» – это не синоним потаканию. В еврейском языке Ветхого Завета было слово «хесед», которое означало «милость», «любовь» и «верность» одновременно. И это именно та любовь, которая была так важна в жизни народа Божьего. Именно она поддерживала людей в тяжелых испытаниях, снисходя с любовью к грешникам и возвращая их на путь истинный. Порой она была требовательной и обличительной, порой снисходительной, но всегда она была верной и спасающей. Фарисеи рассуждали так: «Кто с нами, тот с нами, а гибель грешников – их проблема». Говоря с ними о милости, Господь ждет от них не просто снисхождения, но милосердной и верной любви, которой не может быть все равно, которая готова сделать все, чтобы спасти грешника. –

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Утро в прозе. Читает Алексей Вертков.
1: Анна Покровская. Пробка. Начало 8 утра, а я уже в пробке. И кажется, намертво. Минут 20 стоим без движения. Сегодня на работе важная встреча, опаздывать ну никак нельзя. Начинаю закипать и в сердцах давлю на кнопку сигнала. Так, все, надо успокоиться. Включаю радио и натыкаюсь на программу о больных детях. Интервью с мамой малыша, которому нужна сложная и дорогая операция. Женщина говорит спокойно, без всякого надрыва. Слушаю ее, и самому даже стыдно стало. У человека действительно беда, а тут 20 минут в пробке, в какую панику впадаешь. Называют номер для сообщений с пожертвованием. Пока стоим, как раз можно отправить. На экране телефона всплывает уведомление. Пожертвование доставлено. Понимаю, что то, что отправил, сущие копейки. Но пробка длинная, таких, как я, наверняка много. Что-то подсказывает, что нужная сумма обязательно наберется, и все вместе малыша спасем. Он будет расти и радоваться жизни. Невольно ощутил улыбку на собственном лице. Ну вот, теперь уже мне сзади сигналят. Можно ехать. На следующем светофоре опять встанем. Но почему-то на душе стало гораздо спокойней, и возникает такое ощущение, что этим утром я сделал самое важное на сегодня дело. И теперь все будет хорошо. С добрым утром!

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Об отношении к своей работе, как к служению Господу, клирик Московского храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой, священник Вадим Бондаренко.
2: Среди хороших, искренних верующих нередко встречается мнение, что та деятельность, которой они заняты по жизни, их основная профессия, вынуждена необходимость, и если бы была такая возможность, то гораздо лучше было бы удалиться в монастырь, чтобы работать для Бога, служить только Ему, а не мамоне. При всей красоте монашеской традиции я в таких случаях считаю важно напомнить, что Бог вошел в жизнь людей, чтобы осветить ее, а не создать отдельное пространство, где только и можно будет найти общение с Ним. Это хорошо видно из беседы Христа с Самарянкой, где Он четко говорит, что поклонение Богу происходит в духе и истине. Для верующего важно лишь одно – вдохнуть новый смысл в то, что он уже делает. Чисто вымытый уборщицей пол, раскрытый кассиром пакет на кассе, плавное вождение городского автобуса – снисхождение к другому в деловых переговорах. Абсолютно любая деятельность может делаться так, чтобы этим славить Бога и привносить в окружающий мир ту любовь, которую Он явил нам на кресте. В нашей повседневной жизни есть абсолютно все, чтобы приблизиться к Богу и приобщиться к Его святости. Нужно лишь посмотреть на привычное другими глазами.
0: Актуальная тема.
3: В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 4 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Нет ничего более странного, чем то, что не странно. Все, что нужно, это любовь. Не объять необъятного, но объять объятное. Все, что нужно, это любовь.

себя страдания всего мира. Все, что нужно, это любовь. Не ищи напрасности бытия. Все, что нужно, это любовь.

0: Радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Однажды моя подруга призналась в том, что с недоверием, а порой и с раздражением, относится к бездомным людям, которые просят денег или еды у прохожих. Но недавно ей все-таки удалось справиться со своими негативными эмоциями и даже помочь такому человеку. В середине рабочего дня она вышла в магазин, чтобы купить себе еду. Погода была чудесная, солнечная, обратно в офис совсем не хотелось. И девушка решила пообедать в ближайшем сквере. Все лавочки были заняты, и моя подруга с трудом нашла себе свободное местечко. Уселась и уже приготовилась наслаждаться вкусной едой на природе. И тут к ней подошел бездомный и робко попросил немного еды. Он выглядел очень несчастным, но у моей подруги его просьба вызвала только раздражение. Этот прекрасный сквер полюбился бездомным, которые часто здесь просят людей дать им денег или накормить. С чувством гнева подруга встала, забрала свою еду и молча ушла. По пути к офису девушка сетовала на бездомного. Вот, мол, на работе замучили, а тут еще какие-то люди не дают перекусить спокойно. По мере того, как она шла, ее раздражение утихало. Когда подруга вспомнила грустное лицо бездомного, ей сделалось не по себе. Внезапно она прониклась сочувствием к этому человеку. Переложила часть купленной еды в другую коробку и повернула обратно. Бездомный потерянно сидел на лавке. Когда девушка увидела его, сначала засомневалась, стоит ли подходить. Ей было стыдно за свое раздражение и гнев. И все же она подошла, поставила коробку с едой рядом с мужчиной. И теперь уже совершенно спокойно отправилась на работу. Моя подруга была рада, что смогла побороть свое раздражение и разглядеть в бездомном обычного человека, который нуждается в сочувствии и помощи. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера. Сегодня, 4 июля, Церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчилла, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Святой мученик Иулиан Тарсийский родился в Малой Азии в провинции Киликия в III веке. Отец его был язычником, а мать – христианкой, и сыну она сумела привить свою веру. Когда святому Иулиану исполнилось 18 лет, император Диоклетиан начал гонения на христиан. Иулиана схватили и привели на суд. Ни истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли заставить юношу отказаться от веры. Целый год мученика водили по городам Киликийской области, подвергая допросам и жестоким истязаниям, после чего бросили в темницу. Мать святого Иулиана следовала за сыном и молилась, чтобы Господь укрепил его в подвиге. Мученика Иулиана зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми змеями, и бросили в море. Тело страдальца было вынесено волнами на берег около Александрии. Впоследствии мощи святого мученика перенесли в город Антиохию. В России святому мученику Иулиану посвящен храм в Царском селе под Санкт-Петербургом. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет мученический подвиг святого Иулиана Тарсийского и просит его: «Святой мученик Иулиан, моли Бога о нас».

0: Несколько поколений зрителей любят кинофильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». Не только за увлекательный сюжет и грузными этих актеров, но и за музыку. Композиции на стихи Роберта Бёрнса, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко. Пожалуй, одна из самых глубоких и философских называется «Облетают последние маки». Под нее мы видим кадры осенней дождливой Москвы. По словам режиссера, в картине эта песня символизирует душевное состояние главных героев. Мелодию к ней написал композитор Андрей Петров, а слова принадлежат поэту Николаю Заболоцкому и связаны с его собственными глубокими внутренними переживаниями. Заболоцкий написал стихотворение в 1952 году, после того, как чудом избежал повторного ареста и высылки из Москвы. Поэта преследовали, потому что он не желал писать о социалистических достижениях и петь оды большевикам. В своем творчестве он исследовал духовную глубину человеческого бытия. Это не нравилось властям, но Заболоцкий оставался верен своему призванию. О том, что в любых обстоятельствах главное – сохранить душу, он и написал стихотворение «Облетают последние маки», которое стало проникновенной песней в кинофильме «Служебный роман». Исполнил ее актер Андрей Мягков.
1: Облетают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось?

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Христианская проповедь часто использует парадоксы. Взять хотя бы такой: «Будьте чисты, как голуби, и мудры, как змеи». Что это означает на практике? Как выглядит это соединение чистоты и мудрости? Нам поможет разобраться отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «И лица во Духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии.
3: Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих».
2: «Яко и сама тварь освободится от работы и истления в свободу славы чад Божиих».
1: Как известно, большую роль в формировании христианского богословия сыграли древнегреческие философы – Сократ, Платон, Аристотель. Мы до сих пор пользуемся изобретенными ими терминами – сущность, ипостась и иными. Даже понятие «троица» возникло именно в среде античных мудрецов. Рассуждая над устройством человека, древние философы, наряду с телом и душой, говорили также об уме. Ум, с их точки зрения, представляет собой не просто интеллект или мыслительные способности. Ум – особая составляющая человека, благодаря которой мы можем познавать Бога, понимать Его замысел о нас и о мире. Ровно об этом говорит и святой царь Соломон в одной из своих притчей. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». По учению Православной Церкви, Бог не просто создал нас разумными, способными к познанию своей воли, Он фактически наделил нас частью собственной природы. Разумный Господь сделал разумными свое высшее творение – человека. От полученного дара мы не имеем права отказаться. Ум – один из талантов, которыми человека изначально наделил Господь. При этом Бог дает нам возможность свободно распорядиться полученным даром. Как известно, любая человеческая способность становится совершенной, только если она посвящена Господу. Христос говорит в Евангелии: «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Ум, обращенный к Богу, преображается и становится мудростью. Это хорошо видно на примере святых. Некоторые из них, как, например, святая Мария Египетская, не имели образования, но поражали современников

0: глубиной своего мышления. Если человеческий ум направлен на служение греху, то он со временем теряет силу. Сбываются слова царя Соломона: «Глупцы презирают мудрость». Разум, ослепленный грехом, не только не признает замысла Божия, но всячески противится даже абстрактному признанию его замысла существования. Так ум постепенно превращается в собственный антипод – глупость, которая, как известно, является врагом всякого доброго знания. Как же не допустить такой деградации ума, держать его открытым по отношению к Богу? Потому-то апостол Павел в прозвучавшем отрывке называет христиан детьми Божиими. Дети безмерно доверяют своим родителям, видят в них своих несокрушимых защитников. А еще дети открыты для нового, не руководствуются затхлыми клише. Древние христиане жили, соблюдая завет Христа, быть как дети. Они всецело доверяли Богу, оставались Ему верными до последнего вздоха, понимали, что Господь приготовил для них удивительный дар – свое небесное царство. Царство Божие – его дом, который он готов разделить с людьми. Поэтому христиан апостол Павел называет также наследниками, то есть теми, кто имеет право владеть собственностью родителя. Бог не скупится на подарки, он готов и царство свое отдать нам, но только при одном условии – если мы освятим наши слова и поступки верностью Господу. Это и имеет в виду апостол, когда пишет: «Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Плодом такого жизненного следования за Спасителем как раз и является удивительное, но вполне достижимое с Божьей помощью соединение чистоты и мудрости.
1: Апостольские чтения.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд поддержки семьи «Двое» помогает парам в кризисных ситуациях. Психологи проекта консультируют супругов, которые испытывают трудности и находятся на грани развода. Как, к примеру, Игорь и Марина. На момент обращения в фонд они находились в состоянии эмоционального истощения. Причиной стала алкогольная зависимость Игоря. Марина была готова подать заявление на развод, но муж отрицал проблему, считая претензии супруги преувеличенными. Психологи фонда «Двое» помогли Игорю взглянуть на ситуацию трезво. Мужчина прошел лечение от алкогольной зависимости, а Марина занялась восстановлением эмоционального состояния. Благодаря терапии пара научилась делиться своими переживаниями и чувствами, видеть друг в друге поддержку и сохранила брак. Другие подопечные фонда «Двое» – Ольга и Антон – прожили вместе 8 лет. Супруги признались, что не могут найти общий язык. Ольге не нравилось, что муж обидчив, а мужчина сетовал, что Ольга излишне опекает его. Выяснилось, что у Антона несколько лет назад умер отец, с которым были доверительные отношения. Сам Антон недавно перенес тяжелое заболевание. На работе у мужчины также возникли трудности. Ольга выражала поддержку мужу так, как привыкли в ее семье, нарушая личные границы. В ходе совместной работы с психологом паре удалось выстроить коммуникации и пойти на сближение. Так же, как и Руслану и Елене. Они обратились в фонд «Двое» перед собственной свадьбой. Торжество оказалось на грани срыва из-за давления родственников. Они отговаривали пару создавать семью. У Елены и у Руслана за плечами уже был неудачный опыт. Поддержка фонда «Двое» помогла им взять ответственность за свою жизнь. Свадьба состоялась. Чтобы специалисты проекта и дальше сохраняли семьи, а пары преодолевали кризисные моменты, поддержите работу фонда «Двое» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: тема.
1: О достоинстве христианина – клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе, священник Андрей Костенко.
2: Достоинство христианина – это не просто высокая самооценка или социальный статус. Это онтологическая реальность, неотъемлемая часть нашей новой природы во Христе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Христианин, напоминая ему о его достоинстве, что он обожен и что наше естество восседает на престоле с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым». Вдумайтесь в эти слова. Наше естество, человеческая природа, уже восседает на престоле Вседержителя. Как это возможно? Это стало реальностью благодаря Боговоплощению. Сын Божий, восприняв наше человечество, вознес его на небеса и посадил одесную Бога. Апостол Павел говорит: «Бог, богатый милостью, со Христом воскресил и посадил на небесах». Каждый крещенный соединен с этим прославленным телом Христовым и становится храмом Духа Святого. Но это не повод для гордости, а призыв. Свидетель Тихон Задонский учит: «Истинное благородие христианское – быть сыном Церкви, живым удом тела Христова. Грех унижает это достоинство, а добродетель возвышает. Жить достойно – значит помнить, кто ты есть, и не предавать свое небесное призвание». В Евангелии Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это не абстрактный идеал, а задача, основанная на уже дарованном достоинстве. И апостол Иоанн добавляет: «Мы уже дети Божии, но в полноте это откроется в будущем». Наше достоинство – величайший дар, который одновременно является и величайшей ответственностью.
0: Актуальная тема.
3: Бог наш, есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
6: Радио Вера. Вместе творим добро.
7: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 4 июля, церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчилла, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Преподобный Максим Грек жил на рубеже 15 и 16 веков. Он был сыном богатого греческого сановника. В юности Максим много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах. Он принял монашество в Ватопедской обители на Афоне. В это время великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческом архиве своей матери Софии Палеолог. Он попросил константинопольского патриарха прислать образованного монаха. Так Максим прибыл в Москву. Он занимался не только архивом, но и перевел на славянский язык различные богословские и богослужебные труды. В то время великий князь Василий Иоаннович намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за того, что она не могла родить ему наследника. Максим выступил с осуждением этого поступка. Царь приказал бросить его в темницу. По преданию, к Максиму явился ангел и сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься от вечных мук». Через 6 лет заключение заменили ссылкой в Тверь. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Он продолжал трудиться, переводил псалтирь с греческого на славянский язык. После кончины преподобного он был погребен у северо-западной стены храма Сошествия Святого Духа. Над его могилой вскоре построили часовню. Она была разрушена в конце 30-х годов. В 1996 году, по благословению патриарха Алексея II, на этом месте провели археологические раскопки. Так состоялось обретение мощей преподобного Максима. Святитель Федор Едесский говорил, что святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, скорее приемлются, чем наши грешные. Прославляя преподобного Максима Грека, мы обращаемся к святому с просьбой. Преподобный Максим, моли Бога о нас. –

0: Вы слушаете радио «Вера». Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Павлович Леонов посвятил свою жизнь тому, чтобы дарить людям улыбки и свет. Удивительную историю о нем рассказал однажды Георгий Данелия. В 1969 году у себя на родине, в Тбилиси, режиссер снимал картину «Не горюй». В это время его родственник попал в больницу. Улучив момент в перерыве между съемками, Данелия отправился его навестить. С собою за компанию он взял Евгения Леонова, который исполнял в фильме небольшую роль. Когда больные увидели любимого актера у себя в палате, они в один миг позабыли о своих недугах. Смотрели на артиста и улыбались. И он отвечал им своей доброй, трогательной улыбкой. Общался, шутил. Зашел врач. Увидел такую картину и попросил Евгения Павловича заглянуть в реанимацию. «Там очень тяжелые пациенты. Пусть и они на вас посмотрят». Едва Леонов переступил порог реанимационного отделения, как на лицах людей, еще недавно находившихся на волосок от смерти, расцвели улыбки. А врач взмолился. «Товарищ Леонов, давайте обойдем всех больных. Вы лучше любой терапии на них действуете». В одном из писем к своему сыну Андрею Евгений Павлович заметил, что артист призван служить народу своим искусством и талантом. Вся жизнь Леонова была таким служением. Он не просто играл. Через своих персонажей он старался говорить со зрителями о важных вещах. Доброте, любви, милосердии. Во время работы над фильмом «Старший сын» по пьесе Вампилова актер размышлял над тем, как ему воплотить своего персонажа, Андрея Григорьевича Сарафанова, отца, который поверил в то, что совершенно незнакомый ему человек – это его сын. Утверждают, наивный человек Сарафанов. А мне кажется, не в наивности дело, а в чистоте его представлений. Моя задача – сделать так, чтобы и другие воспарили духом над собой, то есть поняли бы, что Сарафанов не жалок, а напротив, могуч в своем умении всех любить, – писал Леонов. Артист и сам любил людей, порой до самозабвения. Его образ трогательного добряка настолько располагал к себе зрителей, что они считали Евгения Леонова своим парнем, добрым, отзывчивым человеком, к которому можно обратиться в трудную минуту. Впрочем, таким он и был. Евгению Павловичу пачками приходили письма с просьбами, порой от совершенно незнакомых людей. Кому-то требовались дефицитные лекарства, у кого-то были проблемы с жильем, и он помогал. Леонов «Хлопотун» звали его коллеги. Зрители интуитивно и безошибочно чувствовали тепло его души. Народная любовь к артисту была безграничной. Евгений Павлович вспоминал, как на Черемушкинском рынке, куда по выходным он ходил за покупками, продавцы неизменно узнавали его и норовили отдать продукты бесплатно. Любили Леонова и режиссеры. Самые именитые наперебой приглашали его в свои картины. Эльдар Рязанов, Марк Захаров, Георгий Данелия, Леонид Гайдай. Евгений Павлович работал на износ, потому что знал, люди ждут его ролей. Однажды в постановке «Дни Турбиных» вышел на сцену с воспалением легких. Температура была под 40. Но сорвать спектакль, разочаровать зрителей Леонов не мог. В 1988 году на гастроли в Гамбурге у Евгения Павловича случился обширный инфаркт. 28 дней актер пролежал в коме. Люди слали ему телеграммы со словами поддержки, молились за любимого артиста. И он вернулся к ним. Спустя всего 4 месяца после выздоровления Леонов вновь играл на сцене. Ведь он знал, что очень нужен людям. Евгений Павлович говорил: «Человек проявляет участие к другому человеку, потому что проникается к нему сочувствием. Это так естественно».
0: «Жизнь как служение» о людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Когда христианин видит перед собой грешника, как он призван к нему отнестись? Ответ на этот вопрос мы слышим от Христа в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. Он читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И приходя Иисус оттуда...
3: Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2: Праведники, но грешники на покаяние.
1: Недавно я писал небольшой текст о прощении. И, заглянув в Ветхий Завет, понял, что наши привычные рассуждения о важности прощения вне христианской парадигмы совсем не так очевидны, как мы привыкли об этом думать. За 2000 лет проповеди христианства некоторые вещи стали для нас так привычны, что мы даже не представляем себе, что может быть по-другому. И прощение – одна из таких вещей. Если мы посмотрим в Ветхий Завет, окажется, что впервые сам разговор о прощении возник между Иосифом Прекрасным и его братьями. Когда он был ребенком, они из зависти продали его в рабство. Много лет спустя, узнав Иосифа в египетском начальнике, его братья испугались, что он начнет им мстить. Однако Иосиф простил братьев. Впрочем, само прощение не стало нормой во времена Ветхого Завета. Чего только стоит закон «око за око и зуб за зуб». Мы часто не думаем об этом, но в законе Моисеевом вообще нет заповеди со словом «прости». Впервые ясный и прямой призыв простить врага появляется в книге Иисуса сына Сирахова, которая была написана за пару столетий до Рождества Христова. Впрочем, человек, который знает Писание, вспомнит, что помимо прощения в Ветхом Завете есть призыв к милости, через который люди постепенно приводились к идее прощения. Например, уже в том же законе Моисея есть призыв позаботиться о враге, если он попал в беду и страдает. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже поставлен вопрос о соотношении строгости и милости. Проходя по Капернауму, Иисус видит мытаря и зовет его следовать за собой. Но куда же? Удивительно, но они приходят в дом, в котором собираются многие мытари и грешники. Не просто какие-то люди, у которых есть грехи, в конце концов, у кого их нет. Однако специальное уточнение делает эту ситуацию нарочитой. Как будто бы в дом были собраны те, с кем в обычной жизни мало кто общался. Из Ветхого Завета мы знаем, что блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Но в Новом мы слышим, что Иисус собирает их под одной крышей и общается с ними, разделяя трапезу. Фарисеи всем этим ужасно возмущены. Приличный человек должен общаться с приличными людьми и никакого снисхождения к неприличным не испытывать. И уж тем более тот, кто называет себя учителем и ведет за собой других. Но почему же для Иисуса это было так важно? Почему он не боялся осуждения со стороны фарисеев? Почему призывал их к милости, а не к жертвам? Многим кажется странной мысль о том, что милость может кого-то исцелить. Расслабить – да. Как будто бы позволить поступать так же снова и снова. Но исцелить, вернуть к праведности – как? В данном случае важно понять, что слово «милость» – это не синоним потаканию. В еврейском языке Ветхого Завета было слово «хесед», которое означало милость, любовь и верность одновременно. И это именно та любовь, которая была так важна в жизни народа Божьего. Именно она поддерживала людей в тяжелых испытаниях, снисходя с любовью к грешникам и возвращая их на путь истинный. Порой она была требовательной и обличительной, порой снисходительной, но всегда она была верной и спасающей. Фарисеи рассуждали так: «Кто с нами, тот с нами, а гибель грешников – их проблема». Говоря с ними о милости, Господь ждет от них не просто снисхождения, но милосердной и верной любви, которой не может быть все равно, которая готова сделать все, чтобы спасти грешника. –

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Недаром розу именуют царицей цветов. Настолько щедро украсил ее Творец чудесным одеянием из девственных лепестков, вобравших в себя и небесную, и земную палитру. Восхищаясь ароматным розаном, постигаешь тайну Всесвятой Преснодевы Марии, совершеннейшей из всех разумных Божьих созданий. Ее смирение и любовь, чистота и премудрость и есть красота, спасающая мир.

0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам Петри Тригнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невиномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невиномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Строили храмы. Как правило, местные жители охотно помогали Иулию и Иулиану. Сохранилась история о том, как однажды несколько чужаков проезжали мимо такой стройки. Они испугались, что их начнут уговаривать принять участие в работе. Тогда один притворился мертвым. Иулий попросил путников о помощи, но они отговорились, что должны похоронить товарища. «Не лжете ли вы, чадо?» – переспросил священник. Прохожие продолжали упорствовать. Тогда диакон Иулиан с грустью сказал: «Так будет вам по вашему слову». Когда путники отъехали, то обнаружили, что притворщик действительно умер. Известно, что по молитвам братьев не раз случались настоящие чудеса. Прославились они и даром пророчества. После смерти Иулия и Юлиана их могилы долгое время были святым и почитаемым местом. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божьей и перешли с нею в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Вспоминая преподобных Иулия и Иулиана, мы обращаемся к ним с просьбой. Святые Иулий и Иулиан, молите Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Одно из последних сочинений композитора Георгия Свиридова, вокальная поэма «Петербург», создавалась на протяжении 20 лет и была закончена лишь в 1995 году специально для певца Дмитрия Хворостовского и пианиста Михаила Аркадьева. В основу цикла композитор положил стихотворение Александра Блока, созданное поэтом в начале 20 века, в эпоху, где одновременно сочетались расцвет русской культуры и предчувствие грядущих катастроф. Подобно поэзии Блока, музыка Свиридова наполнена символами и утонченной красотой, за которыми скрывается глубокий внутренний смысл. Последний номер цикла носит название «Богоматерь в городе». В стихотворении повествуется о встрече героя с женщиной, ведущей за руку маленького мальчика. В темном заснеженном Петербурге, где дует резкий ветер, эта кроткая, опустившая ресницы женщина олицетворяет собой Богородицу, сопровождающую на смерть своего безгрешного сына. Пианист Михаил Аркадьев сохранил любопытное воспоминание об этом романсе. Он предложил композитору оборвать мерное движение фортепианной партии в кульминации произведения и сделать паузу перед его заключительными словами: «И смотрю я, вспоминая, как опущены ресницы, как твой мальчик в белой шапке улыбнулся на тебя». По свидетельству пианиста, Свиридов принял предложение, а на следующее утро позвонил Аркадьеву и сказал: «Миша, вы заставили меня понять, что самое главное здесь – это улыбка младенца». Романс «Богоматерь в городе» из вокальной поэмы «Петербург» Георгия Свиридова прозвучит в исполнении Дмитрия Хворостовского. Партия фортепиано, Михаил Аркадьев.

0: «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Христианская проповедь часто использует парадоксы. Взять хотя бы такой: «Будьте чисты, как голуби, и мудры, как змеи». Что это означает на практике? Как выглядит это соединение чистоты и мудрости? Нам поможет разобраться отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «И лицебо Духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии.
3: Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется.

0: нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
1: Яко и сама тварь освободится от работы и тления в свободу славы чад Божиих.
2: Как известно, большую роль в формировании христианского богословия сыграли древнегреческие философы – Сократ, Платон, Аристотель. Мы до сих пор пользуемся изобретенными ими терминами – сущность, ипостась и иными. Даже понятие «троица» возникло именно в среде античных мудрецов. Рассуждая над устройством человека, древние философы, наряду с телом и душой, говорили также об уме. Ум, с их точки зрения, представляет собой не просто интеллект или мыслительные способности. Ум – особая составляющая человека, благодаря которой мы можем познавать Бога, понимать Его замысел о нас и о мире. Ровно об этом говорит и святой царь Соломон в одной из своих притчей. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. По учению Православной Церкви, Бог не просто создал нас разумными, способными к познанию своей воли, Он фактически наделил нас частью собственной природы. Разумный Господь сделал разумными свое высшее творение – человека. От полученного дара мы не имеем права отказаться. Ум – один из талантов, которыми человека изначально наделил Господь. При этом Бог дает нам возможность свободно распорядиться полученным даром. Как известно, любая человеческая способность становится совершенной, только если она посвящена Господу. Христос говорит в Евангелии: «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Ум, обращенный к Богу, преображается и становится мудростью. И это хорошо видно на примере святых. Некоторые из них, как, например, святая Мария Египетская, не имели образования, но поражали современников глубиной своего мышления. Если человеческий ум направлен на служение греху, то он со временем теряет силу. Сбываются слова царя Соломона: «Глупцы презирают мудрость». Разум, ослепленный грехом, не только не признает замысла Божия, но всячески противится даже абстрактному признанию его замысла существования. Так он постепенно превращается в собственный антипод – глупость, которая, как известно, является врагом всякого доброго знания. Как же не допустить такой деградации ума, держать его открытым по отношению к Богу? Потому-то апостол Павел в прозвучавшем отрывке называет христиан детьми Божиими. «Дети безмерно доверяют своим родителям, видят в них своих несокрушимых защитников. А еще дети открыты для нового, не руководствуются затхлыми клише. Древние христиане жили, соблюдая завет Христа, быть как дети. Они всецело доверяли Богу, оставались Ему верными до последнего вздоха, понимали, что Господь приготовил для них удивительный дар – свое небесное царство. Царство Божие – Его дом, который он готов разделить с людьми. Поэтому христиан апостол Павел называет также наследниками, то есть теми, кто имеет право владеть собственностью родителя. Бог не скупится на подарки, он готов и царство свое отдать нам, но только при одном условии – если мы освятим наши слова и поступки верностью Господу. Это и имеет в виду апостол, когда пишет: «Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Плодом такого жизненного следования за Спасителем как раз и является удивительное, но вполне достижимое с Божьей помощью соединение чистоты и мудрости.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Вместе с верой в Бога в мою жизнь пришло новое понятие – благословение. Стало важным попросить благословения у священника на доброе дело, благословлять трапезу, дорогу, особенно если она проходила в опасном месте, дверь кабинета, в котором меня ждала важная встреча, любимых людей при прощании. Недавно в частном доме, где я живу, оторвало электрический провод. Я вызвала электрика. Приехали двое ребят с огромной специальной лестницей. Они ловко натянули провод обратно. Тогда я вспомнила, что зимой с печной трубы ветер сдул колпак. Подумала, ребята вдвоем, да с такой крутой лестницей, сейчас быстро исправят ситуацию. Изложила суть дела. Они охотно согласились помочь. У дома на крышу стояла старая деревянная лестница. Косая, дряхлая, не внушала доверия. Но мастер решил подниматься по ней. Поленился крепить свою стремянку. Лезет, а лестница под ним ходуном ходит. Я ему кричу: «Не надо все-таки рисковать, она вон как скрипит». «Это не она, это сливы у крыши скрипят, на которой она облокачивается». Мастер как раз был на их уровне. Еще подниматься и подниматься. А у меня сердце замерло и что-то подтолкнуло. «Благослови». Только и успела благословить его спину, как раздался жуткий треск. Я стояла прямо под лестницей, и парень столбиком приземлился прямо мне в руки. Благо, мы были одной комплекции. Падение на меня чуть смягчило удар. Обняла его как родного. Спрашиваю: «Живой?» «Тихо-тихо», еле слышно прошептал. Весь бледный. Он скорчился от испуга и боли. Второй мастер сказал: «У него шок, но, кажется, все в порядке». Действительно, через пару минут упавший пришел в себя. Осмотрелся. Вся одежда разорвалась, зацепившись за обломки лестницы. Все тело в ссадинах. Из травм палец на ноге ушиб. «Но это мы переживем», – начал шутить парень. Слава Богу, он не поднялся выше. Все могло закончиться куда печальнее. Ребята уехали, а я сама, шокированная происшедшим, размышляла о случившемся. Что уберегло парня от тяжелейших последствий? Милосердие Божие. И мне хочется верить, что и мое благословение тоже сыграло роль. Ведь, можно сказать, была моя искренняя, молниеносная молитва о том парне. Вообще, что такое благословение? В Библии слово «благословляйте» встречается весьма часто. Святые отцы объясняли, что «благословлять» означает призывать Божью благодать на кого или что-либо. Испытания по благословению и по милости Божьей могут пройти практически безболезненно, как в нашем случае. Еще одно значение слова «благословлять» – это воздавать хвалу, восхвалять. Иоанн Златоуст нам оставил такой завет: «Случилось хорошее – благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось плохое – благословляй Бога, и плохое прекратится. Благословляю Тебя, Господи, благодарю. Слава Тебе за все».
0: Частное мнение. Радио.

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет методист образовательного проекта «Клевер Лаборатория», педагог-психолог высшей категории Наталья Васюкова.

Сегодня, 4 июля, Церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчилла, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Святой мученик Арчилл жил в 8 веке. Он правил Иверией, или Картли. Такое имя носила земля, которую мы сейчас называем Грузией. В это время страна была под властью арабского халифата. Она платила дань захватчикам, но это не защищало Грузию от набегов арабов. В 735 году в Картли вспыхнуло восстание. Арабский полководец Мирван Глухой пришел со своим войском, чтобы усмирить непокорную провинцию. Царь Арчилл понимал, что силы слишком неравны. Перед решающим сражением он всю ночь молил Пресвятую Богородицу о заступничестве. Царица Небесная защитила свой первый земной удел. Начался сильный ливень, вышла из берегов река, рядом с которой арабы разбили свой лагерь. Войско Мирвана серьезно пострадало, и Арчиллу удалось разбить захватчиков. Все понимали, что арабы однажды вернутся. Царь Арчилл использовал это время, чтобы строить крепости, восстанавливать города, возводить храмы. Через 9 лет к границе Иверии подошла армия арабского полководца Чичнаума Азима. Арчилл понимал, что война уничтожит его страну. Он отправился на переговоры и просил пощадить его народ. Азим поставил одно условие. Сам Арчилл и вся Грузия должны принять ислам. На это царь пойти не мог. Не испугали Арчилла ни пытки, ни смертный приговор. После казни приближенным удалось вывести тело царя-мученика. Святого благоверного царя Арчилла похоронили близ построенной им церкви. Опыт православной церкви в течение 2000-летий свидетельствует: капли мученической крови христиан за исповедание веры, как семена пшеницы, брошенные в богатую почву, дают обильный урожай. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Вспоминая святого мученика Арчилла, царя Иверского, мы просим его: «Святой мученик Арчилл, моли Бога о нас».

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В своем духовном завещании преподобный Сергий Радонежский писал: «Прежде чем прийти ко мне, поклонитесь родителям моим». Следуя этому завету, вот уже более 700 лет перед поездкой в Троице-Сергиеву лавру паломники заезжают в Ходьково, где покоятся мощи отца и матери преподобного. Родители Сергия, Кирилл и Мария, были ростовскими боярами. Супругам принадлежало село Варница, неподалеку от Ростова-Великого. При своем достатке они вели простую и скромную жизнь, занимаясь обычным деревенским трудом. Родители будущего святого помогали бедным и никогда не упускали случая накормить и приютить проходящего мимо нищего, богомольца или странствующего монаха. Все, кто знал Кирилла и Марию, отзывались о супругах как о добрых людях и благочестивых христианах. В их семье 16 мая 1314 года родился мальчик, которого нарекли Варфоломеем. Родители были уверены, их сын – необычный ребенок. На такие мысли их натолкнул один удивительный случай. Мария тогда еще носила Варфоломея под сердцем. И вот воскресным утром она с супругом пришла в храм на литургию и, встав в притворе, тихо молилась. Настало время чтения Евангелия. И в тот момент, когда священник открыл книгу, в наступившей благоговейной тишине вдруг раздался радостный голос младенца. Мария ощутила, что крик этот исходит из ее утробы. Стоящий рядом муж тоже это понял. И все, кто был в церкви, с изумлением обернулись в сторону женщины. А она, смутившись, не могла объяснить, что же происходит. Новорожденный Варфоломей продолжал удивлять своих родителей. Как-то раз Мария приложила сына к груди, чтобы покормить. Но мальчик отказывался есть. Женщина забеспокоилась, не заболел ли ребенок. Но малыш не плакал, а наоборот, весело смотрел на мать, улыбался и размахивал маленькими ручками. А на следующий день, как ни в чем не бывало, стал есть. Родители заметили, что мальчик отказывается от материнского молока каждую среду и пятницу. И с изумлением поняли – младенец соблюдает постные дни. Варфоломей подрастал, и жизнь его проходила в посте и молитвах. Мать не раз уговаривала сына: «Дитя мое, никто в молодости не держит себя так строго. Посмотри на своих сверстников. Они едят вдоволь, веселятся и играют». Но сын с кроткой улыбкой отвечал: «Матушка, если любишь меня, не препятствуй». И Мария уступала. Она понимала, что ее сын уготован на служение Богу. Действительно, настал день, когда Варфоломей пришел к родителям и, упав перед ними на колени, попросил благословить на монашеский постриг. Он не собирался уходить из дома прямо сейчас, ведь нужно было заботиться о родителях, которые уже состарились. Но юноша хотел знать, что отец и мать не против его жизненного выбора. Кирилл и Мария дали сыну свое благословение. А через некоторое время, вдохновившись примером Варфоломея, и сами пожелали стать иноками и провели остаток своих дней в молитвах и покаянии в Покровском Ходьковском монастыре близ Москвы. Супруги Кирилл и Мария были прославлены церковью как преподобные, а их сын Варфоломей, который в монашеском постриге принял имя Сергий, стал великим святым земли русской, преподобным Сергием Радонежским.
1: Семейные истории.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Когда христианин видит перед собой грешника, как он призван к нему отнестись? Ответ на этот вопрос мы слышим от Христа в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. Он читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И приходя Иисус оттуда,
3: Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2: Праведники, но грешники на покаяние.
1: Недавно я писал небольшой текст о прощении и, заглянув в Ветхий Завет, понял, что наши привычные рассуждения о важности прощения вне христианской парадигмы совсем не так очевидны, как мы привыкли об этом думать. За 2000 лет проповеди христианства некоторые вещи стали для нас так привычны, что мы даже не представляем себе, что может быть по-другому. И прощение – одна из таких вещей. Если мы посмотрим в Ветхий Завет, окажется, что впервые сам разговор о прощении возник между Иосифом Прекрасным и его братьями. Когда он был ребенком, они из зависти продали его в рабство. Много лет спустя, узнав Иосифа в египетском начальнике, его братья испугались, что он начнет им мстить. Однако Иосиф простил братьев. Впрочем, само прощение не стало нормой во времена Ветхого Завета. Чего только стоит закон «око за око и зуб за зуб». Мы часто не думаем об этом, но в законе Моисеевом вообще нет заповеди со словом «прости». Впервые ясный и прямой призыв простить врага появляется в книге Иисуса сына Сирахова, которая была написана за пару столетий до Рождества Христова. Впрочем, человек, который знает Писание, вспомнит, что помимо прощения в Ветхом Завете есть призыв к милости, через который люди постепенно приводились к идее прощения. Например, уже в том же законе Моисея есть призыв позаботиться о враге, если он попал в беду и страдает. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже поставлен вопрос о соотношении строгости и милости. Проходя по Капернауму, Иисус видит мытаря и зовет его следовать за собой. Но куда же? Удивительно, но они приходят в дом, в котором собираются многие мытари и грешники. Не просто какие-то люди, у которых есть грехи, в конце концов, у кого их нет. Однако специальное уточнение делает эту ситуацию нарочитой. Как будто бы в дом были собраны те, с кем в обычной жизни мало кто общался. Из Ветхого Завета мы знаем, что блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Но в Новом мы слышим, что Иисус собирает их под одной крышей и общается с ними, разделяя трапезу. Фарисеи всем этим ужасно возмущены. Приличный человек должен общаться с приличными людьми и никакого снисхождения к неприличным не испытывать. И уж тем более тот, кто называет себя учителем и ведет за собой других. Но почему же для Иисуса это было так важно? Почему он не боялся осуждения со стороны фарисеев? Почему призывал их к милости, а не к жертвам? Многим кажется странной мысль о том, что милость может кого-то исцелить. Расслабить – да. Как будто бы позволить поступать так же снова и снова. Но исцелить, вернуть к праведности – как? В данном случае важно понять, что слово «милость» – это не синоним потаканию. В еврейском языке Ветхого Завета было слово «хесед». которое означало милость, любовь и верность одновременно. И это именно та любовь, которая была так важна в жизни народа Божьего. Именно она поддерживала людей в тяжелых испытаниях, снисходя с любовью к грешникам и возвращая их на путь истинный. Порой она была требовательной и обличительной, порой снисходительной, но всегда она была верной и спасающей. Фарисеи рассуждали так: «Кто с нами, тот с нами, а гибель грешников – их проблема». Говоря с ними о милости, Господь ждет от них не просто снисхождения, но милосердной и верной любви, которой не может быть все равно, которая готова сделать все, чтобы спасти грешника. –

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. «Не красна изба углами, а красна пирогами». В этой старинной русской пословице раскрывается отношение человека к дому. Не стены ценны, а благополучие, мир и любовь. Наши пословицы хранят мудрость поколений, и одно из основных понятий – дом. В первую очередь в народных выражениях встречается тема защищенности, покоя, как в выражении «дома и стены помогают». Важным является не только само пространство, но и люди, которые в нем живут. Дом хозяином держится. Не дом хозяина красит, а хозяин дом. Без хозяйки дом – сирота. Хозяин в дому, что Авраам в раю. Или вот такая забавная пословица. У нашей хозяюшки все в работе, и собаки посуду моют. С юмором в народе говорят и о тех, кто о доме и порядке в нем не заботится, но внешне пытается создать видимость благополучия. Дуга золоченая, сбруя ременная, а лошадь некормленная. Или хороши хоромы, да нет обороны. Интересны и разные бытовые детали, вошедшие в пословицы. Например, русская печь, дарительница тепла и пищи. Добрая то речь, что в избе есть печь. На печи все красное лето. В пословицах говорится и о том, как уживаются домочадцы. Семь топоров вместе лежат, а две прялки врознь. То есть, по наблюдениям людей, мужчины-работники легче находят общий язык, чем две хозяйки в одном доме. Содержит народная мудрость и такое наставление. Дом крепок не укладом, а ладом. Предлагаю открыть собрание русских пословиц Владимира Даля и насладиться красотой русской речи и мудростью наших предков. Они напоминают нам о том, что дом – это источник радости, безопасности и благополучия. Каким он должен быть и сегодня. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой. Еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такой река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки... Ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую, и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни». Вот, это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прямо до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, позем. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божья Матерь от престола Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они, да. Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские. Это прям видно сразу. Они возле престола стоят. Ну, и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да, территория. Да.
2: Территориям.
3: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир, и справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер, здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. Потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, она размыта, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа, казанская икона Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Пандемия коронавируса 2020 года во всем мире установила новые условия жизни. Многие страны ввели на своей территории карантин, и люди страдали от разобщенности. А вот 6-летняя Даша Брагина из Екатеринбурга, наоборот, в это непростое время обрела настоящего друга. Девочка от рождения лишена способности видеть, и 10-летний школьник из Подмосковья, Тимофей Коногин, каждый день читал ей сказки по телефону. Тимофей – человек творческий. Он отлично учится и любит участвовать в театральных постановках. Мальчик сильно заскучал, когда школьников перевели на дистанционное обучение. И мама подсказала ему старинный проверенный способ от печали. «Если тебе нелегко, помоги тому, кому еще тяжелее». А вскоре представился такой случай. Коногину узнали о проекте «Вслух», который создал благотворительный фонд «Живая классика». Суть его заключается в том, что подростки читают книги своим незрячим сверстникам. Во время пандемии проект стал особенно востребован, и Тимофей с радостью подключился к нему. Первой книжкой, которую мальчик из Подмосковья прочитал девочке с Урала, была сказка Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги». Каждый день в одно и то же время Тимофей выходил на связь. Первые сеансы были похожи на радиопередачи. А потом дети узнали друг друга поближе и стали общаться. Несмотря на разницу в возрасте в 4 года, ребятам было не скучно друг с другом. Они обсуждали прочитанное, рассказывали о своих музыкальных увлечениях, делились мыслями и забывали про все неприятности. Летом 2020 года для Даши Брагиной мир стал богаче, ярче и интересней. И сделать его таким смог 10-летний Тимофей Коногин. Человек искренний и неравнодушный. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера». Сегодня, 4 июля, церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Святой мученик Луарсаб в начале 17 века правил Картли, одним из княжеств Грузии. В это время Грузия была зависима от Персидского царства. Персы собирали дань, могли свергать грузинских царей. Так, по приказу шаха Аббаса был отравлен отец Луарсаба, царь Георгий X. Луарсаб вступил на престол совсем юношей. Персидский шах надеялся, что сможет манипулировать молодым царем. По замыслу персов, Грузия должна была стать своеобразным буфером между ними и воинственной Османской империей. В 1609 году турки захватили юг Грузии и вторглись на восток страны. Луарсаб чудом избежал плена, но ему удалось собрать армию и дать решительный бой. Накануне сражения грузинское ополчение провело всю ночь в молитве. Утром все причастились. Силы были неравны, но 14 тысяч воинов Луарсаба смогли обратить в бегство 60 тысяч османов. Персидского шаха Аббаса встревожила эта победа. Он испугался усиления Луарсаба и попытался натравить на него других грузинских князей. Но замысел провалился. Тогда шах вторгся в Грузию с огромным войском. Луарсаб заключил союз с царем соседней Кахетии Теймуразом. Вместе они выступили против Аббаса. Но в их лагере оказались предатели. Луарсаба взяли в плен. 7 лет его держали в оковах за то, что царь отказался отречься от Христа и сменить веру. Шах приказал казнить мученика. По преданию, ночью над телом Луарсаба засиял луч неземного света. «У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним как к самолитвенникам, и, вспоминая святого Луарсаба, царя Карталинского, мы просим: «Святой мученик Луарсаб, моли Бога о нас».

1860 году саратовскими самодеятельными артистами был поставлен фрагмент пьесы «Бобыль». В одном из вставных музыкальных номеров 30-летний композитор и певец Иван Ларионов исполнил песню на стихи собственного сочинения под названием «Калинка». Спектакль пришлось прервать, так как зрители потребовали исполнить песню на бис. С этого момента и началось победное шествие по России и миру этого удивительного произведения. Через некоторое время Ларионов уехал в Петербург и даже написал там оперу «Барышня-крестьянка», которую очень благосклонно приняли зрители. Но после трагической гибели жены, при родах третьего ребенка, Иван Петрович вернулся в Саратов и занялся воспитанием детей. Музыкой занимался лишь настолько, насколько позволяли бытовые проблемы. А песня «Калинка» звучит до сих пор. И не просто звучит, она уже давно стала музыкальной визитной карточкой России. И все считают ее народной. Это ли не истинное признание таланта композитора Ивана Петровича Ларионова?

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Христианская проповедь часто использует парадоксы. Взять хотя бы такой: «Будьте чисты, как голуби, и мудры, как змеи». Что это означает на практике? Как выглядит это соединение чистоты и мудрости? Нам поможет разобраться отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «И лица бо Духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии».
3: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих».
2: «Якой сама тварь освободится от работы и тления в свободу славы чад Божиих».
1: Как известно, большую роль в формировании христианского богословия сыграли древнегреческие философы – Сократ, Платон, Аристотель. Мы до сих пор пользуемся изобретенными ими терминами – сущность, ипостась и иными. Даже понятие «троица» возникло именно в среде античных мудрецов. Рассуждая над устройством человека, древние философы, наряду с телом и душой, говорили также об уме. Ум, с их точки зрения, представляет собой не просто интеллект или мыслительные способности. Ум – особая составляющая человека, благодаря которой мы можем познавать Бога, понимать Его замысел о нас и о мире. Ровно об этом говорит и святой царь Соломон в одной из своих притчей. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». По учению Православной Церкви, Бог не просто создал нас разумными, способными к познанию своей воли, Он фактически наделил нас частью собственной природы,

0: Разумный Господь сделал разумными свое высшее творение – человека. От полученного дара мы не имеем права отказаться. Ум – один из талантов, которыми человека изначально наделил Господь. При этом Бог дает нам возможность свободно распорядиться полученным даром. Как известно, любая человеческая способность становится совершенной, только если она посвящена Господу. Христос говорит в Евангелии: «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Ум, обращенный к Богу, преображается и становится мудростью. И это хорошо видно на примере святых. Некоторые из них, как, например, святая Мария Египетская, не имели образования, но поражали современников глубиной своего мышления. Если человеческий ум направлен на служение греху, то он со временем теряет силу. Сбываются слова царя Соломона: «Глупцы презирают мудрость». Разум, ослепленный грехом, не только не признает замысла Божия, но всячески противится даже абстрактному признанию его замысла существования. Так ум постепенно превращается в собственный антипод – глупость, которая, как известно, является врагом всякого доброго знания. Как же не допустить такой деградации ума, держать его открытым по отношению к Богу? Потому-то апостол Павел в прозвучавшем отрывке называет христиан детьми Божиими. Дети безмерно доверяют своим родителям, видят в них своих несокрушимых защитников. А еще дети открыты для нового, не руководствуются затхлыми клише. Древние христиане жили, соблюдая завет Христа, быть как дети. Они всецело доверяли Богу, оставались Ему верными до последнего вздоха, понимали, что Господь приготовил для них удивительный дар – свое небесное царство. Царство Божие – его дом, который он готов разделить с людьми. Поэтому христиан апостол Павел называет также наследниками, то есть теми, кто имеет право владеть собственностью родителя. Бог не скупится на подарки, он готов и царство свое отдать нам, но только при одном условии – если мы освятим наши слова и поступки верностью Господу. Это и имеет в виду апостол, когда пишет: «Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Плодом такого жизненного следования за Спасителем как раз и является удивительное, но вполне достижимое с Божьей помощью соединение чистоты и мудрости.
1: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О достоинстве христианина клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе, священник Андрей Костенко.
2: Достоинство христианина – это не просто высокая самооценка или социальный статус. Это онтологическая реальность, неотъемлемая часть нашей новой природы во Христе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Христианин, напоминая ему о его достоинстве, что он обожен и что наше естество восседает на престоле с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым». Вдумайтесь в эти слова. Наше естество, человеческая природа, уже восседает на престоле Вседержителя. Как это возможно? Это стало реальностью благодаря Боговоплощению. Сын Божий, восприняв наше человечество, вознес его на небеса и посадил одесную Бога. Апостол Павел говорит: «Бог, богатый милостью, со Христом воскресил и посадил на небесах». Каждый крещенный соединен с этим прославленным телом Христовым и становится храмом Духа Святого. Но это не повод для гордости, а призыв. Свидетель Тихон Задонский учит: «Истинное благородие христианское – быть сыном Церкви, живым удом тела Христова. Грех унижает это достоинство, а добродетель возвышает. Жить достойно – значит помнить, кто ты есть, и не предавать свое небесное призвание». В Евангелии Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это не абстрактный идеал, а задача, основанная на уже дарованном достоинстве. И апостол Иоанн добавляет: «Мы уже дети Божии, но в полноте это откроется в будущем». Наше достоинство – величайший дар, который одновременно является и величайшей ответственностью.
0: Актуальная тема. Главным единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Возьмите радио с собой.
4: Радио с собой.
3: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
4: Всегда будут с вами.
3: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом.
4: Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 4 июля, Церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Преподобно-мученик Георгий, в миру Герасим Лавров, родился в 1868 году в Орловской губернии в крестьянской семье. Когда мальчику было 12 лет, он с родителями побывал в Оптиной пустыне, где старец Амвросий предсказал, что Герасим останется в монастыре. После кончины отца юноша стал монахом Оптиной пустыни, приняв в постриге имя святого Георгия. 3 года перед революцией отец Георгий был настоятелем Георгиевского монастыря в городе Мещовск, Калужской губернии. В 1918 году его обвинили в тайном заговоре и хранении оружия и собирались расстрелять. Но в последний момент заменили расстрел 5 годами заключения. В тюрьме батюшка старался всех утешить и ободрить. Он со слезами уговаривал умирающего исповедаться, если видел, что человек уходит из этой жизни озлобленным. Из тюрьмы отцу Георгию помог выйти своим заступничеством епископ Феодор Поздеевский. Отец Георгий поселился в Москве в Свято-Даниловом монастыре, где ежедневно принимал множество людей. Хотя он был малообразованным, закончил всего 3 класса, к нему тянулась интеллигенция, молодежь. «Золотце, золотой мой, деточка», — так старец обращался к людям. В 1928 году отца Георгия арестовали во 2-й раз и приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. Там батюшка заболел раком гортани. После освобождения старец поселился в Нижнем Новгороде, но прожил только год. В 2000 году святые мощи старца были обретены и перевезены в московский Свято-Данилов монастырь. Гонения на русскую церковь в 20 веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Преподобный мученик Георгий Лавров, будучи уже немощным человеком, не оставил свою паству, не отрекся от своего служения и от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой. «Преподобный мученик Георгий, моли Бога о нас».

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Встала рано девица Косовка, и пошла она косовским полем. Посреди побоища проходит славного побоища царева. Витязей оглядывает мертвых, а кого найдет еще живого, чистою водой его умоет. Эти строки известной сербской народной песни рассказывают об одной из страниц истории Сербии – Косовской битве. Она произошла спустя 9 лет после того, как московский князь Дмитрий Донской победил монгольскую армию на Куликовом поле в 1380 году. В это же время православный сербский народ тоже боролся за свою свободу, только с османами. Еще в середине XIV века турецкие войска пересекли пролив Дарданеллы и двинулись к центру Балканского полуострова. Во главе Османской империи тогда стоял султан Мурад I, желавший расширить границы своего государства и распространить ислам. Чтобы продвинуться к странам Европы, ему нужно было покорить сербские княжества. Когда-то на их месте располагалось могучее сербское царство, но после смерти царя Стефана Душана оно распалось на небольшие княжества со своими правителями. В 1389 году войска Мурада подошли к местности Косово. Один из сербских князей, Лазарь Хребелянович, собрал объединенное сербское и боснийское войско, чтобы дать отпор противнику. По преданию, в ночь перед битвой Лазарю явился ангел и предложил выбор между двумя царствами – земным и небесным. При выборе царства земного сербы смогли бы одержать победу и получить дальнейшее процветание княжеств, но лишь до смерти князя Лазаря. При выборе другого варианта его народ должен был проиграть битву, но сохранить православную веру и войти в Царствие Небесное. Лазарь выбрал царство, над которым не властно время. Пятнадцатого июня, в день памяти святого Вита, на Косовом поле сошлась армия османов и славянское войско. Битва была ожесточенной и кровопролитной. Несмотря на превосходство противника, сербы долго сражались на равных. В ходе сражения султан Мурад I был убит. У историков нет единого мнения об имени героя, совершившего этот поступок. Национальный сербский эпос приписывает подвиг молодому воину Милошу Обличу. По легенде, притворившись, что сдается в плен, он напал на султана и лишил его жизни. Сам герой легенды сразу же был убит. В ходе битвы на Косовом поле князь Лазарь попал в плен и был казнен, а его войска понесли тяжелый урон и больше не могли сопротивляться врагу. Народ Сербии оказался покорен османами и на долгие 5 столетий утратил свою государственность. В знак уважения к сербскому правителю турки отдали его тело сербам, которые с почестями похоронили Лазаря, а спустя несколько лет обрели его нетленные мощи. Тогда же князь, известный при жизни делами благочестия, был причислен к лику святых. Память о Косовской битве легла в основу многочисленных песен, картин и литературных произведений. Только в XIX веке Сербия обрела независимость от османского ига. Именно в этот период память о Косовской битве стала одним из главных факторов формирования идеи национального единства. Сербы воспринимали Косово поле как символ народной силы духа, и до сих пор они особо почитают день Косовской битвы. 28 июня празднуется главный национальный праздник Сербии – Видовдан. В этот день сербы идут на богослужение и вспоминают о выборе святого князя Лазаря.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Драматург и сценарист Людмила Лис.
4: Однажды после литургии в будний день священник пригласил меня на трапезу. Вместе со мной приглашенными оказались два священника из других городов, будучи проездом в Москве. Один из них был со своим многочисленным семейством. Еще священник пригласил молодую девушку из Тольятти, приехавшую к батюшке за духовным советом. Был еще и чтец этого храма, оказавшийся очень интересным человеком с высшим педагогическим образованием. За обедом девушка рассказала, что приехала к священнику за помощью. Она очень хотела выйти замуж, но никак не могла определиться с женихом. При этом, по ходу дела, выяснилось, что с этим вопросом она к батюшке уже второй раз приезжает. Первый раз она представила священнику две кандидатуры, и обоих женихов батюшка не одобрил. На этот раз она привезла фотографии сразу троих кандидатов в мужья. Лично, на мой взгляд, вся ситуация выглядела комичной. Я еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Один жених был красивым, но не хотел соблюдать целомудрие до брака. Второй, напротив, хотел жениться как можно скорее, отказываясь тратить время понапрасну, но был некрасивым. Третий был жадным, по словам девушки. Я удивилась тому, что все три священника и чтец очень внимательно отнеслись к проблеме девушки. Выслушали ее, очень деликатно и тактично указали ей на ее собственные ошибки в оценке ситуации. Посоветовали ей все же второго кандидата, заметив, что с лица воду не пить. При этом батюшка подарил ей необычной красоты венчальный складень с иконами Спасителя и Богородицы, как благословение на брак. Она долго отказывалась от подарка из-за его дороговизны. Взяла его только после того, как священник за одну минуту написал сочиненный экспромтом специально для нее стихотворение на коробке. И столько было христианской любви в этом жесте. С одной стороны, меня эта ситуация позабавила, а с другой стороны, научила внимательнее относиться к людям, их заботам и нуждам. Даже если что-то кажется нам смешным со стороны, то для другого человека это может оказаться очень важным в жизни, а для нас это повод проявить христианскую любовь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Когда христианин видит перед собой грешника, как он призван к нему отнестись? Ответ на этот вопрос мы слышим от Христа в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. Он читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И приходя Иисус оттуда...»
3: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: „Милости хочу, а не жертвы“, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“.
2: Праведники, но грешники на покаяние.
1: Недавно я писал небольшой текст о прощении и, заглянув в Ветхий Завет, понял, что наши привычные рассуждения о важности прощения вне христианской парадигмы совсем не так очевидны, как мы привыкли об этом думать. За 2000 лет проповеди христианства некоторые вещи стали для нас так привычны, что мы даже не представляем себе, что может быть по-другому. И прощение – одна из таких вещей. Если мы посмотрим в Ветхий Завет, окажется, что впервые сам разговор о прощении возник между Иосифом Прекрасным и его братьями. Когда он был ребенком, они из зависти продали его в рабство. Много лет спустя, узнав Иосифа в египетском начальнике, его братья испугались, что он начнет им мстить. Однако Иосиф простил братьев. Впрочем, само прощение не стало нормой во времена Ветхого Завета. Чего только стоит закон «око за око и зуб за зуб». Мы часто не думаем об этом, но в законе Моисеевом вообще нет заповеди со словом «прости». Впервые ясный и прямой призыв простить врага появляется в книге Иисуса сына Сирахова, которая была написана за пару столетий до Рождества Христова. Впрочем, человек, который знает Писание, вспомнит, что помимо прощения в Ветхом Завете есть призыв к милости, через который люди постепенно приводились к идее прощения. Например, уже в том же законе Моисея есть призыв позаботиться о враге, если он попал в беду и страдает. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже поставлен вопрос о соотношении строгости и милости. Проходя по Капернауму, Иисус видит мытаря и зовет его следовать за собой. Но куда же? Удивительно, но они приходят в дом, в котором собираются многие мытари и грешники. Не просто какие-то люди, у которых есть грехи. В конце концов, у кого их нет. Однако специальное уточнение делает эту ситуацию нарочитой. Как будто бы в дом были собраны те, с кем в обычной жизни мало кто общался. Из Ветхого Завета мы знаем, что блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Но в Новом мы слышим, что Иисус собирает их под одной крышей и общается с ними, разделяя трапезу. Фарисеи всем этим ужасно возмущены. Приличный человек должен общаться с приличными людьми и никакого снисхождения к неприличным не испытывать. И уж тем более тот, кто называет себя учителем и ведет за собой других. Но почему же для Иисуса это было так важно? Почему он не боялся осуждения со стороны фарисеев? Почему призывал их к милости, а не к жертвам? Многим кажется странной мысль о том, что милость может кого-то исцелить. Расслабить – да. Как будто бы позволить поступать так же снова и снова. Но исцелить, вернуть к праведности – как? В данном случае важно понять, что слово «милость» – это не синоним потаканию. В еврейском языке Ветхого Завета было слово «хесед». которое означало милость, любовь и верность одновременно. И это именно та любовь, которая была так важна в жизни народа Божьего. Именно она поддерживала людей в тяжелых испытаниях, снисходя с любовью к грешникам и возвращая их на путь истинный. Порой она была требовательной и обличительной, порой снисходительной, но всегда она была верной и спасающей. Фарисеи рассуждали так: «Кто с нами, тот с нами, а гибель грешников – их проблема». Говоря с ними о милости, Господь ждет от них не просто снисхождения, но милосердной и верной любви, которой не может быть все равно, которая готова сделать все, чтобы спасти грешника. –

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Морские камушки. Были в моем детстве такие конфетки «Драже морские камушки». Изюминки в разноцветной глазури. Они у меня ассоциируются с отцом. Помню, как летом рыбачил он с пирса, вытаскивал из морской воды бычков и еще какую-то рыбу, а я, маленький, играл рядом, и конфеты у нас с собой были эти самые морские камушки. Мы с папой сравнивали их с настоящей прибрежной галькой и рассуждали о том, что природные все равно красивее, особенно мокрые, у самой кромки воды. Много лет прошло с тех пор. Я давно живу в Москве, а папы моего нет уже на земле. И вот неожиданно увидел я на прилавке в нашей булочной те самые драже. Вроде бы их не продавали тут раньше. Или я не замечал. Увидел, и сразу нахлынули воспоминания. Соленый ветер с моря, густой и ласковый отцовский голос. Так, а какое сегодня число? Через 2 дня день памяти папы. Надо непременно сходить в храм, заказать панихиду. И самому помолиться обязательно. Ведь душа папина жива. И я верю, что Господь милует по нашим молитвам тех, кто окончил свой земной путь и кого мы продолжаем любить.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О духовной пользе поста пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Довольно длительный в нынешнем году Петров пост близится к завершению. И те из нас, кто прожил все дни поста в большем или меньшем согласии с церковным уставом, уже могут, оглянувшись назад, оценить то, зачем они это делали. Точнее, не зачем, а для чего. Тело – естественная и неотъемлемая часть человеческой природы в нашем мире. И воздействуя на себя именно через тело, мы имеем целью освободить ум, укрепить волю и направить чувства к богообщению, освободив силы и время от еды, пьянства и забот об обеспечении пропитания. Именно с такой целью мы и начинали поститься – стать ближе к Богу и, соответственно, дальше от мирской суеты. И, конечно же, возможно это прежде всего через таинство, покаяние и причащение святых Христовых тайн. Именно пост установлен Церковью как особенно удобное для этого время. Удалось ли нам достичь своих целей в пост? Решать каждому из нас. Молитвенно желаю вам, дорогие слушатели, чтобы наш пост, в какой бы мере он ни совершался, принес каждому из нас духовную пользу.
0: Актуальная тема.
3: Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себя любимых. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем Светлого Радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

радио. Вера. Сегодня, 4 июля, церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчилла, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Иеромонах Иона, в миру Иван Андреевич Санков, родился в 1873 году в купеческой семье. Получив образование в столице, Иван стал помогать отцу, но торговля тяготила его. Юноша стал монахом Афонского Пантелеимонова монастыря, приняв имя Иона. В 1914 году он был направлен на Афонское подворье в Константинополь. Когда началась война с Турцией, отец Иона был определен на подворье Пантелеимонова монастыря в Одессе и прослужил там до закрытия обители в 1923 году. Перед своим арестом отец Иона несколько лет служил в подмосковном селе Алпатьево. При обыске у священника не было найдено практически никакого имущества. После нескольких месяцев изнурительных допросов тройка НКВД приговорила отца Иону к расстрелу за контрреволюционную агитацию. Его перевезли в Таганскую тюрьму в Москве, где тюремный фотограф снял с него фотографии. Снимок делали для палача, который расстрелял священника. Но через много лет эта фотография пригодилась для создания иконописного изображения преподобно-мученика Ионы. Первых мучеников-христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Вспоминая и чествуя сегодня преподобно-мученика Иону Санкова, церковь просит его: «Святой мученик Иона, моли Бога о нас».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вечная музыка.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Православная кухня.
3: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
4: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
2: Православная кухня.
0: Радио «Вера».
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи. Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много –

0: в ожидании малыша. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я детский врач, сейчас на пенсии. А это мой верный друг Алтай. Сегодня мы ждем в гости Веру и Фому. Они должны прийти с важной новостью. Мне позвонила их бабушка Люба и сказала, что ребята сами обо всем расскажут. А вот и они. Иду, иду!
1: Здравствуйте, дядя Миша.
2: Добрый день, Михаил Гаврилович.
0: Приветствую вас, друзья мои. Проходите скорее в комнату. Садитесь за стол. Я сегодня вишневый пирог испек. Подставляйте тарелки. Так.
1: Вот это да! Наша мама такое очень любит. Вы знаете, ведь она...
2: У нас такая радость.
0: Говорите скорее. Любовь Васильевна мне позвонила и сообщила, что у вас произошло какое-то счастливое событие. Но сказала, что вы сами поделитесь.
2: У нас скоро будет братик.
1: Или сестренка.
2: Мама с папой нас вчера обрадовали.
0: Слава Богу, вот это счастье.
1: Мама была у доктора, пришла домой и все рассказала.
2: Может, Алтай нам поможет, покажет, как все было.
0: Что скажешь, Алтай?
1: Мы дома. Мама нам уже сообщила, что ждет ребеночка. А потом они с папой и бабушкой говорили.
2: А мы просто сидели и слушали. Смотрите, мама с папой на кухне сидят.
1: Папа говорит:
3: Лариса, милая, как я счастлив.
4: Я тоже, Толя. Это такой долгожданный ребенок, слава Богу. Но у меня немного голова кругом идет. Мы же справимся.
3: Конечно, я же рядом и буду тебе во всем помогать.
4: Я волнуюсь, хоть и не первый ребенок. Я даже не знаю, с чего начать.
5: Начните с главного. Завтра воскресенье. Сходите вместе в храм. Подайте записки, помолитесь.
3: Ты права, мама. С этого и начнем.
2: Видите, Михаил Гаврилович, наша мама волнуется, папа тоже, хоть и виду не подает.
1: Только бабушка спокойна, и мне кажется, она им правильный совет дала.
0: Согласен, Верочка.
2: Но ведь родители не очень воцерковленные, в храм не часто ходят и не знают, наверное, как правильно готовиться к этому событию.
1: К рождению малыша.
2: Конечно, бабушка Люба молится, тетя Наташа, наша крестная, тоже.
1: И все равно родители чувствуют себя неуверенно. Переживают, чтобы малыш родился здоровым.
0: Я понимаю их волнение. Это и радостный, и ответственный период в жизни семьи. Подготовка к приходу в мир нового человека. Я как врач и как христианин постараюсь вам помочь.
1: Спасибо, дядя Миша.
0: Давайте отправимся в путешествие и узнаем, как к рождению детей готовились люди в разные времена. И посмотрим, что может быть полезным вашим родителям.

0: Высокие колонны, на стенах росписи. Мы в каком-то дворце?
1: Похоже, только как-то здесь мрачновато. Занавеси на окнах задернуты, ни лучика света, комната освещена факелами.
0: Под пологом над кроватью лежит молодая женщина. У нее заметный живот. Она, наверное, ребеночка ждет.
2: Да, Верочка, мы с вами в Древнем Египте. Примерно за 1500 лет до Рождества Христова.
0: А кто эта женщина?
2: Супруга знатного вельможи.
1: А почему она лежит?
2: Египетские врачи считали, что будущей маме нужен абсолютный покой.
1: Вот так все время лежать? Странно. А еще что они советовали?
2: Спать не меньше 8 часов, питаться полезной и легкой пищей.
0: Какой, например?
2: Овощами, рыбой, молоком с медом.
1: Легкую питательную пищу врачи и сейчас советуют.
2: Женщину ограждали от тревожных новостей.
0: Смотрите, служанка принесла ей еду и питье.
3: Госпожа Алоли, вот молоко и финики.
4: Благодарю. А мой муж, он уже вернулся?
3: Еще нет. Он сказал, что привезет вам спелых плодов инжира и гранаты. Вы же так хотели их вчера.
4: Ох, не знаю. Сегодня что-то уже не хочется. Зато мне грустно, и я тревожусь. Я все время волнуюсь, что со мной и будущим ребенком что-то случится. Этот страх не дает мне покоя.
3: Госпожа, только прикажите, я позову музыкантов. Ваш супруг велел им постоянно дежурить в доме.

0: чтобы вы могли в любой момент утешаться их музыкой. Они развеют мрачные мысли.
1: Ну ладно, зови.
2: Какой у этой египтянки муж заботливый.
3: Да, хорошие мужья оберегали своих жен во все времена.
2: Интересно, ведь кое-что из советов древних египтян и сейчас можно услышать.
3: Конечно, многие из них актуальны и сегодня. Это полноценный сон, правильное питание, избегание стрессов.
4: Знаете, меня только смутило то, что женщина целый день находилась дома, лежала на кровати и все время нервничала.
3: Согласен. Тревожность плохо влияет и на маму, и на будущего малыша. Да и сидеть все время в четырех стенах не полезно. Но, кажется, Алтай зовет нас дальше.
2: Синее море, голубое небо и солнце.
4: Мраморные статуи. Мы в Древней Греции.
2: Она тоже с животиком.
4: Идет по берегу моря и что-то напевает.
2: Лицо у нее радостное, спокойное. Она смотрит вдаль и улыбается.
3: Греческие врачи, например, Гиппократ, его называют родоначальником медицины как науки, учили: женщина, которая ждет ребенка, должна много гулять, делать легкую гимнастику, питаться просто, но разнообразно.
4: Мне кажется, она себя гораздо лучше чувствует, чем та будущая мама из Египта.
2: Точно!
3: Греки считали, что спокойная, радостная женщина легче рожает, и ребенок у нее здоровее.
4: Конечно, они в этом правы. Хорошее настроение всегда помогает.
2: Значит, в древности понимали, как важно заботиться о женщине, которая ждет ребенка?
3: Да, Верочка.
4: Доктор, мы побывали в дохристианских языческих странах. А как готовились к рождению детей там, где почитали истинного Бога?
3: Ну что ж, давайте посмотрим, как это было в Древней Иудее. 3-й век до Рождества Христова.
2: Обычный дом. Женщина стоит на коленях и молится.
4: Интересно, о чем?
5: Господь и Бог мой, Бог Авраама, Исаака и Иакова, взгляни милостиво на плод чрева моего, даруй ему дыхание жизни, здоровье и духовную крепость. А мне дай сил и терпения пройти этот путь с благодарностью.
3: Для иудеев рождение ребенка было исполнением Божьей заповеди: «Плодитесь и размножайтесь». Поэтому женщины готовились к этому событию телом и душой.
2: Смотрите, вот эта женщина уже в Иерусалимском храме подходит к священнику.
4: Он поднимает руки над ней,
3: благословляет ее.
6: Господь да хранит мать и дитя, ибо сказано: вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева.
3: Видите, ребята, уже тогда люди осознавали, что в подготовке к родам важны и телесная, и духовная составляющая.
2: А у христиан как было?
3: Христианство принесло с собой еще более глубокий духовный подход. Оно учит, что к рождению младенца нужно готовиться молитвой, покаянием, добрыми делами. Хотите увидеть?
4: Конечно!
2: Да!
4: Здесь уютно и мирно. В углу иконы, перед ними лампада.
2: На столе лежит Евангелие.
3: Мы с вами в христианской семье в Константинополе. Сейчас 8-й век. Эта женщина готовится стать матерью в 3-й раз.
2: Как наша мама.
3: Именно. Обратите внимание, она не просто соблюдает режим и молится. Вот смотрите.
7: Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего тела и драгоценной Твоей крови, и виновна. Но, дерзновенно уповая на сострадание Твое, прихожу к Тебе, сказавшему: вкушающий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает. и я в нем.
4: Она к причастию, Господи, готовится. Я узнал, это же из молитв перед причастием.
7: Себя. Сделай меня добрее, терпеливее, милосерднее. Вручаю тебе и себя, и младенца.
2: А вот мужчина к ней заходит.
8: Пелагея, ты молилась. Я не помешал тебе?
7: Нет, родной мой, что ты? Знаешь, я хоть и понимаю, что надо во всем полагаться на Божию волю и с помощью Божией двоих прекрасных деток родила, только волнуюсь.
8: Не переживай, любимая, Бог милостив. Завтра причастишься, а потом пойдем всей семьей к священнику. Он отслужит молебен о здравии и благополучном рождении.
7: Спасибо тебе.
8: А еще буду по вечерам читать тебе и малышу Евангелие вслух. Ведь ребенок в утробе слышит и чувствует все доброе.
7: Конечно, мы будем рады.
2: Мне очень понравилось в этой семье.
4: Мне тоже. Доктор, а есть примеры святых родителей, которые тоже готовились к рождению детей?
9: Конечно, Фома. И одна такая святая семья вам наверняка знакома. Давайте посмотрим.
2: Простой сельский храм.
9: Алтай, подожди нас снаружи, а мы зайдем.
2: Идет служба.
4: Я вижу впереди мужчину и женщину. Лица знакомые, но не могу вспомнить, кто это.
9: Святые Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия Радонежского.
2: Они жили благочестиво, помогали бедным,
4: строго соблюдали посты. Мария ждала ребенка и особенно усердно молилась.
2: А что же в этом было особенного? Все мамы молятся.
9: А вот посмотрите.
10: Благослови, Владыко, благовести.

0: Господи, услышим святаго Евангелия, мир всем.
1: Я слышала детский крик, но в храме малышей нет. Удивительно.
2: Вот Евангелие прочитали, служба дальше идет.
3: Нужды Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Бог.

Вратами, и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим.

0: Дядя Миша, почему кричал ребенок? И где он был? Я его не видела.
1: Когда преподобная Мария носила младенца в чреве, во время литургии он трижды вскричал в храме. Первый раз перед чтением Евангелия.
2: Второй раз перед херувимской песнью, а третий, когда священник возгласил «Святая святым». Так в житии преподобного Сергия говорится.
1: Верно, Фома. Люди удивлялись и спрашивали, кем же будет этот младенец? И родился великий угодник Божий, преподобный Сергий, игумен земли русской.
0: Вот это чудо! Святые родители во время беременности мамы святого Сергия были близки к Богу, а он к ним.
1: Да, Верочка, Господь всегда особенно близок к тем папам и мамам, которые с верой и молитвой готовятся к рождению детей. И таких примеров в истории церкви немало. Может, припомните, какие еще?
2: Я вспомнил. Мы с вами путешествовали и были в доме благоверного князя Дмитрия Донского и его жены Евдокии.
0: У них было 12 детей.
2: 8 сыновей и 4 дочери.
1: Евдокия много молилась, особенно о благополучном рождении каждого ребенка. Часто посещала храм, причащалась, совершала добрые дела во славу Божию.
0: Помогала бедным.
1: Да, Верочка, и была для домашних примером веры и благочестия. Поэтому церковь стала почитать ее как покровительницу семьи и материнства.
2: Доктор, а я вот вспомнил сейчас про последнего русского императора и его супругу. Они тоже были очень верующими.
1: И это замечательный пример того, как православные родители готовились к рождению ребенка. Хотите увидеть?
2: Конечно.
1: Мы перенеслись в начало 20 века в Александровский дворец царского села, резиденцию семьи императора Николая II.
0: Как здесь красиво и уютно! На стенах иконы, фотографии, детские рисунки. Совсем не похоже на дворец.
1: Такую атмосферу создала царица Александра Федоровна. Она хотела, чтобы дворец был для семьи уютным домом.
2: Вон и сама государыня. Она сидит в кресле за рукоделием, что-то шьет. Кажется, она ждет рождения малыша.
1: Да, сейчас 1904 год. Императрица готовится к рождению 5-го ребенка. Очень ждут мальчика-наследника.
3: Алекс, дорогая, нужно отдыхать. Врачи сказали, тебе нужен покой.
4: Не беспокойся, Ники. Рукоделие успокаивает меня. Я шью вещи для нашего будущего малыша. А когда устаю, ложусь отдохнуть.
0: Она сама шьет вещи для детей?
1: Да.
3: Я вернулся пораньше. Ты позволишь мне почитать тебе вслух жития святых? Я знаю, как ты это любишь.
4: Конечно, любимый.
2: Император читает жене вслух.
1: А что тебя удивляет? Это было их семейной традицией.
2: Ну, что такой человек, глава огромной империи, так по-домашнему делает это.
1: У них были очень теплые отношения. Дело ведь не в том, знатная семья или бедная, а во взаимоуважении и любви друг к другу. Это основа любой семьи. И еще, конечно же, вера в Бога.
0: А сейчас поздний вечер. Император и императрица стоят на коленях перед иконой Богородицы и молятся.
2: Доктор, что это за образ?
1: Феодоровская икона Божией Матери. Перед этой иконой русские царицы молились, прося дарования наследника и благополучного разрешения от бремени.
3: Пречистая владычица, призри на нас, грешных, услыши нашу молитву и даруй жене моей благополучное разрешение от бремени. Даруй нам сына, который служил бы тебе и Отечеству, но... Да будет воля твоя. Аминь.
2: В комнату входят старшие дочери: Ольга, Татьяна, Мария и маленькая Анастасия.
5: Мама, мы хотим помолиться о тебе и о маленьком братике.
6: Будем читать акафист святителю Николаю по очереди.
4: Спасибо, мои любимые. Это самая лучшая помощь.
0: И маленькая маленькие девочки молятся.
2: Думаю, нам с тобой тоже нужно за маму и нашего будущего брата или сестричку молиться по вечерам. Ух, сколько мы всего увидели!
0: И Египет, и Грецию,
2: и Иудею,
0: и русских святых, и даже царскую семью. Это очень интересно.
2: Но, доктор, у меня есть еще один вопрос.
1: Ну так спрашивай.
2: Что о подготовке к рождению ребенка говорит современная наука? Медицина, психология?
1: Отличный вопрос. Тут нет спора между старым и новым. Исследования подтверждают, все, о чем мы говорили, режим, покой, положительные эмоции, правильное питание имеют значение.
2: А есть такие места, где всему этому учат, где помогают будущим родителям?
1: Есть. В нашем городе, между прочим, работает замечательный центр перинатального воспитания «Лучик счастья». Его возглавляет мой старый друг. Мы вместе в медицинском учились.
0: Мы не знали о таком центре.
1: Потому что не было повода узнать. Этот центр – совместный проект епархии и городской администрации. Там помогают и верующим, и тем, кто только задумывается о вере.
0: А мы можем туда попасть?
1: Конечно.
0: Как здесь светло! Иконы, картины, на окнах цветы.
2: В уголке стоит кулер с водой, на столике буклеты. А вот и ваш друг в белом халате с бейджиком.
7: Михаил, рад тебя видеть.
1: Сердечно приветствую тебя, Володя.
7: А кто эти милые представители подрастающего поколения?
1: Мои юные друзья.
0: Я Вера, а это мой брат Фома.
2: Здравствуйте.
7: Очень приятно, будем знакомы. Я Владимир Семенович, чем могу быть полезен?
0: У нас скоро будет братик или сестренка.
2: И мы хотим помочь родителям подготовиться к этому событию и сами все узнать.
7: Похвально. Что ж, проходите в наш лекционный зал. Там как раз начинается занятие для будущих родителей. Посмотрите, послушайте, а затем пообщаемся.
8: Дорогие будущие мамы и папы, перинатальное воспитание – это воспитание ребенка до его рождения. Поведение родителей значительно влияет на здоровье малыша.
9: А разве это возможно, влиять на малыша до того, как он родился?
8: Конечно. Начиная с 16-й недели беременности, плод слышит, различает голоса, реагирует на музыку, интонацию. Если в семье общаются ласково и спокойно, читают вслух добрые книги, молятся, у ребенка еще в утробе формируется чувство безопасности, эмоциональная устойчивость и доверие к миру, в который он придет.
2: Вот это да!
8: А теперь скажу о режиме. Сон не менее 8 часов. Прогулки на свежем воздухе не менее 2 часов в день. Также надо избегать шумных мероприятий. Соблюдать умеренность в использовании гаджетов. Все это вызывает стресс у матери, а значит и у ребенка.
0: Владимир Семенович, это правда, что плохое настроение вредит будущему малышу?
7: Правда, Верочка. Если мама злится, раздражается, плачет, у ребенка повышается уровень гормонов стресса. А если мама спокойна, радостна, у малыша формируется крепкая нервная система.
0: Мы будем беречь маму, дарить ей радость.
2: А что вы думаете о молитве? Она тоже помогает?
7: Мы не настаиваем на молитве, как на обязательном элементе. У нас занимаются люди разных взглядов. Но те, кто молится, замечают гораздо более спокойное течение беременности. Исследования подтверждают, регулярная молитвенная практика снижает тревожность. Так что мы это только приветствуем. У нас и молитвенный уголок есть.
0: как интересно.
2: Здорово, что здесь обучают будущих пап и мам.
0: Вот бы еще учили будущих братьев и сестер.
7: Мы подумали и об этом. Пройдемте.
10: Приветствую вас, старшие братья и сестры. Мы поговорим с вами о том, как изменится ваша жизнь, когда в доме появится малыш. Что вы можете сделать, чтобы помочь родителям?
11: Помыть посуду,
5: приготовить обед.
12: А я могу делать уборку и подавать памперсы. Могу.
10: Все верно. Когда-нибудь вы поможете и этим. А пока вы можете разговаривать с малышом, покуда он еще в животике. Он привыкнет к вашему голосу и после рождения будет спокойнее.
2: О, тогда я буду читать ему вслух про динозавров.
0: А я стихи и сказки.
7: Вот возьмите. Это буклеты для родителей о питании, о режиме, о психологии и визитка нашего сайта. Там есть онлайн-курсы, можно заниматься из дома. И отдельная страница для детей, будущих старших братьев и сестер. Передайте вашим родителям.
0: Спасибо огромное!
2: Передадим и сами изучим.
0: Дядя Миша, мы столько всего сегодня узнали.
2: Теперь мы можем многое подсказать маме и папе и сами знаем, как помочь им.
1: Я очень рад. Запомните главное. Подготовка к рождению ребенка – это не только медицинские предписания. Это образ жизни, это мысли и слова, это атмосфера в доме. И, конечно, молитва.
0: А как нам с Фомой лучше молиться?
1: Например, так. Господи, храни нашу маму и младенца благодатной милостью Твоей.
2: Мы запомним и будем каждый день молиться.
1: И родители ваши пусть всегда обращаются к Богу.
0: Дядя Миша, а вы сами, когда ваша жена ждала Алешу, тоже так готовились?
1: Да, Верочка. Мы с супругой ходили в храм, причащались. А еще я каждый вечер клал руку ей на живот и разговаривал с сыном. После рождения, услышав мой голос, малыш сразу радовался. Это было настоящее счастье.
2: Какая прекрасная история.
1: И у ваших родителей будет своя новая чудесная история. Кстати, а вы кого хотите? Брата или сестру?
0: Сестричку.
2: А я братика.
1: Я так и думал. Вы уже обсуждали, какие имена выберете для мальчика или девочки?
2: Ах да, надо же еще и над вариантами имен подумать.
0: И скорее рассказать маме, папе и бабушке обо всем, что узнали.
2: Спасибо вам, Михаил Гаврилович. И Алтаю спасибо.
0: Огромное спасибо.
1: И я вас благодарю за интересное времяпрепровождение. Подождите минутку. Вот, это для вашей мамы.
0: Вишневый пирог.
1: Вы сказали, что она такой любит.
0: Спасибо.
2: Мама будет рада.
1: Вот и хорошо. Приходите еще, расскажите, как дела у мамы. Мы с Алтаем всегда ждем вас.
0: До свидания.
2: До свидания.
1: Храни вас и ваших родных Господь, друзья мои.
13: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.
14: Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Когда христианин видит перед собой грешника, как он призван к нему отнестись? Ответ на этот вопрос мы слышим от Христа в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. Он читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И приходя Иисус оттуда,
3: Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2: Праведники, но грешники на покаяние.
1: Недавно я писал небольшой текст о прощении и, заглянув в Ветхий Завет, понял, что наши привычные рассуждения о важности прощения вне христианской парадигмы совсем не так очевидны, как мы привыкли об этом думать. За 2000 лет проповеди христианства некоторые вещи стали для нас так привычны, что мы даже не представляем себе, что может быть по-другому. И прощение – одна из таких вещей. Если мы посмотрим в Ветхий Завет, окажется, что впервые сам разговор о прощении возник между Иосифом Прекрасным и его братьями. Когда он был ребенком, они из зависти продали его в рабство. Много лет спустя, узнав Иосифа в египетском начальнике, его братья испугались, что он начнет им мстить. Однако Иосиф простил братьев. Впрочем, само прощение не стало нормой во времена Ветхого Завета. Чего только стоит закон «око за око и зуб за зуб». Мы часто не думаем об этом, но в законе Моисеевом вообще нет заповеди со словом «прости». Впервые ясный и прямой призыв простить врага появляется в книге Иисуса сына Сирахова, которая была написана за пару столетий до Рождества Христова. Впрочем, человек, который знает Писание, вспомнит, что помимо прощения в Ветхом Завете есть призыв к милости, через который люди постепенно приводились к идее прощения. Например, уже в том же законе Моисея есть призыв позаботиться о враге, если он попал в беду и страдает. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже поставлен вопрос о соотношении строгости и милости. Проходя по Капернауму, Иисус видит мытаря и зовет его следовать за собой. Но куда же? Удивительно, но они приходят в дом, в котором собираются многие мытари и грешники. Не просто какие-то люди, у которых есть грехи. В конце концов, у кого их нет. Однако специальное уточнение делает эту ситуацию нарочитой. Как будто бы в дом были собраны те, с кем в обычной жизни мало кто общался. Из Ветхого Завета мы знаем, что блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Но в Новом мы слышим, что Иисус собирает их под одной крышей и общается с ними, разделяя трапезу. Фарисеи всем этим ужасно возмущены. Приличный человек должен общаться с приличными людьми и никакого снисхождения к неприличным не испытывать. И уж тем более тот, кто называет себя учителем и ведет за собой других. Но почему же для Иисуса это было так важно? Почему он не боялся осуждения со стороны фарисеев? Почему призывал их к милости, а не к жертвам? Многим кажется странной мысль о том, что милость может кого-то исцелить. Расслабить – да. Как будто бы позволить поступать так же снова и снова. Но исцелить, вернуть к праведности – как? В данном случае важно понять, что слово «милость» – это не синоним потаканию. В еврейском языке Ветхого Завета было слово «хесед». которое означало милость, любовь и верность одновременно. И это именно та любовь, которая была так важна в жизни народа Божьего. Именно она поддерживала людей в тяжелых испытаниях, снисходя с любовью к грешникам и возвращая их на путь истинный. Порой она была требовательной и обличительной, порой снисходительной, но всегда она была верной и спасающей. Фарисеи рассуждали так: «Кто с нами, тот с нами, а гибель грешников – их проблема». Говоря с ними о милости, Господь ждет от них не просто снисхождения, но милосердной и верной любви, которой не может быть все равно, которая готова сделать все, чтобы спасти грешника. –

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Недаром розу именуют царицей цветов. Настолько щедро украсил ее Творец. Чудесным одеянием из девственных лепестков, вобравших в себя и небесную, и земную палитру. Восхищаясь ароматным розаном, постигаешь тайну Всесвятой Преснодевы Марии, совершеннейшей из всех разумных Божьих созданий. Ее смирение и любовь, чистота и премудрость и есть красота, спасающая мир.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично, благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит: «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление, молитва Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем, дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
1: Пересказкой.
0: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
1: «Пересказки»
0: на радио «Вера». Каждый вечер
1: в 21:05.
2: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Поговорим о том, как членам семьи проходить через потери близких и как в этом помогают взаимная поддержка и молитва. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 4 июля, церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Павел Успенский родился в 1888 году под Москвой в священнической семье. Окончил Московскую духовную семинарию, женился на дочери священника, сам стал иереем и был назначен настоятелем Троицкой церкви, где прежде служил его тесть. В семье Успенских один за другим родилось пятеро детей. После революции на церковь начались гонения, которые коснулись и Успенских. Сначала это было экономическое давление. Семью священника обложили непосильными налогами, без всяких скидок на бедность и многодетность. За невыполнение так называемых «госпоставок» сельсовет отобрал у Успенских корову. Они жили впроголодь. В 1930 году Троицкую церковь закрыли. Церковные власти назначали отца Павла настоятелем в разные храмы Подмосковья, но все они один за другим закрывались. В 1938 году на Павла Успенского завели уголовное дело, и вскоре он был арестован. На допросах отец Павел держался очень мужественно. На все обвинения отвечал одной фразой: «Виновным себя не признаю». Несмотря на это, судебная тройка НКВД постановила Успенского Павла Дмитриевича расстрелять. Уже в 1957 году отец Павел был реабилитирован, а в 2000-м его мученический подвиг был прославлен церковью. Священно-мученик Павел Успенский разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Церковь чтит память святого мученика и обращается к нему со словами: «Священно-мученик Павел, моли Бога о нас».

«Ноктюрн» называют «лебединой песней Арно Бабаджаняна». Он написал эту музыкальную композицию для фортепиано с оркестром, когда был уже смертельно болен. Пронзительное произведение композитор посвятил своей жене, Терезе Сократовне, любимой женщине, которая была рядом с ним на протяжении почти 40 лет. Несмотря на просьбы исполнителей заказать текст для «Ноктюрна», чтобы исполнять его как песню, Арно Арутюнович предпочел оставить свое творение инструментальным. Наверное, Бабаджанян не верил, что кто-то сможет выразить словами ту палитру чувств, которую он испытывал на пороге расставания с самым близким на свете человеком. Стихи для «Ноктюрна» были написаны после смерти композитора. Их автором стал Роберт Рождественский, близкий друг и давний соавтор Бабаджаняна. Зная историю музыкального произведения и волю композитора о нем, он все-таки решился взяться за текст. Роберт Иванович счел, что сможет облечь в слова музыкальную исповедь Бабаджаняна. Они оба были из породы однолюбов. Разделив с женой свою жизнь, Рождественский с каждым годом относился к ней все теплее и нежнее. «Милая, родная Алёнушка», — писал он супруге накануне 40-летия свадьбы, — «я долго думал, что подарить тебе к юбилею, а потом увидел стоящий на полке трехтомник и даже засмеялся от радости и благодарности к тебе. Целое утро делал закладки к тем стихам, которые имеют к тебе отношение. Ты — соавтор практически всего, что я написал». Рождественский, так же, как и Бабаджанян, верил, что гул небытия не может разлучить два любящих сердца. Именно поэтому «Ноктюрн» стал гимном любви, преодолевающей все преграды и саму смерть.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Христианская проповедь часто использует парадоксы. Взять хотя бы такой: «Будьте чисты, как голуби, и мудры, как змеи». Что это означает на практике? Как выглядит это соединение чистоты и мудрости? Нам поможет разобраться отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «И лица во Духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии.
3: Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих».
2: «Якой сама тварь освободится от работы и стления в свободу славы чад Божиих».
1: Как известно, большую роль в формировании христианского богословия сыграли древнегреческие философы – Сократ, Платон, Аристотель. Мы до сих пор пользуемся изобретенными ими терминами – сущность, ипостась и иными. Даже понятие «троица» возникло именно в среде античных мудрецов. Рассуждая над устройством человека, древние философы, наряду с телом и душой, говорили также об уме. Ум, с их точки зрения, представляет собой не просто интеллект или мыслительные способности. Ум – особая составляющая человека, благодаря которой мы можем познавать Бога, понимать Его замысел о нас и о мире. Ровно об этом говорит и святой царь Соломон в одной из своих притчей. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». По учению Православной Церкви, Бог не просто создал нас разумными, способными к познанию своей воли, Он фактически наделил нас частью собственной природы. Разумный Господь сделал разумными свое высшее творение – человека. От полученного дара мы не имеем права отказаться. Ум – один из талантов, которыми человека изначально наделил Господь. При этом Бог дает нам возможность

0: свободно распорядиться полученным даром. Как известно, любая человеческая способность становится совершенной, только если она посвящена Господу. Христос говорит в Евангелии: «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Ум, обращенный к Богу, преображается и становится мудростью. И это хорошо видно на примере святых. Некоторые из них, как, например, святая Мария Египетская, не имели образования, но поражали современников глубиной своего мышления. Если человеческий ум направлен на служение греху, то он со временем теряет силу. Сбываются слова царя Соломона: «Глупцы презирают мудрость». Разум, ослепленный грехом, не только не признает замысла Божия, но всячески противится даже абстрактному признанию его замысла существования. Так он постепенно превращается в собственный антипод – глупость, которая, как известно, является врагом всякого доброго знания. Как же не допустить такой деградации ума, держать его открытым по отношению к Богу? Потому-то апостол Павел в прозвучавшем отрывке называет христиан детьми Божиими. Дети безмерно доверяют своим родителям, видят в них своих несокрушимых защитников. А еще дети открыты для нового, не руководствуются затхлыми клише. Древние христиане жили, соблюдая завет Христа, быть как дети. Они всецело доверяли Богу, оставались Ему верными до последнего вздоха, понимали, что Господь приготовил для них удивительный дар – свое небесное царство. Царство Божие – его дом, который он готов разделить с людьми. Поэтому христиан апостол Павел называет также наследниками, то есть теми, кто имеет право владеть собственностью родителя. Бог не скупится на подарки, он готов и царство свое отдать нам, но только при одном условии – если мы освятим наши слова и поступки верностью Господу. Это и имеет в виду апостол, когда пишет: «Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Плодом такого жизненного следования за Спасителем как раз и является удивительное, но вполне достижимое с Божьей помощью соединение чистоты и мудрости.
1: Апостольские чтения.

0: тема.
1: О достоинстве христианина клирик храма святителя Филиппа Московского в Севастополе священник Андрей Костенко.
2: Достоинство христианина – это не просто высокая самооценка или социальный статус. Это онтологическая реальность, неотъемлемая часть нашей новой природы во Христе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Христианин, напоминая ему о его достоинстве, что он обожен и что наше естество восседает на престоле с Богом Отцом, Сыном и Духом Святым». Вдумайтесь в эти слова. Наше естество, человеческая природа, уже восседает на престоле Вседержителя. Как это возможно? Это стало реальностью благодаря Боговоплощению. Сын Божий, восприняв наше человечество, вознес его на небеса и посадил одесную Бога. Апостол Павел говорит: «Бог, богатый милостью, со Христом воскресил и посадил на небесах». Каждый крещенный соединен с этим прославленным телом Христовым и становится храмом Духа Святого. Но это не повод для гордости, а призыв. Свидетель Тихон Задонский учит: «Истинное благородие христианское – быть сыном Церкви, живым удом тела Христова. Грех унижает это достоинство, а добродетель возвышает. Жить достойно – значит помнить, кто ты есть, и не предавать свое небесное призвание». В Евангелии Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это не абстрактный идеал, а задача, основанная на уже дарованном достоинстве. И апостол Иоанн добавляет: «Мы уже дети Божии, но в полноте это откроется в будущем». Наше достоинство – величайший дар, который одновременно является и величайшей ответственностью.
0: Актуальная тема.
3: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
4: С 8 июля в 10 вечера слушайте повесть Николая Семеновича Лескова «Очарованный странник». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
3: Сегодня гостьей программы будет методист образовательного проекта «Клевер Лаборатория», педагог-психолог высшей категории Наталья Васюкова.

Сегодня, 4 июля, Церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчилла, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Святой мученик Иулиан Тарсийский родился в Малой Азии в провинции Киликия в III веке. Отец его был язычником, а мать — христианкой, и сыну она сумела привить свою веру. Когда святому Иулиану исполнилось 18 лет, император Диоклетиан начал гонения на христиан. Иулиана схватили и привели на суд. Ни истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли заставить юношу отказаться от веры. Целый год мученика водили по городам Киликийской области, подвергая допросам и жестоким истязаниям, после чего бросили в темницу. Мать святого Иулиана следовала за сыном и молилась, чтобы Господь укрепил его в подвиге. Мученика Иулиана зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми змеями, и бросили в море. Тело страдальца было вынесено волнами на берег около Александрии. Впоследствии мощи святого мученика перенесли в город Антиохию. В России святому мученику Иулиану посвящен храм в Царском селе под Санкт-Петербургом. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет мученический подвиг святого Иулиана Тарсийского и просит его: «Святой мученик Иулиан, моли Бога о нас».

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: . 1915 год. Первая мировая война. В полевом госпитале оперируют раненного. Операция сложная, длится уже пятый час. Хирург полностью сосредоточен. Его не отвлекают ни звуки выстрелов, ни взрывы. Наконец наложен последний шов. Доктор покидает операционную и на ходу уже в дверях говорит медицинской сестре: «Щипцы и ватный шарик». Сестра с удивлением подала доктору все, что он попросил. А он вдруг открыл рот и быстрым, ловким движением сам вырвал у себя зуб. «Всю операцию меня промучил, болел невыносимо», — говорит доктор, и как ни в чем не бывало удаляется. Эта своеобразная сцена — реальная история из жизни выдающегося русского и советского врача, главного хирурга Красной Армии, основоположника отечественной нейрохирургии Николая Ниловича Бурденко. Врач от Бога. Всю жизнь он был готов превозмогать собственную боль, лишь бы облегчить боль своим пациентам. Перенес ранение, контузию, 3 инсульта. И каждый раз, едва восстановившись, снова спешил к операционному столу. «Если сдают физические силы, должна выручать сила нравственная», — говорил Бурденко. Он едва не стал священником. По настоянию отца у себя на родине, в Пензе, Николай Нилович окончил духовное училище и семинарию. Потом блестяще сдал экзамены в Петербургскую духовную академию и все же не был до конца уверен в выбранном пути. Поэтому учиться в духовную академию так и не пошел. В 1897 году Бурденко поступил на медицинский факультет Томского университета. Вся его жизнь со студенческой скамьи и до последнего вздоха была посвящена лишь одному – лечить, помогать, облегчать страдания. Четверокурсником он бесстрашно бросился на борьбу с эпидемией тифа, свирепствовавшей тогда в Херсонской губернии. А в январе 1904 года отправился добровольцем на фронт. Началась русско-японская война. Молодой фельдшер Бурденко не отсиживался в полевом госпитале. Его постоянно видели на передовой, выносящим раненых прямо из-под пуль. На предостережение коллег отвечал: «Мы должны искать раненых, а не они нас». С войны Бурденко вернулся с солдатским Георгиевским крестом на груди и горьким чувством, что спас далеко не всех, кого мог бы. Под Мукденом потеряно 25 тысяч раненых, потому что на всю армию была только 1000 повозок, писал он. На подобную проблему еще в 19 веке обратил внимание знаменитый военный доктор Пирогов. Следуя его принципам, Николай Бурденко разработал особую систему транспортировки раненых с поля боя. Легко раненым оказывали медицинскую помощь на месте, а солдат с тяжелыми ранениями экстренно доставляли в полковой медицинский пункт, где производилась сортировка по виду ранения и оказывалась хирургическая помощь. Благодаря этой системе в Великую Отечественную войну под руководством Бурденко медикам удалось вернуть в строй 10 миллионов человек. Коллега и ассистентка Николая Ниловича, врач Евгения Григорьевна Ландесман, вспоминала, что подчас Бурденко оперировал по 18 часов в сутки. Но и за стенами операционной находил в себе силы заботиться о ближних. Случайно узнав, что Евгения фактически голодает, военные годы были очень тяжелыми, Бурденко, не принимая возражений, стал делиться с нею своим профессорским пайком. Он был требовательным и строгим врачом, но за этой строгостью все мы видели его любовь и сострадание к пациенту и человеку, вспоминала Ландесман. Эти слова подтверждают еще один любопытный случай. Однажды, после очередной лекции на медицинском факультете Московского университета, у Бурденко пропала шуба. Доктор заявил в милицию. Вора быстро разоблачили, им оказался один из студентов. «Как же вы, будущий врач, могли так поступить?» — спросил у молодого человека Бурденко. Виновник раскаялся и признался, что на преступление его толкнула полуголодная студенческая жизнь. Стипендия крошечная, а кроме нее средств к существованию нет. Николай Нилович тут же отозвал свое заявление и из собственных средств стал помогать студенту, пока тот не выучился и не стал высококлассным специалистом. «Хирургия – дело всей моей жизни», – так говорил о своем призвании Николай Нилович Бурденко. Сегодня его именем названы несколько сложнейших хирургических методик, которые он лично разработал. Имя Бурденко носит научно-исследовательский институт нейрохирургии и главный военный клинический госпиталь в Москве, Государственный медицинский университет в Воронеже, больницы и улицы по всей России.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Когда христианин видит перед собой грешника, как он призван к нему отнестись? Ответ на этот вопрос мы слышим от Христа в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. Он читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И приходя Иисус оттуда...»
3: Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2: «Праведники, но грешники на покаяние».
1: Недавно я писал небольшой текст о прощении и, заглянув в Ветхий Завет, понял, что наши привычные рассуждения о важности прощения вне христианской парадигмы совсем не так очевидны, как мы привыкли об этом думать. За 2000 лет проповеди христианства некоторые вещи стали для нас так привычны, что мы даже не представляем себе, что может быть по-другому. И прощение – одна из таких вещей. Если мы посмотрим в Ветхий Завет, окажется, что впервые сам разговор о прощении возник между Иосифом Прекрасным и его братьями. Когда он был ребенком, они из зависти продали его в рабство. Много лет спустя, узнав Иосифа в египетском начальнике, его братья испугались, что он начнет им мстить. Однако Иосиф простил братьев. Впрочем, само прощение не стало нормой во времена Ветхого Завета. Чего только стоит закон «око за око и зуб за зуб». Мы часто не думаем об этом, но в законе Моисеевом вообще нет заповеди со словом «прости». Впервые ясный и прямой призыв простить врага появляется в книге Иисуса сына Сирахова, которая была написана за пару столетий до Рождества Христова. Впрочем, человек, который знает Писание, вспомнит, что помимо прощения в Ветхом Завете есть призыв к милости, через который люди постепенно приводились к идее прощения. Например, уже в том же законе Моисея есть призыв позаботиться о враге, если он попал в беду и страдает. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже поставлен вопрос о соотношении строгости и милости. Проходя по Капернауму, Иисус видит мытаря и зовет его следовать за собой. Но куда же? Удивительно, но они приходят в дом, в котором собираются многие мытари и грешники. Не просто какие-то люди, у которых есть грехи. В конце концов, у кого их нет. Однако специальное уточнение делает эту ситуацию нарочитой. Как будто бы в дом были собраны те, с кем в обычной жизни мало кто общался. Из Ветхого Завета мы знаем, что блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Но в Новом мы слышим, что Иисус собирает их под одной крышей и общается с ними, разделяя трапезу. Фарисеи всем этим ужасно возмущены. Приличный человек должен общаться с приличными людьми и никакого снисхождения к неприличным не испытывать. И уж тем более тот, кто называет себя учителем и ведет за собой других. Но почему же для Иисуса это было так важно? Почему он не боялся осуждения со стороны фарисеев? Почему призывал их к милости, а не к жертвам? Многим кажется странной мысль о том, что милость может кого-то исцелить. Расслабить – да. Как будто бы позволить поступать так же снова и снова. Но исцелить, вернуть к праведности – как? В данном случае важно понять, что слово «милость» – это не синоним потаканию. В еврейском языке Ветхого Завета было слово «хесед». которое означало милость, любовь и верность одновременно. И это именно та любовь, которая была так важна в жизни народа Божьего. Именно она поддерживала людей в тяжелых испытаниях, снисходя с любовью к грешникам и возвращая их на путь истинный. Порой она была требовательной и обличительной, порой снисходительной, но всегда она была верной и спасающей. Фарисеи рассуждали так: «Кто с нами, тот с нами, а гибель грешников – их проблема». Говоря с ними о милости, Господь ждет от них не просто снисхождения, но милосердной и верной любви, которой не может быть все равно, которая готова сделать все, чтобы спасти грешника. –

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Так называемые «умные машины» все больше входят в современную жизнь, и все меньше люди обходятся без них. Как научиться правильно управлять множеством искусственных помощников? Для этого существует молодая наука «компьютерная лингвистика», которая учит роботов понимать человеческий язык. Ваш телефон может переводить с иностранного. Часы на руке регулируют график тренировок. Банкомат разговаривает и разумно реагирует на вопросы. Все это происходит благодаря работе компьютерных лингвистов. Зачем нужна эта область науки? Разве недостаточно использовать специальные команды? Однако согласитесь, что это неудобно, поскольку нужно было бы запоминать десятки самых разных комбинаций. Так что сегодня мы просто говорим смартфону «найти ближайшую библиотеку» и получаем результат. Специалисты в компьютерной лингвистике помогают машинам понимать естественный язык, тот, на котором мы общаемся каждый день. Давайте представим, как это происходит. Например, после ввода запроса в поисковом окне программа сначала разбивает предложение на части, затем определяет, что именно вы хотите узнать, а после ищет соответствующую информацию. Когда вы командуете голосовому помощнику «включи музыку», алгоритм расшифровывает вашу речь, выделяет команду и выполняет ее. Сегодня компьютерная лингвистика применяется везде: в голосовых помощниках, автоматических переводчиках, программах проверки грамматики, поисковых системах. Искусственный интеллект продолжает развиваться, а значит, перед компьютерными лингвистами все еще стоит задача сделать общение с машинами максимально комфортным для людей. А нам важно помнить, что никакое взаимодействие с нейросетью не заменит теплого и открытого общения с близкими. Человеку нужен человек, несмотря на развитие прогресса. С вами была Нина Резник.

0: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Тебличанинова. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян, создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один сажен здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Тебличанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невиномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
0: В эфире программа «Добрые вести». митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
1: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, ну, два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
0: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невиномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: В то время великий князь Василий Иоаннович намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за того, что она не могла родить ему наследника. Максим выступил с осуждением этого поступка. Царь приказал бросить его в темницу. По преданию, к Максиму явился ангел и сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься от вечных мук». Через 6 лет заключение заменили ссылкой в Тверь. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Он продолжал трудиться, переводил псалтирь с греческого на славянский язык. После кончины преподобного он был погребен у северо-западной стены храма «Сошествие Святого Духа». Над его могилой вскоре построили часовню. Она была разрушена в конце 30-х годов. В 1996 году, по благословению патриарха Алексея II, на этом месте провели археологические раскопки. Так состоялось обретение мощей преподобного Максима. Святитель Федор Едесский говорил, что святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Его молитвы, как более достойные, скорее приемлются, чем наши грешные. Прославляя преподобного Максима Грека, мы обращаемся к святому с просьбой. «Преподобный Максим, моли Бога о нас».

0: Вы слушаете радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» есть строки: «Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей, там упоительный Россини, Европы баловень Орфей». Несмотря на то, что итальянский оперный композитор Джоаккино Россини и впрямь был почитаем любителями театра, в возрасте всего лишь 37 лет он написал свою последнюю, 39-ю оперу и неожиданно простился с театральными подмостками. Вследствие тяжелой болезни Россини в корне изменил взгляды на творчество и образ жизни. Он начал глубже изучать христианство, а в своей музыке отныне сосредоточился на духовных жанрах. Опера, созданная перед этим жизненным переломом, отчасти уже предвосхищает серьезную и глубокую тематику последующих произведений. В отличие от многочисленных комических и романтических спектаклей Россини, его последнее детище в этом жанре посвящено историческим событиям и повествует о легендарном национальном герое Швейцарии по имени Вильгельм Тель, жившем на рубеже XIII и XIV веков. Вильгельм Тель был искусным лучником и борцом за независимость родной страны. И хотя достоверных исторических свидетельств о существовании этого героя нет, образ Вильгельма Телля как смелого и мужественного человека неоднократно воплощался в искусстве. В опере «Россини» тема героизма и отваги раскрывается уже в увертюре, то есть оркестровом вступлении. Особенно примечателен раздел, следующий после фанфары, то есть призывного возгласа труп. Этот эпизод, стремительный галоп, символизирующий неустрашимость главного героя, снискал огромную популярность и даже был процитирован в 15-й симфонии советского композитора Дмитрия Шостаковича. Фрагмент увертюры к опере «Вильгельм Тель» Джоаккино Россини прозвучит в исполнении Национального филармонического оркестра Великобритании. Дирижер Чарльз Герхардт.

0: апостольские чтения.
1: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Христианская проповедь часто использует парадоксы. Взять хотя бы такой: «Будьте чисты, как голуби, и мудры, как змеи». Что это означает на практике? Как выглядит это соединение чистоты и мудрости? Нам поможет разобраться отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «И лица во Духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии.
3: Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.
2: Яко и сама тварь освободится от работы и тления в свободу славы чад Божиих.
1: Как известно, большую роль в формировании христианского богословия сыграли древнегреческие философы – Сократ, Платон, Аристотель. Мы до сих пор пользуемся изобретенными ими терминами – сущность, ипостась и иными. Даже понятие «троица» возникло именно в среде античных мудрецов. Рассуждая над устройством человека, древние философы, наряду с телом и душой, говорили также об уме. Ум, с их точки зрения, представляет собой не просто интеллект или мыслительные способности. Ум – особая составляющая человека, благодаря которой мы можем познавать Бога, понимать Его замысел о нас и о мире. Ровно об этом говорит и святой царь Соломон в одной из своих притчей. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». По учению Православной Церкви, Бог не просто создал нас разумными, способными к познанию своей воли, Он фактически наделил нас частью собственной природы. Разумный Господь сделал разумными свое высшее творение – человека. От полученного дара мы не имеем права отказаться. Ум – один из талантов, которыми человека изначально наделил Господь. При этом Бог дает нам возможность свободно распорядиться полученным даром. Как известно, любая человеческая способность становится совершенной, только если она посвящена Господу. Христос говорит в Евангелии: «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Ум, обращенный к Богу, преображается и становится мудростью. И это хорошо видно на примере святых. Некоторые из них, как, например, святая Мария Египетская, не имели образования, но поражали современников глубиной своего мышления. Если человеческий ум направлен на служение греху, то он со временем теряет силу. Сбываются слова царя Соломона: «Глупцы презирают мудрость». Разум, ослепленный грехом, не только не признает замысла Божия, но всячески противится даже абстрактному признанию его замысла существования. Так он постепенно превращается в собственный антипод – глупость, которая, как известно, является врагом всякого доброго знания. Как же не допустить такой деградации ума, держать его открытым по отношению к Богу? Потому-то апостол Павел в прозвучавшем отрывке называет христиан детьми Божиими. «Дети безмерно доверяют своим родителям, видят в них своих несокрушимых защитников. А еще дети открыты для нового, не руководствуются затхлыми клише. Древние христиане жили, соблюдая завет Христа, быть как дети. Они всецело доверяли Богу, оставались Ему верными до последнего вздоха, понимая,

0: знали, что Господь приготовил для них удивительный дар – свое небесное царство. Царство Божие – его дом, который он готов разделить с людьми. Поэтому христиан апостол Павел называет также наследниками, то есть теми, кто имеет право владеть собственностью родителя. Бог не скупится на подарки, он готов и царство свое отдать нам, но только при одном условии – если мы освятим наши слова и поступки верностью Господу. Это и имеет в виду апостол, когда пишет: «Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Плодом такого жизненного следования за Спасителем как раз и является удивительное, но вполне достижимое с Божьей помощью соединение чистоты и мудрости.
1: Апостольские

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Так случилось, что у меня две профессии. Я и писатель, и художник. Но свой дар я воспринимаю не как собственность, а именно как дар от Бога. А потому чувствую себя в ответе за него. Так что всеми силами стараюсь делать свое дело хорошо, чтобы искусство мое радовало людей. Недавно задумалась я, что помогает делу, а что мешает. И поняла, что главный враг моего дела – страх. Страх неудачи, ошибки, промаха. Но если я верю в Божий замысел, значит и неудача, и промах – часть замысла. Все наши спотыкания, петляния, падения – суть важнейшая часть пути. Ну, представьте вы свою жизнь без них. Такая идеальная прямая к цели. Глупо как-то выглядит. И почему-то некрасиво даже. Расскажу вам случай, как я однажды полностью доверилась Божьему замыслу. И что из этого вышло. В тот год умер мой папа. И я всем нутром проживала его путь. Приход в этот мир, жизнь, смерть. А моя галерея как раз затеяла проект о времени. И во мне родился порыв. Я стала писать триптих «Колесо времени». Огромную доску длиной в 7 метров. О жизни и смерти. Когда процесс написания был на середине, галеристы, увидев масштаб произведения, отказались меня выставлять. Они не верили, что продадут такую большую картину. Я вернулась в мастерскую в слезах. Это был не промах, это был провал. Кому нужна такая штука? Где я ее выставлю? Кто ее возьмет? Я сидела перед огромной работой, глядела. Мне так хотелось донести это до людей. И вдруг ясно почувствовала, что делаю то, что должно. Я не знаю ответов, но я должна встать и работать. Потому что не я это придумала, а мне это дали. Значит, это путь. Надо идти. Следующие 6 месяцев я писала работу. В никуда, на доверии Божьему замыслу. На долгом дыхании. А потом случилось вот что. Обессиленная, я поехала в Италию и захватила с собой, в числе прочих, фото этой недоделанной еще работы. Случайно ее увидел один коллекционер русского искусства. И увлекся. И сказал, чтобы заканчивала, что он ее хочет приобрести, чтобы подарить музею. Потом действительно приехал в Россию и выставил работу в манеже, чтобы русские зрители увидели. После работу увезли в Милан, в дар-музею. Самое интересное, что коллекционер этот был покупателем в той самой галерее и присутствовал на той самой выставке, куда меня не взяли. А Господь иначе распорядился. У него был свой замысел. Благодаря этому чудесному замыслу мою работу увидели люди и в России, и в Италии. Мы еще много лет дружили с тем коллекционером, делали выставки. Но даже не это самое главное. А главное вот что. Благодаря тому человеку я познакомилась со своим будущим мужем. То есть вся моя сегодняшняя жизнь, семья моя, все это результат моего сидения перед, казалось бы, никому не нужной работой. Результат того мучительного раздумья в безнадежной попытке понять замысел своим умом. И результат шага в полное доверие неведомому замыслу. А ведь по житейскому сюжету тогда был полный провал, падение. Так казалось человеку. А Бог затеял иное. То, что мне оттуда, не было видно. Что-то сокровенное происходит на кривых тропах нашей жизни. Нужное для роста души, для веса того, что мы сделаем в результате. И я очень хочу научиться не только не бояться ошибок, падений, но воспринимать их как важную часть урока, как Божью помощь. Бог помогает нам удачами, но и неудачи наши с Божьей помощью ведут к исполнению замысла Господа о нас. Иногда, как в моей истории, случившееся вовсе не провал, а часть пути к будущей удаче. И нужно просто довериться Богу, просто стараться. А Он уж пусть управит, как должно.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
3: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства будут здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал –

Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду.

других орбит. И пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.

Сегодня, 4 июля, Церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Преподобный Иулий и преподобный Иулиан жили в V веке. Они были родными братьями, оба приняли крещение. Со временем Иулий стал священником, а Иулиан – диаконом. Они обратились к императору Феодосию с просьбой разрешить им отправиться на проповедь в отдаленные уголки Византийской империи. Братья получили благословение патриарха и разрешение Феодосия. Они много странствовали, проповедовали Христа, строили храмы. Как правило, местные жители охотно помогали Иулию и Иулиану. Сохранилась история о том, как однажды несколько чужаков проезжали мимо такой стройки. Они испугались, что их начнут уговаривать принять участие в работе. Тогда один притворился мертвым. Иулий попросил путников о помощи, но они отговорились, что должны похоронить товарища. «Не лжете ли вы, чадо?» – переспросил священник. Прохожие продолжали упорствовать. Тогда диакон Иулиан с грустью сказал: «Так будет вам по вашему слову». Когда путники отъехали, то обнаружили, что притворщик действительно умер. Известно, что по молитвам братьев не раз случались настоящие чудеса. Прославились они и даром пророчества. После смерти Иулия и Иулиана их могилы долгое время были святым и почитаемым местом. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божьей и перешли с нею вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. Если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Вспоминая преподобных Иулия и Иулиана, мы обращаемся к ним с просьбой. Святые Иулий и Иулиан, молите Бога о нас –

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Однажды народного артиста Советского Союза, украинского актера Богдана Сильвестровича Ступку, спросили о том, что стало самым большим достижением в его жизни. «Моя жена Лариса», — ответил актер. «Если бы не она, кто знает, как сложилась бы моя судьба». Они познакомились в 1964 году во Львове. Богдан тогда служил в армии, а Лариса окончила хореографическое училище и с успехом выступала на театральной сцене. Как-то раз, после очередного спектакля, Лариса вышла из театра вместе с подругой, которую на улице ждал ее жених. Оказалось, что молодой человек пришел не один, а с приятелем. Молодой, обаятельный парень в форме солдата-срочника стеснительно улыбался, когда они с Ларисой пожимали друг другу руки в честь знакомства. Ни он, ни она тогда еще не знали, что станут мужем и женой и проживут вместе долгую счастливую жизнь. Богдан был уверен, у красавицы-балерины найдутся более перспективные кавалеры, чем он. Но Лариса разглядела в молодом солдате что-то особенное. В какой-то момент оба поняли, что не могут жить друг без друга. Богдан старался как можно чаще брать увольнительные, чтобы прогуляться с Ларисой по городу, сходить в кино, посидеть в парке. Ему почему-то казалось, что она, как чудесное видение, в какой-то миг ускользнет от него. Но девушка не собиралась никуда исчезать. Она терпеливо ждала Богдана из армии. И дождалась. Когда он демобилизовался, то сразу же предложил Ларисе стать его женой. Она с радостью согласилась. Молодые люди расписались в ЗАГСе и обвенчались в церкви. Как позже вспоминал актер, у обоих было серьезное отношение к браку и понимание важности такого шага. Через год после свадьбы у супругов родился сын, которого назвали Остапом. Лариса решила оставить театр и полностью посвятить себя заботам о доме и семье. В это же время Богдан стал активно сниматься в кино. Молодой талантливый актер быстро завоевал популярность и любовь зрителей. И Лариса создавала условия, чтобы муж мог спокойно работать, решала бытовые вопросы. А Богдан любил бывать дома. Банкетом и светским раутом он предпочитал тихий ужин в кругу семьи и просмотр футбольного матча. Праздники актер тоже всегда проводил с семьей. Ступки отмечали не только Новый год и дни рождения, но и церковные праздники – Рождество, Пасху, Успение Пресвятой Богородицы. Жили дружно, а если порой и ссорились, то очень быстро примирялись. Когда Богдан на что-то обижался, Лариса подходила, гладила его по голове и говорила: «Иди пообедай, а потом дуйся сколько хочешь». После этих слов обида сразу куда-то испарялась. «У своей жены я научился прощению», — говорил актер. Они называли друг друга бриллиантами. Богдан Сильвестрович не раз говорил, что играет и живет только благодаря Ларисе, чья любовь и поддержка сделали его таким, какой он есть. Ступка был не только талантливым актером, но еще и писал стихи. В одном из его стихотворений есть слова: «Любите не за красоту лица, не за красивую одежду. Любите душу человека». Именно так, душа в душу, прожили в браке 43 года актер Богдан Ступка и его верная жена Лариса.
1: Семейные истории.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны, дочери императора Николая I. 1839 год. «Мои силы не выдержали стольких тревог и волнений. Я заболела нервной горячкой и провела 47 дней в постели. При первой попытке встать я должна была снова начать учиться ходить, опираясь на свою сестру Адени. Какой восторг! Какое сладкое сознание счастья поправиться в 17 лет и сознавать, как ты любима. Да, главное — это быть любимой. Мне всегда казалось, что я была менее любимой родителями, чем мои братья и сестры. И вот я могла ощутить, что и ко мне они питали такие же чувства. Адени часами сидела на краю моей постели и рассказывала мне обо всем, что произошло за время моей болезни. Служили молебны о моем выздоровлении в комнатах мама, на которых папа присутствовал всегда в слезах, не чая видеть меня больше здоровой. Однажды читали Евангелие о воскрешении дочери Иаира. Папа упрекал себя в неверии, в провидении. С того дня я стала поправляться.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Одним прохладным мартовским утром я бежала в храм на воскресную службу. Успела, служба только началась. В голове утренняя суета, литургия пошла своим чередом, хор пел одно песнопение за другим. А я, как ни старалась, все не могла сосредоточиться на молитве. «Иже херувимы», — медленно запел хор. Это была херувимская песнь, которая символизирует служение ангельских сил, херувимов, у Божьего престола. Давайте поразмышляем над текстом херувимской песни и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Состоит херувимская из двух частей. Первая часть – протяжная, медленная, вторая – в более быстром темпе. Текст первой части по-русски звучит так. «Будто херувимов таинственно изображая и животворящей Троице, тресвятую песнь воспевая, отложим все житейские заботы». На церковно-славянском языке первая часть молитвы звучит так. «Иже херувимы, тайно образующие, и животворящей Троице, тресвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение». Давайте послушаем первую часть херувимской песни. –

Вторая часть песнопения, которая объясняет, зачем именно нужно отложить житейское попечение, по-русски звучит так. «Чтобы принять царя всех, невидимо сопровождаемого ангельскими полками». Далее хор трижды поет «Аллилуйя», что в переводе с древнееврейского означает «Хвалите Господа». Вот как вторая часть песнопения звучит на церковнославянском языке. «Яко до царя всех подымем ангельскими невидимо дареносимо чинми. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Давайте послушаем вторую часть херувимской песни –

Херувимскую песнь можно назвать переходом от подготовительной части литургии к главной, где совершается претворение хлеба и вина в тело и кровь Христовы, которые затем верующие вкушают в таинстве причастия. Поэтому и слова Херувимской, и ее мелодия молитвенно настраивают нас сосредоточиться перед причастием. Как же это трудно отложить попечение, успела подумать я, и в этот момент сквозь верхние окна в храм проник солнечный свет. Он тихо поплыл по ликам святых. Священники вышли из алтаря. В их руках на дискосе, блюде, и в потире, то есть чаше, были дары – хлеб и вино. Духовенство остановилось перед царскими вратами и возгласило молитву о святейшем патриархе, священноначалии, благотворителях храма и обо всех православных христианах. Момент торжественной тишины. «Яко до царя!» – возликовал хор, и вокруг все засияло в солнечном свете. Когда Херувимская закончилась, как-то неведомо, тайнообразующе, мысли мои встали на свои места, а на сердце стало тихо-тихо, умиротворенно. Предлагаю послушать Херувимскую песнь полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».
1: Сегодня, 4 июля, церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчилла, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Святой мученик Арчилл жил в 8 веке. Он правил Иверией, или Картли. Такое имя носила земля, которую мы сейчас называем Грузией. В это время страна была под властью арабского халифата. Она платила дань захватчикам, но это не защищало Грузию от набегов арабов. В 735 году в Картли вспыхнуло восстание. Арабский полководец Мирван Глухой пришел со своим войском, чтобы усмирить непокорную провинцию. Царь Арчилл понимал, что силы слишком неравны. Перед решающим сражением он всю ночь молил Пресвятую Богородицу о заступничестве. Царица Небесная защитила свой первый земной удел. Начался сильный ливень, вышла из берегов река, рядом с которой арабы разбили свой лагерь. Войско Мирвана серьезно пострадало, и Арчиллу удалось разбить захватчиков. Все понимали, что арабы однажды вернутся. Царь Арчилл использовал это время, чтобы строить крепости, восстанавливать города, возводить храмы. Через 9 лет к границе Иверии подошла армия арабского полководца Чичнаума Азима. Арчилл понимал, что война уничтожит его страну. Он отправился на переговоры и просил пощадить его народ. Азим поставил одно условие. Сам Арчилл и вся Грузия должны принять ислам. На это царь пойти не мог. Не испугали Арчилла ни пытки, ни смертный приговор. После казни приближенным удалось вывести тело царя-мученика. Святого благоверного царя Арчилла похоронили близ построенной им церкви. Опыт православной церкви в течение 2000-летий свидетельствует: капли мученической крови христиан за исповедание веры, как семена пшеницы, брошенные в богатую почву, дают обильный урожай. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Вспоминая святого мученика Арчилла, царя Иверского, мы просим его: «Святой мученик Арчилл, моли Бога о нас».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Ворота в святое место. В него можно зайти только через 3 двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
4: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
5: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которую мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
6: Алтарь – это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь – это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, что мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
7: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
8: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой, когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
9: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В 1905 году.
11: Смотришь, и дух захватывает. Наверное, Успенский собор – один из самых прекрасных на земле.
10: Этот храм не просто красивый. Его называли небоподобным. Помолиться сюда приезжали верующие со всех концов России. Поток богомольцев в Киевскую лавру испокон веков был неиссякаемым.
11: Правда?
10: Ну, конечно. Об этом хорошо написал поэт середины XIX века Алексей Хомяков в своем стихотворении «Киев». Помнишь его строки?
11: Нет, к сожалению. Там про паломников?
10: Да, именно так. Автор спрашивает: «Вы откуда собрались, богомольцы, на поклон?» А ему отвечают: «Я оттуда, где струится Тихий Дон, краса степей. Я оттуда, где клубится беспредельный Енисей. Я от Ладоги холодной. Я от синих волн Невы, я от Камы многоводной, я от матушки Москвы». Василий Верещагин на своей картине тоже показал масштаб паломничества. Вот взгляни. Полотно разделено по горизонтали. В верхней части мы видим златоглавый белокаменный храм, а в нижней – множество людей, которые пришли помолиться.
11: И какие они все разные!
10: А здесь представлены все слои общества. И знать, и простолюдины – тут и офицеры в белых мундирах, и монахи, и гимназистки в форменных платьях и соломенных шляпках, и нищие странники.
11: А на переднем плане слева какая группа колоритная?
10: Это крестьяне. Отправляясь на богомолье, они надели белые вышитые сорочки, а женщины повязали яркие платки. Должно быть, селяне проделали немалый путь, натрудили ноги, а вот теперь разулись и отдыхают прямо на земле. Тут же мы видим корзины со снедью. Простые деревенские пожертвования монастырю.
11: А справа почему-то богомольцы стоят на коленях.
10: Не исключено, что вот так, на коленях, они прошли какую-то часть пути ради подвига, во славу Божью. Была такая традиция на Руси.
11: А посмотри, прямо у ног одного из этих странников Василий Верещагин поставил свою подпись.
10: Так художник символически представил себя среди богомольцев на картине «Великая церковь» Киево-Печерской лавры. Разделил с народом упование на Бога и любовь к тому, что свято.
12: Картину Василия Верещагина «Великая церковь Киево-Печерской лавры» можно увидеть в картинной галерее музейного комплекса «Палаты» во Владимире.
0: Краски России.

Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, легко испаряется. Это цитата из сочинения греческого писателя V века, блаженного Диодоха. Подвижническое слово, разделенное на 100 глав деятельных, исполненных ведения и рассуждения духовного. Коротко, сотница. В главе «Почему любовь плотская скоро истощается, а любовь духовная никогда?» святой Диодох противопоставляет телесно-чувственное влечение любви духовной. Союз, основанный на последней, как пишет автор, не пресекается, а если и случаются в отношениях разлады, то их горечь тотчас поглощается сладостью возвышенной любви к Богу и друг другу. Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Священник Андрей Ткачев, однажды сам, вероятно, того не подозревая, максимально четко охарактеризовал свое не только пасторское, но и писательское кредо. Он сказал: «Талант дается человеку не для того, чтобы красиво поведать миру, как мне плохо, а для того, чтобы сказать читателю, которому так же плохо, куда идти, чтобы стало лучше». С удивительным даром отца Андрея, глаголом «жечь сердца людей», сегодня знакомы не только воцерковленные люди, но и все, кто на досуге не прочь провести время с умной и талантливо написанной книгой. У отца Андрея таких книг уже 13. Среди них замечательный сборник авторских размышлений и рассказов о святых под названием «Письмо к Богу». Книга, прежде всего, попытка привлечь внимание человека, замкнувшегося в извечном круговороте «работа, дом, магазин», к куда более высоким материям. Однако высоким не значит недоступным. Напротив, все то, о чем пишет в своем «Письме к Богу» протоиерей Андрей Ткачев, всем нам близко, понятно и старо как мир. Уважение, взаимопомощь, семейные ценности, любовь, наконец. Другое дело, что хорошенько подумать об их истинном смысле нам приходится нечасто. Быт, как говорится, заедает. И в этом мы, кстати, очень похожи на одного из героев книги – Петровича из рассказа «Страна чудес». Сильный и крепкий таксист услышал однажды слова, после которых жить как прежде уже не смог. Их произнес священник на проповеди после церковной службы, на которой Петрович и явился-то чуть ли не в первый раз в жизни, да и то по случаю юбилея. О любви к ближнему, творящей чудеса, читаем мы в рассказе «Эдит». А в эссе под названием «Не суди» получаем несколько потрясающих уроков такого искусства. В очередной раз подчеркивает автор и истинность библейской мудрости, предупреждающей нас о том, что всему свое время. В рассказе «Дамская история», обращенном, кстати, не только к дамам. А завершают книгу увлекательные и очень современно написанные рассказы о великих святых, прославленных Русской Православной Церковью: Николае Чудотворце, Серафиме Саровском, Сергии Радонежском. Названия у книги, несомненно, говорящие, потому что каждая наша мысль, оторванная от земной суеты и обращенная в небо, каждое доброе слово и дело – это весточка, посылаемая нами Богу. Весточка о том, что мы его не забыли. Ну а если вдруг начнем забывать, погружаясь в житейскую трясину, есть хорошее напоминание. Книга протоиерея Андрея Ткачева «Письмо к Богу». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 7-летний Владик из Омской области рано остался без родителей. Мама умерла, а отец не принимал участия в его воспитании. Так ребенок попал в детский дом. Из-за врожденного заболевания мальчик долгое время не мог двигаться самостоятельно. Сильное и постоянное напряжение мышц сковывало его тело. Благодаря фонду «Дорога жизни» 2 года назад Влад приехал на лечение из Омска в Москву. Проект организовал для него обследование, операцию и реабилитацию, которые помогли снять мышечное напряжение. После этого мальчику пришлось заново учиться держать равновесие, чувствовать свое тело и делать первые шаги. Несмотря на боль, усталость и ежедневные нагрузки, Влад упорно занимался. Сегодня он может стоять без поддержки и удерживать собственный вес, ходить за руку со взрослым. А еще за последние месяцы Влад научился читать по слогам и писать. Няня фонда «Дорога жизни» сопровождает мальчика на всех этапах лечения. Она отмечает, что Влад растет добрым и отзывчивым ребенком. Сейчас ему особенно нужны мама и папа, которые поддержат его в дальнейшем развитии. А пока Влад продолжает лечение и реабилитацию и живет в социальном центре фонда «Дорога жизни». Если вы хотите познакомиться с Владом и поддержать подопечных проекта, сделать это можно на сайте фонда дорога-жизни.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». География веры.
1: В 1913 году Белгородскую епархию возглавил епископ Никодим Кононов. Он немало потрудился для канонизации почитаемого белгородцами архипастыря XVIII века святителя Иоасафа Горленко. Епископ Никодим написал несколько книг о святом, составил адресованные ему молитвы, а в 1911 году организовал торжества прославления святителя Иоасафа Белгородского. После революции 1917 года епископ Никодим открыто встал на защиту православной веры. На Рождество в 1919-м архипастыря арестовали, а через два дня расстреляли. 2 ноября 2012 года в Белгороде состоялось обретение мощей священномученика. В 2000 году церковь прославила епископа Никодима Кононова в лике святых.
2: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни – чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
4: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Христианская проповедь часто использует парадоксы. Взять хотя бы такой: «Будьте чисты, как голуби, и мудры, как змеи». Что это означает на практике? Как выглядит это соединение чистоты и мудрости? Нам поможет разобраться отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
5: «И лица во Духом Божиим водятся, си суть сынове Божии».
6: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих».
5: «Якой сама тварь освободится от работы и истления в свободу славы чад Божиих».
4: Как известно, большую роль в формировании христианского богословия сыграли древнегреческие философы – Сократ, Платон, Аристотель. Мы до сих пор пользуемся изобретенными ими терминами – сущность, ипостась и иными. Даже понятие «троица» возникло именно в среде античных мудрецов. Рассуждая над устройством человека, древние философы, наряду с телом и душой, говорили также об уме. Ум, с их точки зрения, представляет собой не просто интеллект или мыслительные способности. Ум – особая составляющая человека, благодаря которой мы можем познавать Бога, понимать Его замысел о нас и о мире. Ровно об этом говорит и святой царь Соломон в одной из своих притчей. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». По учению Православной Церкви, Бог не просто создал нас разумными, способными к познанию своей воли, Он фактически наделил нас частью собственной природы. Разумный Господь сделал разумными свое высшее творение – человека. От полученного дара мы не имеем права отказаться. Ум – один из талантов, которыми человека изначально наделил Господь. При этом Бог дает нам возможность свободно распорядиться полученным даром. Как известно, любая человеческая способность становится совершенной, только если она посвящена Господу. Христос говорит в Евангелии: «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Ум, обращенный к Богу, преображается и становится мудростью. И это хорошо видно на примере святых. Некоторые из них, как, например, святая Мария Египетская, не имели образования, но поражали современников глубиной своего мышления. Если человеческий ум направлен на служение греху, то он со временем теряет силу. Сбываются слова царя Соломона: «Глупцы презирают мудрость». Разум, ослепленный грехом, не только не признает замысла Божия, но всячески противится даже абстрактному признанию его замысла существования. Так он постепенно превращается в собственный антипод – глупость, которая, как известно, является врагом всякого доброго знания. Как же не допустить такой деградации ума, держать его открытым по отношению к Богу? Потому-то апостол Павел в прозвучавшем отрывке называет христиан детьми Божиими. Дети безмерно доверяют своим родителям, видят в них своих несокрушимых защитников. А еще дети открыты для нового, не руководствуются затхлыми клише. Древние христиане жили, соблюдая завет Христа, быть как дети. Они всецело доверяли Богу, оставались Ему верными до последнего вздоха, понимали, что Господь приготовил для них удивительный дар – свое небесное царство. Царство Божие – Его дом, который Он готов разделить с людьми. Поэтому христиан апостол Павел называет также наследниками, то есть теми, кто имеет право владеть собственностью родителя. Бог не скупится на подарки, Он готов и царство свое отдать нам, но только при одном условии – если мы освятим наши слова и поступки верностью Господу. Это и имеет в виду апостол, когда пишет: «Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Плодом такого жизненного следования за Спасителем как раз и является удивительное, но вполне достижимое с Божьей помощью соединение чистоты и мудрости.
0: Апостольские чтения.

0: милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Первая волна русской эмиграции, хлынувшая за рубеж после революции 1917 года, вскоре достигла берегов далекого острова Куба. Поселившись в Гаване, выходцы из России держались друг друга. Они собирались в доме полковника царской армии Вячеслава Гуляева. Вместе молились, отмечали православные праздники и мечтали построить храм. Этим надеждам суждено было сбыться только в 21 веке. В 2008 году в Гаване освятили собор в честь великой русской святыни – Казанской иконы Божией Матери. Путь к этому событию был непростой. Первую православную церковь на Кубе построили греки в конце 50-х годов 20-го столетия. Здесь нашли духовное утешение и русские иммигранты. Но через 20 лет кубинские власти изъяли здание церкви у верующих и передали его молодежному театру. Новая страница в истории православия на Кубе открылась только в 2001 году. По разрешению кубинских властей в Гавану прибыл священник из России. После многолетнего перерыва на острове возобновились богослужения. Они проходили в здании русского торгового представительства. А еще через 7 лет глава Кубы Фидель Кастро одобрил строительство православной церкви. Московский архитектор Алексей Воронцов спроектировал белоснежный пятиглавый храм с шатровой колокольней в традициях древнерусского зодчества. Здание удачно вписалось в облик старой Гаваны. Иконостас, купола и колокола для церкви привезли из России. 9 октября 2008 года митрополит Кирилл, ставший позднее патриархом, совершил чин великого освящения храма в честь Казанской иконы Богородицы. С тех пор под сводами этой церкви молятся Богу русские и украинцы, белорусы и грузины, казахи и кубинцы, французы и канадцы. После литургии прихожане общаются, беседуют, смотрят фильмы о православии и России. При храме открыта библиотека с читальным залом. Есть курсы русского языка. Многонациональный православный приход в Гаване живет и развивается под благодатной защитой древнего казанского образа Божьей Матери.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России. Вера.
2: О Боже, Ты даешь для Родины моей тепло и урожай, дары святые неба. Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Ад невозможно сделать привлекательным. Поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда. Святитель Василий Великий.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний протопресвитера царской армии и флота Георгия Шавельского об императоре Николае II. 1915 год. Первая мировая война. «Государь встретил меня словами: ездили уже на фронт?» «Несколько раз», — ответил я. «Великий князь докладывал мне о вашей чрезвычайно плодотворной работе для армии. Благодарю вас. Примите от меня орден Владимира второй степени», — сказал государь, протягивая мне коробку с орденом. «Ваше Величество, для меня дорого ваше внимание, а от этого освободите меня», — ответил я. «Верю, что для вас, как и для меня, не нужны награды. Но дело не в ленте. Возьмите, чтобы другие знали и видели, что я вас ценю», — закончил государь. «Как редко кто он умел быть добрым и приветливым».
0: Голоса

0: 1604 году немецкий астроном Иоганн Кеплер заявил, что разгадал тайну Вифлеемской звезды, той самой, что возвестила волхвам о рождении Мессии и привела их к яслям Иисуса. И до, и после Кеплера астрономы пытались понять, что за явление наблюдали на небе волхвы. Но никто так и не высказал более убедительной версии. Что же открыл немецкий ученый?
1: 17 декабря 1603 года произошло так называемое слияние планет Юпитера и Сатурна. Слиянием или соединением планет астрономы называют такое их расположение на небе, когда наблюдателю с Земли они кажутся одним космическим телом, проще говоря, большой яркой звездой. Наблюдая за этим редким и красочным явлением, Кеплер заинтересовался, случалось ли такое ранее. Астроном произвел расчеты и обнаружил, что слияние двух планет-гигантов действительно имело место и прежде, и время этого события приблизительно совпадает со временем появления Вифлеемской звезды. В год рождения Христа Юпитер и Сатурн соединились на небе в созвездии Рыб и показались волхвам одной звездой. Согласно древнееврейским традициям, которые могли быть известны волхвам, считалось, что соединение Сатурна и Юпитера в Рыбах является предвестием прихода Мессии. Сочтя это знамением рождения Мессии, восточные мудрецы отправились в путь, чтобы поклониться новорожденному и принести ему свои дары. И звезда указывала им дорогу. Так говорится в Евангелии. Каким образом звезда могла указать дорогу? Среди астрономов нет единого мнения по этому вопросу. Возможно, появление Вифлеемской звезды сопровождалось зодиакальным светом, слабым свечением, имеющим форму конуса. Своей вершиной этот конус и указывал путь волхвам.
0: Со временем открытие Кеплера было забыто, а точнее стало восприниматься исключительно с точки зрения истории астрономии. Однако в 1923 году немецкие ученые, расшифровавшие вавилонские клинописные документы, обнаружили там упоминание о слиянии планет в начале нашей эры. В записях астрологической школы древнего Вавилона, а мы помним, что волхвы были с Востока и, возможно, из Вавилона, говорилось о том, что Юпитер и Сатурн находились неподалеку друг от друга на протяжении долгого времени. Это открытие вновь пробудило интерес ученого мира к теории Кеплера. Ее решили проверить уже с современных позиций. И математические расчеты подтвердили. В первые годы первого века от Рождества Христова Юпитер и Сатурн действительно образовали соединение. Современный астроном, помощник директора обсерватории в графстве Чешир Тим О'Брайен, говорит, что подобное слияние планет представляет собой очень захватывающее зрелище. После того, как планеты выстраиваются в ряд на своих орбитах, Земля начинает как бы обгонять их, из-за чего кажется, будто Юпитер и Сатурн меняют направление своего движения в ночном небе, объясняет О'Брайен. Соединение планет такого типа происходит примерно раз в 900 лет. Так что 2000 лет назад астрономы должны были воспринять это как знак от Бога, что произошло нечто чрезвычайно важное.
2: Теория Кеплера не является неоспоримой. И все-таки большинство современных астрономов с ней согласны. Не противоречит она и историческим фактам. Древние волхвы были мудрецами, учеными людьми. Они наблюдали за движением небесных тел и придавали большое значение всему, что видели на небосклоне.
0: Однако, как бы мы ни пытались объяснить феномен Вифлеемской звезды, смысл этого события для нас никак не меняется. И тот же Иоганн Кеплер прекрасно это понимал. Посвятив много времени и сил разгадке Вифлеемской звезды, он не забыл сопроводить свои выводы следующим весьма важным замечанием. «Библия говорит с людьми тем языком, каким они привыкли говорить. Она не есть учебник оптики или астрономии, но имеет в виду более высокие цели».
3: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В эфире радио «Вера».

Сегодня, 4 июля, Церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Святой мученик Луарсаб в начале 17 века правил Картли, одним из княжеств Грузии. В это время Грузия была зависима от Персидского царства. Персы собирали дань, могли свергать грузинских царей. Так, по приказу шаха Аббаса, был отравлен отец Луарсаба, царь Георгий X. Луарсаб вступил на престол совсем юношей. Персидский шах надеялся, что сможет манипулировать молодым царем. По замыслу персов, Грузия должна была стать своеобразным буфером между ними и воинственной Османской империей. В 1609 году турки захватили юг Грузии и вторглись на восток страны. Луарсаб чудом избежал плена, но ему удалось собрать армию и дать решительный бой. Накануне сражения грузинское ополчение провело всю ночь в молитве. Утром все причастились. Силы были неравны, но 14 тысяч воинов Луарсаба смогли обратить в бегство 60 тысяч османов. Персидского шаха Аббаса встревожила эта победа. Он испугался усиления Луарсаба и попытался натравить на него других грузинских князей. Но замысел провалился. Тогда шах вторгся в Грузию с огромным войском. Луарсаб заключил союз с царем соседней Кахетии Теймуразом. Вместе они выступили против Аббаса. Но в их лагере оказались предатели. Луарсаба взяли в плен. 7 лет его держали в оковах за то, что царь отказался отречься от Христа и сменить веру. Шах приказал казнить мученика. По преданию, ночью над телом Луарсаба засиял луч неземного света. У Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним как к самолитвенникам, и, вспоминая святого Луарсаба, царя Карталинского, мы просим: «Святой мученик Луарсаб, моли Бога о нас».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Поговорим о том, как членам семьи проходить через потери близких и как в этом помогают взаимная поддержка и молитва. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Страницы летописи. Россия, 16 век. Иосифо-Волоцкий монастырь. Сырая мрачная келья, больше похожая на тюремную камеру. Окон нет, поэтому в комнатушке всегда плохо пахнет и в воздухе висит гарь от свечей. Старец в поношенной рясе пишет на стене угольком.
1: Мое сердце, изнемогающее от печали, укрепи небесной милостью, Господи.
2: Получено письмо из Москвы. Митрополит Даниил рассмотрел твою просьбу. Как еретик ты не заслуживаешь прощения. По-прежнему тебе не разрешается пользоваться пером и бумагой.
1: Всю свою жизнь боролся я с ересью. Какой же я еретик? Но в главном, скажи, помиловал ли меня митрополит?
2: Нет, как еретик ты не можешь причащаться.
1: Сколько раз я уже каялся в невольных грехах моих. Если ошибся я в переводе книг, то неумышленно.
2: Митрополит дал тебе совет: сделаться умирающим и так получить святое причастие.
1: Никогда я не стану лгать и лукавить в таких вещах.
2: Ну, тогда прощай.
0: Максим стоит в задумчивости, катает уголек по ладони, а затем, вздохнув, продолжает писать на стене.
1: Сердце мое, жестокое более, чем камень или железо, умягчи, Господи, истинным умилением, чтобы мог я благословить тебя.
0: Максим Грек приехал в Москву по личному приглашению великого князя Василия Ивановича. Тот получил в наследство богатую библиотеку греческих рукописей и желал, чтобы они были переведены на церковно-славянский язык. Чтобы привезти в Москву грамотного переводчика, на Афон отправилось целое посольство. Выбор монастырского начальства пал на образованного инока Максима, который долго путешествовал по свету, учился наукам в Париже и изучал античное искусство в Италии. Но всем наукам и искусствам предпочел служение православного монаха. Максим долго отказывался от лестного предложения, которое сулило немалую материальную выгоду. Но все же монастырское начальство отправило Максима в далекую Москву. В русской столице его встретили очень приветливо, поселили в чудовом монастыре на содержание великого князя и для начала попросили перевести с греческого псалмы с толкованием. Максим переводил на латынь, а его помощники уже на церковно-славянский. Больше года длился этот труд. Великий князь остался весьма доволен его результатом, щедро наградил переводчиков и предложил ученому монаху, который к тому моменту уже выучил и русский, и церковно-славянские языки, заняться исправлением богослужебных книг. Понимая, что он еще не владеет новыми языками в совершенстве, афонский инок долго не соглашался взяться за этот труд и горячо просил князя отпустить его на родину. Но редко кому в истории удавалось переспорить князей. Пришлось Максиму взяться за богослужебные тексты, которые из-за огромного количества ошибок, допускавшихся при переписывании, были в большом беспорядке. В это же время великий князь Василий собрался развестись с женой, которая была бесплодна, и жениться во второй раз на Елене Глинской. Возглавивший русскую церковь митрополит Даниил благословил этот беззаконный брак. Но Максим, до сих пор упражнявшийся лишь в обличении различных ересей, со всем пылом одаренного полемиста обрушился на этот союз. Гнев князя не заставил себя долго ждать. Тотчас же в переводах Максима были обнаружены ошибки, и монах был отдан под суд. Суд признал его еретиком, и несчастного грека сослали в Волоцкий монастырь, славившийся своим строгим уставом. Но и это было не самым страшным. Максиму запретили причащаться и пользоваться письменными принадлежностями. 20 лет он провел в заточении. Менялись митрополиты, умерла Елена Глинская. Но отпускать греческого монаха на волю никто не собирался. Слишком близко он узнал русский двор и нравы в государстве. Во время своего заточения он не терял присутствия духа и написал на стенах своей темницы канон Святому Духу Утешителю, который до сих пор читают в церкви. Максим сумел простить своих мучителей. Когда московский митрополит Даниил, в свою очередь, попал в опалу, Максим Грех послал ему письмо, прося прощения и предлагая примириться. Только перед самой смертью Максима перевели в Свято-Троицкую лавру, где ему было разрешено приступить к церковным таинствам. В последние годы жизни он имел возможность продолжить и свое богословское творчество. К нему даже обращались за консультацией от имени царя, прося разоблачить сектантский характер некоторых учений, приглашали на Стоглавый собор. Но Максим от царских приглашений учтиво отказался, ссылаясь на дряхлость. После смерти преподобного многие его труды были изданы, а сам он причислен церковью к собору Радонежских святых.
3: Житие святых.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу», и я ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. Во второй главе послания к римлянам апостол Павел поднимает такую тему, как соотношение закона Божия и язычников. Апостол Павел пишет: «Братья, слава и честь и мир всякому делающему добро, во-первых, иудею, потом и эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Итак, все, кто вне закона согрешили, вне закона и погибнут. И все, кто под законом согрешили, по закону судимы будут. Ибо праведны у Бога не слушатели закона, но исполнители закона, те оправданы будут». Действительно, как не принять слова апостола о том, что Бог воздаст каждому по делам его? Но с другой стороны, разве не сам же апостол утверждал, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа? Пытаемся разобраться в этом видимом теоретическом противоречии. И первое, на что следует обратить наше внимание, это та духовная реальность, которая для апостола Павла не требует доказательства, ибо основана на его личном опыте. Реальность эта состоит в том, что вера в Искупителя и Спасителя Иисуса Христа открывает сердце человека для благодати Святого Духа, той благодати, которая преображает искаженную грехом человеческую природу, ум, сердце, совесть и его поступки. Обретая Духа Христова, апостол мог воскликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». В Духе Святом человек следует не голосу греха и не послушание воли Божией, но приносит плод Духа, а именно любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Для людей веры не нужен закон, который и выражает волю Божию, и принуждает исполнять ее. То добро, которого требует закон, творится людьми веры без всякого принуждения. Поэтому вера, по мысли апостола Павла, которая не проявляется в делах человека, есть абсурд. Это и вовсе никакая и не вера. Но как же обстоит дело с теми людьми, которые жили до Христа и сегодня живут, не зная о Христе, не просвещенные Его благовестием спасения? Апостол Павел видел мир, не знавший и не знавший.

0: Итак, иудеи и эллины. Иудеи имели закон, данный им Богом и записанный для того, чтобы все могли читать и его слушать, стараясь верно следовать воле Божией в нем, этом законе выраженной. Эллины не имели подобного божественного закона, но ведь известно, что и неверующие в Бога язычники, способные на добрые дела и высоконравственные героические поступки, ничуть не меньше, чем имеющие закон иудеи. Этот факт апостол Павел объясняет тем, что язычники имеют некий врожденный нравственный закон, закон внутри самих себя. Они, пишет он, сами себе закон. Этот закон, таким образом, написан не на скрижалях каменных, но на скрижалях их сердец. Об этом свидетельствуют не только их добрые дела, но также и их совесть, тот нравственный судья внутри человека, который строго оценивает человеческие поступки. Да, действительно, совесть неотъемлема от нравственной природы человека. Она существует в каждом человеке, в том числе и в язычнике. Однако нам следует помнить и о том, что после грехопадения Адама люди живут уже не в раю, но еще не в Царстве Божьем. Они живут в мире зла, в котором все несет в себе печать греха. Грехом повреждена вся человеческая природа, в том числе и его совесть. Не окончательно, но все-таки повреждена. Поэтому апостол Павел и пишет, что исполняет нравственную заповедь закона не все язычники, но лишь некоторые, лучшие из них. И, конечно, не всегда, но иногда. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Чтение. Размышления о литературе.
2: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В час смерти человек вспоминает прожитую жизнь. Какие в тот час приходят к нам воспоминания? Писательница Элизабет Гаскелл ставит такой вопрос в одном из эпизодов романа «Жены и дочери». Отец, 17-летний Молли Гибсон, женился во второй раз. К мачехе Молли испытывает неприязнь. В первый день после свадьбы, оставшись наедине с отцом, Молли говорит, что не будет называть мачеху мамой. Отец не возражает, но девушка видит, что он огорчен. Проходит несколько минут, и Молли порывисто говорит: «Папа, я буду звать ее мамой». «Ты не пожалеешь об этом, Молли», — отвечает отец, «когда наступит твой последний час». Слова мистера Гибсона – универсальное этическое правило. Принимая решение, стоит подумать, будем или не будем мы жалеть о них в последний час. «Кто имеет память смертную, не согрешит вовек», — сказал Авва Дорофей, духовный писатель VI века. Правильная память о смерти не имеет ничего общего с унынием. Напротив, она мотивирует жить полной, осмысленной жизнью. И, конечно, принимать верные решения, о которых мы не будем сожалеть. Мачеха искренне привязывается к Молли. Так героиня понимает, что отец был прав, и она приняла правильное решение, о котором не будет сожалеть.
1: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографий. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостьей программы будет методист образовательного проекта «Клевер Лаборатория», педагог-психолог высшей категории Наталья Васюкова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Когда христианин видит перед собой грешника, как он призван к нему отнестись? Ответ на этот вопрос мы слышим от Христа в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. Он читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «И приходя Иисус оттуда...»
2: «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: „Милости хочу, а не жертвы“, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“.
1: Праведники, но грешники на покаяние.
0: Недавно я писал небольшой текст о прощении и, заглянув в Ветхий Завет, понял, что наши привычные рассуждения о важности прощения вне христианской парадигмы совсем не так очевидны, как мы привыкли об этом думать. За 2000 лет проповеди христианства некоторые вещи стали для нас так привычны, что мы даже не представляем себе, что может быть по-другому. И прощение – одна из таких вещей. Если мы посмотрим в Ветхий Завет, окажется, что впервые сам разговор о прощении возник между Иосифом Прекрасным и его братьями. Когда он был ребенком, они из зависти продали его в рабство. Много лет спустя, узнав Иосифа в египетском начальнике, его братья испугались, что он начнет им мстить. Однако Иосиф простил братьев. Впрочем, само прощение не стало нормой во времена Ветхого Завета. Чего только стоит закон «око за око и зуб за зуб». Мы часто не думаем об этом, но в законе Моисеевом вообще нет заповеди со словом «прости». Впервые ясный и прямой призыв простить врага появляется в книге Иисуса сына Сирахова, которая была написана за пару столетий до Рождества Христова. Впрочем, человек, который знает Писание, вспомнит, что помимо прощения в Ветхом Завете есть призыв к милости, через который люди постепенно приводились к идее прощения. Например, уже в том же законе Моисея есть призыв позаботиться о враге, если он попал в беду и страдает. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже поставлен вопрос о соотношении строгости и милости. Проходя по Капернауму, Иисус видит мытаря и зовет его следовать за собой. Но куда же? Удивительно, но они приходят в дом, в котором собираются многие мытари и грешники. Не просто какие-то люди, у которых есть грехи, в конце концов, у кого их нет. Однако специальное уточнение делает эту ситуацию нарочитой. Как будто бы в дом были собраны те, с кем в обычной жизни мало кто общался. Из Ветхого Завета мы знаем, что блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Но в Новом мы слышим, что Иисус собирает их под одной крышей и общается с ними, разделяя трапезу. Фарисеи всем этим ужасно возмущены. Приличный человек должен общаться с приличными людьми и никакого снисхождения к неприличным не испытывать. И уж тем более тот, кто называет себя учителем и ведет за собой других. Но почему же для Иисуса это было так важно? Почему он не боялся осуждения со стороны фарисеев? Почему призывал их к милости, а не к жертвам? Многим кажется странной мысль о том, что милость может кого-то исцелить. Расслабить – да. Как будто бы позволить поступать так же снова и снова. Но исцелить, вернуть к праведности – как? В данном случае важно понять, что слово «милость» – это не синоним потаканию. В еврейском языке Ветхого Завета было слово «хесед», которое означало «милость», «любовь» и «верность» одновременно. И это именно та любовь, которая была так важна в жизни народа Божьего. Именно она поддерживала людей в тяжелых испытаниях, снисходя с любовью к грешникам и возвращая их на путь истинный. Порой она была требовательной и обличительной, порой снисходительной, но всегда она была верной и спасающей. Фарисеи рассуждали так: «Кто с нами, тот с нами, а гибель грешников – их проблема». Говоря с ними о милости, Господь ждет от них не просто снисхождения, но милосердной и верной любви, которой не может быть все равно, которая готова сделать все, чтобы спасти грешника.
3: День за днем. Радио

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Маленький Ваня Литовкин проснулся от того, что кто-то настойчиво трепал его за плечо. Он открыл сонные глаза. Рядом стояла мама. «Вставай, сынок!» – встревоженно прошептала она. «Село горит. Нужно из избы выходить». На улице было светло, как днем. Пахло гарью, от черного дыма у Вани начало щипать в глазах. Кто-то бежал с ведрами тушить занявшийся огонь, кто-то грустно смотрел, как, догорая, рушатся стропила его жилища. К избе Литовкиных огонь пока не подобрался. Ваня смотрел на их небольшой уютный дом с резными наличниками. Его своими руками строил отец незадолго до своей смерти. Дом был памятью об отце. Ваня представил, как огонь пожирает их жилище, и слезы подступили к глазам ребенка. Чуть в стороне темнела большим куполом сельская церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Не помня себя, Ваня вдруг вырвался из рук матери и бросился к храму. Подняв руки вверх, мальчик закричал: «Царица Небесная, пожалуйста, оставь нам наш домик!» В ту ночь выгорело почти все село. Спасти удалось лишь несколько домов. Уцелела и изба Литовкиных. Огонь даже не притронулся к ней. С тех пор Ваня каждый день в молитвах благодарил Божью Мать за ее милость. А когда подрос, ушел в монастырь Оптина-Пустынь и принял монашеский постриг с именем Иосиф. Люди приезжали к нему, старцу Иосифу Оптинскому, просить молитв о себе и своих близких, веря, что его молитва угодна Богу. А он призывал молиться всех и каждого и говорил: «Где есть чистота сердца, там и помощь Божья бывает. Молитесь и просите помощи у Бога. Хранит Господь всех любящих Его».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера».
1: Воздух живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Узкой тропинкой к гранитам прибрежным вышел, стою. Нежу простором, суровым и нежным, душу мою. Сосны недвижны на острове, словно в дивном краю. Тихие волны лепечут любовно сказку свою. Валерий Брюсов.

Радио «Вера». Светлое радио. Солнце не всходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Антон Чехов.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Леонида Пантелеева «Я верую». Много раз в моей жизни бывало, что якобы случайно встречался я с братьями и сестрами по вере. Вот Витебский, тогда еще детско-сельский вокзал. Если не ошибаюсь, 30-й год. Я живу в детском селе. Возвращаюсь туда, стою на перроне, жду второго звонка. Подходит Вера Павловна Калицкая, детская писательница, жена Александра Грина. Стоим у вагона, разговариваем на разные литературные темы. Вдруг лицо ее освещается улыбкой, и она говорит: «А мы с вами, оказывается, единомышленники». И показывает глазами мне на шею, где блеснула, по-видимому, цепочка нательного креста. Недавно я узнал, прочел где-то, что верующим был и сам Грин. К нему уже в советские годы пришел сотрудник какой-то газеты или журнала, просил написать статью на тему «Почему я не верю в Бога?». Грин отказывался, отмахивался, а потом рассердился и говорит: «А почему вы, молодой человек, думаете, что я не верю? Я мог бы написать для вас статью «Почему я верю в Бога?». Но ведь не напечатаете».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Добрый вечер, Маргарита Константиновна. Благодать-то какая на улице. Ни ветерка. Наслаждаетесь тихим вечером?
2: Здрасте, Андрей Борисович. Погода замечательная. Только не радостно мне. Все думаю про беспорядки на Ближнем Востоке. Что же это такое творится в мире, Андрей Борисович?
1: Война. Что тут скажешь?
2: Для нас с вами война – это только слово. А там дети страдают. Куда же Бог-то смотрит?
1: Тут весь парадокс. Знаете, в чем заключается, Маргарита Константиновна? В том, что Бог в этой войне – самая главная мишень. Может, помните второй псалом? «Восстали цари земные на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Поэт с начала 19 века Василий Капнист так это в стихах изложил. «По что смущаются владыки, текут вслед буйства своего? Земные восстают владыки на Бога и Христа Его. Рекли, заветы их отринем, железные узы разорвем и, презря власть их, свые скинем, несносный тяжкий их ярем».
2: А к современности насколько эти слова применимы? Свергающие Бога. Это те, кто старинные церкви и монастыри захватывает, оскверняет?
1: Дело не только в разрушении храмов. Восстали на Христа, значит, и на тех детей, о которых вы печалитесь, восстали. Есть такая закономерность. Все, что ты делаешь для некого человека, пусть самого пропащего, ты делаешь для Творца Вселенной. Накормил бездомного? Бога накормил. Боль ему причинил? Богу нанес рану. А уж когда речь идет о тех, кто несет скорби детям, во втором псалме дальше сказано: «Живущий на небесах посрамит их, Господь поругается им, скажет им в гневе своем и яростью своей приведет их в смятение».
2: Но едва ли псалмопевец говорит здесь не о сирийских и прочих бандитах. Речь идет конкретно о наказании тех, кто Христа распял.
1: Вот, вы сейчас удивительную вещь изрекли, Маргарита Константиновна. Конкретно о распятии Христа вы сказали, царь Давид писал. Но ведь это было написано за 1000 лет до Рождества Христова.
2: Слушайте, а ведь действительно. Как же это я не сообразила сразу. Псалтырь – это же Ветхий Завет. Что же это получается?
1: А то и получается, что здесь пророчество, основной смысл которого для вас очевиден, поскольку это уже свершившееся событие. Действительно, в первую очередь, этот псалом – предсказание о пришествии Мессии, то есть Христа. Он так и называется – мессианский. Только восстание против Бога, попытка свергнуть Его власть, отменить Его законы тянется через всю человеческую историю. И события на Ближнем Востоке вполне укладываются в этот ряд.
2: А, так и есть. Через всю историю. И ради чего? Может, я и наивная, но мне это кажется безумием. Затевать войны, в которых страдают дети, попираются законы добра.
1: Царь Давид с вами вполне солидарен в этом. Свой псалом он начинает горестным восклицанием. «По что метутся народы? Замышляют люди тщетное». То есть напрасное. Но он уверен еще и в том, что восстание против Бога не только бессмысленно, но и наказуемо. Что Господь, в руках которого все пределы земли и все народы, яростью своей приведет их в смятение, поразит их жезлом железным и сокрушит, как сосуды горшечника.
2: Ой, какие грозные слова. Я человек мирный, и против Бога восставать мне никогда не хотелось. И то страшно их слышать.
1: Вот именно на такое отношение ко Творцу и настаивает Давид. «Служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Примите наставление, чтобы не прогневался Господь, и вы не погибли, сбившись с пути праведного, когда возгорится ярость Его». Здесь, конечно, не парализующий волю бездумный страх подразумевается, а благоговение перед тем, что свято, безусловно, незыблемо. А рядом с таким благоговением всегда стоит надежда. «Блаженны все надеющиеся на Него». И этими словами завершает пророк второй псалом.
2: А как вам кажется, Андрей Борисович, можем мы хоть какую-то пользу принести тем, кто страдает в военных конфликтах? Или все наши переживания впустую?
1: По большому счету, Маргарита Константиновна, нет такой ситуации, в которой один человек бессилен помочь другому. Больного и здорового, живого и умершего я могу поддержать своей молитвой, своим ходатайством перед общим нашим Создателем. И о тех, кто страдает сейчас на Ближнем Востоке, мало вздыхать, бессмысленно злиться на их палачей. Помолиться о них – это реальная помощь.
2: А второй псалом, он молитвой считается?
1: Конечно, считается. Не только второй. Псалтырь на Руси всегда была любимым молитвословом.
2: Непременно попробую читать псалмы именно как молитвы. Спасибо вам, Андрей Борисович. Очень вы меня утешили.

0: Сегодня, 4 июля, церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Преподобно-мученик Георгий, в миру Герасим Лавров, родился в 1868 году в Орловской губернии в крестьянской семье. Когда мальчику было 12 лет, он с родителями побывал в Оптиной пустыне, где старец Амвросий предсказал, что Герасим останется в монастыре. После кончины отца юноша стал монахом Оптиной пустыни, приняв в постриге имя святого Георгия. 3 года перед революцией отец Георгий был настоятелем Георгиевского монастыря в городе Мещовск, Калужской губернии. В 1918 году его обвинили в тайном заговоре и хранении оружия и собирались расстрелять. Но в последний момент заменили расстрел 5 годами заключения. В тюрьме батюшка старался всех утешить и ободрить. Он со слезами уговаривал умирающего исповедаться, если видел, что человек уходит из этой жизни озлобленным. Из тюрьмы отцу Георгию помог выйти своим заступничеством епископ Феодор Поздеевский. Отец Георгий поселился в Москве в Свято-Даниловом монастыре, где ежедневно принимал множество людей. Хотя он был малообразованным, закончил всего 3 класса, к нему тянулась интеллигенция, молодежь. «Золотце, золотой мой, деточка», — так старец обращался к людям. В 1928 году отца Георгия арестовали во 2-й раз и приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. Там батюшка заболел раком гортани. После освобождения старец поселился в Нижнем Новгороде, но прожил только год. В 2000 году святые мощи старца были обретены и перевезены в московский Свято-Данилов монастырь. Гонения на русскую церковь в 20 веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Преподобно-мученик Георгий Лавров, будучи уже немощным человеком, не оставил свою паству, не отрекся от своего служения и от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой. «Преподобно-мученик Георгий, моли Бога о нас».
1: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
2: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толкском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и из семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что при саженце, вот 2 мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории. 1 сажен здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничником в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
1: В эфире программа «Добрые вести». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл высадил саженцы сибирских кедров на территориях Казанского кафедрального собора и Владимирского собора города Ставрополя. Эти саженцы преподнесла в дар Ставропольской епархии и митрополиту Кириллу настоятельница Свято-Введенского Толкского женского монастыря игуменья Варвара Третьяк во время паломнической поездки духовенства епархии.
2: Дело в том, что в середине июня делегация Ставропольской епархии, священники, миряне, более 20 человек, совершили паломническую поездку по местам святителя Игнатия Брянчанинова. И мы были в том числе в Толбском женском монастыре близ Ярославля, где находится мощи святителя Игнатия. И за монастырской оградой на берегу Волги находится кедровая роща. Эти кедры были высажены при Иване Грозном аж 500 лет тому назад. И пару десятков кедров сохранилось. Они 500-летние, удивительные, мощные, красивые, интересные. Ну, некоторые погибли, а потом уже монахини, уже в новейшее время, да и прежде, скорее всего, стали брать шишечки и семян создавать вот такие вот новые саженцы. И нам так посчастливилось, что три саженца, вот два мы посадили сегодня на Казанском кафедральном соборе на территории, а один саженец здесь, на Владимирском соборе. Бог даст, они вырастут, будет память большая. Именно от того места, где находятся мощи святителя Игнатия Брянчанинова.
1: Также глава Ставропольской митрополии осмотрел, как идет строительство новых зданий Свято-Успенской и Свято-Владимирской гимназий города Ставрополя и ознакомился с ходом строительных работ в новом здании Ставропольской митрополии. 8 июля, в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в Ставрополе пройдет Всероссийский парад семьи. Мероприятие призвано прославить и укрепить традиционные семейные ценности, напомнить о важности любви, верности и взаимопонимания в браке. Традиционно празднику предшествует молебен святым Петру и Февронии, а завершается он награждением многодетных и крепких семей, чествованием победителей конкурсов «Семья года» и «Молодая семья», а также концертной программой и мастер-классами. Организаторы приглашают всех жителей краевой столицы присоединиться к празднику, чтобы разделить радость этого светлого дня и еще раз задуматься о значении семьи в жизни каждого человека. Сбор всех желающих поучаствовать в параде в 16:30 у стелы пограничникам в Парке Победы. Шествие пройдет по центральной аллее парка и финиширует у главной сцены. 2 июля состоялось подписание договора о сотрудничестве между Федерацией шахмат Ставропольского края и Невинномысским медицинским институтом. Договор подписали президент Федерации, руководитель миссионерского отдела Ставропольской епархии, священник Антоний Скрынников и ректор института Станислав Наумов. В рамках подписанного документа будет реализован уникальный для России проект. С нового учебного года в институте в сетку часов будет введен обязательный предмет – шахматы, преподавать который будут опытные гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в институте будет функционировать шахматный студенческий клуб, для которого в том числе уже заказаны 2 шахматных робота с искусственным интеллектом. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: И о христианах. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Христиане не на оперы, не на танцы, не на банкеты, не на увеселение мира сего позваны, но на покаяние и скорби и кресты. Надо всякому свой крест нести и за Христом, понесшим крест, последовать, и так за Ним и через Него в Царствие Божие войти.
5: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. У современного художника Семена Кожина есть необычайно сильное и проникновенное историческое полотно, которое называется «М.М. Тучкова на Бородинском поле». М.М. – это Маргарита Михайловна, жена героя войны 1812 года генерала Александра Тучкова. Маргарита Михайловна вошла в историю как образец супружеской верности и преданности. И по сей день эта удивительная женщина вдохновляет художников, поэтов, писателей. Именно о ней книга современного автора Александра Ананичева «Жена генерала» 1812. Жизнь Маргариты Тучковой и вправду напоминает увлекательный и волнительный роман «Любовь одна и на всю жизнь», трагическая потеря любимого мужа, монашество, в котором женщина вновь обретает смысл и радость бытия. Автору книги удалось невероятно тонко прочувствовать и передать образ Маргариты Михайловны и сделать так, чтобы историко-биографическое повествование о ней стало по-настоящему художественным. И оно притягивает с первой же страницы, когда главная героиня видит необыкновенный пророческий сон. И уже хочется, не отрываясь, прочитать все сразу и до конца. И это вполне можно сделать, если в запасе есть свободный час. Захватывающее повествование книги «Жена генерала 1812», иллюстрированное прекрасными рисунками, Александру Ананичеву удалось уместить в 50 с небольшим страниц. Такая лаконичность абсолютно не повлияла на насыщенность сюжета. В нем масса неожиданных поворотов и обилие интереснейших деталей. С замиранием сердца ждешь, как отреагирует главная героиня на письмо с признанием в любви, которое отправляет ей из армии будущий муж. С радостью читаешь о свадьбе Маргариты и Александра Тучкова. Поражаешься храбрости и верности жены, отправившейся вместе с любимым супругом в шведский поход, переодевшись денщиком. А когда после Бородинского сражения Маргарита Тучкова будет бродить по полю в поисках убитого мужа, именно этот сюжет отражен на упомянутом полотне художника Кожина. Читателю, возможно, придется сдерживать слезы. Александр Ананичев мастерски расставил акценты повествования. Его книга побуждает не мечтать о любви, а утверждает: истинная любовь заложена Богом в каждом из нас, и она может стать такой же чистой и сильной, как любовь жены генерала. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор». Радио «Вера».

0: Светлое радио. Ларец слов.
1: В нашей культуре издревле живет предание, что Иисус Христос родился и вырос в семье плотника. Мы абсолютно уверены, что Иосиф Обручник, воспитатель Спасителя, зарабатывал на жизнь обработкой дерева. Дополняет нашу убежденность картины эпохи Возрождения, где Иосиф и маленький Христос вместе пилят бруски дерева. Однако, если внимательнее изучить культуру Палестины времен Спасителя, то выяснится, что Иосиф Обручник был не только плотником, но еще и каменщиком. Разрешить наше недоумение поможет слово «тектон». В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «тектон». Церковнославянский текст Евангелия от Марка содержит такие слова. «Не сей ли есть тектон, сын Мариин?» Таким вопросом задавались жители Назарета, услышавшие проповедь Христа. «Тектон» — слово греческого происхождения, которое дословно переводится как «строитель». Непонятно, почему переводчики Писания на славянский язык оставили его без изменений. Возможно, потому что сомневались, каким именно строителем был Иосиф и, соответственно, какому ремеслу обучил он Христа. Так как в средневековой Руси было принято строить в основном из дерева, то под тектоном подсознательно стал пониматься именно плотник. Однако в Палестине до сих пор главным строительным материалом служит камень. И Иосиф Обручник был строителем, но не только плотником, а, скорее всего, еще и каменщиком. Именно строительным ремеслом владел и Христос. Итак, запомним, что церковнославянское слово «тектон» традиционно переводится на русский язык как «плотник». Однако более правильный перевод – это «строитель».
0: Ларец слов.

0: Город Белгород расположен на южной окраине среднерусской возвышенности на берегах рек Веселки и Северского Донца. Православие достигло здешних мест еще в X веке. Киевский митрополит Леонтий тогда направил в Белгород епископа. Белгородская епархия вскоре исчезла под ударами монголо-татарского нашествия, но была восстановлена в 1667 году по указу царя Алексея Романова. В XVIII веке церковью в Белгороде управлял мудрый архипастырь, епископ Иоасаф Горленко. В своей библиотеке святитель собрал книги по истории, географии, медицине и прочим наукам. Епископ Иоасаф стремился сделать церкви центрами просвещения для прихожан. Сегодня святитель Иоасаф – небесный покровитель города Белгород. Он почивает нетленными мощами в кафедральном Преображенском соборе.
1: Радио «Вера» в Белгороде можно слушать на частоте 103,2 FM. Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 4 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! У микрофона священник Антоний Борисов. Христианская проповедь часто использует парадоксы. Взять хотя бы такой: «Будьте чисты, как голуби, и мудры, как змеи». Что это означает на практике? Как выглядит это соединение чистоты и мудрости? Нам поможет разобраться отрывок из 8 главы послания апостола Павла к римлянам, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
4: «И лица бо Духом Божиим водятся, сии суть сынове Божии.
5: Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих».
4: «Яко и сама тварь освободится от работы и тления в свободу славы чад Божиих».
3: Как известно, большую роль в формировании христианского богословия сыграли древнегреческие философы – Сократ, Платон, Аристотель. Мы до сих пор пользуемся изобретенными ими терминами – сущность, ипостась и иными. Даже понятие «троица» возникло именно в среде античных мудрецов. Рассуждая над устройством человека, древние философы, наряду с телом и душой, говорили также об уме. Ум, с их точки зрения, представляет собой не просто интеллект или мыслительные способности. Ум – особая составляющая человека, благодаря которой мы можем познавать Бога, понимать Его замысел о нас и о мире. Ровно об этом говорит и святой царь Соломон в одной из своих притчей. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». По учению Православной Церкви, Бог не просто создал нас разумными, способными к познанию своей воли, Он фактически наделил нас частью собственной природы. разумный Господь сделал разумными свое высшее творение – человека. От полученного дара мы не имеем права отказаться. Ум – один из талантов, которыми человека изначально наделил Господь. При этом Бог дает нам возможность свободно распорядиться полученным даром. Как известно, любая человеческая способность становится совершенной, только если она посвящена Господу. Христос говорит в Евангелии: «Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим». Ум, обращенный к Богу, преображается и становится мудростью. И это хорошо видно на примере святых. Некоторые из них, как, например, святая Мария Египетская, не имели образования, но поражали современников глубиной своего мышления. Если человеческий ум направлен на служение греху, то он со временем теряет силу. Сбываются слова царя Соломона: «Глупцы презирают мудрость». Разум, ослепленный грехом, не только не признает замысла Божия, но всячески противится даже абстрактному признанию его замысла существования. Так он постепенно превращается в собственный антипод – глупость, которая, как известно, является врагом всякого доброго знания. Как же не допустить такой деградации ума, держать его открытым по отношению к Богу? Потому-то апостол Павел в прозвучавшем отрывке называет христиан детьми Божиими. Дети безмерно доверяют своим родителям, видят в них своих несокрушимых защитников. А еще дети открыты для нового, не руководствуются затхлыми клише. Древние христиане жили, соблюдая завет Христа, быть как дети. Они всецело доверяли Богу, оставались Ему верными до последнего вздоха, понимали, что Господь приготовил для них удивительный дар – свое небесное царство. Царство Божие – Его дом, который Он готов разделить с людьми. Поэтому христиан апостол Павел называет также наследниками, то есть теми, кто имеет право владеть собственностью родителя. Бог не скупится на подарки, Он готов и царство свое отдать нам, но только при одном условии – если мы осветим наши слова и поступки верностью Господу. Это и имеет в виду апостол, когда пишет: «Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Плодом такого жизненного следования за Спасителем как раз и является удивительное, но вполне достижимое с Божьей помощью соединение чистоты и мудрости.
2: Апостольские чтения.

0: вера. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-западе Тверской области, в Зубцовском районе, на берегу реки Вазуза, есть крошечная деревенька Гнездилово. Числится она заброшенной, но все же в ней иногда появляются люди. Они приезжают сюда, чтобы посмотреть на руины затонувшего храма Владимирской иконы Божией Матери, которые величественно возвышаются над гладью Вазузского водохранилища примерно в 1,5 километрах от деревни. От Москвы до Гнездилова примерно 3 часа езды. Потом 20 минут пешего пути через поля, и мы в урочище Архангельское Чашниково. Когда-то здесь стояли дома и жили люди, но в 70-е годы 20 века при строительстве гидроэлектростанции местность затопили. Вместе с селами ушла под воду и Владимирская церковь, возведенная здесь еще в конце 18-го столетия. По одной из самых распространенных версий, строителем церкви был богатый купец по фамилии Лихачев из деревни Александровская. Он построил храм в память о погибшем сыне. Впрочем, это лишь предположение исследователей. Единственное же на сегодняшний день упоминание о Владимирском храме содержится в Тверском епархиальном статистическом справочнике от 1914 года. Там говорится, что храм служил приходским для 19 окрестных деревень. И сегодня из вод Вазузского водохранилища видны его стены. Сохранились резные колонны, тонкий узор на фасаде, судя по всему, некогда белокаменном, а также арочные и круглые окна. Весной и летом руины полностью окружены водой. Посмотреть на них можно с берега или подплыть на лодке. А вот осенью и зимой, когда уровень воды в водохранилище падает, затопленный Владимирский храм в буквальном смысле выходит на сушу. Можно подойти к нему и дотронуться до старинных камней, над которыми оказались невластными ни время, ни вода. Становится уже неважно, кто именно его построил, и даже кто пытался уничтожить, потому что храм остался живым, какими всегда остаются даже разрушенные и поруганные святыни. И всегда над гладью Вазузского водохранилища звучит неслышная молитва, к которой присоединяешься всем сердцем.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Я, Матерь Божья, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

Радио «Вера». Светлое радио. Когда человек родится, весь мир радуется, и только сам младенец плачет. Но жить нужно так, чтобы когда человек умрет, весь мир плакал, и только он радовался. Патриарх сербский Павел.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1955 год. Московская область. Село Гребнево. Делали наружный ремонт летнего храма. Решили сделать дорожку вдоль стен. Уравнивая ее, наткнулись на сводчатый кирпичный бугор. Это был верх сводчатого узкого прохода, ведущего из-под алтаря храма в склеп, усыпальницу строителей и попечителей храма купцов Кондрашовых. Был теплый летний вечер. Я пошла в храм, взяв с собой трех старших детей. В конце службы я разрешила детям выйти на улицу, погулять в ограде. Выхожу после всеночной к воротам ограды. Коленька начал бойко мне рассказывать. Мы бегали вокруг стены храма, играли в паровозики. Бегали только по узенькой дорожке. Я впереди, за мной Сима, а сзади Катя. И вдруг Симки не стало. Он, бегая, остановился на каком-то бугорке дорожки, подпрыгнул и провалился в землю. Слышу, кричит: «Ребята, я провалился!» Мы с Катей легли на землю, руки ему свои протягиваем в дыру. Сима за них уцепился, стал подтягиваться. Так мы его и вытащили. «А ты не испугался?» – спрашиваю. «Да ведь я не один был, а то бы испугался». «Вот так-то, сынок», — говорю, — «Господь никогда не оставит и из-под земли тебя вынет. Только надейся в жизни на Него».
0: Голоса времени.

0: православие.
1: Здравствуйте, в студии священник Антоний Борисов. Мало кто знает, что в пригороде Страсбурга, маленьком городке Эшо, вот уже много веков хранится великая христианская святыня, мощи святой Софии и саркофаг, в котором когда-то находились останки ее дочерей – веры, надежды, любови. Согласно церковному жизнеописанию, святые София и ее дочери жили в Риме во II веке по Рождестве Христовом. В 137 году они стали жертвами языческих гонений. Язычники потребовали от святой Софии отречься от Христа. Когда она отказалась, гонители жестоко умертвили ее трех маленьких дочерей – веру, надежду, любовь. Софию же заставили смотреть на их муки. После же оставили ее, невредимую, погребать погибших дочек. София скончалась на третий день после смерти своих дочерей. До 8 века святые останки мучениц пребывали в Риме. В 8 веке часть мощей святой Софии и мощи ее дочерей перевезли во Францию, в город Эшо. Здесь в то время располагался женский монастырь. В нем и было решено поместить святыню. Мощи мучениц располагались в особом каменном саркофаге в главном храме обители. В течение веков сюда со всех концов Европы съезжались паломники. Известны случаи появления богомольцев и из Руси. В годы Великой Французской революции, как и множество иных храмов, обитель в Эшо была разрушена. Монахиням удалось вынести мощи мучениц и спрятать их. К сожалению, о месте тайника теперь ничего не известно. В конце 19 века обитель в Эшо была восстановлена, а уже в середине века 20-го сюда из Рима привезли две оставшиеся в Италии частицы мощей святой Софии. Одну поместили в каменный саркофаг, точную копию утраченного, а вторую – в хрустальный реликварий, ларец, который стоит теперь над саркофагом. В 2003 году в Страсбурге появился русский православный храм во имя всех святых. Благодаря ему в Эшо стали приезжать многочисленные православные паломники. Ведь с 2012 года, 30 сентября по новому стилю, по инициативе прихода, в день памяти святых мучениц в Эшо у гробницы святых начали служить литургию. Сегодня в Эшо съезжаются сотни богомольцев, выходцев из России, стран СНГ. Кроме того, помолиться вместе с русскими приезжают и православные румыны, сербы, греки, живущие во Франции. Среди молящихся у мощей мучениц можно встретить и православных французов. В ходе литургии в день памяти мучениц используется церковнославянский, молдавский и французский языки. По окончании литургии устраивается крестный ход. В его главе несут хрустальный реликварий с частицей мощей святой Софии, а также икону святых мучениц. Бывает, к крестному ходу присоединяются и французы-католики. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о французском городке Эшо и гробнице мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии.

0: Сегодня, 4 июля, Церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Иеромонах Иона, в миру Иван Андреевич Санков, родился в 1873 году в купеческой семье. Получив образование в столице, Иван стал помогать отцу, но торговля тяготила его. Юноша стал монахом Афонского Пантелеимонова монастыря, приняв имя Иона. В 1914 году он был направлен на Афонское подворье в Константинополь. Когда началась война с Турцией, отец Иона был определен на подворье Пантелеимонова монастыря в Одессе и прослужил там до закрытия обители в 1923 году. Перед своим арестом отец Иона несколько лет служил в подмосковном селе Алпатьево. При обыске у священника не было найдено практически никакого имущества. После нескольких месяцев изнурительных допросов тройка НКВД приговорила отца Иону к расстрелу за контрреволюционную агитацию. Его перевезли в Таганскую тюрьму в Москве, где тюремный фотограф снял с него фотографию. Снимок делали для палача, который расстрелял священника. Но через много лет эта фотография пригодилась для создания иконописного изображения преподобного мученика Ионы.
1: Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Вспоминая и чествуя сегодня преподобного мученика Иону Санкова, церковь просит его: «Святой мученик Иона, моли Бога о нас».
2: Радио «Вера».

0: Если верите промыслу Божьему, то должны верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самое пригодное вам для спасения. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Прообразы. Святые в литературе.
4: Вечные библейские сюжеты. Обращаясь к героям из Ветхого и Нового Завета, писатели словно дарят им еще одну новую жизнь. Здравствуйте, с вами Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведном Иове Многострадальном и поэме Дмитрия Мережковского «Иов». Место действия – древняя земля Уц. Время действия – около 2000 лет до Рождества Христова. Праведный Иов Многострадальный – главный герой книги Иова в Ветхом Завете. Иов жил в древние времена на земле Уц. Это где-то в северной части Аравийского полуострова. Примерно за 2000 лет до Рождества Христова. У него была большая семья, 7 сыновей и 3 дочери, множество скота, пастбищ, благополучие и достаток в доме. В Библии говорится, сам сатана позавидовал счастью Иова. Перед лицом Бога сатана стал говорить, что, мол, если отнять у Иова его земное счастье, вся его праведность сразу же исчезнет. На Иова были посланы всевозможные бедствия. Он лишился всего – детей, богатства, здоровья.
5: «И непорочного Иова с трупьями лютой проказы Бог поразил от подошвы ноги и по самые темя. Иов сидел далеко за оградой селения на пепле. Острую взял он себе черепицу скоблить свои раны. Молвит жена ему: все еще тверд ты в своем благочестии. Встань и Творца похули, чтоб тебе умереть. Но смиренно Иов жене отвечает: я доброе принял от Бога, должен и злое принять. Да исполнится воля Господня».
4: Сюжет библейской поэмы Дмитрия Мережковского «Иов» почти не отступает от истории из Ветхого Завета. О несчастьях Иова услышали его друзья Сафар, Елифаз и Вилдад. 7 дней и ночей они сидели рядом с Иовом, молча выражая ему свое сочувствие. А на 8-й день стали утешать праведника и говорить, что Бог наверняка наказал Иова за какие-нибудь забытые прегрешения. Иов вспоминает всю свою праведную и счастливую жизнь.
5: «Голодных я кормил, я утолял печали, я утешал больных, для сирот был отец, и чресла бедняков меня благословляли, согретый руном моих овец. За щедрость в дни былые славил по всей земле меня народ. В тени вечерней у ворот мое седалище я ставил. И юноши ко мне, и старцы, приходя, в благоговении молчали и слов моих смиренно ждали, как благодатного дождя».
4: Дмитрий Мережковский рисует обобщенный образ ветхозаветного старца. Таким же среди стад овец видится богобоязненный пастух Авраам и его сын Исаак, Иаков и другие ветхозаветные мужи, кого Господь возлюбил за праведность. В Библии сказано: «Иов хоть и роптал, но не произнес ничего неразумного о Боге, и Бог вернул ему все – здоровье, благополучие и уважение людей».
5: Умер он в старости, долгими днями вполне насыщенный, и до колена четвертого внуков и правнуков видел, только в морщинах лица его вечная дума таилась, только и в радости взор омрачен был неведомой скорбью. Тщетно за всех угнетенных алкала душа его правды. Правды Господь никому никогда на земле не откроет.
4: Таким, с вечной скорбной думой на челе, увидел праведного Иова многострадального молодой Дмитрий Мережковский. Поэму «Иов» он написал в 1892 году, в возрасте 28 лет, переживая сложный период богоискательства. Не мудрено, что кое-что из мятежных чувств автора досталось и библейскому Иову. И все же в библейской поэме «Иов» Дмитрий Мережковский устами праведного Иова создал вдохновенный гимн Творцу.
5: «О да, над бездной Бог грядет, столпы земли передвигает, печать на звезды налагает, прикажет, солнце не взойдет, он пронесется, не замечу, захочет взять, кто запретит, он спросит, как ему отвечу, накажет, кто меня простит, пред взором мудрости Господней открыты тайны преисподней, и херувимы падши ниц, не открывая в страхе лиц, трепещут у его подножья, и полон мир его чудес, и все величие небес от дуновенья Духа Божия».
4: Эти строки из библейской поэмы Дмитрия Мережковского «Иов» вошли в золотой фонд русской поэзии. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
3: Прообразы. Святые в литературе.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Нет ничего слаще, чем мирная, спокойная совесть. Такой человек чувствует себя внутренне окрыленным, и тогда он летит. Старец Паисий Святогорец.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как легко пройти мимо возможности сделать добро, даже не отмахнуться от нее, а просто не заметить. Антон Павлович Чехов в пьесе «Дядя Ваня» показывает: добро может быть едва заметным

0: и больше ничего. Малая талика тепла, крошечное участие, но всего этого у других героев пьесы не нашлось. «Старые, что малые, хочется, чтобы пожалел кто», — говорит Марина. Это она и делает. Она жалеет того, кому больно, даря ему крошечное тепло. Преподобный Серафим Саровский, великий подвижник XIX века, однажды сказал: «Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится». Эти слова преподобного могут объяснить, почему герой пьесы «Дядя Ваня» жалуется на внутреннюю тяжесть. Все, кроме няни Марины. Тепло, которым она делится с теми, кто в нем нуждается, наполняет ее саму светом и миром.
1: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию. Монастыри и храмы Ставрополья.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Когда христианин видит перед собой грешника, как он призван к нему отнестись? Ответ на этот вопрос мы слышим от Христа в отрывке из 9 главы Евангелия от Матфея. Он читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И приходя Иисус оттуда,
3: Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
2: «Праведники, но грешники на покаяние».
1: Недавно я писал небольшой текст о прощении и, заглянув в Ветхий Завет, понял, что наши привычные рассуждения о важности прощения вне христианской парадигмы совсем не так очевидны, как мы привыкли об этом думать. За 2000 лет проповеди христианства некоторые вещи стали для нас так привычны, что мы даже не представляем себе, что может быть по-другому. И прощение – одна из таких вещей. Если мы посмотрим в Ветхий Завет, окажется, что впервые сам разговор о прощении возник между Иосифом Прекрасным и его братьями. Когда он был ребенком, они из зависти продали его в рабство. Много лет спустя, узнав Иосифа в египетском начальнике, его братья испугались, что он начнет им мстить. Однако Иосиф простил братьев. Впрочем, само прощение не стало нормой во времена Ветхого Завета. Чего только стоит закон «око за око и зуб за зуб». Мы часто не думаем об этом, но в законе Моисеевом вообще нет заповеди со словом «прости». Впервые ясный и прямой призыв простить врага появляется в книге Иисуса сына Сирахова, которая была написана за пару столетий до Рождества Христова. Впрочем, человек, который знает Писание, вспомнит, что помимо прощения в Ветхом Завете есть призыв к милости, через который люди постепенно приводились к идее прощения. Например, уже в том же законе Моисея есть призыв позаботиться о враге, если он попал в беду и страдает. В отрывке из Евангелия от Матфея, который мы сейчас услышали, тоже поставлен вопрос о соотношении строгости и милости. Проходя по Капернауму, Иисус видит мытаря и зовет его следовать за собой. Но куда же? Удивительно, но они приходят в дом, в котором собираются многие мытари и грешники. Не просто какие-то люди, у которых есть грехи, в конце концов, у кого их нет. Однако специальное уточнение делает эту ситуацию нарочитой. Как будто бы в дом были собраны те, с кем в обычной жизни мало кто общался. Из Ветхого Завета мы знаем, что блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Но в Новом мы слышим, что Иисус собирает их под одной крышей и общается с ними, разделяя трапезу. Фарисеи всем этим ужасно возмущены. Приличный человек должен общаться с приличными людьми и никакого снисхождения к неприличным не испытывать. И уж тем более тот, кто называет себя учителем и ведет за собой других. Но почему же для Иисуса это было так важно? Почему он не боялся осуждения со стороны фарисеев? Почему призывал их к милости, а не к жертвам? Многим кажется странной мысль о том, что милость может кого-то исцелить. Расслабить – да. Как будто бы позволить поступать так же снова и снова. Но исцелить, вернуть к праведности – как? В данном случае важно понять, что слово «милость» – это не синоним потаканию. В еврейском языке Ветхого Завета было слово «хесед», которое означало «милость», «любовь» и «верность» одновременно. И это именно та любовь, которая была так важна в жизни народа Божьего. Именно она поддерживала людей в тяжелых испытаниях, снисходя с любовью к грешникам и возвращая их на путь истинный. Порой она была требовательной и обличительной, порой снисходительной, но всегда она была верной и спасающей. Фарисеи рассуждали так: «Кто с нами, тот с нами, а гибель грешников – их проблема». Говоря с ними о милости, Господь ждет от них не просто снисхождения, но милосердной и верной любви, которой не может быть все равно, которая готова сделать все, чтобы спасти грешника. –

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
1: У монаха Исидора, жившего в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры, появился сосед по келье, бывший семинарист, исключенный из Лаврской духовной семинарии за дурное поведение. Отец Исидор сам пригласил его погостить в своей келье. Бедняга жил далеко от Сергиевой посады, денег на дорогу у него не было, а сообщить родным о своем исключении он не решался, и поэтому всячески тянул с отправкой письма домой. Пока же жил у отца Исидора и питался его скромным обедом, который монах с радостью жертвовал гостю, говоря, что самому ему довольно и стакана чаю. Скитские монахи пытались осторожно намекнуть отцу Исидору, чтобы он был со своим гостем построже. Раз выгнали семинариста за дурное поведение, то неизвестно, чего от него ждать. Но отец Исидор только отмахивался, уверяя, что гость его – чудесный юноша. А между тем, чудесному юноше уже давно пришла на ум мысль ограбить отца Исидора. И вот однажды, когда монах вышел за какой-то надобностью, горе-семинарист кинулся обыскивать его келью в поисках денег. Вдруг дверь скрипнула, и на пороге показался отец Исидор. Он оставил в келье свой молитвенник и вернулся, чтобы забрать его. Застигнутый на месте преступления, семинарист вдруг выхватил из кармана нож и с криком «Давай деньги, не то зарежу!» занес его над изумленным монахом. Денег у отца Исидора не было. Он попытался урезонить семинариста, но тот словно ничего не слышал и все кричал «Деньги! Давай деньги!» На крик сбежались монахи, скрутили разбойника и отвели в полицию. Неблагодарного гостя увезли из скита. Однако отец Исидор был совсем этому не рад. Горько плакал он о несчастном и горячо молился о нем. Спустя некоторое время отцу Исидору пришел вызов в суд. Судили того самого семинариста, и монаха, как пострадавшее лицо, вызывали для дачи показаний. «Скажите, батюшка, желал ли обвиняемый вас убить?» – спросил у отца Исидора судья. «Нет, вовсе не желал», – покачав головою, с горечью ответил монах. «Как же так?» – удивился судья. «Разве ж не кричал он, схватившись за нож, что зарежет вас?» «Мало ли что кричал», – вздохнул отец Исидор. «Это еще не значит, что непременно хотел зарезать». Монах на суде полностью отверг все обвинения в адрес семинариста. Судья, недоуменно пожав плечами, сообщил обвиняемому. «Что ж, милостивый государь, мы вас отпускаем. И за свободу свою вы должны благодарить того, кого намеревались ограбить и лишить жизни». Семинарист, бледный, со слезами на глазах, стал перед отцом Исидором на колени и с искренним раскаянием попросил простить его. Монахи Гефсиманского скита еще долго вспоминали эту историю. Они поняли глубокую духовную мудрость поступка отца Исидора. В скиту и раньше многие почитали его за доброту и любовь к ближнему и уважительно звали старцем. «Сам Господь на кресте простил мучителей своих», — говорил старец Исидор Гефсиманский. «И мы порой не ведаем, что творим, но всегда по милосердию Божию имеем возможность раскаяться и исправить, в чем согрешили».
0: Гость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.

0: Радио «Вера».
1: Сияет солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, любовью воздух растворен. И мир, цветущий мир природы, избытком жизни упоен. Федор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить на черновике, а потом переписать на чистовик. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Июль 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. У одного из монастырских друзей моих, отца Федота, живет в городе Уральске родная сестра Александра. Сестра вышла замуж за раскольника и лет 20 тому назад и сама уклонилась в раскол, в секту, именуемую «Старушечья». Секта эта, как рассказывал мне отец Федот, с церковью не общается, священство не признает и заменяет его благочестивыми старухами. Лет 5 тому назад муж Александры, ярый раскольник, отправился на заработки в Сибирь, и с той поры о нем не стало ни слуху, ни духу. Об этом отец Федот знал от третьих лиц. Сама же Александра с братом уже давно прекратила всякое общение. И вот она внезапно приехала в Оптину. «Посмотреть, — сказала она, здороваясь с братом, — спасаешься ли ты или погибаешь?» Оптина произвела на нее такое сильное впечатление, что у нее, как мне говорил отец Федот, открылись источники слез, и она решила воссоединиться с православной церковью, поговеть и причаститься святых тайн, которых в безумии своем была лишена столько лет. «Я все 20 лет, — говорила Александра брату, — как окованная была, а последние годы стала ровно каменная, и мучила это меня, и камнем лежала на сердце, а поделать с собой ничего не могла, хотя и сознавала, что это у меня от моего отпадения от церкви».
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Был у меня в жизни период, когда я поняла, что иду куда-то не туда. Дела не складывались, дети не слушались, на работе был непорядок, а дома сплошная тоска. Я пыталась понять, за что мне все это. В голову закрадывались мысли о том, что виноваты внешние обстоятельства и неблагочестивые люди, которые встречались на моем пути. В таком унылом состоянии я прожила, наверное, несколько лет, пока однажды не оказалась у порога небольшого старинного храма в центре Москвы. Ноги будто сами принесли меня туда в какой-то самый тяжелый момент. В храме шла вечерняя служба. Одно из песнопений того богослужения как-то особенно запомнилось мне и навсегда осталось в сердце. Мелодия молитвы была светлой, ликующей, а в конце каждой ее строчки хор трижды восклицал «Аллилуйя». Как я потом поняла, это было песнопение «Хвалите имя Господне», которое поется в храмах довольно часто, в том числе на вечерних службах накануне воскресения. Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Богородицы Орской епархии. Первая часть песнопения «Хвалите имя Господне» на церковнославянском языке звучит так. «Хвалите имя Господне, хвалите раби», то есть рабы Господа. Далее следует троекратное «Аллилуйя», то есть «Хвалите Бога». Давайте послушаем первую часть песнопения. –

Во втором фрагменте молитвы упоминается Иерусалимский храм, который находился в центре древнего Иерусалима на горе Сион. В переводе на русский язык этот фрагмент звучит так: «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Или по-церковно-славянски: «Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме». Завершается строчка также, троекратным «Аллилуйя». Послушаем вторую часть песнопения.

Третья часть молитвы «Хвалите имя Господне» в переводе на русский язык звучит так. «Прославляйте Господа, так как Он благ, так как навсегда с нами милость Его». Вот как эта строчка звучит по-церковнославянски. «Исповедайтеся Господеве, яко благ, яко век милость Его». А дальше снова трижды «Аллилуйя». Давайте послушаем третий фрагмент. –

Четвертый фрагмент молитвы очень похож на третий. По-церковно-славянски звучит он так. «Исповедайтеся Богу Небесному, яко век милость Его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Послушаем четвертую часть песнопения «Хвалите имя Господне».

основе текста песнопения «Хвалите имя Господне» лежат строчки из 134 и 135 псалмов царя Давида, в которых отражена благодарность Богу за помощь израильскому народу, за спасение иудеев из вавилонского плена, за возведение и освящение храма на горе Сион в центре древнего Иерусалима. А еще строчки этих псалмов призывают восхвалять и благодарить Бога за прекрасный мир, который Он сотворил. «А благодарю ли я Бога за то, что Он дал мне?» – думала я во время песнопения «Хвалите имя Господне» в тот памятный день, когда после долгого перерыва попала в храм. Мысленно я начала перечислять все, что послал мне Господь, и то, что я долгое время воспринимала как должное. То, что у меня есть работа, любимые дети, драгоценные родители, крыша над головой. Этот список был бесконечным. В сердце рождалось чувство благодарности и необъятности того, что дает мне Бог, понимание Его бескрайней милости ко мне. А еще в тот момент я осознала, какие ценные мысли несут в себе слова молитв и песнопений, что каждый момент богослужения имеет особый смысл, который важно понять и почувствовать. Например, песнопение «Хвалите имя Господне» звучит в один из торжественных моментов вечерней службы, когда в храме загораются светильники, раскрываются царские врата, двери в центре иконостаса, из которых выходит священник и совершает кождение всего храма. Этот момент вечерней службы называется «палиелей», что в переводе с греческого языка означает «многая милость». Все, что происходит в этот момент в храме, говорит нам о том, что повсюду нас окружает Божья благодать, о том, что милость Господа бесконечна. И если мы помним об этом, а не воспринимаем как должное, то жизнь наша становится осознаннее, светлее, радостнее, какие бы внешние обстоятельства не мешали нам чувствовать себя счастливыми. Давайте послушаем песнопение «Хвалите имя Господне» полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Поговорим о том, как членам семьи проходить через потери близких и как в этом помогают взаимная поддержка и молитва. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Как же хорошо здесь, в Абрамцево, дядя Андрей. Мне нравится и ухоженный парк, и необычная маленькая церковь, и особняк, в котором мы сейчас находимся. Совсем не похоже, что это музей-заповедник. Кажется, мы в гостях у старых друзей. Просто они отлучились ненадолго.
2: Ты очень чутко уловил атмосферу старинной усадьбы, племянник. Гостей здесь всегда принимали радушно. И хозяин, известный меценат Савва Иванович Мамонтов, и его супруга Елизавета Григорьевна. Именно она была душой этого дома. Пойдем, я покажу тебе ее портрет. Его написал один из завсегдатаев Абрамцева, художник Виктор Васнецов. Вот здесь висит картина. Смотри.
1: Портрет очень выразительный. Художник изобразил свою модель в простом черном платье на темном размытом фоне. Свет, а вместе с ним все внимание зрителя, он направил на лицо женщины.
2: И это лицо прекрасно. Не совершенством черт, а мягким, приветливым выражением, добротой в лучистых карих глазах.
1: И мудростью. Хотя Елизавета Григорьевна здесь такая молодая.
2: Ей исполнилось 38 лет. Картина написана в 1885 году. У Мамонтовых на этот момент уже родились пятеро детей. Сергей, Андрей, Всеволод, Вера и Александра. И вот обрати внимание, первые буквы их имен составляют имя отца – Савва.
1: Поразительно. Ожившая аббревиатура. И она свидетельствует о том, что Елизавета Григорьевна очень любила мужа.
2: Любила, безусловно. Этой женщине была ведома настоящая, подлинная любовь.
1: Подлинная? А что это значит?
2: Значит, христианская. Любовь, Паша, это свойство Бога. И когда человек стремится стать на него похожим, жить по его заповедям, то он становится особенным, чистым, светлым. Рядом с такими людьми радостно.
1: Такой и была Елизавета Мамонтова?
2: Да, об этом свидетельствуют воспоминания современников о ней, о ее гостеприимном доме.
1: А кто здесь бывал?
2: О, Абрамцева служила творческой дачей для многих русских художников. Здесь писали картины Репин, Поленов, Коровин, Левитан, Нестеров, Серов.
1: Васнецов.
2: Да, и автор портрета Елизаветы Григорьевны, конечно же, тоже. В усадьбе Мамонтовых он создал цикл сказочных полотен. «Ковер-самолет», «Аленушка», «Три богатыря». А еще по просьбе хозяйки он сделал эскизы для строительства Спасского храма, который тебе так понравился.
1: Наверное, нет человека, которому бы не нравилась эта маленькая белая церквушка.
2: Верно. Храм нерукотворного образа Спаса строили сообща все обитатели Абрамцева. Художники расписывали его. Хозяин, Савва Мамонтов, высекал узоры на карнизе под крышей, как заправский каменотес. Елизавета Григорьевна вышивала хоругви. Церковь стала воплощением и средоточием любви, которая царила в усадьбе. И кажется правильным и справедливым, что именно в ограде этого храма обрела свой последний приют гостеприимная хозяйка Абрамцева.
1: Образ которой трепетно и правдиво сохранил для нас Виктор Васнецов. Теперь я буду помнить ее имя. Елизавета Григорьевна Мамонтова.
3: Портрет Елизаветы Мамонтовой, кисти Виктора Васнецова, можно увидеть в Государственном историко-художественном и литературном музее-заповеднике Абрамцево.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Александр Троицкий.
1: Сегодня хочется поговорить о постепенности. Человек, рождаясь в этом мире, осваивается в нем постепенно. Сначала младенец почти ничего не видит, не слышит и ничего не понимает. Потом постепенно его мир расширяется. Он узнает родителей, бабушек, дедушек, учится говорить, читать, писать, дружить, любить и, конечно, грешить. Из-за своей поврежденной природы человек подвержен страстям. Когда он осознает это, встречает истинного Бога, то начинается его долгий путь к исправлению жизни. Если человек не встанет на этот путь, то навсегда умрет для вечной жизни. Подниматься вверх по духовной лестнице можно только постепенно, шаг за шагом. Еще никому не удавалось прыгать на ней через ступеньки. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого. Рассматривая делание каждого дня, сравнивая его с деланием предшествующего и поспешай к исправлению.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

страны внесли вклад в дело победы над фашизмом. Патриарха Сергия знают и помнят не только в России. В конце 19-го столетия, тогда еще священником, несколько лет он нес миссионерское служение в Японии. В то время будущий патриарх вел дневник. Он в подробностях записывал все, что с ним происходило, что впечатлило в далекой стране восходящего солнца. Как надеялся сам патриарх Сергий Строгородский, эти записки могли бы помочь потомкам узнать о деле евангельской проповеди, которая совершала в Японии русская православная миссия. Так и случилось. Дневники позже были опубликованы под заголовком «На Дальнем Востоке. Письма японского миссионера». На протяжении многих лет они переиздаются и неизменно пользуются большим читательским интересом. Записки патриарха Сергия живые, эмоциональные, читаются словно увлекательная приключенческая проза. В начале книги будущий патриарх предстает перед нами молодым выпускником Петербургской духовной академии, совсем недавно рукоположенным в священный сан. Он листает православный служебник на японском языке, вглядывается в таинственные иероглифы и размышляет о том, что ждет его в неведомой стране, где предстоит нести людям Христово учение. И вот после долгого морского путешествия, которое автор тоже в подробностях описывает, он, наконец, в Японии. Взору отца Сергия она предстала необыкновенно зеленой и красивой. Сосновые леса, уходящие к горизонту поля, и надо всем этим сверкает снежной вершиной величественный вулкан Фудзияма. Будущий предстоятель Русской Православной Церкви стал преподавателем догматики в духовной семинарии, которую в 1875 году открыл в городе Токио святитель Николай Японский. Преподавать пришлось на японском языке. С юмором отец Сергий пишет, как порой делал ошибки в сложном произношении. Иной раз вместо ограничения скажешь «забор», вместо положения «кладь», а то и еще хуже. Но семинаристы ухитряются понимать и это. В Японии отцу Сергию довелось стать свидетелем разрушительного землетрясения 1891 года. Он в подробностях описывает это событие и отмечает, как трагедия сплотила людей. «Теперь по всей Японии замечательный подъем духа», – пишет он. «Все стараются что-нибудь сделать для пострадавших. Не отстают и наши христиане. Среди них идет сбор средств, женская школа шьет одежду, сестры милосердия ходят за ранеными, заводят временные больницы, приюты, собирают сирот и бездомных». Вместе с отцом Сергием на страницах его записок «На Дальнем Востоке. Письма японского миссионера» мы увидим Японию не только как экзотическую страну, но как место, где трудами русских проповедников укоренилось православное христианство и появилась японская церковь, которая по сей день зажигает веру в сердцах жителей страны восходящего солнца. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.

Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет? Ну, Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И сколько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом заповеди великие, блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Первый источник.
2: Бабуль, а ты не видела мой синий свитер?
3: Деточка моя, так я его постирала.
2: Ой, я же его хотела в химчистку отнести.
3: Прости, моя хорошая, я не знала. И по простоте душевной положила с остальными вещами стираться.
2: Да все в порядке, бабуль. Кстати, а я знаю другое выражение. По простоте сердечной. Как думаешь, есть ли разница?
4: Вариантов этого выражения существует несколько. По простоте душевной, по простоте сердечной, по простоте души, сердца, простоте своей. Все они существуют наравне друг с другом, имеют несколько значений и неоднократно встречаются в Библии. В книге «Бытия» рассказывается о том, как Авраам пришел со своей женой Сарой в Герар. И, опасаясь, чтобы с ним не расправились из-за нее, выдал жену за сестру. Это был давний уговор Авраама и Сары, которые и в действительности приходились друг другом братом и сестрой, только сводными. Царь Герарский Авимелех, не зная о том, что Сара замужняя, забрал ее себе в гарем. А ночью Бог явился Авимелеху во сне и пригрозил за этот поступок смертью. Царь, оправдываясь перед Богом, говорит: «Не сам ли он сказал мне, она сестра моя?» И она сама сказала: «Он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». Взяв, как он полагал, незамужнюю Сару к себе в гарем, Авимелех по своим представлениям ничего не нарушил, ибо для женщины считалось честью попасть в гарем к царю. И поэтому, как разъясняет толкование, ни с внутренней – простота сердца, ни с внешней стороны – чистота рук – он ничего не нарушил. Во второй книге «Царств» рассказывается о восстании Авессалома против отца своего Давида. Собрав людей, он направляется в Хеврон. С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Пророк Иезекииль в Ветхом Завете говорит о согрешающих умышленно и по простоте, то есть о тех, кто совершает грех по ошибке и заблуждению, и по наивности своей. В обозначенных примерах простота понимается как отсутствие злого умысла и неведения. Однако в ряде мест Священного Писания под простотой понимается чистота и искренность помыслов в противовес хитрости и лукавству. Приведем примеры. Во втором послании святого апостола Павла к Коринфянам говорится: «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Здесь под простотой апостол понимает откровенность и искренность, данные Богом. Далее он предостерегает от уклонения от простоты и говорит об этом так: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». И, наконец, в послании к Ефесянам апостол Павел так обращается к рабам-христианам: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, простоте сердца вашего, как Христу». Здесь апостол под простотой сердца разумеет полную искренность, с которой раб должен повиноваться своим господам, предоставленным ему Христом. Сделать что-либо по простоте душевной или сердечной сегодня означает сделать это без злого умысла, по наивности или неведенью, непредусмотрительно и недальновидно.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
1: Среди храмов, которые окружают Московский Кремль, особое место занимает собор, освященный в честь Казанской иконы Божией Матери. Небольшой по размеру, он велик своей историей. Летопись церкви корнями уходит в те далекие годы, когда Нижегородское ополчение во главе с Дмитрием Пожарским освободило Москву от польско-литовских захватчиков. В 1625 году князь Пожарский построил на Красной площади деревянную церковь для хранения чудотворного образа, сопровождавшего ополченцев в походе и в бою. К сожалению, тот старинный храм полностью сгорел 9 лет спустя. Но Казанскую икону Богородицы удалось спасти. Закладка новой церкви, на этот раз каменной, состоялась в 1636 году. Царь Михаил Федорович выделил деньги на строительство из государственной казны. Освящал храм патриарх Московский и всея Руси Иоасаф в присутствии государя. В XVIII веке собор реконструировали. По периметру здания построили лавки, в которых продавали не только свечи, но также яблоки, калачи и прочую снеть. В то время в Казанском храме любили молиться московские купцы. Здесь, перед чудотворным образом, они давали присягу, вступая в гильдию. Торговцы клялись, что будут вести свои дела честно и не подводить товарищей. В 1812 году Казанский собор вместе с другими столичными церквами пострадал от нашествия Наполеона. Французы разграбили храм. Прихожанам чудом удалось спасти главную святыню – старинную икону Богородицы. Через 105 лет после Отечественной войны Россию постигла еще одна беда – революция. Новые власти запретили богослужение в Казанском соборе на Красной площади. Из храма бесследно пропал чтимый образ Божией Матери. А в 30-х годах и саму церковь безбожники снесли. Но минуло чуть больше полувека, и настало время возрождения святынь. Казанский собор стал первым московским храмом, который после полного уничтожения восстановили по сохранившимся чертежам. В ноябре 1993 года состоялось торжественное открытие и освящение вернувшейся из небытия церкви. Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади действует и поныне.
0: Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Всюду ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. Только верить хочешь все, что на склоне лет ты, душа, воротишься в самый ясный свет. Александр Блок.

Радио «Вера». Светлое радио. Что может быть прекраснее, насладительнее любви к ближнему? Любить – блаженство, ненавидеть – мука. Святитель Игнатий Брянчанинов.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Татьяны Мельник-Боткиной, дочери царского лейб-медика Евгения Боткина. 1918. Город Тобольск. Ссылка. Пришла телеграмма, в которой была отказана царской семье Романовых в дальнейших правах жить на государственном обеспечении. Деньги, которые царская семья взяла в Тобольск, подошли к концу, а все остальное было заблокировано в Петрограде. Единственное возможное решение этого вопроса – отпустить часть прислуги. Их Величество были этим очень озабочены и решили, что часть суммы, которая у них оставалась, должна быть выплачена увольняемым, чтобы у них что-то было на жизнь, пока они найдут себе новую работу. Сами арестанты должны были назначить себе ограничения. Некоторые дорогие продукты, как то масло, сахар, кофе, были вычеркнуты.
0: Голоса времени.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Иосиф Аримафейский, иудейский старейшина и тайный ученик Христа, присутствовал при распятии Иисуса на горе Голгофе. Увидев, что Спаситель умер на кресте, он поспешил к наместнику римского императора Понтию Пилату и получил разрешение похоронить распятого. Евангелист Иоанн сообщает, что ученик положил тело Христа в пещере, расположенной в непосредственной близости от того места, где были установлены кресты. Погребальную камеру в скале Иосиф купил для себя. По иудейской традиции заранее готовится к смерти. Однако этой каменной нише была уготована высокая участь принять тело Бога-человека и стать свидетелем его воскресения. В IV веке византийская царица Елена предприняла первую в истории человечества археологическую экспедицию. Она отправилась в Иерусалим, чтобы отыскать место распятия и воскресения Иисуса Христа. К тому времени в святом городе произошли немалые перемены. Он был разрушен в 70-х годах I века, во время войны иудеев и римлян, а затем отстроен заново. По всей его территории стояли языческие капища, а на Голгофе находилось святилище Венеры. Императрица Елена приказала снести идольский храм и начать раскопки на его месте. Среди крестов, найденных здесь, был и тот, на котором распяли Спасителя. Чудо помогло выделить его среди остальных. Крест Христов приложили к умершему, и тот воскрес. Предание, которое христиане передавали из поколения в поколение, позволило отыскать и пещеру, где Иосиф Аримафейский похоронил Иисуса. Считается, что погребальное каменное ложе Спасителя уцелело до наших дней. Оно находится внутри часовни, называемой Кувуклией, что в переводе означает «гробница». Эта часовня – центр Иерусалимского собора Воскресения Христова, или иначе храма Гроба Господня. В 1555 году место погребения Христа для сохранности было закрыто мраморной плитой. А в октябре 2016 года специалисты Афинского национального технического университета под руководством профессора Антонии Марапулу по поручению Иерусалимского патриарха начали научное обследование Кувуклии. В присутствии представителей православной, католической и армянской церквей защитная плита была снята с погребального ложа Спасителя.
1: Первое, что увидели греческие ученые под мраморной поверхностью, это множественные осколки камней. Под ними оказалась еще одна плита с высеченным на ней крестом. По всей видимости, ее установили крестоносцы, которые владели Иерусалимом в XI-XIII веках. Слой битого камня между плитами, вероятно, был необходим для ровной и прочной установки. Когда же ученые сняли и вторую плиту, то под ней открылась ровная известняковая поверхность размером 2 метра на 80 сантиметров. Согласно церковному преданию, это то самое ложе, на которое Иосиф из Аримафеи поместил повитое пеленами тело Иисуса Христа. Ученые заявили о получении косвенных доказательств, что пещера была использована в I веке для захоронения по иудейскому обряду. Какие именно признаки указывали на этот факт, пока не разъяснялось.
0: Какую цель преследовали специалисты Греческого технического университета, исследуя Кувуклию? Отвечая на этот вопрос, профессор Антония Марапулу предложила вспомнить историю часовни.
1: Впервые часовня над местом погребения Спасителя в храме Воскресения Господня была построена в 335 году по замыслу императора Константина Великого. Ее скульптурное изображение, выполненное из слоновой кости, хранится сегодня в одном из музеев Мюнхена. 1009 году первую Кувуклию разрушили мусульмане. К середине XI века святыню воссоздал византийский император Константин Мономах. Францисканец Бонифаций Рагузский в 1555 году перестроил часовню, он же возложил на погребальное ложе ту самую защитную плиту, под которую заглянули греческие ученые. В 1808 году Кувуклию вместе с другими сооружениями храма существенно повредил пожар. Ее возродили в 1810 году по проекту греческого архитектора Николая Камниноса. С XIX века до наших дней часовня оставалась без реставрации, хотя землетрясения 1927 и 1934 годов привели к угрозе ее разрушения. Утратившие устойчивость здания лишь укрепили снаружи стальными опорами в 1947 году. На сегодняшний день, по мнению экспертов, Кувуклия требует реставрации. Необходимо очистить от копоти внутреннее убранство часовни, заменить фрагменты каменной облицовки, обновить наружные и внутренние швы. Конструкция по-прежнему нуждается в укреплении, поскольку стальные опоры изначально использовались как временная мера. Все необходимые работы проводят греческие специалисты.
0: На протяжении веков ученые оспаривали библейские постулаты и факты священной истории и, напротив, подтверждали их истинность. Исследовательские и реставрационные работы в Кувуклии и Иерусалимского храма Воскресения Христова – это еще одна точка соприкосновения веры и науки. Сохранение христианской святыни требует, с одной стороны, благоговейного отношения, а с другой – квалифицированного подхода. И достижимо это только в сотрудничестве церкви и научного сообщества. Тайны Библии. Радио.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: святых. Страницы летописи.
1: Соловецкий остров Анзер погрузился в тревожное ночное забытье. Лунный свет едва пробивался сквозь грязное окно тюремного барака, устроенного в одном из зданий бывшего Свято-Вознесенского скита. В тусклых лучах виднелись силуэты двух людей, сидящих рядом на нарах. Священник Василий уже несколько лет отбывал ссылку на Славках. Рабочий из Воронежа по имени Иван только что прибыл по этапу и узнал, что здесь, в Анзере, содержится архиепископ Петр Зверев. Иван старался говорить шепотом, чтобы не разбудить сокамерников, но давалось ему это непросто.
2: «Милостив Господь, никак не ожидал я, что пересекутся еще наши с владыкой земные пути. Как знать, может, и свидеться удастся».
3: «Не стану обнадеживать тебя, Иван. Архиепископ Петр вот уже 2 недели, как в Голгофо-Распятском скиту, в изоляторе для тифозных больных. Оттуда мало кто живым выходит. А вы, значит, знакомы были?»
2: «Да кто же в Воронеже не знал святителя Петра? В первый-то раз он приехал к нам еще в 25-м году. Его направили в помощь митрополиту Владимиру. Тому уж глубоко за 80 было. Немощью старца пользовались вероотступники, обновленцы. У них тогда почти получилось захватить Воронежскую епархию. Столько храмов перешло в их подчинение, страшно вспомнить. Вроде понятно было, что эта безбожная власть создает пародию на церковь. Однако немало людей купилось на лживую пропаганду. Так вот, когда к нам прибыл владыка Петр, буквально на глазах положение стало меняться».
3: «Неужели раскольники стали возвращаться в церковь?»
2: «Именно так, батюшка! Целыми общинами приносили покаяние».
3: «Как же это удалось владыке Петру?»
2: «А на этот вопрос однозначно и не ответишь. Чудо, да и только, по молитвам святителя происшедшее. Он никаких особых речей против обновленцев не произносил, никого не агитировал. Вся его проповедь в нем самом заключалась, в открытости, добросердечии, жертвенности. Сам себе человек не принадлежал, всего себя людям роздал. А как он служил, вспомнишь да заплачешь. Полным афонским чином. Всеночное бдение бывало, по 6 часов длилось, и не уставал никто».
3: «Как же унаследовал архиепископ Петр кафедру митрополита Владимира? Как власти допустили, чтобы епархию возглавил православный епископ, против обновленцев настроенный?»
2: «О, это отдельная история. Мы ведь тогда что предприняли? От лица православных трудящихся опубликовали заявление, что приглашаем архиепископа Петра занять вдовствующую кафедру. Еще условия ему выставили – не участвовать в новых религиозных группировках».
3: «Мудро, ничего не скажешь».
2: «Да. Для властей это выглядело как народное избрание епископа. Мы и потом, спустя год, пытались этот метод применить. Когда святителя Петра вызвал к себе в Москву начальника ГПУ Тучков, мы сразу поняли, что добром это не кончится, и отправили телеграмму в президиум 15-й Всесоюзной партийной конференции с требованием прекратить преследование пролетарского епископа. А двое наших прихожан к Тучкову домой заявились с протестом от лица трудящихся Воронежа».
3: «И чем же дело кончилось?»
2: «Как видите, сгубили чекисты нашего владыку. В апреле 27-го к 10 годам Соловков его приговорили. И мы тоже все, кто тут телеграмму подписывал, с тех пор по лагерям да по тюрьмам. Но я ни разу не пожалел, что подпись тогда поставил. Я бы и на смерть со святителя Петра пошел. Я и представить не мог, что такие люди бывают. Святые люди».
1: 7 февраля 1929 года архиепископ Петр Зверев скончался на острове Анзер в тифозном бараке в стенах церкви Распятия Господня на горе, именуемой Голгофой. Умирая, он утешал других страдальцев, что с его кончиной эпидемия прекратится, и оказался прав. Лагерное начальство намеревалось похоронить владыку в общей могиле, но заключенные добились разрешения оказать архипастырю подобающие сану почести. Через 70 лет, 17 июня 1999 года, во время раскопок были обретены нетленные останки святого. 9 августа 2009 года состоялось перенесение честных мощей святителя Петра Зверева в Алексеево-Акатов монастырь города Воронежа.
0: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Молитва Господня составлена так, чтобы быть понятной даже ребенку, чтобы направлять самых ученых и мудрых людей.
1: Это слова о молитве «Отче наш». Их автор – один из основоположников мировой авиации Игорь Иванович Сикорский. В 1942 году он издал книгу «Размышления о молитве Господней». В ней пионер авиастроения с обстоятельностью инженера и глубиной интеллектуала исследует содержание универсальной молитвы, данной людям в Евангелии самим Господом Иисусом Христом. Интересны аналогии, которыми пользуется Сикорский в ходе своих рассуждений. В одной из них ученый сравнивает два неба – физическое и духовное. Чем отличается небо над головой от духовных небес? Земля удерживается на орбите гравитационной силой Солнца. Каждая песчинка испытывает притяжение. Мир духовный чем-то похож на мир материальный. Там тоже есть Солнце. Бог. Однако в этом мире нет безусловного закона гравитации. Человек свободен. Но представим себе частицу, продолжает аллегорию Сикорский, которая бы потеряла силу притяжения. Такая частица удалилась бы от Солнца, далеко от жизни и света, в холодную тьму. Размышляя о молитве Господней, Игорь Сикорский заключает, что в нее божественный автор, Христос, вложил не только прошение человека к Создателю, но и главные истины о Боге, о человеке и его месте во Вселенной. Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрет, сказал однажды святитель Феофан Затворник, духовный писатель XIX века. Иными словами, сказанного не воротишь. Это на собственном горьком опыте узнала Изабелла, маленькая героиня повести Сьюзен Кулидж «Сияющие глазки». Однажды девочка проснулась в дурном настроении, угрюмо позавтракала и по просьбе няни понесла завтрак больной матери. Мама попросила дочку принести чаю погорячее, но Изабелла, окончательно выйдя из себя, заявила, что мать капризничает. Осознав, как сильно обидела мать, девочка в слезах выбегает вон и проводит в саду один из самых горьких дней своей жизни. Сильнее всего Изабеллу мучает осознание. Она и мама всегда будут помнить ее злой упрек. А ведь так просто было избежать этой двойной боли, думает девочка. Всего-навсего не говорить тех жестоких слов. Что теперь делать? Как отменить содеянное? Изабелла бежит к матери и просит прощения. К ее изумлению, едва мама прощает ее, на душе у девочки становится радостно, мирно и светло. «Почему это произошло?» – удивляется девочка. Преподобный Иосиф Оптинский говорил знакомой монахине, исповедовавшей ему письменно свои грехи. «Ты удивляешься, что как только отправишь ко мне грешному письмо, то еще не получив ответа, ощущаешь мир душевный и радость. Таково свойство покаяния».

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Высоко в горах Адыгеи, к юго-востоку от столицы республики города Майкоп, стоит Свято-Михайло-Афонская обитель. В конце 19 века она была самым крупным монастырем Северного Кавказа. Основали его монахи со святой горы Афон. Замысел основать в здешних горах монастырь одобрил и поддержал наместник края, великий князь Михаил Романов. Он выделил под обитель земли на высокогорном плато Большого Кавказского хребта. Строительство продолжалось 20 лет, и за это время выросли 5 храмов. 4 из них на территории самого монастыря: Архистратига Михаила, Успения Пресвятой Богородицы, Святой Живоначальной Троицы и преподобного Александра Константинопольского. Еще одна церковь, Преображение Господня, была возведена поблизости, на одной из вершин горы Физиабга, которую монахи стали называть Фавором. Постепенно вокруг храмов появлялись другие монастырские постройки – кельи, трапезная, пекарня, хозяйственные корпуса и гостиница для богомольцев. Несмотря на то, что в 19 столетии добраться до высокогорной Свято-Михайло-Афонской обители было делом непростым, в год монастырь принимал по 150 тысяч паломников. Люди приезжали поклониться главной монастырской святыне – частице животворящего креста Господня. Обитель в горах Адыгеи процветала. На сохранившихся до наших дней изображениях, литографиях, фотографиях и рисунках целый город, раскинувшийся среди живописных, покрытых зеленью гор. Монастырские храмы и строения с куполами и крышами зеленого цвета гармонично вписывались в окружающий пейзаж. Однако все изменилось после того, как в 1917-м к власти пришли большевики. Уже через 3 года все земли Свято-Михайло-Афонской обители были конфискованы, а храмы взорваны. На территории монастыря разместилась база отдыха НКВД. Братью под угрозой ареста выселили. Многие монахи Адыгейского Свято-Михайло-Афонского монастыря нашли тогда временный приют в древних пещерах, спрятанных от посторонних глаз в недрах горы Физиабга. Как и когда появились эти пещеры, историки доподлинно не могут сказать. Неоспоримо то, что по возрасту они гораздо старше монастыря. По одной из версий, подземелье рукотворное. Это пещерный монастырь приблизительно 8 века от Рождества Христова. Об этом говорят помещения, похожие на кельи. В некоторых местах в стенах выдолблены ниши. Скорее всего, в них стояли иконы. Предположительно, монастырь могли основать выходцы из Византии, бежавшие от преследований в годы иконоборческой ереси. По мнению ученых-спелеологов, изучающих пещеры, среди подземных помещений могла быть монастырская библиотека, кельи, иконописная мастерская и храм. Общая протяженность пещерных коридоров составляет около 3 километров. Сегодня, как и много лет назад, Свято-Михайло-Афонская обитель с древними пещерами – одно из самых посещаемых мест Адыгеи. Звонят колокола заново отстроенных храмов, а вокруг – величественные вершины Кавказа, свидетели истории удивительного высокогорного монастыря в Адыгее.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. В небе мирно над полями, ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом.

0: радио. Пайдея.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире программа «Пайдея». Меня зовут Кира Лаврентьева. Уже по доброй традиции каждый раз напоминаем вам, что красивым словом «Пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы тоже, надеюсь, сегодня будем говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С трепетной радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью в студии Светлого радио Наталья Николаевна Васюкова, старший методист Клевер Лаборатории, педагог-психолог в системе образования высшей категории. Здравствуйте, Наталья Николаевна, очень рада вас видеть, слышать.
2: Спасибо, Кира.
1: Да, хорошо помню нашу программу в 24-м году, когда мы с вами говорили, опять же, о воспитании детей, о подростках. Как-то вы нам очень запомнились своим теплом, мудростью, вот каким-то тонким пониманием психологии ребенка. И сегодня у нас тема «Лето». Болезненное для многих родителей, но не только лето, а вообще взаимодействие с детьми, когда они вдруг получили какую-то свободу, у них каникулы, они могут заниматься чем хотят, а родители, к примеру, работают. И ребенок предоставлен сам себе. И здесь у нас миллион вопросов. Гаджеты, интернет, телевидение. Наши родители боялись, что мы будем гулять с утра до ночи неизвестно где, и кто будет за нами следить. Мы, как современные родители, боимся, конечно, влияния интернета и этой необузданной свободы, которая неизвестно к чему может привести. Вот давайте сразу будем развеивать страхи от дошколят до прямо студентов первых курсов.
2: Добрый день. Добрый день, родители. Да. Добрый день всем и воспитатели, педагоги, учителя, всем добрый день. Замечательное событие. Наступило лето. Прелесть. Это повод вспомнить все теплое, хорошее, что мы планировали сделать, когда придет этот период. Вспомните. Вы же, наверное, в течение года, когда говорили, ну вот я вот этот переживу период, да, сложный, и я потом, я себе позволю, я, допустим, сделаю что-то. Отправлюсь в путешествие, сделаю замечательный какой-то коллаж для себя, да, выучу, например, или познакомлюсь с одним из языков, научусь играть в шахматы, напишу свои мемуары или что-то еще. Вот это повод освободиться, переключиться от тех моментов, которые немножко оттягивали ту радость, да, омрачали, допустим, ваши какие-то дни, стрессовали вас, и дать возможность заняться любимым делом. Это хобби. Ну, о чем вы мечтали? Вы что хотели? Вот этот период, когда не только терапию от солнца, воздуха и воды можно получить, но еще и заняться любимым делом. Открыть окно, положить краски и нарисовать то, что просит душа. Экспромтом. Вот, и это будет серия рисунков. И это будет терапия для души. Это будет терапия того, что немножко мрачало, от чего можно избавиться. Что рекомендовать родителям, если это малыши-дошкольники? Конечно, если вы устали, и у вас великолепная есть возможность дать пообщаться детям с бабушками, дайте эту возможность. Там столько тепла нерастраченного, там столько мудрости. Они друг друга учат, поучают, обучают, наставляют, вооружают какими-то знаниями. Это такой способ встретиться, пообщаться, разделить любовь нерастраченную, которая копилась в течение учебного года. Поэтому, если есть такая возможность, дайте бабушкам, тетям, дядям. Главное – вывести из той обстановки, в которой ребенок в течение года находился. Ведь самый лучший отдых – это смена обстановки. Поехать туда, где полностью ничего не будет напоминать об учебе, о детском садике, о тех сложных периодах, возможно, огорчений, которые были в течение года, и получить какие-то новые эмоции, впечатления, чувства, какие-то взгляды, даже знания новые. Это и природа, это и возможность насладиться солнцем и никуда не спешить. Проснуться. Конечно, рекомендуется, чтобы все-таки соблюдался более-менее режим дня, чтобы потом не было шока, да, в конце августа. Но, тем не менее, это возможность и немножко полениться, дать организму сделать паузу, отдохнуть, перевести дыхание, получить новые эмоции. От
1: так,
2: всего.
1: Если бабушки есть не у всех, а, допустим, те, которые есть, не хотят брать внуков на длительный период летний, такое тоже сейчас бывает.
2: Смотрите, есть мамы, которые дружат, да, с семьями. Угу. Вот мамы между собой дружат. Им нет возможности куда-то поехать. Но у каждой из мам есть свой ресурс. Ведь кто-то знает английский и может час, пока другая мама готовит обед, посвятить этот час детям и дать элементарные знания по английскому. Или по лепке, или по аппликации.
1: Да чему угодно.
2: Чему угодно. Да, даже игре с песком. Это такая терапия. Нарисовать что-то или построить в песке с водой.
1: Да в парк пойти.
2: Да в парк пойти.
1: Со своими чужими
2: собрать
1: детьми.
2: Одуванчики. Да, собрать...
1: Пикник устроить.
2: Пикник, конечно. То есть несколько часов посвятить... Именно общение с природой. Песок, вода, зелень, трава, воздух. Построить домик для феи цветочный. Рассказать, вот вспомните, чем вы занимались детством. Посвятите это время детям, ведь это самое главное. Внимание и время.
1: Не так давно мы записывали программу с руководителем образовательного проекта «Клевер-лаборатория» Юлией Селюковой и протереем Алексеем Яковлевым как раз о навигаторе лета, который сейчас опубликован на сайте «Клевер-лаборатории». И там буквально каждый день выкладываются какие-то новые идеи вот как раз к вашим словам, Наталья Николаевна, о том, что можно делать летом и какие идеи можно воплотить. Как раз «Клевер-лаборатория» в этом году предметно этим вопросом занялась.
2: Да, у нас каждый день посвящен определенной какой-то отрасли, области, тому, чем можно заняться ребенком, чему научить, во что посвятить, еще раз переосмыслить, обучить и так далее. Чем, одним словом, заняться ребенком. Поэтому и это день психологии, где можно познакомиться и с младшей психологией младшего школьника и дошкольника, и с детским коллективом, его особенностями, с его... Как решать конфликты? Как научиться дружить? Это и день здоровья и безопасности, о чем важно помнить, когда вы отправляете ребенка гулять во двор или оставляете одного дома. Чем вооружить его? На защиту какие знания выставить? И например, исследовательский день. Ну, вокруг нас столько предметов, которые имеют свою историю. Почему то или иное растение называется таким образом? Пусть ребенок сам определит. А почему пастушья сумка? Откуда такое название? Откуда мать и мачеха появилось растение и так далее? То есть и вот это вот у нас будет целые 3 месяца. Мы будем учиться вместе с вами открывать и с ребенком, и где взрослый ребенок, открывать мир заново. То есть заново исследовать его, проверять на прочность, получить от этого удивительные эмоции.
1: Наталья, смотрите, но это, конечно, подходит для людей, которые не работают, либо работают как-то посменно, или 2 через 2, или там неделю через неделю. В общем, как-то со сменным графиком более-менее подружились и могут провести время с детьми. А есть и родители, которые и летом головы поднять не могут, утром уходят, вечером приходят. Вот с детьми в этот момент что делать, если бабушек нет, на лагерь, может быть, средств тоже нет. И тут ребенок оказывается предоставлен сам себе. Вот, наверное, вот эта проблема, она тоже в городах больших особенно имеет место.
2: Вот смотрите, для этого мы и придумали этот проект «Навигатор лета», для того, чтобы найти вот тех взрослых, которые готовы объединить вокруг себя детей, Это не обязательно люди с педагогическим образованием. Это люди-волонтеры могут быть. Поищите. Я думаю, что рядом где-то, это возможно и в школах, при школах, при библиотеках, при клубах.
1: Ну да, школьные лагеря это точно
2: да,
1: есть.
2: В центрах творчества и так далее. Всегда будет какой-то взрослый, который готов создать с детьми, например, мультфильмы.
1: Ну, в городах есть, да. В городах есть такие
2: есть.
1: Проекты.
2: Или старшеклассники, ребята, которые тоже готовы поделиться знаниями, как что-то научиться делать. Это обязательно тренер или учитель физкультуры, или активный папа, да, который вместе с еще с кем-то из родителей может научить играть в лапту. Мы тоже даем в своем проекте знания эти, как научиться играть в лапту, в шахматы. А потом, представляете, сесть и во второй части, в паузе, когда дети отдыхают, сказкой терапии заняться, написать историю про эту королеву шахматную. Представить ее, в каких она условиях живет, что ее ждет. Вот просто переключая с одной деятельности в другую деятельность, да, ребенка, мы не только вооружаем знаниями, но и переключаем и даем возможность психологически и физически расслабиться и получить удовольствие, переключиться с одной деятельности на другую. То есть вот таким образом научиться отдыхать. Меняем виды деятельности. Вот это самый лучший отдых для детей.
0: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на радио «Вера». В студии у нас Наталья Николаевна Васюкова, старший методист Калливер-лаборатории, педагог-психолог в системе образования высшей категории. Наталья Николаевна, что только не делала, с какими только детьми не работала. Начинала вообще с детского сада.
2: Да,
1: да, Наталья Николаевна? Да, такой опыт тоже был. И девиантные подростки, и трудные подростки, и детский сад, и старшие, и младшие школьники, и студенты. В общем, кого только не было.
2: В силу своей деятельности, да, и жизненного пути, муж военнослужащий, пришлось вот пройти все эти ступени, и начиная от психолога детского сада, затем мы переезжали в другой гарнизон, и была школа, потом третий, и так 7 гарнизонов мы поменяли, это и центр творчества, где мы занимались гениальными детьми и одаренными детьми, и тоже у них учились. Учились чему? Не перебивать, не отвлекать их от главного, что дала им природа. Генерировать те идеи, которые он готов давать, делиться, впечатлять других и обучать других деток, генерировать свои идеи. Это было всегда великолепно. Мы только сопровождали этих детей и давали им возможность, чтобы они росли дальше, поступали и занимались главным делом своей жизни и в дальнейшем. Это и военнослужащие ребята 18 лет, у которых тоже были свои проблемы, когда надо было все оставить и посвятить себя службе в армии. Это тоже сложный период, непростой. И ребята очень многие, конечно, не справлялись с эмоциями и чувствами. Вот для этого и нужны были психологи, войсковые психологи. Они для этого и существуют, чтобы сопровождать, чтобы все время быть на связи с ребятами, у которых что-то происходит не только внутри, не только в коллективе вокруг них, но и, возможно, что и смущает при связи с внешним миром. Вот. Это сложный период для них, поэтому мы сопровождаем, чтобы он прошел как можно адаптивнее, мягче и продуктивнее для них, чтобы они прошли замечательно, спокойно эту школу, мужскую жизнь и так далее, и вышли со всеми абсолютно другими вооруженными знаниями мужской школы и совсем немножко не только возмужав, но еще и ребята, которые уже имели другой статус. Статус мужчины, ответственны за свою жизнь и за жизнь, которая в семье. То есть они планируют создать свою будущую жизнь.
1: Наталья Николаевна, вот вы действительно в течение своей жизни были очень связаны с военными ребятами, с будущими военными, с такими вот мужчинами, которые уже готовы на подвиги с самого малого возраста. Да. А если говорить о воспитании мальчиков в целом, даже если одни к военной сфере и структуре не имеют отношения, они же все равно остаются мужчинами. Я думаю, что любой вменяемый родитель не хотел бы, чтобы его сын походил на девочку, а его дочь походила на мальчика. Наверное, все бы хотели, чтобы каждый играл свою роль под луной в этом мире, и поэтому не хотят, ну, как бы понятно, да, у всех, в общем-то, здоровые, нормальные желания. И в этом смысле хочется воспитывать детей как-то вот в рамках определенных все-таки нравственности, мужественности, если это мальчики, женственности, если это девочки, самим быть примером им, да. Если мы говорим о каникулах, если мы говорим о свободном времени, то с какого возраста надо прекращать, например, ломать голову, а как мне мою деточку развлечь? И действительно предложить ему заняться делом, я не знаю. Я вот тут недавно начала думать, что, может быть, не о лагерях надо думать, а уже лет 14 о какой-то подработке летней или о каком-то минимальном труде. Я не говорю сейчас, что надо там, знаете, эксплуатировать бедных ребяток, а действительно приучить их, показать им, как зарабатывается вот та самая копейка, о которой сейчас так часто говорят родители, бабушки, дедушки, все вокруг.
2: Это замечательный период, и на самом деле... До 12 лет ребенок еще нуждается, вы говорите, в развлечениях, да, сопровождении, лагерях, да. Общении непосредственно, чтобы подсказка, да, чтобы там родитель все-таки подсказал, чем ему заняться и так далее. Но мне кажется, если ребенка вооружить знаниями несколькими вот такими инструментами, какие спортивные игры, несколькими дидактическими играми, несколькими спортивными играми, да, дворовыми играми. Я думаю, что ребенок, зная, как играть в ту или игру, в любой момент, как только появляется у него некоторая компания, три и более, они быстренько начинают сами себя развлекать. То есть, зная, обладая вот этим инструментарием, который мы до 12 лет, да, еще как бы обучаем, даем детям, в дальнейшем, я думаю, что дети уже не нуждаются в именно организации помощи от взрослого. Они самостоятельно могут это все предпринять. Главное – дать им подсказать, вооружить, дать эти знания, как можно организовать свой досуг. Это и, возможно, не надо забывать, что и литература. Обязательно нужно объяснить, что привычку читать в обеденный перерыв, после определенных игр, да, физической нагрузки и так далее, каких-то эмоций ярких, после переживаний каких-то, просто заземлиться, другими словами, сесть за книгу, перечитать то, что рекомендовано на лето, литературу или экранизацию, кинофильм посмотреть, тоже по произведению, а потом сравнить с книгой. Это тоже будет замечательно для этих ребят. Почему? Потому что они сейчас накапливают опыт эмоций жизненного пути главных героев. То ли это главные герои литературные, то ли это главные герои, которые находятся там в кинофильме и так далее. Для них сейчас важно накапливать тот опыт житейный, да, опыт людей, который веками накапливался. Чтобы потом в случае подобного, происходящего в их жизни, они уже четко знали. Я поступлю или как папа, или я поступлю как его дядя, или я поступлю как мой любимый герой. Какой герой? А какой герой? Вы можете зайти в детскую комнату или в подростковую комнату и увидите по тем предметам, которые находятся у него, так говоря, условно, алтарь, подростковый алтарь. Находится на его столе рабочем или в уголке, или в виде плакатов. О ценностях уже можно определить по тем предметам, которые есть в его комнате. Что это за? Что это за герой? Какими качествами он обладает? Какие вещи он предпочитает? Ценности он видит и говорит о них? Вот это все стоит проанализировать взрослым, да, и родителям, и не перебивать ни в коем случае. Но с помощью, а в 15 лет уже на равных мы разговариваем с детьми, с помощью вот таких бесед, не переламываний, а ненавязчивых бесед, в течение 15-20 минут просто похода куда-нибудь пешком во время бесед, стоит все-таки говорить с детьми так ненавязчиво, аргументировать, почему твои ценности, что для тебя важно выяснять и что важно все-таки пригодится тебе в жизни. Вот это все анализировать, обсуждать, и я думаю, что ребенок тоже найдет аргументы и объяснит, почему он так делает, почему это для него важно. Присматриваться, анализировать и рассуждать вместе с ребенком, находить аргументы и давать возможность пищи, духовной пищи, через, как мы уже говорили, воздействие на его чувства и эмоции, через литературу, через книги, через кино.
1: Поездки, может
2: поездки,
1: быть, да, какие-то, в том числе, да, паломнические.
2: Паломнические, конечно. Ведь сколько много героев, да? Вот Авраам Смоленский, святой. Угу. И рассказать историю каждого из них, кто это такие, что за каждым святым стоит и какая история у каждого из них. И у каждого литературного героя, и современного героя, те, которые вот благодаря вот новой учебной нашей, учебному предмету ДНКР, мы будем изучать с сентября. Это замечательный кладезь, потому что стремление подростков – это всегда искать уже какой-то образ, он перенимает его на себя, и отсюда вот, если вы заметили, сначала ребята, подростки любят черную одежду надевать, такая символическая смерть, перерождение из одной личности,
1: состояние в другое,
2: да, метаморфоза такая. То есть сначала ребенок, потом осознает, что он уже не ребенок. Такое ощущение потерянности, такое ощущение рая в душе. Почему? И он понимает, что он несовершенен. Глядя на взрослого, ребенок начинает переживать это несовершенство. И отсюда переход спрятаться от этого мира, спрятаться в этот кокон, который как бы внешне закрыт для всех, но внутри очень открытая жизнь. Где? В интернете.
1: Вот сейчас мы к этому и перейдем. Программа «Пайдея» на Радио Вера. В студии у нас сегодня Наталья Николаевна Васюкова, старший методист Клевер-лаборатории, педагог, психолог в системе образования высшей категории. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим эту беседу. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: «Пайдея».

0: Не падай духом, душа, не скорби, не произноси над собой решительного суда по множеству грехов. Разве кто пал, не может восстать? Преподобный Ефрем Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Пайдея.
3: Программа «Пайдея» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Вавриентьева. И в студии у нас, напоминаю, Наталья Николаевна Васюкова. Старший методист Клевер-лаборатории, педагог-психолог в системе образования высшей категории. И вот в первой части нашей программы мы говорили о том, что делать с детьми, как их воспитывать, что им объяснять, чем их занимать, каким играм их обучать. И все это правильно, здорово. Я сразу вспоминаю свое детство, когда ты играешь в лапту, в бадминтон, в мяч, ты бегаешь, какие-то речи, какие-то одуванчики, вот эти венки из одуванчиков на голову, да чего только не было, да даже ножички вот эти, так было интересно в них играть.
4: Конечно, конечно.
3: Потом ты приходишь, ты читаешь какую-то книгу, ты ешь, ты отдыхаешь, ты пьешь с бабушкой чай, просто не лето, а счастье.
4: Кстати, да.
3: Но это не потерянный интерес, Наталья Николаевна, это когда не потерянный интерес. А дети у нас нынешние, они настолько дофаминово привязаны к гаджетам, ну, простите, это настолько больная тема, мне кажется, для всех родителей, что им уже вот это вот все, что я сейчас перечисливаю, то, о чем вы говорили, ну, здорово, конечно, но как-то вот и не очень может быть.
4: Причина одна. Пока там, в гаджетах, более интереснее, чем в внешнем мире.
3: Вот. А там, конечно же,
4: интересно. А там интересно. И тут очень важно нам понять, что, в чем заключается интерес ребенка. Ну, возможно, у девочек это какие-то внешние, да, там, атрибуты.
3: Фенечки,
4: понравится,
3: бисер,
4: да,
3: там,
4: да,
3: красота.
4: Да. А почему бы не купить девушке вот именно какие-то элементы бисеропелетения или то, что ей очень нравится, возможно, познакомиться с основами макияжа.
3: Угу.
4: Почему бы нет? И девочка начнет работать над своими эмоциями.
3: И вкусом.
4: И вкусом.
3: Что важно.
4: Угу. Изучая это все в интернете. Но, конечно, очень важно обучить ребят, что стоит делать, а куда лезть не стоит. И объяснить, почему. Что не все то, что прекрасно, оно еще имеет, как правило, обратную сторону. И вот просто договориться с некоторыми вещами, кроме контроля, конечно, кроме контроля, который устанавливается, я думаю, многими программами есть такая возможность, договориться о том, что не все родитель будет контролировать, что некоторые вещи постепенно надо давать на откуп
3: самому ребенку.
4: 14-летнему, 15-летнему и так далее, да. Но объяснить, почему, куда не стоит лезть, почему, что не стоит делать и так далее, вызывать у ребят реакцию на греховное, на все вот это страшное, негативное, неприятное, постоянно вырабатывать правила, вырабатывать, вот, скажем так, табу определенное, да, вырабатывать определенное, ну, скажем так, вкус и отношение к тому, что все-таки не все то, что нам нравится, для нас полезно. Я думаю, что со временем родители, ненавязчивые, если будут просто напоминать о правилах, которые вырабатываются с детьми, о чем не договариваются, и объяснять, почему что-то запретно, почему оно не полезно для ребенка, я думаю, что с годами сам ребенок придет к тому, что если запрещают, значит, я еще больше этим интересуюсь. Угу. А если ненавязчиво объяснять об этих правилах, да, да, объяснять, показывать весь негатив, проговаривая. Понимаете, если это подросток, он все равно должен пройти какую-то изнанку, чтобы прийти к светлому.
3: Может быть, может быть.
4: Он должен почувствовать всю гамму чувств от негативного, но на примерах, совместно с родителями. А затем, когда этот ребенок уже останется и будет взрослеть дальше, останется без сопровождения взрослого, я думаю, что он будет помнить о тех правилах и помнить о тех аргументах, которые приводил ему взрослый.
3: Наталья Николаевна, ну, о гаджетах можно многое, конечно, рассказывать, обсуждать, но вот если сухой остаток какой-то вот сейчас озвучивать, да, я же со многими родителями общаюсь, у меня старший подросток, понятно, что давать им гаджеты бесконтрольно нельзя, потому что они не могут еще остановиться.
4: Они не могут себя
3: контролировать. Там и ночью начинаются игры, пока все спят. Он тихонечко начинает уже. Он не высыпается, начинает ехать весь режим, вся нервная система. Все, уже ничего не надо, глаза красные. То есть не вариант. Забирать полностью тоже не вариант, потому что он оказывается изолированным абсолютно от своих сверстников, а они общаются сейчас через вот это, вот, к сожалению, через вот эту виртуальную какую-то реальность, да. Лично я не советую там сейчас так делать всем нашим слушателям. Вот лично я в отношении своего ребенка пришла к выводу, что нужно, наверное, просто на определенное количество часов давать в день, и причем мы с ним это обсуждаем. Я говорю, понимаешь, ты еще регулировать не можешь.
4: Да.
3: Поэтому
4: да.
3: Давай так, ты кладешь сам вот этот телефон на
4: через
3: окно.
4: 10 минут.
3: Я его не трогаю, он лежит. Все. Но и ты его не трогаешь до завтрашнего дня. Завтра, пожалуйста, опять приходи, бери на определенное количество часов, созванивайся там, с кем тебе надо, переписывайся. Сам подумай, на что ты потратишься там 2-3 часа. Он сначала, конечно, сопротивлялся, а потом он говорит, почему ты ограничиваешь мою свободу? А я ему говорю, слушай, ну когда ты был маленький, ты очень хотел пальцы в розетку засунуть.
4: Да.
3: И когда я тебе не давала, ты кричал, плакал, возмущался. Я говорю, ну сейчас же то же самое происходит. И как ни странно, он понял. То есть им все-таки нужна логика какая-то. Хотя бы самая элементарная. Кроме вот этих воплей, эмоций и вот этого бесконечного потока материнских слов.
4: И все-таки нам стоит еще договориться, что ему интересно. И тогда вот эта внешняя жизнь будет перевешивать.
3: Это точно. Это
4: найти, что интересно в интернете, перевести из интернета то, что его интересует,
3: в реальность.
4: В реальность, да, внешнюю жизнь. И просто дать возможность этим заниматься. Это сложно, потому что, вы понимаете, они многим интересуются.
3: Идет, конечно,
4: да, борьба идет мотивов. Плюс, ну, все-таки еще и потребность в быстром дофамине. Да, получить удовольствие за счет этих картинок и развлечений,
3: такой, да,
4: что-то стереть в своей памяти. Но забота все-таки и наша задача взрослых, вот это вот яркость жизни реальной сделать более весомой для его жизни. Путешествия, эмоции, где, куда, о чем он мечтал, что он хотел, чем бы он занялся, что просит душа. Вот туда найти взрослый, возможно, это будет папа чей-то другой, как я говорила, да, или другая семья, подключить этого ребенка с другой семьей, чтобы он поехал подальше там, где нету интернета. Построил лачугу, построил шалаш, отсиделся в нем, покупался в реке, испытал кучу других.
3: Да, рыбалка.
4: Рыбалка. То есть подальше и там, где более яркая жизнь, насыщенная, интересная. Возможно, покататься на лошадях. Возможно, ну, вы сами, я думаю, продолжите этот ряд.
3: Да, да. Но, Наталья Николаевна, тут тогда возникает следующий вопрос. Как не быть аниматором собственному ребенку? Ведь это болезнь тоже современного общества. Мы все вышли из советского времени, где были сами предоставлены себе. Это очень, кстати, тоже было неплохо. Не предлагаю сейчас плакать по этому поводу. Мы очень самостоятельные были. У нас тайм-менеджмент там с 7 лет. Идеально был распланирован. Уже
4: такая школа,
3: да,
4: правда?
3: Школа жизни отличная.
4: С кем мы только не
3: Никто
4: общались.
3: С нами не возился.
4: Да, да.
3: Но при этом, конечно, хотелось бы больше общения с родителями, поэтому мы, в свою очередь, своим детям детям пытаемся дать все. Ну, все, на что как бы хватает силы, что позволяет материальные возможности. Ну, Наталья Николаевна, ну это же получается тоже детоцентризм. То есть мы сидим с родителями, с другими, а со второй невесткой, вот мы сидим с Аней, у меня она как сестра, она говорит, что мы будем делать с ними летом. И мы сидим, расписываем, как кого занять, куда кого свозить, чтобы им было интересно. Не дай бог, им будет неинтересно или они заскучают. И она говорит, слушай, ну мы больные какие-то, так же тоже нельзя. Они тоже должны скучать, чтобы что-то придумать. И вот как вот этот путь срединный выработать, совершенно непонятно, несмотря на то, что я там уже в родительстве. Ну,
4: смотрите,
3: много
4: лет. Вы даете список, и уже благодаря этому списку, да, определенному, ребенок сам скажет, вот это категорически этим.
3: Список буду... занятий.
4: Да. Угу. Предложить. Причем, как мы уже договорились с вами, это должен быть набор чего-то активного и пассивного, чтобы чередование вот этой возможности.
3: Да,
4: там, да. Настолки. Угу. Это и арт.
3: Угу.
4: Ну, дайте возможность. Даже далеко ребенку, который не творческая личность, что-то создать своими руками. Да? Пусть это будет моделирование чего-то. Чего? Он сам придумает. Если мы будем давать возможность ребенку, во-первых, и общаться с такими же другими подростками, я думаю, они друг другу подскажут, чем заниматься. И кто-то из родителей тоже, возможно, предложит такую интересную идею, где будет, ну, просто множество возможностей уйти в определенную какую-то педагогическую терапию для ребенка. Даже так можно сказать. Что это будет? Мы предлагаем варианты, а ребенок, пользуясь какой-то малейшей ниточкой, уловочкой для себя, в принципе, он может выйти на что-то большое. Что это может быть? Кто это? Возможно, кто-то, благодаря тому, что будет заниматься младшими в доме, сам станет аниматором и сам что-то предложит для детей.
3: Наталья Николаевна, а уместно ли оплачивать услуги собственному ребенку за помощь, например, с братьями и сестрами?
4: Ну, я категорически против этого. Потому
3: есть
4: что
3: такие
4: потребность
3: вопросы.
4: Есть потребность, потом возникает у детей все время получать
3: награду за любой труд.
4: За любой труд.

0: можно выйти к тому, что и сам ребенок впоследствии будет выходить с какими-то предложениями и обсуждениями накануне вечером с родителями, чем он будет заниматься. Вы подсовываете идею. Мне нужна твоя помощь. На равных.
1: А если начинается вот это «почему я?», а вот «почему не мой брат?»
0: Смотрите, это неотъемлемая часть подростка.
1: Да, да, да. Почему я?
0: Вот эта ленность, ну, это физиологическая вот такая вот особенность подростковости. Он ленится не потому, что ему, а физиологически иногда сложно, трудно. Ему трудно привести себя в порядок, ему трудно убрать свое место, ему трудно убрать свою комнату, да, и так далее. Трудно. Это надо делать огромное такое волевое усилие над собой. Поэтому мы, опять же, не боремся, стараемся не ругаться, а договариваться с подростком. Давай договоримся впредь к 5 часам или к 18:00, когда я приду с работы, вот элементарно вот эти вещи ты уберешь. Или хотя бы приготовишь, или сходишь в магазин, да, или что-то такое.
1: Ну, это то есть списки какие-то оставлять. Это, конечно, мы опять возвращаемся, конечно, к началу разговора. Если он один остается, это хороший совет.
0: Это замечательно.
1: Оставлять списки дел,
0: подсовывать какую-то идею. Да. Мне так будет приятно. И что-то такое приятное потом принести подростку.
1: Либо
0: спасибо.
1: Давай фильм с тобой посмотрим. Да. Либо, да, там погуляем, да, на велосипедах.
0: Я уделю тебе
1: покатаемся.
0: Внимание потом. Да,
1: да, да, да, да.
0: Если ты сделаешь часть, то, что очень важно для меня, да, вот то, что я прихожу уставшая, делаю, трачу время, я это время потом, если
1: потрачу,
0: ты мне поможешь,
1: да,
0: да, потом мы вместе проведем какой-то досуг, какое-то время, да, что-то чем-то полезным для нас обоих сделаем. И ты разгрузишь меня, займешь свое время. И тем самым, я думаю, что будет приятно и тебе, и нам всем. Вот так вырабатываются привычки. Привычка вырабатывается, вы помните, да?
1: 21 день.
0: 21 день. И если вы будете играть вот в такую игру, помоги мне, окажи мне помощь, или не запрещай, а просто сказать, давай договоримся, через 10 минут ты сделаешь это или другое что-то, да, вот. Что тебе вот сейчас более ближе по душе? Что несложно для тебя? Чем быстрее ты это сделаешь, или если ты вообще сделаешь, это будет потом польза, приятность, положительные эмоции для нас обоих. И мы займемся, мы прогуляемся, мы покатаемся на велосипеде, мы пообщаемся. Мы что-то полезное, интересное для нас двоих.
1: Ну да, я не буду стоять у плиты, я с тобой в это время,
0: да, да,
1: проведу.
0: Тебе не сложно это сделать?
1: Проведу,
0: вот что,
1: да,
0: тебе не сложно?
1: Отрезок.
0: Да. И время. В любом случае, ну, конечно, мы еще говорим о том, что как это пригодится ему в будущем. Потому что задача взрослого какая? Подготовить ребенка к самостоятельной жизни. Как это делать? Вот через небольшие вот такие обязанности, вот такие небольшие дела. Я думаю, что ребенок в последующем это возьмет как в привычку, видя, как радуется мама или папа тому, что полезное и как приятно это для всей семьи.
2: Пайдея.
1: Программа «Пайдея» на Радио Вера. Этот разговор мы проводим с Натальей Николаевной Васюковой, старшим методистом Клевер-лаборатории, педагогом-психологом в системе образования высшей категории. Наталья Николаевна, ну и самый, наверное, сложный момент, да, самый сложный возрастной срез – это будущие студенты, нынешние абитуриенты, которые не думают, чем они будут заниматься летом, и родители их не думают, чем они будут заниматься летом. Они головы не поднимают, не спят, не едят, думают о поступлении. Вот тут, конечно, разговаривать надо отдельно, спрашивать у вас отдельно, для отдельной программы вопросы готовить. Но как не обсудить эту тему, да? Все-таки будущие студенты, они действительно очень накалены. Экзамены вступительные, выпускные, все это очень напряжно. Не знаешь, какой путь выбрать, какой вуз выбрать, куда ты поступишь, куда не поступишь. Вот здесь как психику свою сохранить? Это уже не про лето и не про лагеря, это про психику.
0: Помощь, конечно, Божья. Вот если

0: Ли есть такая традиция молитвенно обращаться к Богу за помощью, я думаю, что это огромный потенциал для ребенка, что на все воля Божья. И прекрасно, если ребенок начнет утро с молитвы, ну, потому что, скажем так, все-таки вера присутствует у каждого человека. Кто-то верит в эльфов, кто-то...
1: Ну да, религиозный поиск замещает
0: абсолютно
1: какими-то вещами.
0: Абсолютно, языческими такими вещами.
1: К сожалению, да.
0: Да, да. Поэтому, когда вот есть такой потенциал, это духовный щит. То есть ребенка это настолько защищает, и настолько помогает, и дает осознание того, что ты не одинок. Помощь будет. За тебя молятся родители, ты сам делаешь многие вещи, и ты готовишься, ты же не бездействуешь, это самое главное. И в любом случае ребенок уже более спокоен, чем тот, который понимает
1: на
0: прекрасно,
1: пределе,
0: что
1: да.
0: он предоставлен сам себе, и что никакой помощи не
1: вот
0: и ничего,
1: поняла.
0: Да, ничего, вообще пустота. Вот это вот самое страшное, что у ребенка иногда бывает, что никто не интересуется, никто не занимается, никакой помощи. А вот когда помощь всей семьи и бабушки интересуется и помогает, и бутербродики подсовывает, да, вот это здорово. Это ребенок чувствует, что за ним, за спиной стоит огромный потенциал, что все думают, молитвенно за него молятся, что вот он ощущает эту
1: поддержку.
0: Силу и так далее, поддержку, да. Ну и, тем не менее, он готовился все-таки 10 лет. Он шел к этому пути. Но так бывает, что
1: да.
0: 10 лет, я думаю, что какие-то знания все равно остаются ребенка. Он не то, что вообще бездействовал, он ничего не знал и так далее. Он готовился к этому, он шел. И в любом случае какие-то идеи при стрессе во время экзамена что-то сыграет свою роль. Знания придут. Главное – готовиться. Готовиться...
1: Но без фанатизма
0: без
1: тоже.
0: Без фанатизма. Mm-hmm. Режим дня.
1: Mm-hmm.
0: Распределение дня. Сколько, чего, какой материал я должен изучить, да? Что я должен вспомнить? И не забывайте про визуальные мнемотехнические приемы. Ведь это здорово, когда вы используете не только все время читая, начитывая какой-то материал, но еще и визуально оставляя памятки перед глазами. Вы прошли материал... Сделайте инфографику, сделайте памятку, повесьте на видное место. Где? Да даже на холодильнике.
1: Угу.
0: Вы проходите мимо, глазами еще раз фотографируете ту информацию, которую когда-то изучили. И вот это повторение ежедневное с этим материалом – это замечательная возможность. И еще раз говорю, мнемотехнические приемы, их тысячи вариантов, и это большая помощь тоже в усвоении материала ребенка. Вот накапливая вот эти все инструменты, я думаю, с годами ребенок закончит не только этот институт, но еще и другой. А вы знаете, что в течение своей жизни все люди в среднем меняют от 3 до 5 профессий.
1: Да, за жизнь.
0: Сейчас такая жизнь, что все время, да, надо учиться, осваивать новый материал, готовиться, потому что время не стоит, все время что-то изменяется, ежедневно мы это видим и чувствуем. И вот эта вот потребность накапливать материал, систематизировать, вот с помощью вот этих инструментов нехитрых, очень будет полезно для ребенка.
1: Наталья Николаевна, вы сказали о поддержке, которая за спиной ребенка в виде родителей, бабушек, дедушек. Вот здесь опять мне приходится включать рубрику каверзных вопросов, да, но мы сегодня с вами их с успехом отбиваем. Вы с успехом как-то на них отвечаете очень глубоко и всесторонне, и поэтому я надеюсь, что и сейчас будет какой-то такой ответ утешающий, утешительный для родителей, бабушек, дедушек. С одной стороны, нужно, чтобы ребенок чувствовал нашу поддержку, с другой стороны, мы не должны гиперопекать ребенка, чтобы он вообще ничего не делал, потому что мама с папой сейчас ходят, где-то договорятся, кого-то попросят, угу. и меня куда-нибудь пристроят. Вот это абсолютная аморфность, что ничего, ничего, родители все за меня сделают. Между одиночеством, что вообще никому ничего не нужно, да, я один, и я сам готовлюсь в институт, там выбираю свой жизненный путь, всем все равно. До гиперопеки, где я центр вселенной, и с этой ролью, естественно, тоже не справляюсь. И понятное дело, что я включаю абсолютное бездействие, апатию. Вот это золотая середина, когда поддержка есть, но ты сам делаешь свой выбор. Вот она как выстраивается, вот эта система?
0: А тоже ненавязчиво все. Если просит ребенок помощь, посидите, порассуждайте с ним. Если надо опыт родителей, если надо опыт других знакомых и так далее. Если ребенок не нуждается в этом,
1: не
0: то
1: лезть.
0: Есть он уже, да, не лезь советами. Если он спрашивает что-то конкретно, обсуждать или перевести ребенка в разговор с каким-то специалистом, с тем же психологом. Почему бы нет? Или с бывалым бывшим студентом, да, который уже это прошел. То есть всегда найдется человек, который, если родитель не авторитетен, будет авторитетен для этого ребенка.
1: Угу.
0: И вот здесь очень важно найти этого человека через кого-то где-то, чтобы кто-то пообщался с ним, посоветовал и ответил на те важные вопросы, да, которые у него есть. Все ненавязчиво. И по потребностям ребенка. Если он решил, не мешайте. Если есть вопросы, вместе ищем ответ на них и так далее. Возможно, где-то какой-то очень важный учитель, консультация с которым, возможно, и ни одна встреча, и ни одна поддержка будет полезна ребенку. Ищите. И
1: то
0: я думаю, что сам ребенок...
1: какой-то авторитет,
0: да,
1: помимо
0: сам
1: родителей.
0: Сам ребенок, да. Часто так бывает, что родители... Вот вы чувствуете своего ребенка, потому как он вошел в дом.
1: Да.
0: Нужна ему помощь? Или это будет, наоборот, вызывать негодование, раздражение? Все по ощущениям. Главное – сопровождать. Накормили, вооружили, да, знаниями и отправили в этот божий свет. Пришел, подлатали...
1: Угу.
0: Объяснили, поддержали и опять в бой решать задачи. Что-то с чем-то не справился, ничего страшного, это все поправимо. Вернули, еще раз обсудили, подлатали, накормили, вооружили знаниями, обсудили и опять в этот
1: бой.
0: Мир в бой. Да. И вот так все время. Вот в чем заключается поддержка и помощь родителей.
1: Наталья Николаевна, ну в какой-то же момент ребенок должен уже научиться обходиться и без этого, и без родителей. Это в каком возрасте происходит?
0: У всех по-разному.
1: Угу.
0: Потому что для тревожно-мнительных детей очень важно, допустим, все время держать вот эту связь с родителями, поддержку и так далее. Что транслируют родители? Если транслируют уверенность, то и ребенок сам будет тоже транслировать эту уверенность. Но есть разные ребята, кто-то может быть в бабушку, кто-то в дедушку,
1: угу,
0: переживательный,
1: да,
0: и так далее. Поэтому дайте то, что он просит, дайте ту помощь непосредственную, в которой он нуждается. Слушайте его. Он же говорит, он же ведет себя, он же все время транслирует свое настроение, поведение. Вот что он транслирует, что вы чувствуете. Вот, в принципе, на это и ставьте акценты. И это и давайте ему непосредственно. Что касается огромнейший ресурс еще, и кто? Его сверстники. Очень важно понять, кто находится с ним рядом.
1: Но, к сожалению, это не всегда какие-то там,
0: да,
1: супер успешные.
0: Смотрите,
1: но
0: кто-то ведь с юмором,
1: да,
0: подкинет идею, да? Кто-то, наоборот, научит, что подскажет, чего бояться, за что переживать,
1: угу,
0: над чем задуматься и так далее. Это тоже замечательный ресурс. Кто эти сверстники вокруг, кто эти друзья? Надо понимать, знакомиться с ними и, возможно, тоже обсуждать. Потому что мы не всегда понимаем, что притягивает нашего подростка вот какой, скажем так, друг, чем ему интересен. Тоже все обсуждаем и пытаемся понять, в чем, чем он его зацепил, чем интересен и так далее. Что он в нем нашел для себя очень важного. И вот это, я думаю, тоже замечательный такой ресурс для родителей, возможность подумать, да, то, чего не хватает ему в семье, возможно.
1: Угу.
0: Или это для вас возможность подумать, что в дальнейшем его будет притягивать, какие люди, на кого он ставит акценты, какие ценности он притягивает к себе, да, и на кого ориентирован. Если это люди-лидеры, и он как ведомый идет за ними, уважаемые родители, значит, мы где-то перегнули палку. Ребенок не чувствует самостоятельность, и поэтому он привык идти за теми, кто ведет. Если это достаточно самоуверенный, достаточно сам лидер ребенок, что мы делаем? Мы только
1: наблюдаем
0: вот те углы, да, вот те грани, куда которые мешают ему адаптироваться легко в жизни, немножко сглаживаем, да, указываем и так далее, ненавязчиво о том, что будет ему вредить. Взрывоопасность, злопамятность, допустим, да, и так далее. И это, опять же, повод нам задуматься, что же мы опять делали не то, на что вот в своей, возможно, столько лет жизни с ребенком мы акцентировали внимание или больше культивировали в нем и так далее. Поэтому, ну, 15 лет уже это поздно что-то изменять, но корректировать еще какие-то вещи можно и так далее. Любой повод – это повод задуматься. Повод, что происходит с нашим подростком, это повод задуматься взрослым. Что мы делаем не так? И что уже пора осознать и абсолютно переориентировать в нашей совместной, пока еще совместной жизни с этим человеком.
1: Вот такой многоплановый разговор у нас сегодня получился. Все это благодаря Наталье Николаевне Васюковой, старшему методисту Клевер лаборатории, педагогу-психологу в системе образования высшей категории. А мы, конечно, смиренно напоминаем, что на сайте cleverlab.pro в разделе «Навигатор лета» вы можете найти интересные занятия, игры, идеи, как провести лето со своими детьми. Мы сегодня говорили об этом немало. Пожалуйста, ищите, вдохновляйтесь, радуйтесь этому лету возможности провести со своими детьми каждую минуту осмысленно.
0: И еще хотел бы напомнить, что у нас сейчас проходит конкурс «Клевер ДНК», где мы приглашаем всех единомышленников, педагогов, те, кто придерживается традиций наших бабушкинских, дедушкинских, прабабушкинских, вот этих всех добрых традиций, и с удовольствием бы хотел бы продолжить и быть полезным для наших нынешних и будущих поколений. Мы приглашаем к участию в этом конкурсе и благодарим за тех, кто уже подал свои идеи для нас. Мы обязательно все это разместим на наших страницах. И я думаю, это будет полезно. Замечательные те идеи в нашем дальнейшем опыте. Клевер лаборатория.
1: Спасибо огромное.
0: С целью, чтобы эти педагоги и все другие педагоги могли пользоваться всеми этими добрыми идеями и традициями в своей жизни.
1: Спасибо огромное. И напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverdefislab.pro. Мы прощаемся с дорогой Натальей Николаевной. Огромное вам спасибо, Наталья Николаевна. Сил, вдохновения и помощи Божьей. Всего вам доброго. До свидания. Дорогие слушатели, будьте на волнах Радио Вера.
2: Пайдей.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на «Радио Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 4 июля, слушайте повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Литературный час на «Радио Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера», у микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ивано-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Добрый вечер, отец Макарий.
2: Добрый вечер, дорогая Анна, уважаемые слушатели. Семейный час, все это очень-очень актуально для каждого дня.
1: Отец Макарий, вот почитала у вас на сайте, вернее, на сайте, наверное, Ивано-Вознесенской епархии, как вы отвечаете на вопросы. Много-много всяких многоразличных вам вопросов задают.
2: Да.
1: И прям кратко и четко отвечаете на них. И...
2: Стараюсь. Это я воспринимаю не как комплимент, а как некую констатацию факта.
1: Ага.
2: Вот, понимаете, если шофер едет на машине, не ведет ее прямо, он въедет обязательно куда-нибудь, совсем куда не надо.
1: Сегодня хотела, знаете, поднять такую тему. Она такая, ну, и больная, и в то же время она очень актуальная. Семейную тему потерь, преодолений, утешения и поддержки, ну, внутри семьи и вне семьи. И начать, знаете, с чего хотела? С далекого 14-го года, когда муж ушел из жизни, и первое утешение от... Как-то быстро эта весть распространилась. Первое утешение, которое я услышала от одного батюшки, это, вспомним, книгу Иова. И знаете, отец Макарий, я это не восприняла как какое-то, ну, такое вот утешение. Почему? Потому что мы, все-таки даже те, кто ее не читал, мы знаем краткое содержание книги Иова и знаем, что все закончилось, как говорится, все-таки хэппи-эндом, да?
2: Ну,
1: но в то же время...
2: В библейском контексте.
1: Ну да, да, так, в таком библейском контексте, безусловно. И в то же время вот совсем недавно я перечитывала «Замиранием сердца». Конечно, книга о чем-то таком огромном, непостижимом и устрашающем, и все-таки утешающем. И хотелось вот с нее начать. Знаете, отец Макарий, вот она, наверное, одна из самых загадочных мест Библии, потому что Господь предоставляет своего праведника вот таким вот, ну, в руки лукавого, насылает страдания, забирает там детей. Это, ну, первое, да. В то же время там очень много каких-то психологических моментов. Приходят друзья Иова, которые уже тоже именно нарицательные друзья Иова.
2: Ну да.
1: И начинают вроде хорошо. До 7 дней там с ним плачут, да, 7 ночей. Потом начинаются вот эти вот, то, что я называла после своей потери, утешалки. И утешалки у них какие-то... То есть они как-то так разошлись и пошли. И закончилось всем то, что они, ну, прямо обвиняют его в чем-то, спорят с ним, причем уже какое-то ожесточение даже появляется.
2: Рассорились,
1: да?
2: Они с ними, сказать, так мне представляется так
1: по-простому. Ага.
2: Начали, как говорится, если можно так выразиться в данном случае, начали во здравие, кончили за упокой.
1: Но это вот я как бы наблюдала реакцию окружающих, да, все тоже хотели нас утешать, меня, детей, нашу семью. Очень часто она была неадекватной не потому, что люди как бы хотели что-то не то сказать, а потому что иногда люди не знают, что сказать.
2: Ну, верно. Абсолютно так.
1: Да?
2: Абсолютно так.
1: Может, и с друзьями
2: не знаю, что сказать, это очень хорошо. Потому что «знаю» проходит через рассудок, а здесь сходится добрая воля и эмоциональное состояние, эмоциональный настрой. Вот две другие компоненты человеческой личности, оставляя в покое рассудок. Ну, и да, действительно, именно так вот и есть. Так, может, так и должно быть. Вот, как сказать, наша добрая воля – это воля все-таки в первую очередь христианская. И весь состав книги Иова, начиная от такого, вероятно, иносказательного начала, где там Бог с сатаной что-то такое пытается договор заключить, немножко странно звучит, но мы знаем, что это не все надо воспринимать как полицейский протокол. Вот. И кончая самым окончанием, где может иметься даже намек на то, что, мол, ты, так сказать, охватить это не можешь, но со временем ухватишь, где Господь говорит ему о том, что вот решение вопроса в будущем, а в будущем это воплощение Бога. Это Бог, который становится человеком. И вот поверьте мне, священнику, естественно, очень часто приходится быть в роли, я не могу сказать утешителя, потому что утешителем мы называем самого Святого Духа.
1: Да, да.
2: Параклитос. Вот. Интересно, что, может, кто не в курсе, это слово параклитос, греческое, оно на латынь переводится другим словом, которое тоже вошло в русский язык. Это адвокат.
1: Mm-hmm.
2: Как ни странно, адвокат, параклитос. Значит, так вот, священник – это, ну, переноситель утешения. Как бы правильная такая метафора – это почтальон.
1: Mm-hmm.
2: Который несет людям письма, не телеграммы. Не он их пишет, не он их отправляет. Но они благодарят почтальону, если он хорошие новости приносит. Так вот, всегда говорю людям одно и то же. И даже иногда немножко без, как бы сказать, неудачно. Видели икону воскресения? Ну, это вот у нас сейчас пасхальный период миновал, а так, может, люди забывают. Вот что на иконе воскресения? Ну, Христос воскресает. И не просто воскресает, он на такой классической иконе воскресения протягивает руки либо одному человеку, либо двоим, или створяется. Значит, первый человек Адам или Адам и Ева, не так важно. Важно, протягивает руки, и их берет за руки. И люди идут за ним. Они идут за ним, они идут своими ножками, эти люди. Но Христос их вот ведет. И, ну, пора, разные тут бывают оттенки на этих иконах, особенно хороших иконах. Мы как-то пошли в нашу церковную лавку, где иконы. Иконы воскресенья не нашли. Ну, вот нет, все разобрали, понятно, такой популярный сюжет.
1: Угу.
2: И их уж они там уже кончились. Вот. Но эта икона воскресения Христа, это в иконописном, так сказать, иконописном средством обозначен, что, ну, самый центр, прямая ось главная всего христианства. Бог становится человеком, погибает от рук людей и воскресает ради людей. И воскресает ради человеческого спасения. Не просто он воскресает, и чтобы вознестись, но чтобы нас возвести. Вот. Я же на земле, соединив небесное. Воскрес и во славе Христе Божьем. Вот это соединение земного и небесного. Чего в книге Иова мы, разумеется, не найдем. Но мы находим, вот как сказать, вот то, от чего нас вывел Господь. Еще даже можно жестче сказать, то, для чего Он пришел в этот мир. Ну и, в общем, это действительно утешение такое правильное совершенно, потому что оно, так сказать, вызывает к вере человека, а вера – это есть добрая воля. Вот, ну, собственно... А дальше что? Дальше не так все просто, понятно, потому что жизнь остается. Идти-то надо своими ногами. Вот можно было представить себе, есть икона, ну, другой сюжет библейский, это добрый пастырь, который овцу нашел, заблудшую овцу. А икона ее берет на плечи, овцу-то тащит, то она и овца. А люди все-таки, тогда не люди, они идут своими ногами.
1: Иногда своими ногами, иногда все-таки тащит.
2: Ну, верно, понятно, что и притча об овце, это тоже притча о людях. Но основной, так сказать, основной пафос – это наше собственное движение с ним, и за ним, и с ним, и к нему, вот так вот даже скажем.
1: Вы знаете, в книге Иова, ну, во-первых, вот это вот, наверное, все-таки ветхозаветное, да, представление друзей о том, что такие страдания – это некое наказание.
2: Да, расчёт, даже за наказание, что-то. Возмездие, так
1: возмездие.
2: Сказать, вот уточнить. Потому что мы все время говорим «наказание», значит, «научение». Вот, и приводим кучу примеров из Священного Писания, где это слово употребляется четко в смысле «дал какой-то, ну, учебный
1: угу.
2: материал».
1: Угу.
2: Вот, а здесь возмездие. По Иову – это, конечно, возмездие. Они убеждены в этом. И, видимо, ну, ветхозаветное, вообще-то говоря, ветхозаветный, так сказать, образ мышления вот именно на этом строится. Ну и да, как сказать, тут и из песни слова не выкинешь. Но это не главное слово в песне. Я, по-моему, Василия Великого, это простая очень триада мотивации. Мотивация раба, который вот именно боится возмездия, делает то, что хозяин велит,
1: да, да, да.
2: Иначе он получит. Мотивация работника наемного, который трудится и Запла. Ожидает, что мне за это будет, в хорошем смысле, что мне за это будет. Но это предварительные, так сказать, ступени. А окончательная ступень – это мотивация сына или дочери, соответственно, которые не боятся возмездия, не стремятся к вознаграждению, хотя и то, и другое бывает. Они живут любовью. Они живут любовью. И ну, вот это глубоко достаточно. И когда происходят беды, скорби, смерть, то спрашивается, ну а что же, Господи, если ты меня любишь, то зачем же? А вот это зачем уже выскакивает вот эту третью компоненту, которую мы с вами оставили в сторону. Зачем это уже относится к рассудку?
1: Угу.
2: Что делать? Как помочь? Это воля и чувство. Что делать, куда двигаться, там, как поддержать, как помочь, все на уровне в доброй воли и добрых чувств. А зачем? Приходится говорить, а почему думать? Вот тут книга Иова. Угу. Вот вам книга Иова. Нет, и нет ответа. И не ищите, не пытайтесь. И не пытайтесь. Вам это не вашего ума дело, так как грубовато звучит. Но в данном случае очень четко. Вот эта фраза «не вашего ума дело», если отбросить ее эмоциональную нагрузку, получится правильная констатация факта. Это не ума, и не нашего ума, и не нашего ума дело. Все очень правильно.
1: Ну, как Иоанн Златоуст писал, да, что не испытывайте, не пытайте пути Господни, потому что они как бы это не полезно.
2: Ну, верно.
1: Так, своими словами пересказывали.
2: Кое-что, понимаете, если ребенок не слушается родителей, родители ему дали. И он говорит, за что? Он говорит, ну вот, что ты вот не слушался, вот ты получил. Это такая совершенно примитивная картинка.
1: Угу.
2: Но чуть шире и чуть глубже уже мы вынуждены разводить руками. И это не, как сказать, не от того, что мы такие глупенькие или слабенькие или плохенькие, а просто по принципу нашей человеческой природы. Есть инобытие, бытие Божие, есть бытие материальное, человеческое. Ну и так вот. Не все раскрывается в человеческом бытии.
1: Ну, вы знаете, вот когда я вот все-таки решилась перечитать книгу Иова, потому что вот такой у меня трепет, конечно, был перечитывать ее. Там много-много глав, значит, очень с завидным красноречием друзья рассказывают Иова, что не может быть, чтобы праведник был так наказан или испытал такие вот страдания, как апостол Иову, и также удивительно, с каким рвением Иов говорит о своей праведности. Не виноват я. Ничего плохого не сделал. Если что сделал плохое, вот прямо, ну, скажите мне, да? И Господь, когда уже вмешивается в этот разговор, он, конечно, посрамляет очень сильно и друзей его, и только по его молитвам он как бы, да, обращает к ним свое лицо. И в то же время он так немножко ее вот так, ну, показывает свое величие, да. Он говорит, ты что можешь? Да. Вот все, что я могу, там, рождать тучи. Ну,
2: да.
1: Там несколько глав перечисляется, да, то, чего
2: плавает,
1: человек,
2: да,
1: не,
2: да,
1: может.
2: Да, да, да. Ну, так что ж, правильно совершенно, в ветхозаветном понимании, ну, вот какой-то вот этот вот баланс, ты мне, я тебе, я вот сделал все хорошо, так давай мне тоже, чтобы было все мне хорошо. И надо сказать пошире, ведь смерть не 2000 лет назад родилась. И если смотреть сами, на мой взгляд, самый замечательный, не обязательно на мой, это у нас по факту жизни, Псалтирь, ветхозаветная книга, хотя, в общем, все отражено. Говорят, в Ветхом Завете нету идеи вечности, посмертного бытия. Читайте Псалтирь. Ну, пишет псалмопевец, сколько я жил, века, сказать, сколько не проживи, не увидишь праведника, просящего хлеб. Всегда праведник получает свое что-то доброе. Это же не так на самом деле. Дети знают, что это не так. И всем понятно, что это не так. Ну, говорят, это сказано, вот как это сказать, обобщенно, абстрактно, в переносном смысле. И куда этот смысл нас переносит? Ясно, что он переносит в более широкую перспективу. Более широкую перспективу, которая в ветхозаветное время до Христа была не очень ясна. Вот опять рассудочная сторона, но она была. И вот это соображение, оно очень-очень принципиально важное, особенно даже, может быть, в контексте целиком религиоведения. Не строго ветхозаветных исследований, там, вот почему, как, там, что, как евреи там толковали такие строки из Псалтири, а просто вся история религии, насколько я не ученый человек, но учебные пособия есть у нас по религиоведению, насколько можно понять, вся религия была построена именно на этом. И религия исходная, монотеистическая, которую мы знаем, что она предваряла язычество, политеизм. И потом политеизм, где они как-то что-то пытались, какие-то достаточно иногда даже смехотворные соображения с точки зрения современного человека, выступать с какими-то божествами с строчной буквы, с маленькой буквы. И, конечно, и монотеизм сам по себе, и христианство, и ислам, кстати сказать, уже говоря о наших соседях, гораздо четче и яснее указывает вот эту магистраль к вечности, к инобытию. Оно неотделимо, инобытие неотделимо от религиозного сознания. Еще раз говорю, даже не от христианского, а просто от религиозного.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Отец Макарий, я вот почему все-таки еще раз вернусь к этому образу, многострадального Иова, который говорит, что он праведник, и доказывает это в этой книге. Знаете, я должна сказать, что вот сколько я сталкивалась с такими потерями, как потери близких, а у Иова именно мы говорим про потерю близких, да, прежде всего об этом он скорбел, не о своем, так сказать, потерянных верблюдах. Все-таки мы не чувствуем себя такими праведниками. Не потеря надо. Близких влечет за собой очень сильное чувство вины.
2: Так правильно. Чувство вины...
1: А что же правильно?
2: Аккуратненько. Нет, чувство вины... Опасная штука, если она не базируется на фактах. Угу. Вина не потому, что мне нужно, вот я перешел улицу не там, где надо, мне заплатить штраф, надо 500 рублей или сколько. А вина потому, что я не такой или не совсем такой, или даже, может быть, совсем не такой, как мне надо быть. Угу. Вина как указатель некой дороги. Помните, друзья мои, это очень простая фраза, которая мы знаем ее прекрасно, все про себя ее знают, как сказать, но в дело применяют плохо. Жизнь – это не где, а куда. Жизнь – это не состояние, а процесс. И если бы жизнь была где, вот я, опа, не заплатил за газ, мне надо еще теперь пеню заплатить, пошел, расплатился, все, ура, слава богу, забыл и оставил. Но это не христианство. Это не христианство. Жизнь – это куда? Да, вины, ну, правильное понимание, то, что мне предстоит сделать, то, чего мне не хватает. Каждому из нас не хватает. Каждому из нас чего-то не хватает. И потери близких здесь нам, ну, как сказать, отрезвляет нас. Частый-частый вопрос. Вы знаете, вот, ну, Фёдор Михайлович Достоевский, не тем будет помянут, мы с ним спорить не будем, потому что он все-таки не богослов. И, как сказать, он не учитель христианства и не учитель философии, он свидетель. Хороший писатель и поэт, честный писатель и поэт, это очень хороший, честный свидетель. И вот история Ивана Карамазова, значит, вот капелька, слезинка замученного ребенка. За что? Ответ очень простой. За что страдают, спрашивают священника, за что страдают дети?
1: Я самые-самые.
2: А вы за что страдают? А взрослые за что? Значит, предполагается, что им-то правильно всем дают. Господь им наказывает в таком смысле примитивном. Вот им-то хорошо, и так и надо. И там и нашим, и вашим, и кому угодно. А детям вроде как не за что. Ну, это ахинея, это ересь, это ложь, это неправда.
1: Но это самый частый вопрос атеиста, как бы, который считается, что вот сейчас спросишь, и вот где ваш Бог, когда страдает ребенок? Ну, раз уж вы вот Карамазова вспомнили.
2: Так и надо ему отвечать. А взрослый за что? А когда говорят, знаете, да-да, такой вопрос был у меня, и тоже на сайте стоит у меня ответ. Где был Бог, когда вот ребенок страдал? Он говорит, с ним ребенок, с этим вместе. Будь то ребеночек маленький, страдающий, помирающий в колыбельке, или солдат с оружием в руках, который ведет там, так сказать, прицельный огонь по противнику и получает тоже смертельное ранение. Бог все равно с ним рядом.
1: Вот про потерю близких еще, знаете, вы сказали, что правильное чувство вины, но есть такое вот уже изнуряющее чувство вины, да, и есть такие слезы совести, да, что ли, которые, может быть, не нужно в себе заглушать, чего не сделал для близкого
2: человека. Да, это хорошо, что вы сказали, правильно, что вы напомнили. И ответ опять-таки получается из такого обобщающего взгляда. Но не бывает такой смерти, или даже просто такой, ну, именно смерти, пожалуй, будем говорить конкретно, не бывает такой смерти, чтобы у тех, кто остался на этой земле, не осталось, не прибыло, не прилипло бы к ним вот это вот осознание, даже не просто чувство, а осознание того, что я сделал неправильно, в чем я неправ, в чем я был неправ и чего не исправишь. Если я вас обидел, хорошо, приеду, позвоню, в ножки упаду, мы помиримся, и все будет в порядке. Смерть как раз то, что подводит черту. И у меня уже нет такой возможности. Вот у меня оставшегося и того, кто, или тех, кто скончался, такой возможности более нет. Вот как раз стать перед лицом Господа, признать этот факт, слезы пролить уже перед лицом Христа, и продолжать свое движение к нему в осознании своего чего? Несовершенства, своего недостоинства, своей слабости, да, своей вины, но в совершенно не юридическом, а в жизненном, творческом смысле, если можно так выразиться. Или какой-нибудь философ скажет нам экзистенциально.
1: Отец Макарий, вот к вам, наверное, приходят люди все-таки за утешением. Вы сказали, что вы как бы передаете
2: СМС
1: от Бога, да?
2: Разумеется.
1: И наверняка даже вот родители, которые ушли там в преклонном возрасте, да, и так далее, да, все равно вот этот плач о том, чего не сделал, да, для родителя, как вы отвечаете, как вы утешаете?
2: Ну, прежде всего мы говорим о чем. Ваша мама или бабушка скончалась, этими воротами приходят все. И я, и он, и она, и вы.
1: А я вот для нее того не сделал.
2: Согласен. И каждый из нас, вот как мы только что выяснили, всегда будет иметь какие-то воспоминания или даже прямые факты нашей вины, нашего несовершенства, наших грехов. Исповедуйте эти грехи перед Господом, покайтесь перед Ним, признайте свое несовершенство и продолжайте, опять-таки, вот это нигде, а куда, продолжайте вашу молитву. Продолжайте молитву, продолжайте вашу христианскую жизнь. Ведь очень важное соображение, которое, опять-таки, всем должно быть известно, как 2 × 2 = 4, и очень многие, едва ли не большинство, его упускают. Богу наша молитва не нужна. Почему ему не нужна? Потому что ему вообще ничего не нужно. Потому что он самодостаточен. А чего же молитва? А молитва нужна нам, вам и нам всем, нашей церкви. Церковь, как сообщество людей, возглавляемое Христом, это то, что нужно нам, и особенности вам, молящемуся человеку. То, что объединяет нас и ведет нас к Нему. Наш голос нашего сердца – это наша вот протянутая рука ко Христу. Вот это, опять-таки, возвращаемся к иконе Воскресения. Это наша протянутая рука ко Христу. Протягивайте руку смелее, продолжайте вашу молитву. Ну и, так сказать, дальше уже практическая сторона идет там. Каждый день перед началом вечернего служения мы совершаем панихиду. Вот сплошь и рядом записок вот такая здоровая стопка. А молящийся-то раз-два и обчелся. Ну, или даже все равно, пускай их побольше будет, но большинство людей эту записку оставляют, а сами идут куда-то.
1: Это, да, популярный вопрос. Вот записки или сам
2: сидеть? Ну, ты приди молись вместе, помолись, любезная или любезная. И, к счастью, к сожалению, не все приходят, но, к счастью, довольно многие, так будем говорить. И это очень хорошо и правильно.
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. У микрофона Анна Леонтьева. Мы прервемся на одну минуту.
0: Семейный час на радио «Вера».
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами и с вами председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о потерях, преодолении и поддержке в семье. Отец Макарий, ну вот важный, мне кажется, вывод из первой части нашей программы, что наша молитва, ну, так условно, Богу не нужна, нужна нам, да, и, наверное, очень нужна нашим ушедшим, потому что да. Это тот случай, когда, в общем, это да. Все, что мы можем для них сейчас
2: сделать. Мы составляем церковь, и они, кто отошел в иной мир, и мы, которые еще не отошли, составляем и тело церкви. Это наше общее дело. Только мы люди, а Господь Бог – это Бог, это иное бытие, и Ему, и он, так вот сказать попросту, Он ничего не хочет от нас, Он хочет нас самих, мы Ему нужны, И вот в этом движении к Нему наша молитва едва ли не один из важнейших инструментов.
1: Знаете, отец Макарий, хотела спросить, это относится, конечно, к такому немножко все-таки вот этому самому подходу, о котором мы говорили в первой части программы, что все за что-то, все, что посылается, тебе за что-то. И вот у меня есть знакомая, которая. Ну, я просто хочу услышать ваше мнение. Это на самом деле, может быть, не относится, но вот это ну, шанс задать этот вопрос. Вот бывают люди очень хорошие, очень искренние, даже верующие да, во Христа, но не исключающие как бы других понятий, как карма и таких эзотерических штук. Я говорю это сейчас безоценочной.
2: Ну, что ж, можно с оценочной.
1: Да.
2: Ну, хорошо, пожалуйста.
1: Вот, и такая мысль прозвучала интересная, что... Нельзя для женщин нельзя ругать мужчин. Почему? Потому что Ева Адаму была в помощь создана, да, и что вот будешь ругать мужчин, будешь отвечать за это. Отец Макарий, прокомментируй.
2: Ложная мистика всегда во вред.
1: Но ругать-то мужчин все равно не надо.
2: Ругать не надо никого. Ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни старушек, ни мальчиков, ни девочек.
1: Так.
2: Ну, как сказать, обличать, показывать ошибки, демонстрировать уклонение необходимо. Независимо от пола и возраста. Мало того, с точки, так сказать, в контексте гражданского или даже, может, уголовного процесса, тоже мы независимо от пола и возраста отвечаем перед гражданским законом. И вот это, на самом деле, вот самая такая фраза, понимаете, верхушечку берет. О, мужчин нельзя ругать, священников нельзя, деканов нельзя, еще кого-то нельзя. И человек в результате
1: выделили, да,
2: уверенным шагом идет в сумасшедший дом. Вот, при таких вот понятиях. Ругать, ну, слово ругать действительно типичная фраза на исповеди. Батюшка, мы ругаемся. Часто-часто на исповеди слышишь эту фразу. И сразу даю ответ, не даю особенно распространяться. Кто мы? Ну, вот, я и мой муж, моя мама, бабушка, там, внук, там, не знаю, что. Ну, ругатели, по крайней мере, два. Вам зачем нужно быть одним из них или одной из них? Если вторая сторона очень хочет ругаться, ну, что делать? На чужой роток не накинешь платок. Но вы-то зачем? И люди, ну, нормальные люди задумываются сразу же. Вот, и дальше, ну, какие-то уже там оправдания или что. Но вот этот принцип самый по себе, чтобы, если меня оскорбляют, ругают, там, не знаю, что мне там какие-то... Иногда говорят, доводит, меня доводит. Вот один священник пожилой уже тоже скончался, цитировал Иоанна Златоуста. Я старался, но не нашел этой цитаты, но она очень замечательная. Когда вас ругают, подумайте, ругают за дело или без дела? Если за дело, ну, исправляйтесь. А если без дела, радуйтесь. Вот вам и вся логика ругательства.
1: Исчерпывающая.
2: Да, совершенно верно. Либо исправлять и то, и другое хорошо, потому что, ну, то, что тут всех подробностей мы не разберем за оставшее время, но все понятно совершенно. Вот, поэтому ругать мужчин, вот это сразу пахнет какой-то...
1: Мистикой, да?
2: Ложной, совершенно нехристианской мистикой.
1: Но отталкиваясь от того, что это уже, например, не мистика, а вот звонит тебе подруга.
2: Так.
1: И у нее очень... Ей очень тяжело на душе. Она, как вы рассказали, поругалась с мужем.
2: Так.
1: Вот. Он поступил, с ее точки зрения, неправильно. Там,
2: ну, в самом деле, неправильно поступил.
1: Вполне возможно. Накричал на детей.
2: Да, да.
1: Не сдержался. И, ну, еще что-то такое, да? Она тебе все это рассказывает. Какой правильный способ поддержки подруги в этой ситуации?
2: Видите, мы с вами немножко...
1: Почему подруги? Друга тоже.
2: В разных весовых категориях, если можно так выразиться. Священник может на себя взять вот такой ход конем, как я вам выразился.
1: Ага.
2: Вы ругались с мужем, а вы-то чего, зачем? Зачем же вы отвечаете?
1: Ну да, я же не батюшка.
2: А вы вряд ли так можете сказать, потому что она это воспримет как, так сказать, отстранение.
1: Отстранение,
2: как какое-то,
1: да. Поучение какое-то.
2: Да, недоброжелательность какой-то. Но тут сострадание работает. Тут работает просто прямое сострадание. И идея должна быть та же самая. Ну, постараемся сделать так, чтобы не подливать керосину в огонь.
1: Ага.
2: Слова апостола Павла, 12 глава к римлянам. «Не давайте себя победить злу, но побеждайте зло добром». И это сразу добавить, это очень непросто. Но это если ваш муж, то это оптимальная ситуация, когда можно победить зло добром. Если на улице какой-нибудь хулиган вас ругает матюгами, вы не будете побеждать ничего, просто пройдете мимо и все. А в семье вы можете принять меры к тому, чтобы это зло победить добром. Подумайте, как это можно сделать.
1: Вот. Но если ты будешь... Я так условно сказала, подруга, это может быть и друг.
2: Кто,
1: да?
2: Угодно,
1: кто,
2: да,
1: угодно. Это не зависит от пола, просто говорят, что вот не нужно выносить ссоры из избы. Но если его не выносить, то может же накопиться. И иногда самому близкому человеку хочется, конечно же, рассказать все. А если ты в состоянии аффекта, то с такими даже эпитетами всякими неприятными.
2: Ну, вам уже рассказывают, чего не надо делать, и чего священник нормально никогда не сделает,
1: ага,
2: и чего друг или там знакомый тоже, в общем, не сделает. Не говори, что, знаешь, об этом не надо. Не замолчи, не говори. Это очень некрасиво.
1: Ага.
2: Это психологически очень жестко и вредоносно. Священник говорит, ну, опять я не знаю, нормально. У вас тут свобода слова. Пока, если хвоста нету огромного, 50 человек не стоит в очереди на исповедь,
1: да,
2: пожалуйста,
1: да,
2: расскажите, что у вас на сердце. Скажите, скажите, мы послушаем, постараемся вам помочь. И, как правило, в процессе этого разговора по выражению лица священника человек понимает, что он может говорить лишнее уже тут. Вот. Ну, ой, батюшка, я такая грешная, у меня соседка такая мерзавка, она делает вот то, вот так, вот так, вот всяк. Я говорю, простите, кто соседка, а кто исповедуется у нас?
1: Соседям грехи не отпускаем, да?
2: Кто у нас на исповедь-то пришел? Ну, так вот, приблизительно. А в личном разговоре приходится выслушать. Приходится выслушать, аккуратно рефлексировать, не подливать в огонь масло, керосина и бензина, там чего. Ну, посочувствовать. Вместе подумать, что, как это можно исправить. Как это можно исправить. Обычно, знаете, как вот как по болоту идут люди, если есть твердая какая-то почва, встаньте на эту твердую кочку и с нее дальше продолжать двигаться. Потому что болото, оно будет засасывать, если он мерзавец, такая, я чем лучше. Вот. А если все-таки я, это все-таки мне муж, или это мне все-таки жена, ну, давайте на этой, так сказать, позиции с нее пойдем дальше. Или там сын и дочь, все остальное.
1: Давайте пойдем дальше, отец Макарий, в смысле поддержки. Бывает такое, что мне пишут люди, ну, в основном женщины, которые потеряли ребенка.
2: Угу.
1: Это вот потери, которые я не переживала и не могу, так сказать, найти нужных интонаций. Да, я могу только поплакать вместе. Какие могут быть вообще слова утешения? Вот вы, как пастырь, тоже, наверное,

0: то, судя по всему, душа живет вне времени. Поэтому вот этот вот вопрос Ивана Карамазова и вообще людей, которые трезво смотрят на мир с этими о страданиях детей, он погружается очень четко в вопрос о страданиях вообще. Ну, и дальше сострадание. Мы говорим, страдание, сострадание. Вот, вот мы говорим, вот крест, да, а что такое крест? А вот крест. Это страшнейшее страдание Бога-человека. Это страшнейшее страдание. Вот я вспоминаю, это, конечно, христианство отношения не имеет, но, по крайней мере, пока иллюстрирует, что такое крест. Ну, по-моему, даже когда-то рассказывал в эфире этот эпизод, по-моему, из Светуни. Юлия Цезаря очень вообще все хвалили, любили. И вот, значит, эпизод какой был. Его в молодости захватили пираты. И для чего они захватили? Выкуп получить. И он им сказал: «Я вас распну», как полагалось по законам Римской империи. Они не посмеялись. Если тебя выкупят, то, значит, будешь свободен. А нет, тебе же хуже, мы тебя прибьем. Его выкупили. Он организовал погоню за этими пиратами. Он их схватил. Он сказал: «Я вас предупредил». Но по своей исключительной доброте и вообще состраданию он их сначала зарезал. И только потом распял.
1: То есть проявил все-таки сострадание.
0: Вот, вот, вот какого рода сострадание вообще, что касается распятия. Ну, это так уж просто, чтобы нам помнить, что такое крест. Что такое крест? Ну, а раз так, у нас тоже этот крест уже размыт бывает. Ну, привет. Относится немножко к семейной жизни, когда уже мертвый брак совершенно. Уж брак, а не брак скончался, брак умер. И вот несчастная женщина говорит: «Ну, мне же надо нести свой крест». Тут уже вспоминаешь другого рода казнь, турецкую, когда брали человека, повинного в смерти, и привязывали к трупу. И, так сказать, вот он там, бедный, погибал на этом.
1: Ой, какой ужасный образ, ну, так, но очень доходчивый.
0: Ну, так не надо изображать из себя такого, такую жертву. Если брак мертвый, надо похоронить. Весь ответ.
1: А что значит брак мертвый, отец Макарий, простите?
0: Ну,
1: вот
0: мы с вами взрослые
1: какие
0: люди.
1: Какие критерии?
0: Молодым людям это обычно. Когда вы, те, кто вступают в брак, им об этом, так сказать, рассказывать не надо.
1: Да.
0: А вы, все-таки они муж и жена, если они там начинают что-то, у них терки какие-то. Брак живой? Ну, живой, слава богу, да, вот давайте, лечите. Брак живой, его лечат. Как человек живой. Небесный врач, ну, и простой врач тоже лечит. Небесный врач лечит наши болезни нашей души. Но если больной умер, доктор выписывает свидетельство о смерти, и дальше вступают в дело похоронщики. Но как это определить, кроме даже обычно одной стороны, иногда двух сторон, то есть мужа и жены, никто не определяет, извне это не определяет. Но сплошь и рядом, как сказать, простые, ответы на простые вопросы все раскрывают. Батюшка: «Да, вот у меня муж такой, а что там?» «Да он уже 3 года живет с любовницей». Ну, так что, как, он вам муж? «Да вроде уж и не муж». Ну, вроде, не вроде. Интимных отношений уже нету давным-давно. У него там и на стороне он что-то делает. С одной, с другой. Почему называть его мужем? Ну, вот обычно говорят, ну, нас же венчали. Венчай, не венчай. Это уже православное богословие. Это римокатолики тут начинают что-то химичить. Я про них ничего плохого сказать не могу. У нас разное здесь богословие. Благодать, брак в данном случае, может быть изъята Господом от тех, кому она была дана. Она исчезает, значит, брак мертв. Раз мертв, значит, погребение.
1: Я помню, вам задавали вопрос, что-то он как-то звучал, так своими словами пересказывая, что говорят, что измена – это обоюдная как бы вина. И вы ответили, что не нужно путать жертву и палача, что-то такое.
0: Ну, смотря как праздновать это измены, понимаете, все-таки мы говорим о семье, о семейной жизни, и тут ситуация-то уникальная. Бывает, что оба супруга ведут себя так, что печать некому ставить негде. Ну, бывает, а бывает ничего подобного. Бывает, что один из супругов, реже гораздо одна, чаще гораздо один, убивает этот брак. Ну, он убивает, он убил. Может быть, он его, так сказать, совсем, не знаю, неудачная, может быть, формулировка, не добил еще. И, может быть, еще можно восстановить. Ну, восстанавливать. Бывает, вот в моей практике один был случай, когда муж и жена, они были тогда старше меня, сейчас мне уже за 70, а им тогда было, видимо, под 70, а я

0: моложе, соответственно, сколько-то лет, они были разведены. Они, ну вот как-то эта фраза, значит, недобитие как-то тут работала. И, значит, может быть, воскрешение этого брака. Короче говоря, они были, снова были в ЗАГСе, получили печать второй раз, обратились к архиерею за разрешением на венчание.
1: Вторичное,
0: они не,
1: да?
0: были обвенчаны.
1: А,
0: если,
1: не
0: они,
1: были.
0: Если бы они были обвенчаны, ага. вопрос уже был бы решен. Но они не были обвенчаны в плюсковом перфекте, так сказать, в прошлой жизни не были обвенчаны. Но брак, они состояли в браке тем самым, втором уже друг с другом. И я их повенчал.
2: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ивана Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Отец Макарий, конечно, очень оптимистичная вот эта история, когда брак воскрес.
0: Ну, а что, в конце концов, да, оптимистичная, это трезвая совершенно. Опять, когда люди рассказывают о своих печальных обстоятельствах своего гибнущего или погибшего брака, один из первых вопросов, который задаешь, а как вы смотрите на возможность восстановления этого брака? И обычно, конечно, ответ нет, но иногда бывает, что да, что в конце концов, вот, ну, там, что-то, не знаю, какие-то перспективы есть, давайте, реализуйте.
1: Отец Макарий, а вот есть такое мнение, что, ну, я помню разговор тоже с подругой, и я это мнение придержала при себе. Что-то меня, какое-то опасение взяло. А у них брак иногда трещит, вот, потрескивает по швам, да? Ну, пока, слава богу, все держится. Вот, но она сказала, что предлагала мужу венчаться когда-то, но он как человек не церковный или, может быть, не в том расположении духа был, да, он ей отказал, и они не венчаны. И тут у меня, как у очень правильной православной христианки, уже почти сорвалось. Ну так вот же в чем проблема. Скажите, вот как по вашему опыту, вот нужно такие фразы говорить? Это поддержка или это как
0: можно сказать, дерзость? Знаете, я с тем же концом по другому месту.
1: Так.
0: Значит, ну, если ты мой муж, а я твоя жена, то что нам мешает повенчаться? Ну, если я не верю в Бога, ну, там, прости, дорогая, я тебя люблю и все остальное, но вот в Бога я вот не верю. И не надо за эту тему педалировать, как говорят музыканты. Вот. Но если такая фраза не произносится... Или бывает человек, он у нас в наше время действительно достаточно часто смешанные браки, мусульмане бывают, вот была семья у меня знакомая, была и, слава богу, но по прошествии достаточно большого количества лет жена, которая, ну, давно ее не видел, мне говорит, а все, вот муж крещение принял. Он принял крещение, значит, можно повенчаться. И они помечались, кажется, в результате, естественно. Пока он не принял крещение, не может быть.
1: Но вот сама вот этот вот посыл может исходить от, так сказать, не батюшки, а, ну вот давайте повенчайтесь, и у вас все проблемы закончатся.
0: Ну вот вторая часть не очень хороша, но первая часть, давайте повенчаемся, вполне может быть, именно исходя из факта христианской веры обеих сторон.
1: Ага.
0: Если она имеется... Ну, зачем тогда ее удерживать?
1: Если обе стороны Богу все-таки в помощь, да, призывают, когда вот этот треск слышится.
0: Ну, конечно. Просто они могут по-разному быть. И у нас такой простейший фактор, как религиозное невежество, прошу прощения, кого это может обидеть, но он тут какую-то роль может сыграть отрицательную. Но отец наш знаменитый Максим Козлов в одной из своих бесед о браке, я вот запомнил такую хорошую его оценку ситуации. Иногда надо настаивать на том, чтобы мужчина и женщина, молодожены, как правило, совершили церковное бракосочетание, когда они уже имеют гражданское бракосочетание, но начинают что-то крутить хвостом, говорят, ну, это такое большое ответственное дело, они якобы верующие очень, но гражданское бракосочетание как будто, ну, не совсем что-то такое, как соглашение намерения, когда эту недвижимость покупают, а потом можно это намерение не реализовать. Что-то в таком духе. Нет, нельзя, неправда, если вы вступили в брак, допускаем гражданский пока. Лишь вы вступили, и вы должны его зафиксировать, закрепить церковным венчанием. И наоборот, говорит дед Максим, отец Максим говорил, приходит молодожен, говорит, батюшка, ну, ты повенчай нас, конечно, там, я не знаю, там, это Бог, Христос, там, это все дело чуждое, но бабушка обещала помочь купить квартиру.
1: Если повенчаемся, да.
0: Дело-то нужное, так что давай мы денежку заплатим. Вот тут Козлов-то и говорил, нет, таких венчать не будем.
1: Понятно. А у нас последний кусочек программы нашей, и я хотела перейти к поддержке, вот любимая моя тема, к поддержке нашей самой уязвимой и самой неудобной категории семьи, наших подростков.
0: Да.
1: С такой столкнулась ситуация. Значит, в семье много детей, и все, как говорится, нормальные, благополучные, да? Вот. Но семья потеряла отца, опять же, вот такая тяжелая потеря, и один из подростков начал такое агрессивно-депрессивное, что ли, поведение, стал уходить из семьи. И очень сложно вот поддержать мать, сказать ей какие-то правильные слова, вот как ей себя вести в этой ситуации. Понятно, что там уже что-то попробовал, какие-то там покурил, что-то еще. Какие бы вы слова поддержки вот в данном случае нашли?
0: Вы правильно очень тему открыли, но одна осталась величина переменной, неопределенной. Подросток, мы говорим, от 12 их там и до 18, это все подростки.
1: Не до 18, отец Макарий, сейчас уже чуть не до 30. Но в данном случае мы говорим про 18.
0: Если 18, если уже часы тикнули, ну, тогда, в общем, опора на самостоятельность. Если уже тикнули часы, если человек самостоятельный, взрослый, он, так сказать, как это, правоспособный, значит, на мой взгляд, по опыту, разные тоже бывают люди, девушки, юноши, особенно девушки, они хоть 18 уже исполнилось, все равно еще как-то пытаются что-то такое, на домашней ниве какие-то урожаи собирать. Но в целом, особенно, говорю, мужчины, молодые юноши, ну, привет, парень, ты все уже, ты сам себе хозяин. А вот так, а вот Господь тебя вывел, вот 18 лет прошло. Это помогает не только, не столько формально, сколько психологически, даже в духовном смысле, восстанавливать, как сказать, утверждение, фиксация его, реже ее человеческого достоинства.
1: Достоинство, да. Ага, хорошее слово.
0: Да, вот так вот, ну и... А, сказать, двигаясь вниз, к более мелкому возрасту, и, может быть, и касаясь еще этого взрослого, такого уже совсем повзрослевших людей, здесь правильное, так сказать, средство общения с этими молодыми людьми – искать посредника. Маму, совершенно пример очень характерный, не относящийся к нашей вот этой острой теме. Мама, преподаватель английского языка, прекрасный, профессиональный человек, спрашивает у меня, нет ли у меня знакомого преподавателя английского языка. Я говорю, зачем? Дочка, у меня надо её готовить к экзамену. Я говорю, а вы-то чем? Ну, видите, батюшка, вот там...
1: Я не авторитет.
0: Ну, нормальное отношение с дочкой, не то, что она какая-то там хулиганка или что-то в этом роде. Ну, авторитета нет. Мама и я про Фому, она про Ерёму. И все, и не получается. Если это посторонний человек, то будь сделано, она исполняет. Но это психология этого подросткового возраста, и, может быть, вообще и любого возраста. А, значит, со своей мамой не получается. Вот гораздо острее и серьезнее те же самые дела с нравственным, религиозным отношением. Поэтому если кто-то, знаете, в обычных ситуациях часто бывает крестный или крестная, восприемник, восприемница, где-то какой-то подъезд сделать. Иногда священник, редко, к сожалению, но даже я вижу, приходят на исповедь эти подростки.
1: Приходят.
0: Приходят не просто потому, что их бабушка за ушко ведет, а вот самостоятельно. Бабушка дома осталась, она пришла, и ведется какой-то серьезный разговор. И осознаешь, что, значит, это самое. Наоборот, бывает, мама говорит, там что-то жалуется на дочку, я говорю, ну, мне бы с ней поговорить. Она к вам не пойдет, она знает, что вы ей будете. Ну, я говорю, ну, ищите другого, которого она не знает.
1: Ну да, потому что какая-то же связь с миром должна быть у ребенка.
0: Вот именно, это связь действительно с обществом. И вот кто будет представителем этого общества, все-таки, как правило, эти подростки учатся где-то в школе или там, как он называется, в техникуме. Быть может, там есть кто-то, авторитетный какой-то человек, которого они способны выслушать, и с интересом к нему, как бы сказать, придут и обратятся. В отличие от родителей, от мамы, той самой, которой они уже привыкли, как это, как к комариному писку. Мама что-то слово говорит, у них уши в трубочку скручиваются, они ничего не слушают.
1: Ага.
0: А кто-то скажет, дорогая или дорогой, вот я знаю, он нелегко живется, твоя мама непростой человек, но ее надо жалеть. Ну, что-нибудь. И что-то получится.
1: Вот и возвращаясь к вашей мысли про 18-летнего, да, молодого человека и его достоинства. Вот в данном случае, если мама, или, ну, давайте не будем вот такую крайнюю ситуацию брать, да, потеря отца в данном случае в семье, и мама, может быть, считает, что она за себя и за того парня, понимаете, и берет как бы ситуацию под контроль, то есть вызволяет, если попал в полицию. Но я, честно вам скажу, я бы тоже так сделала, отец Макарий. Я, наверное, гиперконтролирующий, да, человек?
0: Ну, вызволяешь, значит, вызволяет. Тебя не протягивает ему там простыню, чтобы он вылез из окна, пойдет к кому инспектору, там что-то скажет, ну, в общем, это вызволяет.
1: Ищет по городу, если уйдет.
0: Ну, ищет, она обязана. У меня семья есть очень интересная, там несколько человек детей, старшая дочь, сейчас, я, по-моему, это рассказывал в эфире, старшая дочь ей за 20 уже основательно, она уже просто давно самостоятельно молодая женщина, а когда ей было сколько там, 16 или сколько-то, мать старалась ее контролировать и немножко блефовала перед ней. Дочь спрашивает, а чего ты меня, вот почему ты в полицию звонила, я не пришла там домой, а чего ты, что тебе больше всех надо, что ли? Она говорит, да, почему мне больше всех надо, потому что если ты где-то, как это там, засветишься, я пойду в тюрьму. Это неправда, она не идет в тюрьму, если дочь где-то засветится. Вот. Но ответственность есть. Дочь частично правоспособная. Она находится под контролем, под властью своей, ну, законного представительства от мамы в данном случае, или от родителей. Ну, вот она ей какие-то юридические термины, значит, сыпала. И дочь вынуждена была подчиниться этому факту. Мама говорит, чисто формально. Я тебя контролирую, потому что с меня спросят.
1: Угу.
0: Без этого, без ссылок на богословие.
1: Перетянула на себя немножко.
0: Ну,
1: да,
0: она, конечно, ее немножко дурила. Но дочь на это говорила. Ну вот, мама, подожди, мне будет 18 лет. Вот вы у меня тут все запляшете, как караси на сковородке. Но и бог милостив, и факты ведут. Если нормальная девчонка, ну, она к 18 годам уже что-то у нее там вправилось. Но она стала нормальной молодой женщиной.
1: Знаете, я вспомнила такую ситуацию своего детства. Я еще не помню, в 4-м классе, вот самый такой какой-то возраст неказистый, 4-й, 5-й, 6-й, не помню класс, но я маме сказала, что я хочу сделать срочно операцию на нос. Сделала себе маленький нос. Мама сказала, хорошо, дочка, обязательно, но ты знаешь, нельзя до 18. Потому что он может заново вырасти. А 18, пожалуйста, иди.
0: Ну, правильно, тот же самый случай, да.
1: Тот же самый случай, да.
0: Вырасти. Да. Ну, вот, да, действительно, ваш такой шуточный пример говорит о чем? Все эти педагогические приемы, они уникальны, индивидуальны.
1: Да, да, да.
0: Одинаковых детей нет. Еще раз цитирую Яноша Корчика, я, по-моему, цитировал чуть не раз. Детей нет, пишет Яныш Корчик в замечательной книге «Как любить ребенка». Есть люди. Есть люди. Маленькие, средненькие, большенькие. Но это люди, каждый человек. Их надо уважать, видеть их силы и слабости, видеть их пути и так далее.
1: И уважать их достоинства.
0: Обязательно, и развивать их достоинства. Потому что, честно говоря, вот 18-летний этот рубеж, это ненормально, нехорошо. Нормально, это не очень понятно, но это просто плохо, когда после 18 лет эти молодые люди по-прежнему тянутся, значит, к маминой юбке или там чего-то. Особенно это будет погано, когда эти девушки вступают в брак, или молодые люди вступают в брак, и по-прежнему там вот, руководящий орган откуда-то с другого места
1: mm-hmm. идет. Ну да, это такая классически неприятная ситуация.
0: Это был вопрос очень интересный уже от кого-то из средств массовой информации. Что бы вы могли посоветовать в части снижения брачного возраста?
1: О, хороший вопрос.
0: Ну вот, я сказал, что здесь...
1: Это, наверное, актуальный,
0: да, особенно
1: вопрос.
0: У девушек готовность к материнству, к деторождению, к интимной жизни наступает раньше, чем 18 лет. Почему их надо, как сказать, ограничивать? Но как сказать, по юридической эта правоспособность наступает в 18 лет, вот тут этот конфликт надо как-то разрулить.
1: А я по-другому восприняла этот вопрос, что если молодые люди очень долго не решаются вступить в брак, вот там 30-35 пошло дело, и как вот снизить этот возраст, в смысле, чтобы они побыстрее решились, как их поддержать, понимаешь, в этом?
0: Это уже вопрос для психотерапевта.
1: Это не патология, сейчас отец Макарев.
0: Это для психотерапевта или для священника, а я говорю про молодежь. Представь себе, что парень и девушка, ну, ясно, там что-то произошло, и если особенно этот мужчина уже, допустим, взрослый, ну, старше 18 лет, он хочет на ней жениться. Он, по крайней мере, вот способен на ней жениться, и она готова к этому. И ее надо эмансипировать. И это суд или служба опеки, как это должно ходатайствовать при суде, чтобы ее эмансипировали. То есть, чтобы она перестала быть несовершеннолетней с точки зрения закона. И тогда она вступает в брак. И это, по-моему, было бы правильное совершенно. Ну, тут родители должны согласиться с этим. И это было бы правильной мерой. Ну, суть. Тут служба опеки здесь выступает в качестве арбитра. И должна это даже в каком-то смысле поддерживать. Это нормально, молодые люди, понимаешь? Мы столько у нас этих действительно нравственно неполноценных молодых людей. Но если эти двое молодых людей хотят вступить в брак, а не хотят там кучу иного, ну, хорошо.
1: Родители должны их поддержать.
0: Если родители поддержат, прекрасно.
1: Спасибо большое. На наши вопросы сегодня отвечал председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Макарий. Немножко так с разных сторон, но поговорили все-таки о поддержке семьи и отдельных ее, так сказать, членов.
0: Ну, так есть разные стороны и существенно важны для живой жизни.
1: Для живой жизни.
0: Совершенно.
1: Спасибо большое. Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Семейный час на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21.05.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
2: Добрый вечер, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в пятое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, попробуем вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 10 главы, стихи с 1 по 10. И, как всегда, у апостола Павла все понятно и ничего не понятно. Во-первых, без контекста непонятно, а потом... Когда читаешь чужие письма, даже если это не письма духовных отцов, а просто переписка чья-то вот попала в руки, предположим, в семейном архиве, дедушка писал бабушке, все равно, несмотря на то, что кажется, что фабула письма угадывается, очень многие мысли провисают, потому что пишется письмо конкретным человеком, конкретным людям. Поэтому, когда мы разбираем послание апостола Павла, всегда нужно искать какой-то комментарий, потому что иначе мы в своих собственных рассуждениях можем уйти в какую-нибудь не ту сторону.
2: Да, спасибо. Марина, я думаю, что то, что вы сказали, особенно касается писем, причисленных к лику святых людей, например, Амвросия Оптинского, Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанинова и других конкретным людям. Потому что совет, который приложим к духовной жизни одного человека, может быть, совершенно не приложим к духовной жизни другого человека. Вот есть такой распространенный пример о том, как два человека поступают в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Одного надо срочно отправлять в Пицунду дышать соснами, а второго надо класть на операционный стол. Если их перепутать, то умрут оба. Но все-таки Священное Писание, наверное, менее подвержено, понимание Священного Писания менее подвержено влиянию контекста, хотя он, конечно, очень нужен. Послание к римлянам, которое апостол Павел пишет, предваряя свое посещение Рима, о котором он давно очень молится и желает которого, и которого желают и римские христиане, это послание, которое, как и почти все остальные, написано прежде всего христианам из иудеев, которые в любой общине составляли первоначальное ядро. И проблематика взаимоотношения Нового Завета с Заветом Закона, Законом Моисеева, с тем, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, она, конечно, звучит и здесь. И апостол Павел Новый Завет называет праведностью Божией, а Завет Моисеев называет законом. И призывает христиан перестать уповать на свое исполнение закона. О том, что человек спасается не этим. Человек спасается от греха, от власти смерти и вкушает плоды Христова воскресения через Христову жертву, через праведность Божию, которая распялась на кресте и которая есть любовь Божия к человеку. Мне бы хотелось остановиться на другой фразе из этого отрывка, другом стихе, потому что он затронул бы, помог бы нам затронуть очень большую, очень глубокую и, к сожалению, совершенно забытую нами тему о том, что каждый христианин призван проповедовать. Вот эти слова звучат так. «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Не всегда вера бывает спасительная. Вот мы все с вами помним, как Господь исцелил 10 прокаженных. У всех 10 хватило веры, чтобы пойти и засвидетельствовать у священника, как это было положено, и по дороге получить это исцеление. И только один, вернувшись, услышал: «Вера твоя спасла тебя». И слова, которые Христос обращает к разным исцеленным людям, вера или родственникам исцеляемых, вот, «вера твоя спасла тебя», не очень важны. Потому что мы знаем, что бывает вера вплоть до бесовской. Да? Холодное, голое знание, которое никак не меняет душу человека. И поэтому душа его не спасается. Но вот сердцем мы верим в праведности, мы стремимся к праведности, и здесь как раз к Божьей праведности, а устами исповедуют ко спасению. О чем речь? О том, что если вера может быть тобою проповедана, вот, может быть, даже одному человеку, двум, трем, пяти, десяти, но ты этого не делаешь, то спасительна ли твоя вера? И для апостола Павла это очень серьезный вопрос. Как раз в послании к римлянам есть слова, которые для нас очень важны. Я их прочитаю, это из первой главы. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру». Удивительно. Проповедь – это то, чего мы стыдимся на фоне апостола Павла и первых христиан. Да, это так. Ну, в Российской империи проповедовать было не надо, все были или истинные, или номинальные, но все-таки православные. В советское время было проповедовать нельзя. И мы отвыкли. Мы считаем, что есть какие-то вот специальные люди, батюшки обычно, которые должны проповедовать. Сейчас есть еще миссионеры, вот труженики Радио Вера, такие как вы, дорогая Марина, и те, кто все эти чудные, дивные передачи трудясь создает. Вот, а это не так. Нельзя стыдиться благовествованию Христову, потому что это есть сила Божия. Кто из нас не хочет быть причастным силе Божией? Это же, ну, плохое слово, мечта, да, но это стремление каждого человека. Сила Божия в тебя войдет. И ты будешь возрастать от веры в веру. То есть твоя вера будет крепкой. Действительно, вера проповедника всегда очень крепка. Если мы вместе с отцом отрока, которого Христос исцеляет от беснования, кричим ему: «Веру, Господи, помоги моему неверию», если мы знаем, как наша вера слаба, то для того, чтобы она стала крепче, надо проповедовать. Потому что тогда сила Божия входит в тебя, в твой дух, в твою душу и укрепляет твою веру прежде всего. Вот, и стыдиться этого не надо. Более того, апостол Павел в послании уже к римлянам говорит еще очень интересные слова. Он говорит: «По данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Христа, благовествования Божия». Мы, как обычно, думаем, что такое священное действие? Вот батюшка встал, да, у царских врат, начал богослужение. Это священное действие. Вот Евхаристия, вот соборование, вот исповедь. Оказывается, проповедь Слова Божия есть тоже священное действие. Что такое таинство священное действие? Это действие Святаго Духа, которое превышает возможность человека. Мы можем принести хлеб и вино. Сотворить это телом и кровью может только Христос. Мы можем привести человека в храм, сотворить его христианином, сделать из хорошей человеческой семьи малую церковь, дать прощение греха даже кающемуся человеку может только Христос. Вот Христос также в таинстве благовествования, как в священнодействии, участвует в том, когда человек проповедует. И не надо ни стесняться, ни бояться этого. Надо молиться и просить у Бога этого дара. И проповедовать тем, кому ты можешь. Тем, кто рядом с тобой готов услышать. Это иногда совершенно неожиданные люди. Люди, от которых ты никак этого не ожидаешь вообще. Но если ты даже этого стесняешься, тогда мы можем вспомнить слова апостола Петра, что будьте готовы на всякий день дать отчет о своем уповании с кротостью и смиренным мудрием, если я не ошибаюсь. Сейчас у меня нет перед глазами этой цитаты. Вот тебя спросил человек, и ты скажешь: «Ну, это вы идите к батюшке. Он вам там расскажет». А человек не дойдет. Вот его сейчас коснулась благодать Божия, он понял, что ты христианин. А все-таки в наших рабочих коллективах, в наших школах, среди наших друзей рано или поздно все знают, узнают, что мы верующие. Это видно. И вот они задают вопрос. А ты скажешь: «Не-не-не, у меня этой благодати нет», и ты тяжко согрешишь. Вот я советую в этом как бы разрезе прочитать, под этим углом прочитать послание к римлянам апостола Павла всем нашим слушателям и не стесняться и не бояться проповедовать Христа.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стих 28, и заканчивается отрывок в 9 главе, 1 стихом. Это хорошо, я думаю, известная всем нашим радиослушателям или большинству из них история исцеления Гергесинского бесноватого и переход бесов из этого несчастного человека в стадо свиней. Ну, история, растиражированная не только в проповедях, но и в многочисленных произведениях искусства, поэтому я полагаю, что пересказывать сюжет этой истории, может быть, не имеет смысла. А вот что, мне кажется, имеет смысл как-то объяснить, это вечный страх тех людей, которых мы встречаем в Библии и в Евангелии, от любого чуда. Мы же изменились очень сильно за истекшие столетия. И сейчас, когда нам рассказывают про чудо любое, мы, как правило, испытываем, ну, может быть, благоговение, может быть, умиление, может быть, какую-то радость или какие-то такие очень положительные эмоции. Если мы читаем Священное Писание, то там первая реакция на чудо – это всегда страх. И я вот тут задумалась, чего нам не хватает, почему мы так на это реагируем, не так, как древние люди. Может быть, мы перестали испытывать вот этот естественный трепет человека при соприкосновении с тем миром, где в полной мере властвует только Бог. Мы как-то привыкли жить в адаптированной среде, и нам кажется, что вот все реакции, описанные в Священном Писании, немножко утрированы. А может быть, мы просто потеряли какую-то чуткость?
2: Интересно, что в Евангелии чудо часто очень называется знамением. А знамение – это явление Божьей силы, вторжение Его в нашу жизнь – вопреки тем законам, которые он же и создал. Вот что такое знамение, да, и отчасти чудо. И, конечно, это требует перемены жизни. Почему два раза за год от разных евангелистов читается повествование об исцелении гадаринских бесноватых? В двух редакциях. Видимо, это чудо, это знамение обнажает какие-то такие важнейшие вопросы в человеке, в человеческой духовной жизни, вот, что церковь на этом так сильно акцентируется. Какой это вопрос? Это вопрос именно того, что надо меняться, а не хочется. Самые поразительные, самые страшные, может быть, души людей за все Евангелие – это даже не фарисеи, не книжники, это те, кому до Христа все равно. Это воины, которые сидят под крестом, на котором происходит спасение мира, и они заняты тем, что мечут жребий, делят одежду, понимаете, Христа, да, не сшитый хитон, сотканный цельно. И вот эти люди из Гадары, которые увидели явно чудо Божие, чудо их обличило, потому что они разводили нечистых, запрещенных Моисеевым законом животных, самых простых и самых дешевых, да, производителей мяса, скажем так. Вот потому что все остальные едят что-то свое, а эти доедают отходы человеческой пищи. Поэтому их значительно легче содержать. Но это было запрещено законом, это был грех, они это знали. Это территория, на которой тоже были расселены некоторые колена Иакова, да, то есть Израиля. И тем не менее нарушался закон. Вот они говорят, выйди от нас, Господи. Если Петр при знакомстве со Христом, при чудесном улове рыбы, говорит, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, это страх того, что я недостоин. А здесь это страх поменять жизнь. И таких людей нас окружает очень много. Очень много. Это люди, которые, ну, скажем так, можно их назвать так, люди, которые не хотят читать Евангелие, считая себя при этом образованными. которые, когда их спрашиваешь, чего вы не читаете Евангелие, если вот достучаться и докопаться до самой глубины, он тебе скажет, я не хочу меняться. Я знаю, что я прочитаю, это меня обличит, а я не хочу, меня моя жизнь устраивает. Вот эта холодность, вот такое безразличие, оно должно нас напугать, должно заставить нас спросить, а я как реагирую на вторжение Бога в мою жизнь? И, кстати, очень интересно, что у другого евангелиста изложение этого чуда, оно очень созвучно той теме, о которой мы говорили вот в связи с посланием к римлянам. Понимаете, этот несчастный человек, который жил страшную жизнь, мы даже себе представить не можем, как ему было тяжело и страшно, когда им эти демоны обладали, да, он убился в гробах, там, разрывал цепи, нападал на людей, так что никто не мог ходить той дорогой. И вот он исцелен, говорит, можно я пойду с тобой, Господи? Вот наконец-то он почувствовал милость, любовь Божию, которая его исцелила. А Господь говорит, нет, оставайся здесь, с этой стороны Иордана, с этой стороны Галилейского моря, в Чистиграде, и здесь проповедуй, свидетельствуй. Понимаете, это опять о том же. Мы хотим быть со Христом, вот, вот Господи, ты, вот я, вот я хочу посидеть у твоих ног, здесь мне так хорошо. А Господь говорит, а там еще люди, которые обо мне не знают. Иди, расскажи им обо мне. Засвидетельствуй об этом чуде. Тебя же многие видели, все же знают, все слышали, что по этим дорогам нельзя ходить. Это как раз о том, что Господь призывает человека к проповеди, вот этого конкретного человека.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего в воскресенье предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Неделя у нас праздничная. 7 июля праздник Рождества Иоанна Предтечи. И несмотря на то, что праздник этот вроде как не 20-й, он такой любимый и такой всегда всеми отмечаемый, так или иначе, кто-то чисто в этнографической традиции, кто-то все-таки в духовной традиции, но он не проходит незамеченным. И я думаю, что вникнуть в смысл этого праздника с точки зрения церковной, тоже как и в смысл воскресения, лучше обратившись к тем отрывкам из Евангелия, которые читают за божественной литургией в день праздника. И вот в Евангелии от Луки, там три отрывка из первой главы Евангелия от Луки, есть удивительные слова в 17 стихе, в описании того чуда, когда ангел Господень предстал будущему отцу Иоанна Предтечи, священнику Захарии. В Евангелии приводятся слова ангела. «И многих из сынов Израилевых обратит к Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям». И, честно говоря, мне кажется, здесь нужно какое-то сугубое разъяснение, потому что, ну, по крайней мере, могу говорить за себя, и, наверное, среди наших радиослушателей найдутся еще такие же люди, как я, которые не в такой степени в курсе Ветхого Завета, чтобы сразу понять, что имеется в виду.
2: Да, спасибо. Конечно, это понятное всем читателям Евангелия цитата из пророка Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, поэтому в духе силы Илии. И он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». А у Луки, чтобы возвратить сердца отцов к детям, не сказано о том, что сердца детей отцам. «И непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть это такая цитата с дополнением. Она действительно вызывает некоторое удивление. Почему? Потому что любая традиция, а ветхозаветная традиция передачи закона – это как раз форматирование духа сыновей по духу отцов. Это передача того, что дано. Надо сделать так, чтобы сердца детей были обращены и похожи на сердца отцов. Тогда откровение и знание, и образ жизни, образ мысли праведников, да, вот как здесь он назван, будет передан без искажения. Вот почему сердца отцов детям? Мне кажется, ну, это немножко мое вольное толкование, но я много очень думал над этим местом, потому что он меня давно-давно очень зацепил этим вопросом. Как так? Вот есть вещи в Евангелии, которые открываются постепенно, которые являются как бы пророчествами. И они, может быть, скрыты от современников. Ну, больше всего, конечно, когда речь идет об апокалипсисе, мы находим такие вещи, которые, ну, например, никак было непонятно все предыдущие века, а что такое, может быть, печатью на челе и на руке, да? А вот теперь мы понимаем, как это возможно, и как возможно контролировать да хоть миллиарды людей. Вот, да, и на наших глазах это стало понятным, как это технически возможно. И мне кажется, что вот эти слова «вернуть сердца отцов детям», они сейчас о нашей страшной ситуации, где у нас большинство людей – это безотцовщина. И сердца отцов не принадлежат детям. Сердца отцов принадлежат только им самим, они живут своей жизнью. Сколько раз я сталкивался с тем, что перемены, которые в связи с этим происходят, они очень глубокие. Вот у меня был такой эпизод, мы даже на радио «Вера» здесь делали передачу на эту тему. Ну, как я прихожу в кадетский корпус, я разговариваю со старшеклассниками, которых собрали несколько классов в актовом зале, о христианстве. Я, как обычно, начинаю разговор с 15 главы Евангелия от Луки, то есть с притчи о блудном сыне, и я вижу, что они не понимают. Я захожу как бы по-другому, урок состоялся, слава Богу, Господь помог. Но потом я спрашиваю у старшего воспитателя, что такое, а он понимает, что просто, что вы хотите. 9 из 10 растут без пап. Их поэтому сюда и сдают. Они или с отчимом, может быть, или приходящий папа. А часто папа вообще пропал и счастлив, что не платит алименты. То, что он даже не несет никакой ответственности за своего ребенка. Он считает, что он выиграл таким образом. Что пусть вот бывшая жена мучается. И вот вернуть сердца отцов детям сейчас, это какая-то общенациональная задача духовная, понимаете? Вот. И матерей тоже. И это тоже очень, очень часто сейчас просто люди перестали понимать, что ребенок – это благословение Божие, что это самый дорогой человек, что это вот, драгоценность человека, который тебя любит. Но мне кажется, что если бы наши отцы понимали это, то и семьи бы у нас не разваливались в таком количестве. И все остальные бы какие-то проблемы, связанные с семьей, с демографией, безусловно, они бы решались. Но вот сейчас эти слова прочитываются для меня так. Вернуть сердца отцов детям. И когда человек, который, может быть, является отцом кого-то, и не заботится об этом малыше, там, младенце, подростке, он приходит к вере, Господь его обличает, начинается вот это борение совести, и он вспоминает, что там растет человек, который ищет его и который в нем нуждается. Одна из самых пронзительных историй, которые я слышал за свой священнический уже там почти 34-летний стаж, это история про подростка, которого бросил папа, когда мама лежала в роддоме, и угрозами заставил ее отказаться и не написать, кто отец, и вот не платил алименты. Ей пришлось очень много работать на двух работах. Соответственно, с малышом, потом ребенком сидела бабушка. Бабушка выезжает с ним в деревню. И говорит, в деревне он каждый день куда-то убегает днем. Она волнуется, куда он бежит. Может, он курит или что-то с кем-то там, чем-то не тем занимается. Там 13 или 12-летний парень. Говорит, я за ним, от кустика к кустику, от забора к забору, так, чтобы меня не видел. Он выбегает в поле, поднимает руки, начинает орать. Папа, папа! Ревет, утрется, накричится, успокоится. Потом возвращается домой. Понимаете, вот он ищет сердце отца, а сердце отца принадлежит только папе. Папа такой, даже слово форматное для хорошей передачи не подберу, да, подлец, эгоист-подлец, что он живет только своей жизнью. А потом папа появляется и хочет наладить отношения. И зовет его там в кафе. И они садятся, и сын после говорит: «Нет, папа, до свидания. Тебя не было, ты мне не нужен». И папа остается один, и теперь ревет папа. Понимаете? А вот вернуть сердца отцов детям. Мне кажется, об этом эти слова.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
0: «Седмица» на «Радио Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Седмица на радио «Вера».
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На этой неделе у нас праздников просто один за другим. 8 июля – День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, День семьи, день, когда не только православные верующие вспоминают о том, что у них есть семья, и надо бы как-то подумать, чтобы она была более-менее гармоничная. Но и на государственном уровне тоже напоминают гражданам нашей страны, что вот семья все-таки важна. И совсем недавно этот праздник стал таким значимым в общегосударственном масштабе. И, это, конечно, в каком-то смысле знамение времени, а с другой стороны, достаточно печальная, на мой взгляд, констатация, что с семьей уже настолько плохо, что только заступничество святых может каким-то образом переломить ситуацию. И 9 июля у нас праздник Тихвинской иконы Божьей Матери. Это икона царская, икона, которой был благословлен на царствование первый государь из династии Романовых, Михаил Романов. И с этой иконой очень много чего связано в истории государства российского. Очень почитаемая, очень востребованная в военное лихолетие. Вот начнем с Петра и Февронии. Что у нас с семьей происходит? И помогают ли святые что-нибудь изменить?
2: С семьей катастрофа, к сожалению. Потому что антисемейные советские тенденции, советская идеология, которая была антисемейная очень во многом, сочеталась с антисемейной европейской и вообще западной современной идеологией, которая тоже направлена против семьи. И вот этот страшный кислотный бульон, в котором семья просто умирает. И мне кажется, что самое главное, что происходит с семьей, это то, что мы разучились любить. Вот мы не понимаем, что такое любовь. И поэтому так легко наши соотечественники, в том числе и считающиеся христианами, разваливают и теряют свои семьи. Потому что все, что угодно, становится ценностью. А семья и рождение детей перестает быть ценностью. Мы, кстати, вот мы не знаем, были ли у Петра и Февронии дети. Об этом житие их умалчивают. Скорее всего, были. Но почему они стали покровителями брака, если они закончили жизнь в монашестве, тоже понятно. Очень многие князья и княгини заканчивали свою жизнь в постриге. Но у Петра и Февронии, особенно у Петра, был момент. Как известно, Петр – это князь, а Феврония – простолюдинка. И когда он на ней женился, и, соответственно, она стала сидеть выше, чем жены бояр, то боярские жены этого снести не могли. И так настроили своих мужей, что те сказали: или Муром и княжество, или Феврония, выбирай. И вот у человека карьера, достаток, слава, память, власть, с одной стороны, на одной чаше весов, а его малая церковь на другой чаше весов. Вот, и он говорит, малая церковь, он осуществляет христианский выбор. Для него самое главное – это то служение, которому дал Бог. Княжество – это тоже служение. Но для него важнее служение священника в малой церкви, который несет муж и отец. И он уплывает. И Господь, видя это, дает ему такие обстоятельства, что его просят вернуться. И он правит и княжит дальше. Вот, к сожалению, сейчас у нас ценность семьи, она на каком-то 20-30 месте. Важно получить образование, надо устроиться на работу, надо обязательно обеспечить себе жильем, надо успеть пожить для себя. как будто ребенок это не жизнь для себя. Вот, вообще, самое главное сокровище на Земле, повторюсь, это люди, которые тебя любят. Вот их совсем мало. Каждый наш радиослушатель может загнуть пальцы на руках. У многих будет только на одной, и то не все пять. Понимаете, их вот не пойдешь, не выберешь в супермаркете, их не купишь. Они или есть, или нет. А дети – это люди, которые тебя любят. Муж, жена – это человек, который тебя любит. Это то, что тебе дано Богом, и твои отношения с этим человеком похожи на Царствие Божие для христианина. Как блаженный Августин говорил, что семья – это единственный кусочек рая, который остался с человеком, потому что семья была создана в раю. И если это для человека не важно, если он отказывается от семьи, потому что, ну, не сошлись характерами, ну, устал, ну, разве это аргумент? Нет, конечно, это просто ты перестал понимать, что такое любовь Божия, и ты сам разучился любить. Поэтому христианин – человек, который свою семью бережет, держится за нее, заботится о ней, и который превращает ее в место счастья, там, для жены, для детей. И ребенок, вырастая в такой семье, он понимает, что такое церковь. Потому что малая церковь и большая церковь с большой буквы – это сообщающиеся сосуды. А вот если родители, будучи верующими, развелись или не построили счастливых, благих, радостных отношений, то даже если они соблюдали весь устав, их ребенок, скорее всего, из церкви уйдет, потому что это сообщающие сосуды. И если он не видел любовь между папой и мамой, светлую, радостную, ему будет очень трудно остаться в большой церкви. Это будет подвиг, и это будет борьба, может быть, которая там завершится победой через, там, через 15 лет после взросления и ухода из церкви. Вот поэтому этим надо заниматься, об этом надо говорить. А еще у нас есть другая проблема. Петр и Феврония познакомились при определенных очень драматических обстоятельствах. А у нас познакомиться людям негде. Понимаете? Даже людям, настроенным на то, чтобы создавать христианскую семью. Куда им пойти? Какие-то сайты знакомств непонятные? Какие-то ночные клубы, дискотеки? Где? Туда не ходят люди, которые хранят себя в целомудрии для своего будущего мужа, для своей будущей жены. Вот, и которые понимают, что такое любовь христианская. Вот, и мне кажется, что таким местом, такой структурой сетевой должны стать приходы. На каждом приходе сейчас надо создавать какие-то клубы семейные, школы семьи. Вот мы создали школу христианской семьи, так она называется у нас, «Создать и сохранить». И мы видим колоссальный интерес людей к этому проекту. И вот мне кажется, что именно сейчас приходы должны этим заниматься, чтобы человек пришел и нашел себе спутника или спутницу жизни, который будет с ним единомысленным по вере. Фундамент их жизни, как у Петра и Февронии, будет один. Это Христос, его любовь, его церковь.
1: Но вы говорите, что и христианские семьи рушатся. То есть это не панацея получается?
2: Это не панацея, но они рушатся, конечно, значительно меньше. Все-таки если у человека выстроена правильная иерархия в взаимоотношениях с Богом, то у него и в семье все по-другому. Он понимает, что вот это ценно, а вот это второстепенно. Понимаете, это же, ну, Царство Небесное, замечательный наш дорогой и любимый отец Дмитрий Смирнов. Однажды, это мама моя была свидетелем этого события, когда в воскресный день, в конце мая, уже там в 3 часа дня, еле живой, после всех треп, служб, исповеди и проповеди, он сидит на стуле и отвечает на последние вопросы какие-то, забегает в храм. Молодая пара, слегка одетая, вот, и не видя очереди, держась за руку, подбегают к нему, такие молодые, он, она, и спрашивают: «Батюшка, что надо сделать, чтобы построить христианскую семью, хорошую христианскую семью?» Он на них смотрит, такая 30-секундная пауза, потому что он понимает, что им надо год рассказывать и вводить их в церковную жизнь, а года нету. И он говорит: «Нет, ничего проще. Берешь хорошего христианина и хорошую христианку». Получается, хорошая христианская семья. Понимаете, если муж понимает, что он должен любить как Христос церковь, а жена понимает, что она должна любить мужа как церковь Христа, понимаете, у них будет счастье, у них будут счастливые дети, будут ли они богаты.

0: Этого я не получал, понимаете? А любовь – это не про него, это про меня. Если я умею любить, я счастливый, понимаете? Потому что Бог ведь в человеке, а человека ни в чем не нуждается. Вот у Льюиса однажды мне попались потрясающие слова. Он говорит, Бог создал, сотворил бессмысленные и никчемные создания нас, людей. А, бесполезное для себя создание. Ему нет никакой пользы от человека. Он просто создал того, с кем можно поделиться любовью. Понимаете? И вот мы-то женимся, выходим замуж, да, для того, чтобы там человек строился, и я от него получал там борщи, молодость, там красоту, все что угодно, там безопасность и прочее. Вот. А нет, если я женюсь, чтобы сделать человека счастливым, я и буду счастливым сам. Вот это мы перестали понимать. Отсюда такая трагедия, понимаете, и столько распадающихся семей. Но человек, ходящий в церковь, человек, читающий Евангелие, человек, кающийся в своих грехах, он хотя бы может видеть свои ошибки и исправлять их. А человек, который не ходит в храм, Евангелие не читает, и он, ну, всегда прав в своих глазах.
1: Седмица на радио «Вера».
2: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. А на этой неделе у нас будет повод вспомнить очень диаметрально, как бы, по жизни противоположных святых. У нас 10 июля день обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского, а 11 июля день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских. Почему я сказала, что они перпендикулярны? Дело в том, что про Амвросия Оптинского мы знаем очень много. Это и житие, и его бесконечное свидетельство в виде переписки с его духовными чадами, и воспоминания о нем множества людей, которые с ним соприкасались в тех или иных жизненных ситуациях. А про преподобных Сергия и Германа Валаамских мы не знаем практически ничего, потому что Валаам оказался такой точкой, где постоянно проходили какие-нибудь военные действия, поскольку Швеция воевала с Россией на протяжении многих веков. И был даже эпизод в истории Валаамского монастыря, когда на 100 лет эта территория оказалась шведским протекторатом. То есть там все было уничтожено, и все пришлось начинать заново. А греческие монахи Сергий и Герман, их древнее житие вот в процессе этих постоянных переходов из одной страны в другую, от одной воюющей страны к другой воюющей стороне, просто погибло. И документальных свидетельств о них практически не осталось. И при этом удивительное свидетельство святости этих двух людей, сам Валаамский монастырь, который десятки раз находился практически, ну, уже разрушенным, забытым, преданным там запустению, и неизменно всегда возрождался. И вплоть до XX века, ведь трагические обстоятельства в истории Валаамского монастыря, они как бы не были направлены своим острием непосредственно на монастырь. Но, скажем, в Великую Отечественную войну Красная Армия практически разбомбила остров, потому что нужно было определенную территорию занять. А тогда же не было точечных ударов, тогда были ковровые бомбардировки, и валаамским монахам пришлось, буквально спасая на себе какие-то святыни, которые можно было унести, уехать в Финляндию. И вот удивительная история, как они сохраняли... Там они же никому не были нужны. Они жили на каких-то задворках Хельсинки в каком-то бараке и постепенно умирали. И к 60-м годам совершенно трагическая была ситуация, когда там осталось, по-моему,

0: три или четыре монаха. И произошло буквально чудо, потому что братья начала пополняться молодыми людьми. И потом второе чудо – это то, что Валаам, который, в общем, представлял собой достаточно пустынное и заброшенное место, возродился как монастырь. То есть то, что было благословением для Сергия и Германа, осталось благословением на много-много поколений верующих православных христиан.
1: Да, это действительно очень трагичная и прекрасная история вот этой жизни, братской монашеской жизни, вопреки всем перипетиям историческим, военным. Но я бы вернулся к тому, Марина, с чего вы этот разговор начали. Вы сказали, что это диаметрально противоположные подвиги. Вы, конечно, говорили о том, что монашество противоположно семье. Таким образом. А это не так. Понимаете, не так. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что мы любим братьев, говорит Иоанн Богослов. Вот слова, которые меня поразили, а в Исаии, да, мы приходим в монастырь, братья, не за чем другим, как за христианским совершенством. Христианское совершенство есть любовь. И люди приходят в монастырь за любовью, за братской любовью. Это такая же точно семейная любовь, только в другом виде. Это любовь преображенных Христом людей друг к другу. И не случайно Сергий и Герман их двое, понимаете? И Зосима и Савватий, да, Соловецкие, да, их тоже двое. Когда человек приходит, допустим, приезжает паломник в монастырь, из мира, где все друг друга используют, не любят, презирают, отталкивают. И вдруг он видит бескорыстную любовь людей друг к другу, братскую любовь. Он говорит, я тоже так хочу, я хочу так жить. Понимаете, вот в чем очарование, в хорошем смысле слова, этих северных вот монастырей наших русских, которые, ну, вообще не приспособлены к жизни нормального человека. Территории там Соловки, да, там же, ну, почти выжить невозможно. Почему? Там все согревает любовь.
0: Кирилл Белозерский.
1: Да, там все согревает любовь, понимаете? И ты все остальное будешь терпеть, потому что человек, который любит Христа, он понимает, что это главное в жизни. Поэтому на самом деле у меня был такой в жизни случай, когда я попал в один монастырь. И вот там игумен крутого нрава очень человек. Я видел, как он делает замечания послушникам, как он их разносит там в пух и прах. Такой огромный, сильный бывший штангист, вот, с соответствующим характером. Мы в воскресенье все уже ждем, прочитали часы, ждем начала литургии. И вдруг вбегает проспавший все иродиакон, даже не успевший умыться. На взводе весь, и я думал, сейчас его просто здесь прямо мы отпевать его будем после службы, просто он похоронит его здесь, и все. Это такой крутой игумен. Вот. И он уже это тоже понимает, и когда ему спрашивают, он взрывается в ответ, мол, да вы что вы-то сами, вы тут, и вот такой вот, ну, хамить начинает просто старшим. И вдруг этот игумен говорит, брат, хотя подожди, успокойся, все хорошо, умойся. Выдохни, облачись. Ну, подождут люди 10 минут. И мы все стоим, ждем. И я вижу, как архимандрит этого монастыря и братья, они переглядываются, прячут в усы улыбку. Понимаете? И я понимаю, почему в этом монастыре много монахов. Почему люди отказываются от обычной человеческой жизни, да, от работы и сидения перед телевизором, да, с пивом в руках, как сейчас обычно мужики у нас живут. Вот, потому что они там любовь встретили настоящую. Может быть, она прячется за маской строгости. Но они прекрасно знают, что когда нужно будет, они эту любовь увидят. Понимаете? И вот я думаю, что вот эти монастыри – это как раз люди, которые, ну, может быть, он один, как Серафим Саровский, да, но к нему приходит человек, его встречают с такой любовью, тот же Амвросий Оптинский, любой оптинский старец, с таким теплом, с таким открытым сердцем, что именно это же и подкупает. Почему слова, которые там скажет Амвросий Оптинский, и слова, которые скажет рядовой священник, те же самые слова в соседнем приходе по-разному работают. Ну, такое вот слово, да? Ну, потому что Амвросий Оптинский их скажет, и своим взглядом, своим теплом сердечным он их засвидетельствует. Понимаете? А батюшка просто скажет не от своего опыта. Он скажет от Писания. И тоже хорошо, и тоже правильно. Но поэтому святость, она вот, она пробивает все барьеры. И когда человек приходит в монастырь, ее находит, вот, особенно взаимоотношения, преображенные взаимоотношения преображенных людей, то, что человек хочет увидеть вообще на любом приходе. Понимаете, он приходит сейчас в храм человека и говорит, покажите мне две вещи. Первое, покажите мне преображенного человека. Ему говорят, смотрите, у нас святые, вот иконы. Вот он говорит, это было давно. Нет, это недавно тоже было. А вот там Гавриил Самотаврийский, вот Иоанн Самфранциский, да. А вот. Хорошо, а теперь предъявите мне преображенные отношения между людьми. И я поверю, что вы церковь. Понимаете, если вы, вам нужно сделать операцию, и увидите, как два хирурга дерутся на парковке за парковочное место, вы спокойно пойдете к одному из них на операцию. А если два батюшки или два диакона, вы в этот храм больше не придете, вы скажете, здесь врут, здесь нет преображенных отношений. Понимаете, а вот в монастырь люди приходили, их встречали. И это так действовало поэтому.
0: Ну, слава Богу, и дай Бог здоровья владыке Тихону Шевкунову. У нас есть возможность прикоснуться к опыту современного монашества, ну, почти современного, благодаря
1: да,
0: его...
1: Да, уже почти, да. Да.
0: Да, благодаря его книге «Не святые, святые». Но надо сказать, что это удивительное... Ну, как сказать... Удивительный подарок всем нам, потому что... Есть еще поколение, которое застало носителей той монашеской традиции, но только владыка Тихон засвидетельствовал это в виде книги, которая расходится уже сколько лет с каждым новым переизданием. Да а нет, ведь это на самом деле та же самая проповедь, о которой вы говорили.
1: И сейчас все живо. Просто через 30 лет еще одну книжку напишут. И мы, если доживем, схватимся за голову и скажем, ой, мы жили среди этих людей, их не знали. Это все живо. И монашество живо, и семьи христианские, святые, как церкви, есть. Понимаете, все это есть. И в древности это было. Вот приведу пример, который меня когда-то поразил, из древнего патриарха. К одному великому святому, духовнику большой обители, приходят братья и говорят, слушай, Ава, а вот такой-то брат, он все время спит на службе. А служба-то там по 8, по 9 часов. Вот, а что ты будешь делать, когда ты увидишь, что он засыпает? Тот заодно говорит, я положу его голову к себе на колени. Это же то же самое. И пристыдил их, да, потому что, ну, устал человек, ну, бывает. Ну, что такого? Ну, пусть отдохнет.
0: У меня в собственной жизни был аналогичный опыт без всякого патерика, когда я первый раз приехала в Пюхтице. А Пюхтице – это монастырь. Ну, сейчас это за границей, это Эстония. Да. Но в Советском Союзе это была одна страна, поэтому мы туда ездили. Монастырей, тем более женских, почти не было. И первый раз вот я не знала, что он далеко от железной дороги, и, в общем, не рассчитала. Поезд пришел слишком рано, в 4:30 утра, пока я добралась до монастыря, он был закрыт, нужно было еще вокруг него ходить какое-то время, пока ворота откроют. Ворота открыли, все пошли на службу, и я чувствую, что я стою и засыпаю. А рядом на стульчике сидит старенькая монахиня. Она на меня смотрела, потом дергает меня за юбку, говорит, садись. Я говорю, матушка, я не могу. Она говорит, садись. Когда надо будет вставать, я тебе скажу. Так что это не только в патериках, это живо вообще вот в опыте монашества.
1: Потому что Христос вчера и сегодня тот же, а где Христос, там любовь. И эта любовь, она вот как огоньки такие в темном лесу, она светится, и жизнь жительствует, вот, и все продолжается. И семья, и монашеская община, на первый взгляд, очень замкнутые системы. Это люди, которые вот смотрят друг на друга и объединены любовью. Но на самом деле мы знаем из истории церкви, из истории монастырей, что монастыри были удивительными при этом миссионерскими центрами. Особенно весь север Руси, он вспахан вот христианской жизнью через монастыри, через свидетельства сотен и тысяч даже незнакомых нам по именам отшельников, которые где-то поселялись в какой-то одинокой келье, вышедшей там с тех же Соловков, Валаама или там других каких-то монастырей, там Кирилла Белоизерского. И местные жители сначала негодовали, может быть, даже какие-то гадости делали, а потом они были, знаете, вот есть в Акафисте святителю Николаю такие слова, для меня они очень важны. «Но мы любовью твоей побеждаем, и, там, поем тебе то-то». А потом умение любить этого человека побеждало, любить по-христиански. Вот. И монахи, может быть, и не стремились там на рынках проповедовать, как Павел и древние христиане, но проповедь примером, любовью и утешением, прощением обид, она, может быть, даже еще более действенная. Вот, и нам не надо нее бояться, нее стесняться. Она в природе церкви, и она в нашей природе, если мы настоящие христиане.
0: Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания. До новых встреч.
1: До свидания.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Не смотрите мрачно на немощи. Они указывают скорее на милость Божию и Божие к вам внимание, что от Бога все благо. Святитель Феофан Затворник.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем «Светлого радио».
0: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: «Радио Вера». Вместе творим добро.
4: Изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
5: Чему же учит нас история?
4: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В долине слез воскресишь ты кости мертвые, Сыне Божий. Да возрадуется пророк, ибо ты оправдал пророчество его. Вся сила и вся красота, вся мудрость, которой жаждет человечество от начала времен, в тебе, всечеловече. Тобою луч трисолнечный решился пронзить тьму смертную и тень небытия. Милость была в том луче, и злоупотребили ей, как и всякой милостью. Потому луч отступил, и возобладали тьма смертная и тень небытия. Ныне ты пришел с новым лучом и с новой милостью, и принявшие тебя засияли, словно солнце вновь рожденные, а те, которые не приняли, остались в пустыне костьми мертвыми. Открыл ты житницу для алчущих и неиссякаемый источник для жаждущих, и зовешь всех алчущих и жаждущих есть и пить и быть живыми. Кто желает жизни, тот жизнью питаться должен. Кто смерти предается, смертью и питается, и нет того среди живых. Принес еси нам Бога в долину слез, принес не для того, чтобы символ явить нам. Игры символов всю душу нам выили, но принес как хлеб, чтобы ели и воскресли. Символами питались мы и умерли. Воистину, все, что смертные едят и пьют, суть символы ненасыщающие и жажды неутоляющие, если Бог не войдет в них. Пусть душа моя вкушает Бога и с жизнью вечной обвенчается. Пусть ум мой вкушает Бога и с вечной мудростью венчается. Пусть сердце мое вкушает Бога и венчается с вечной радостью. Пусть тело мое вкушает Бога и воскреснет из мертвых. Пусть люди вкушают Бога и вернутся в дом свой ко всечеловеку. Нет на земле гроба твоего, ибо только тленное может удержать в себе земля. Тленное в тленное уходит и остается в нем. О Царевич, Святая Троица и Царю всего творения, который по слову твоему дышать и видеть начало, насыти меня хлебом твоим и утоли жажду мою твоим питьем. Да не истлеет тело мое, и душа моя не метется во аде. Словно тень бестелесная, безумных воспоминаний полная, полная плотских желаний, полная страхов и образов ужасающих. Да не потеряю я, Господи, два тела своих, земное, что ближе к погибели, чем трава осенняя, и небесная, которая дух мой не успел соткать и приготовить к вечности. Да не потеряю я, Господи, оба духа своих, земного, на смерть осудившего себя, венчавшись земным и тленным, и небесного, которого не принял я, не давая ему вечность внести в меня. Да не потеряю я, Господи, двух жизней своих, земную, которая лишь призрак жизни, и небесную, которая есть жизнь. Прииди ко мне ближе, хлебе небесный, и не отринь уст моих. Прииди ко мне ближе, питье небесное, и уст моих не отринь. Пресвятая Троица, просвети мою тьму светом своим и изгони пришельца, душу мою от тебя заслоняющего.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Гора самоцветов. По мотивам туркменской народной сказки.
2: Давным-давно жила в одном селении бедная старушка-вдова. И был у нее сын Мирали. Нанялся Мирали в работники к одному богатому баю. 3 дня бай ничего не заставлял своего работника делать, а потом велел вместе с ним поехать в горы. Сели они на верблюдов и добрались до подножья высокой горы. Бай велел Мирали лечь на землю, завернуться в бычью шкуру и накрепко его веревками обвязал. Не понял Мирали, для чего это нужно, но спорить не посмел. Вскоре прилетели 2 большие хищные птицы. Схватили они свежую бычью шкуру, подняли ее на вершину неприступной горы и принялись рвать клювами и когтями на части. А когда увидели человека, испугались и улетели. Поднялся Мирали на ноги, ничего понять не может. «Чего же ты стоишь?» — кричит ему бай снизу. «Бросай вниз цветные камни, что лежат у тебя под ногами!» Смотрит Мирали, а на горе вокруг множество драгоценных камней рассыпано. Алмазы, рубины, яхонты, изумруды, бирюза. Стал Мирали собирать их и бросать вниз. А бай камешки собирает и в мешки складывает. «Господин, как же я отсюда спущусь?» — спрашивает Мирали бая. «Накидай мне побольше камней, и я тебя научу, как спуститься с горы», — говорит бай. Когда мешки были наполнены, бай навьючил их на верблюдов и крикнул Мирали: «Посмотри, сколько моих батраков осталось на горе! Пусть они тебя научат, как вниз спуститься!» Сказал это бай, засмеялся и уехал. Долго искал Мирали, где вниз сойти, но кругом были обрывы и пропасти, и в них белели человеческие кости. Вдруг над головой Мирали что-то зашумело. На гору прилетел большой орел. Парень не растерялся, крепко ухватился обеими руками за лапы орла. Орел поднялся в воздух, долго пытался сбросить Мирали и, наконец, спустился на землю. Так Мирали избавился от гибели. Через какое-то время Мирали отрастил бородку, пошел на базар и нанялся в работники к коварному баю. История повторилась. Через 3 дня бай нового батрака к горе самоцветов повез. Только на этот раз Мирали сделал вид, что не понимает, как в бычью шкуру заворачиваться. А когда бай лег показать, Мирали его самого завернул. Прилетели хищные птицы и перенесли бая на гору самоцветов. «Не теряй времени, бросай вниз драгоценные камни, как я тебе кидал!» — крикнул ему снизу Мирали. Только теперь узнал бай своего бывшего работника. Задрожал он от страха и злости и спрашивает: «Как же ты смог спуститься с горы?» «Кидай камешки, потом узнаешь». Может быть, жадный бай до сих пор на горе самоцветов сидит или все же сумел спуститься, а мы твердо знаем, коварный от наказания не уйдет.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Равноапостольную Марию Магдалину святитель Иоанн Златоуст называл апостолом апостолов, ведь она удостоилась особого служения – благовествовать о воскресении Христовом самим 12 апостолам. Причем, по толкованию святителя Иоанна, она не однажды приходила ко гробу Спасителя, а четырежды. Она первой убедила многих апостолов в том, что главное событие мировой истории – воскресение Христова – совершилось. До этого времени женщины практически не проповедовали, но после сошествия Святого Духа на апостолов ситуация изменилась. С проповедью о воскресшем Иисусе по всему миру отправились и ученики, и ученицы Христовы. Около 36 года по Рождестве Христовом Мария Магдалина вместе с сестрами друга Господня Лазаря, Марфой и Марией прибыли в Рим. Здесь они начали проповедовать Слово Божие. Как это могло происходить в столице империи? Скорее всего, проповедь велась среди женщин. В лавочках, на рынках, в банях, в домах, где останавливались последовательницы Иисуса. А их знакомые женщины, в свою очередь, рассказывали об услышанном домочадцам. Так от уст к устам, от сердца к сердцу передавалось новое учение. По преданию, около 37 года Мария Магдалина удостоилась встречи с правителем империи Тиберием. Последние годы своей жизни император жил на острове Капри, но именно в 37 году, незадолго до смерти, он дважды приближался к Риму и останавливался в 14 километрах от города. Там он и повстречал равноапостольную Марию. Однажды, когда он вышел из носилок, к нему подошла красивая женщина восточного типа и протянула ему яйцо. Дело в том, что яйца были обязательным компонентом седера, еврейского домашнего пасхального богослужения. Они символизировали жизнь и лежали в центре стола. В первохристианские времена преломление хлеба, так называли тогда наше главное богослужение, литургию, совершалось после седера. А в конце яйца раздавались участникам богослужения. Видимо, святая Мария поднесла императору такое яйцо. Тиберий тронул простой подарок, и он пожелал побеседовать с женщиной. Мария рассказала больному самодержцу о смерти и воскресении Христа, которые даруют уверовавшим в Него вечную жизнь. Тиберий ответил: «Вот если бы это яйцо вдруг стало красным, то я бы, пожалуй, тебе поверил». И вдруг яйцо окрасилось в красный цвет. Церковное предание сообщает, что после этого Тиберий предложил Римскому Сенату рассмотреть вопрос о причислении Христа к римским богам. Святая Мария после этого еще 20 лет проповедовала в Италии, а около 58 года была вызвана Иоанном Богословом в Эфес и до конца своей жизни помогала апостолу в его миссионерских трудах.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: Приказываю. Имущество господина Сибирякова Иннокентия Михайловича описать и опечатать. Наложить арест на капиталы ему принадлежащие. Самого господина Сибирякова направить на принудительное прохождение судебно-психиатрического освидетельствования.
2: Необычное судебное разбирательство всколыхнуло Петербург в сентябре 1894 года. Один из самых богатых людей Российской империи, крупный золотопромышленник Иннокентий Сибиряков, обвинялся в растрате собственных денег. Беспрецедентный процесс инициировал столичный градоначальник Виктор фон Валь. Очень уж подозрительным казался ему образ жизни молодого миллионера. Только основной капитал Сибирякова составлял, в современном выражении, около 60 миллиардов рублей. А был еще постоянный доход с золотых приисков. Огромные деньги. Между тем, Сибиряков не строил дворцы, не покупал пароходы, не закатывал балы и приемы. Большую часть этих денег он раздавал нуждающимся. Иннокентий Сибиряков вошел в историю как один из самых щедрых благотворителей и меценатов. Фильм о необыкновенной судьбе этого человека снял в 2016 году режиссер Александр Карпов. Картина в жанре остросюжетного документально-художественного расследования получила приз Международного кинофестиваля имени Саввы Морозова и с успехом прошла не только на отечественных, но и на зарубежных киноэкранах. Примечательно, что фильм не просто рассказ о благотворителе. Дело в том, что Иннокентий Сибиряков стал монахом. Он принял постриг на Афоне в Свято-Андреевском скиту, где прожил до конца своих дней, и где сегодня его считают человеком святой жизни. Режиссер ленты «Помогите мне, я страшно богат» Александр Карпов говорил, что его глубоко поразила уникальная история Сибирякова. И в фильме через призму одного из эпизодов его жизни, того самого резонансного судебного расследования, он захотел поразмышлять над духовным путем одного из богатейших русских предпринимателей конца XIX века. Художественная форма, которую он избрал для воплощения своего замысла, лично мне показалась очень подходящей. Синтез документального и игрового кино в тональности динамичного биографического расследования. Кстати, ради этого создателям фильма пришлось проделать огромную работу не только на съемочной площадке, но и в архивах. Детали судебного процесса и личной жизни Иннокентия Сибирякова пришлось собирать буквально по крупицам. «Мы пытались добиться правдивости, жизненности», – рассказывал режиссер. И фильм действительно получился живым. Должен признаться, когда я смотрел его, то порой забывал, что нахожусь по эту сторону экрана. Мне казалось, что я сам участвую в событиях и сижу в зале суда, где обвинитель изо всех сил пытается преподнести благодеяние Сибирякова как поступки сумасшедшего.
4: На какие же такие нужды раздали вы столь огромное состояние, не учитывая справок и розыска?
5: Если просят, значит нужно. Если можно дать... То есть, если имеется такое состояние, то и нужно дать. не производя розыска.
6: Сумасшедший! Безумец!
2: Иннокентия Михайловича Сибирякова в картине сыграл актер театра и кино Сергей Зотов. По его словам, эта роль стала для него особенной и помогла многое переосмыслить в собственной жизни. «Мне захотелось быть внимательнее к ближним, не пробегать мимо, а слышать и видеть людей», – поделился Зотов в одном из интервью. Съемки некоторых эпизодов фильма «Помогите мне, я страшно богат» проходили на Святой горе Афон. По признанию режиссера, там со съемочной группой порой происходили необыкновенные вещи. Например, для одной из сцен в кадре нужен был осел, но животные никак не могли найти. Тогда, почти отчаявшись, Александр Карпов мысленно попросил о помощи самого Иннокентия Сибирякова. Буквально через несколько секунд съемочная группа увидела, как прямо перед ними с горы спускается ослик. «Было ощущение, что Иннокентий Михайлович постоянно незримо присутствовал рядом», – вспоминал режиссер. Такое же чувство возникает и во время просмотра фильма. Его главный герой кажется родным и близким и помогает понять, в чем же заключается настоящее богатство. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
1: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Углический феоктист. Первые строки любого литературного произведения задают тон всему произведению. Если у книги нет эпиграфа, то эпиграфом становятся ее первые слова. Так и с Псалтырью. Ее первые слова определяют ее дальнейшее содержание. Сегодня первый псалом звучит во время богослужения в православных храмах. Давайте его послушаем.
2: Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста.
3: Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
2: И путь нечестивых погибнет.
1: У духовной жизни есть свои законы. Пренебрежение ими не может не погубить душу, а потому человеку стоит знать о них. Один из важнейших законов духовной жизни выражает первая строка только что прозвучавшего псалма. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Мы зависим от своего окружения, а потому необходимо подбирать его с великой осторожностью. Впрочем, не стоит думать об этой строке псалма как о чем-то очевидном и банальном. Никакой нормальный человек в здравом уме и доброй памяти не пожелает примкнуть к преступникам и нарушителям закона Божия. Ну а те, кто к этому все же стремятся, вряд ли прислушаются к словам псалма. Возникает вопрос, а кто в таком случае выступает в качестве адресата псалма? На кого он ориентирован? И кто, услышав или прочитав его, должен получить важное для себя предостережение? На помощь в поисках ответа на эти вопросы приходят святоотеческие толкования. В частности, святитель Афанасий Великий вспоминает одного из иудейских старейшин, того, кто не поддержал решение Синедриона, осудившего Спасителя на смерть. Он вспоминает Иосифа Аримафейского. Об Иосифе Евангелие от Луки говорит так. «Некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их. Иосиф не шел ни на какой совет нечестивых. Он оказался в нем, если можно так выразиться, по должности. И он мог решить, что его несогласие не способно ничего изменить. И он был бы абсолютно прав. А значит, можно попросту смолчать и никак себя не проявлять. Однако Иосиф выбрал иной путь. И святитель Афанасий видит в этом выборе праведного Иосифа исполнение первых слов в Псалтыре. Иосиф, будучи физически на совете нечестивых, не пошел на него. И физически находясь на одном пути с грешниками, не пошел по этому пути. А сидя в собрании развратителей, не стал одним из них. Получается, что важнее не то, с кем именно находится человек, а то, пребывает ли он в единении с источником всякого блага, с Богом. Но как быть с ним в единении? Ответ мы находим в следующем стихе прозвучавшего сегодня псалма. «Законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Если человек стремится к исполнению воли Божией, а для этого непрестанно погружает свой ум в размышления об известном нам законе Божием, то такой человек находится в безопасности, подобно тому, как в безопасности был Иосиф Аримафейский, сумевший найти достойный праведника выход из, как кажется, безвыходной ситуации.
0: Псалтырь. богослужебные чтения. Радио «Вера».

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд поддержки семьи «Двое» помогает парам в кризисных ситуациях. Психологи проекта консультируют супругов, которые испытывают трудности и находятся на грани развода. Как, к примеру, Игорь и Марина. На момент обращения в фонд они находились в состоянии эмоционального истощения. Причиной стала алкогольная зависимость Игоря. Марина была готова подать заявление на развод, но муж отрицал проблему, считая претензии супруги преувеличенными. Психологи фонда «Двое» помогли Игорю взглянуть на ситуацию трезво. Мужчина прошел лечение от алкогольной зависимости, а Марина занялась восстановлением эмоционального состояния. Благодаря терапии пара научилась делиться своими переживаниями и чувствами, видеть друг в друге поддержку и сохранила брак. Другие подопечные фонда «Двое» – Ольга и Антон – прожили вместе 8 лет. Супруги признались, что не могут найти общий язык. Ольге не нравилось, что муж обидчив, а мужчина сетовал, что Ольга излишне опекает его. Выяснилось, что у Антона несколько лет назад умер отец, с которым были доверительные отношения. Сам Антон недавно перенес тяжелое заболевание. На работе у мужчины также возникли трудности. Ольга выражала поддержку мужу так, как привыкли в ее семье, нарушая личные границы. В ходе совместной работы с психологом паре удалось выстроить коммуникации и пойти на сближение. Так же, как и Руслану и Елене. Они обратились в фонд «Двое» перед собственной свадьбой. Торжество оказалось на грани срыва из-за давления родственников. Они отговаривали пару создавать семью. У Елены и у Руслана за плечами уже был неудачный опыт. Поддержка фонда «Двое» помогла им взять ответственность за свою жизнь. Свадьба состоялась. Чтобы специалисты проекта и дальше сохраняли семьи, а пары преодолевали кризисные моменты, поддержите работу фонда «Двое» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Здравствуй, Михаил.
2: Здравствуй, Алексей.
1: И идем мы с тобой в Ермолаевский переулок. Выходим из метро Маяковская, из старого выхода. А перед нами площадь, с правой стороны Тверская улица. Вот мы по Тверской улице в сторону центра идем до первого поворота направо. Это будет Благовещенский переулок. Красивый переулок, но мы по нему идем, особо не глядя по сторонам, до самого конца. То есть до того момента, когда налево будет уходить Трехпрудный переулок, а Благовещенский как бы переходит в Ермолаевский. Вот мы на месте.
2: Итак, для начала несколько слов о названии. Ермолаевский переулок получил название по церкви священномученика Ермолая на Козьем болоте. Огромный кусок Москвы от примерно современной Тверской площади и до улицы Спиридоновка назывался в свое время Козьим болотом. Этот район Москвы застраивался позже, чем другие районы внутри Садового кольца, то есть внутри стен земляного города, поскольку почва здесь была болотистая, и как-то вот этот район застраивался позже. В 17 веке эти земли стали патриаршими, то есть этот кусок Москвы стал патриаршими владениями. И именно здесь патриарх Ермоген сначала построил церковь святого Ермолая, а потом при патриархе Филарете была построена церковь святого Спиридона.
1: Это 17 век.
2: Да. Район этот перестал быть патриаршими владениями вместе с отменой патриаршества в России и долгое время был такой окраиной, пока в конце 19 века не стал очень быстро и мощно застраиваться. И сейчас этот район один из самых интересных, поскольку здесь очень целостная застройка эпохи московского модерна в первую очередь.
1: Еще пореставрировали неплохо.
2: Некоторые здания очень хорошо отреставрированы, и вот мы это все посмотрим. Да, скажу сразу, что переулок в советское время, а конкретнее с 61 года и до 1994 носил название улица Жолтовского. И почему он так назывался, мы чуть позже поговорим. В самом начале переулка по левой стороне мы видим прекрасное такое здание, то ли готический замок, то ли такой особняк. Это дом архитектора Шехтеля. В 1896 году уже популярный и обеспеченный архитектор Франц Шехтель строит здесь особняк, в котором он проживет больше 10 лет. 14 лет он тут прожил. Так, по прикидке, до 1909 года он жил здесь. Этот особняк построен на очень интересном участке. Это такой скругленный угол, очень небольшой участок, и пришлось играть с композициями. Там центром композиции является высокая башня такая, в которой находится черная лестница. Все остальные, соответственно, части дома пристроены к этой башне.
1: Я бы даже сказал, ты знаешь, прости, что перебиваю, что это не то чтобы готический, неоготический стиль, это какой-то такой скорее викторианский стиль, как раз тогда модный, пришедший из Англии.
2: Да. Интересная у этого особняка ограда, тоже по проекту Шехтеля сделана. Надо сказать, что Шехтель строил дом не один, ему помогал архитектор Адамович, его ученик, который в дальнейшем и сам реализовывал многие проекты в Москве. Сейчас в здании посольства Уругвая, и иногда в День культурного наследия, по-моему, 18 мая, сюда пускают экскурсии, но там заранее эта информация публикуется, но, в принципе, посмотреть дом Шехтеля можно. Хотя вот именно шехтельских времен в доме практически ничего не осталось. Интересно еще над входом в посольство и в особняк, когда вы чуть дальше пройдете по переулку, вы можете видеть очень красивую мозаику, на которой изображены ирисы на золотом фоне, буквы F, S латинские и цифры 96. Франц Шехтель, 1896 год. В жизни Шехтеля этот переулок Ермолаевский играл большую роль. Дело в том, что здесь же находилась церковь Святого Ермолая, где он в 1915 году крестился в православие и стал Федором. И здесь же находился, недалеко находится его новый особняк. Он буквально в нескольких сотнях метров от старого особняка, особняк 1909 года, в котором Шехтель прожил до самой революции.
1: Но самое интересное, что, по крайней мере, мне так кажется, потому что я из глубины его никогда не рассматривал, новый особняк Шехтеля, он намного меньше, чем вот этот в Ермолаевском.
2: Он, во-первых, нам виден со стороны Садового кольца только.
1: Фасад.
2: Фасад.
1: Ну, даже так, фасад, он совсем небольшой.
2: Во дворе еще находится один корпус второго особняка. И надо сказать, что особняк был построен не в полном объеме. Вот, поэтому, может, он и кажется меньше. Ну и тут еще особенности, может, архитектура, гладкие линии неоклассические нового особняка не так бросаются в глаза, может быть, как вот эти готические башни. И тут еще дело в масштабе. Дело в том, что особняк Шехтеля особняком стоит на углу улицы. Какой-то некоторый оксюморон прозвучал, не знаю, плеоназм прозвучал, но тем не менее, он отдельно стоит на углу улицы, в то время как новый особняк Шехтеля, он зажат между более высокими зданиями, поэтому и кажется меньше. Продолжим движение. Следующее здание после особняка Шехтеля особенным таким архитектурным, не знаю, памятником не является, это поликлиника номер 3 московская. Мне как-то привелось там быть, я поразился буквально несколько лет назад, в 2013 году я здесь был, меня поразило, что на столе врача, у которого я там получал больничный, была пачка разложена медицинских карт, и там были карты граждан 1910, 12, 13 годов рождения. Я подумал, здесь, наверное, умеют лечить.
1: То есть слегка за век?
2: Ну, чуть около века и чуть за век, да. Я был несколько удивлен. Причем их было несколько штук подряд лежало. А напротив этой поликлиники, дом номер 27 по Ермолаевскому переулку, доходный дом 1908 года архитектора Петровича, а следом 25-й дом, это работа Нернзея, 1909 год.
1: И знаменитого автора московских тучерезов.
2: Да, но это еще не самый тучерезный тучерез, он достаточно невысокий, всего каких-то 7 этажей, а следом после пристройки сталинской эпохи начинается...
1: Уже тучерезней стал.
2: Да. Начинается такой скверик. Это продолжение Большого Казихинского переулка. И тут козы, кстати, снова нам выходят на дорогу. Долгое время никак не называлось это продолжение. Был просто проход, озелененный между Ермолаевским переулком и Садовым кольцом. Однако в начале 2000-х годов назвали это место аллеей архитектора Шехтеля. И в конце аллеи стоит, уже ближе к Садовому кольцу, желтое такое невзрачное здание, в котором все время меняются учреждения там находящиеся. Там в основном рестораны, и они как-то очень быстро меняются.
1: Лично... Это же невзрачное учреждение, я так понимаю, довольно современное, да?
2: Из да, легких конструкций. Оно начало 2000-х годов, но интересно вот
1: ты
2: что.
1: Ты знаешь, прости, что опять перебиваю, я помню, как несколько лет назад я шел мимо, но особняк Шехтеля же новый, условно новый особняк Шехтеля же рядом, и я на волне вообще таких страхов и переживаний за Москву посмотрел вот на это здание из легких конструкций, ударился по лбу, сказал, господи, что же они с особняком Шехтеля сотворили?
2: Ну, бывает такой перенос произошел. На этом месте, собственно, и стояла церковь священномученика Ермолая на Козьем болоте. Дело в том, что вот этот незастроенный участок, и есть место, на котором церковь стояла вплоть до 1932 года. Построена впервые эта церковь была в 1610 году патриархом Ермогеном. Его мирским именем был Ермолай. Собственно, под этим именем он был священником в Казани до пострига в монахи. И он сюда часто приезжал, молился, пока его не заточили польские интервенты, их боярские пособники в тюрьму. После смерти патриарха Ермогена, мученической его кончины, это стал храм патриаршей Слободы, а уже в 18 веке стал обычным посадским храмом, его неоднократно перестраивали, и в 1680-е годы было построено его основное здание, а уже трапезные колокольни 19 век были. И в таком качестве храм простоял до 1929 года. Напомню, что вот прихожанином этого храма после крещения стал Федор Шехтель, который из Франца стал Федором. В 1929 году храм закрыли, потом его снесли. Судя по всему, планировалось на его месте что-то строить, но потом случилась война, как-то постройки не получилось. Долгое время здесь был такой вот скверик. Причем мне попались воспоминания одного из жителей ближайших домов. И он пишет, что в начале 30-х здесь был пустырь, и под какую-то стройку раскопали площадку, оказалось, что там было кладбище, и дети, которые здесь жили, не обремененные какими-то этическими там...
1: Играли в футбол костями.
2: Нет, ну что вы.
1: Да, это типичная история
2: обычно. Типичная, ну нет, эти дети были такие более сметливые, они собрали кости в мешки и отнесли на Тишинский рынок. Тут буквально 200, ну, по улице Красина до Тишинского рынка идти недалеко. Вот, они спросили, в утиле принимают они кости, а работники утильсырья, как он пишет, надавали им кренделей. Причем имеется в виду не выпечка, а по лбу. Вот, то есть в 30-е годы в утиле работали какие-то люди, которые любовь к отеческим гробам и пепелищу не считали пустым словом. Принимать утиль отказались.
1: Ставили любовь к отеческим гробам выше наживы.
2: Да. Продолжим движение по Ермолаевскому переулку. И мы видим дом 19, доходный дом, тоже начало 20 века, а за ним дом 17. Вот дом 17 нас особенно должен привлекать. Он выполнен в таком неоклассическом духе, с рустовкой объемной. Над первым этажом мы видим надпись, прорезанную: «Московское архитектурное общество».
1: Этот музей дом современного искусства еще
2: сейчас
1: тоже
2: занимает, ну, слава богу, надпись «Музей современного искусства» в камне не прорезана. А это здание построено в 1915 году по проекту архитектора Маркова и предназначено оно для архитектурного общества московского. Архитекторы Москвы здесь собирались. На втором этаже тут был зал для собраний, библиотека. Многие архитекторы здесь работали как в рабочем кабинете, исследовали там, не знаю, старые альбомы и так далее. А верхние этажи сдавались под квартиры. После революции это здание использовали также для Московского общества архитекторов. Потом там скульпторы, художники заседали. В верхних помещениях были квартиры. Так как здесь часто работал архитектор Жолтовский, и улицу тоже назвали в честь него, улица Жолтовского. И следующий дом тоже по Ермолаевскому переулку, он же числится по Малой Бронной, это дом «Патриарх» архитектора Ткаченко. Жалко, что этот дом построили. Дело в том, что ровно на его месте стоял симпатичный маленький домик, в котором когда-то в революционные годы проходили собрания железнодорожников. А сам дом «Патриарх» является таким капризом, курьезом или гротеском архитектурным и сочетает в себе и элементы барокко, и модерна, и сталинского стиля. И наверху там в довершении всего башня Татлина стоит, которая тоже выглядит очень комично, как памятник Третьего интернационала на крыше самого буржуазного дома в районе. А дальше уже начинаются патриаршие пруды. Мы видим, в зелени стоит памятник дедушке Крылову. И за спиной дедушки Крылова стоит дом генерального штаба. Вот этот дом с четырьмя львами у входа. Этот дом строился в два приема в 39-40 годах и 45-46. И планировалось, что здесь будут жить верховные командующие разных родов войск. Вот. Некоторые из них даже тут пожили. Такой очень яркий дом. Причем очень знаменательные даты, согласись. 39-40, 45-46.
1: Знаменательные даты и знаменательный переулок. Я думаю, что все из нас по нему когда-то проходили. Если мы живем в Москве, если нет и никогда не были, то это одно из таких обязательных мест посещения. Спасибо Михаилу Хрущеву, преподавателю истории, москвоведу, за эту прогулку. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч на улицах нашего города. Любите Москву, гуляйте по ней, любуйтесь нашим городом. Будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читает Денис Некрасов. Продолжение.
1: Лаевский получил две записки. Он развернул одну и прочел: «Не уезжай, голубчик мой». «Кто бы это мог написать?» — подумал он. «Конечно, не Самойленко. И не дьякон, так как он не знает, что я хочу уехать. Фон Корон разве?» Зоолог нагнулся к столу и рисовал пирамиду. Лаевскому показалось, что глаза его улыбаются. «Вероятно, Самойленко проболтался», — подумал Лаевский. А на другой записке, тем же самым изломанным почерком, с длинными хвостами и закорючками, было написано: «А кто-то в субботу не уедет». «Глупое издевательство», — подумал Лаевский. «Пятница, пятница». Что-то подступило у него к горлу. Он потрогал воротничок и кашлянул, но вместо кашля из горла вырвался смех. «Ха-ха-ха-ха!» — захохотал он. «Чему это я?» — подумал он. Он попытался удержать себя, закрыл рукой рот, но смех давил ему грудь и шею, и рука не могла закрыть рта. «Как это, однако, глупо!» — думал он, покатываясь со смеху. «Я с ума сошел, что ли?» Хохот становился все выше и выше и обратился во что-то похожее на лай болонки. Лаевский хотел встать из-за стола, но ноги его не слушались, и правая рука как-то странно, помимо его воли, прыгала по столу, судорожно ловила бумажки и сжимала их. Он увидел удивленные взгляды, серьезное испуганное лицо Самойленко и взгляд зоолога, полный холодной насмешки и годливости, и понял, что с ним истерика. «Какое безобразие! Какой стыд!» — думал он, чувствуя на лице теплоту от слез. «Ах, ах, какой срам! Никогда со мною этого не было!» Вот взяли его под руки и, поддерживая сзади голову, повели куда-то. Вот стакан блеснул перед глазами и стукнул по зубам, и вода пролилась на грудь. Вот маленькая комната, посреди две постели рядом, покрытые чистыми белыми, как снег, покрывалами. Он повалился на одну постель и зарыдал. «Ничего, ничего», — говорил Самойленко. «Это бывает, это бывает». Похолодевшая от страха, дрожа всем телом и предчувствуя что-то ужасное, Надежда Федоровна стояла у постели и спрашивала: «Что с тобой, что? Ради бога, говори». «Не написал ли ему чего-нибудь Кириллин?» — думала она. «Ничего», — сказал Лаевский, смеясь и плача. «Уйди отсюда, голубка». Лицо его не выражало ни ненависти, ни отвращения. Значит, он ничего не знает. Надежда Федоровна немного успокоилась и пошла в гостиную. «Не волнуйтесь, милая», — сказала ей Мария Константиновна, садясь рядом и беря ее за руку. «Это пройдет. Мужчины так же слабы, как и мы, грешные. Вы оба теперь переживаете кризис. Это так понятно?» «Ну, милая, я жду ответа. Давайте поговорим». «Нет, не будем говорить», — сказала Надежда Федоровна, прислушиваясь к рыданиям Лаевского. «У меня тоска. Позвольте мне уйти».
2: Что вы, милая?» — испугалась Мария Константиновна. «Неужели вы думаете, что я отпущу вас без ужина? Закусим, тогда и с Богом».
3: «У меня тоска», — прошептала Надежда Федоровна, и, чтобы не упасть, взялась обеими руками за ручку кресла.
1: «У него родимчик», — сказал весело фон Корон, входя в гостиную, но, увидев Надежду Федоровну, смутился и вышел. Когда кончилась истерика, Лаевский сидел на чужой постели и думал. «Срам! Разревелся, как девчонка. Должно быть, я смешон и гадок. Уйду черным ходом. Впрочем, это значило бы, что я придаю своей истерике серьезное значение. Следовало бы ее разыграть в шутку». Он посмотрелся в зеркало, посидел немного и вышел в гостиную. «А вот и я», —
3: — сказал он, улыбаясь. Ему было мучительно стыдно, и он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии. «Бывают же такие истории», — сказал он, садясь. «Сидел я, и вдруг, знаете ли, почувствовал страшную колющую боль в боку, невыносимую. Нервы не выдержали, и вышла такая глупая штука. Наш нервный век, ничего не поделаешь». За ужином он пил вино, разговаривал и, изредка судорожно вздыхая, поглаживал себе бок, как бы показывая, что боль еще чувствуется. И никто, кроме Надежды Федоровны, не верил ему, и он видел это. В 22:00 пошли гулять на бульвар. Надежда Федоровна, боясь, чтобы с нею не заговорил Кириллин, все время старалась держаться около Марии Константиновны и детей. Она ослабела от страха и тоски, и, предчувствуя лихорадку, томилась и еле передвигала ноги, но не шла домой, так как была уверена, что за нею пойдет Кириллин или Ачмианов, или оба вместе. Кириллин шел сзади, рядом с Никодимом Александровичем, и напевал вполголоса: «Я играть мной не позволю, не позволю». С бульвара повернули к павильону и пошли по берегу, и долго смотрели, как фосфорится море. Фон Корн стал рассказывать, от чего оно фосфорится. «Однако мне пора винтить, меня ждут», — сказал Лаевский. «Прощайте, господа». «И я с тобой, погоди», — сказала Надежда Федоровна и взяла его под руку. Они простились с обществом и пошли. Кириллин тоже простился, сказал, что ему по дороге, и пошел рядом с ними. «Что будет, то будет», — думала Надежда Федоровна. «Пусть». Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из ее головы и идут в потемках рядом с ней и тяжело дышат, а она сама, как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лаевского. Если Кириллин думал, а она сделает что-нибудь дурное, то в этом будет виноват не он, а она одна. Ведь было время, когда ни один мужчина не разговаривал с нею так, как Кириллин, и сама она порвала это время как нитку и погубила его безвозвратно. Кто же виноват в этом? Одурманенная своими желаниями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человеку, только потому, вероятно, что он статен и высок ростом. В два свидания он наскучил ей, и она бросила его, и разве поэтому, думала она теперь, он не имеет права поступить с нею как ему угодно? «Тут, голубка, я с тобой прощусь», — сказал Лаевский, останавливаясь. «Тебя проводит Илья Михайлович». Он поклонился Кириллину и быстро пошел поперек бульвара, прошел через улицу к дому Шишковского, где светились окна, и слышно было затем, как он стукнул калиткой. «Позвольте мне объясниться с вами», — начал Кириллин. «Я не мальчишка, не какой-нибудь Очкасов или Лачкасов, Зачкасов. Я требую серьезного внимания». У Надежды Федоровны сильно забилось сердце. Она ничего не ответила. «Вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала кокетством», — продолжал Кириллин. «Теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как с этим мальчишкой-армянином. Но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступили, как с порядочным человеком. Итак, я к вашим услугам».
4: «У меня тоска», — сказала Надежда Федоровна и заплакала, и, чтобы скрыть слезы, отвернулась.
5: «У меня тоже тоска. Но что же из этого следует?»
3: Кириллин помолчал немного и сказал отчетливо с расстановкой:
5: «Я повторяю, сударыня, что если вы не дадите мне сегодня свидание, то сегодня же я сделаю скандал».
4: «Отпустите меня сегодня», — сказала Надежда Федоровна и не узнала своего голоса, до такой степени он был жалобен и тонок.
5: «Я должен проучить вас. Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Да-с, к сожалению, я должен проучить вас. Я требую два свидания. Сегодня и завтра. Послезавтра вы совершенно свободны и можете идти на все четыре стороны с кем вам угодно. Сегодня и завтра».
3: Надежда Федоровна подошла к своей калитке и остановилась. «Отпустите меня!» — шептала она, дрожа всем телом и не видя перед собою в потемках ничего, кроме белого кителя. «Вы правы. Я ужасная женщина. Я виновата, но отпустите. Я вас прошу». Она дотронулась до его холодной руки и вздрогнула. «Я вас умоляю».
5: «Увы!» — вздохнул Кириллин. «Увы! Не в моих планах отпускать вас. Я только хочу проучить вас, дать понять. И к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам».
3: «У меня тоска».
4: Надежда Федоровна прислушалась к ровному шуму моря, поглядела на небо, усыпанное звездами, и ей захотелось скорее покончить все и отделаться от проклятого ощущения жизни с ее морем, звездами, мужчинами, лихорадкой.
3: «Только не у меня дома», — сказала она холодно. «Уведите меня куда-нибудь».
5: «Пойдемте к Мюридову. Самое лучшее».
3: «Где это?»
5: «Около старого вала».
4: Она быстро пошла по улице и потом повернула в переулок, который вел к горам. Было темно. Кое-где на мостовой лежали бледные световые полосы от освещенных окон, и ей казалось, что она, как муха, то попадает в чернила, то опять выползает из них на свет. Кириллин шел за нею. На одном месте он споткнулся, едва не упал и засмеялся.
3: «Он пьян», — подумала Надежда Федоровна. «Все равно. Все равно. Пусть».
4: Очмянов тоже спору простился с компанией и пошел вслед за Надеждой Федоровной, чтобы пригласить ее покататься на лодке. Он подошел к ее дому и посмотрел через палисадник. Окна были открыты настежь, огня не было. «Надежда Федоровна!» — позвал он. Прошла минута. Он опять позвал.
6: «Кто там?»
4: — послышался голос Ольги.
5: «Надежда Федоровна дома?»
6: «Нету, еще не приходила».
4: «Странно. Очень странно», — подумал Очмянов, начиная чувствовать сильное беспокойство. «Она пошла домой». Он прошелся по бульвару, потом по улице и заглянул в окна к Шишковскому. Лаевский без сюртука сидел у стола и внимательно смотрел в карты.
3: «Странно, странно», — пробормотал Очмянов, и при воспоминании об истерике, которая была с Лаевским, ему стало стыдно. «Если она не дома, то где же?»
4: Он опять пошел к квартире Надежды Федоровны и посмотрел на темные окна.
3: «Это обман, обман!» — думал он, вспоминая, что она же сама, встретясь с ним сегодня в полдень у Битюговых, обещала вместе кататься вечером на лодке.
4: Окна в том доме, где жил Кириллин, были темны, и у ворот на лавочке сидел городовой и спал. Очмянову, когда он посмотрел на окна и на городового, стало все ясно. Он решил идти домой и пошел, но очутился опять около квартиры Надежды Федоровны. Тут он сел на лавочку и снял шляпу, чувствуя, что его голова горит от ревности и обиды. В городской церкви били часы только два раза в сутки — в полдень и в полночь. Вскоре после того, как они пробили полночь, послышались торопливые шаги.
5: «Значит, завтра вечером опять у Мюридова», — услышал Очмянов и узнал голос Кириллина. «В 20:00. До свидания-с».
4: Около палисадника показалась Надежда Федоровна. Не замечая, что на лавочке сидит Очмянов, она прошла тенью мимо него, отворила калитку и, оставив ее отпертую, вошла в дом. У себя в комнате она зажгла свечу, быстро разделась, но не легла в постель, а опустилась перед стулом на колени, обняла его и припала к нему лбом. Лаевский вернулся домой в 3:00. Решив лгать не сразу, а по частям, Лаевский на другой день во 2:00 пошел к Самойленку попросить денег, чтобы уехать непременно в субботу. После вчерашней истерики, которая к тяжелому состоянию его души прибавила еще острое чувство стыда, оставаться в городе было немыслимо. «Если Самойленко будет настаивать на своих условиях, — думал он, — то можно будет согласиться на них и взять деньги, а завтра, в самый час отъезда, сказать, что Надежда Федоровна отказалась ехать.
3: С вечера ее можно будет уговорить, что все это делается для ее же пользы. Если же Самойленко, находящаяся под очевидным влиянием фон Корона, совершенно откажет в деньгах или предложит какие-нибудь новые условия, то он, Лаевский, сегодня же уедет на грузовом пароходе или даже на паруснике в Новый Афон или Новороссийск, пошлет оттуда матери унизительную телеграмму и будет жить там до тех пор, пока мать не вышлет ему на дорогу. Придя к Самойленку, он застал в гостиной фон Корона. Зоолог только что пришел обедать и, по обыкновению, раскрыв альбом, рассматривал мужчин в цилиндрах и дам в чепцах. «Как ни кстати», — подумал Лаевский, увидев его, — «он может помешать». «Здравствуйте». «Здравствуйте», — ответил фон Корон, не глядя на него. «Александр Давидович дома?» «Да, в кухне». Лаевский пошел в кухню, но, увидев в дверь, что Самойленко занят салатом, вернулся в гостиную и сел. В присутствии зоолога он всегда чувствовал неловкость, а теперь боялся, что придется говорить об истерике. Прошло больше минуты в молчании. Фон Корон вдруг поднял глаза на Лаевского и спросил: «Как вы себя чувствуете после вчерашнего?» «Превосходно», — ответил Лаевский краснея. «В сущности, ведь ничего не было особенного». «До вчерашнего дня я полагал, что истерика бывает только у дам, и потому думал сначала, что у вас пляска святого Витта». Лаевский заискивающе улыбнулся и подумал, как это неделикатно с его стороны. Ведь он отлично знает, что мне тяжело. «Да, смешная была история», — сказал он, продолжая улыбаться. «Я сегодня все утро смеялся. Курьезно в истерическом припадке то, что знаешь, что он нелеп, и смеешься над ним в душе, и в то же время рыдаешь. В наш нервный век мы рабы своих нервов. Они наши хозяева и делают с нами, что хотят. Цивилизация в этом отношении оказала нам медвежью услугу». Лаевский говорил, и ему было неприятно, что фон Корон серьезно и внимательно слушает его и глядит на него внимательно, не мигая, точно изучает. И досадно ему было на себя за то, что, несмотря на свою нелюбовь к фон Корону, он никак не мог согнать со своего лица заискивающей улыбки. «Хотя, надо сознаться, — продолжал он, — были ближайшие причины для припадка и довольно-таки основательные. В последнее время мое здоровье сильно пошатнулось. Прибавьте к этому скуку, постоянное безденежье, отсутствие людей и общих интересов, положение хуже губернаторского». «Да, ваше положение безвыходно», — сказал фон Корон. Эти покойные холодные слова, содержавшие в себе не то насмешку, не то непрошенное пророчество, оскорбили Лаевского. Он вспомнил вчерашний взгляд зоолога, полный насмешки и годливости, помолчал немного и спросил, уже не улыбаясь: «А вам откуда известно мое положение?» «Вы только что говорили о нем сами. Да и ваши друзья принимают в вас такое горячее участие, что целый день только и слышишь, что о вас». «Какие друзья? Самойленко, что ли?» «Да, и он». «Я попросил бы Александра Давидовича и вообще моих друзей поменьше обо мне заботиться». «Вот идет Самойленко. Попросите его, чтобы он о вас поменьше заботился». «Я не понимаю вашего тона», — пробормотал Лаевский. Его охватило такое чувство, как будто он сейчас только понял, что зоолог ненавидит его, презирает и издевается над ним, и что зоолог — самый злейший и непримиримый враг его. «Приберегите этот тон для кого-нибудь другого», — сказал он тихо, не имея сил говорить громко от ненависти, которая уже теснила ему грудь и шею, как вчера желание смеяться. Вошел Самойленко без сюртука, потный и багровый от кухонной духоты. «А, ты здесь?» — сказал он. «Здравствуй, голубчик. Ты обедал?» «Не церемонься, говори, обедал?» «Александр Давидович», — сказал Лаевский, вставая, — «если я обращался к тебе с какой-нибудь интимной просьбой, то это не значило, что я освобождал тебя от обязанности быть скромным и уважать чужие тайны». «Что такое?» — удивился Самойленко. если у тебя нет денег», — продолжал Лаевский, возвышая голос и от волнения переминаясь с ноги на ногу, — «то не давай. Откажи. Но зачем благовестить в каждом переулке о том, что мое положение безвыходно и прочее? Этих благодеяний и дружеских услуг, когда делают на копейку, а говорят на рубль, я терпеть не могу. Можешь хвастать своими благодеяниями сколько тебе угодно, но никто не давал тебе права разоблачать мои тайны».
5: «Какие тайны?» — спросил Самойленко, недоумевая и начиная сердиться. «Если ты пришел ругаться, то уходи. После придешь».
3: Он вспомнил правило, что когда гневаешься на ближнего, то начни мысленно считать до 100 и успокоишься. И он начал быстро считать.
6: «Прошу вас обо мне не заботиться», — продолжал Лаевский. «Не обращайте на меня внимания. И кому какое дело до меня и до того, как я живу? Да, я хочу уехать. Да, я делаю долги, пью, живу с чужой женой. У меня истерика, я пошел, не так глубокомыслен, как некоторые. Но кому какое дело до этого? Уважайте личность!»
5: «Ты, братец, извини», — сказал Самойленко, сосчитав до 35, — «но...»
6: «Уважайте личность!» — перебил его Лаевский. «Эти постоянные разговоры на чужой счет, охи да ахи, постоянные выслеживания, подслушивания, эти сочувствия дружеские, к черту! Мне дают деньги взаймы и предлагают условия, как мальчишки! Меня третируют, как черт знает что! Ничего я не желаю!» — крикнул Лаевский, шатаясь от волнения и боясь, как бы с ним опять не приключилась истерика.
3: «Значит, в субботу я не уеду», — мелькнуло у него в мыслях.
6: «Ничего я не желаю! Только прошу, пожалуйста, избавить меня от опеки! Я не мальчишка и не сумасшедший! И прошу снять с меня этот надзор!»
3: Вошел дьякон и, увидев Лаевского, бледного, размахивающего руками и обращающегося со своей странной речью к портрету князя Воронцова, остановился около двери, как вкопанный.
6: «Постоянные заглядывания в мою душу, — продолжал Лаевский, — оскорбляют во мне человеческое достоинство. И я прошу добровольных сыщиков прекратить свое шпионство. Довольно!»
7: «Что ты? Что вы сказали?»
3: — спросил Самойленко, сосчитав до 100, багровея и подходя к Лаевскому.
6: «Довольно!»
3: — повторил Лаевский, задыхаясь и беря фуражку.
5: «Я русский врач, дворянин и статский советник», — сказал с расстановкой Самойленко.
6: «Шпионом я никогда не был и никому не позволю себя оскорблять!»
3: — крикнул он дребезжащим голосом, делая ударение на последнем слове.
6: «Замолчать!»
3: Дьякон, никогда не видавший доктора таким величественным, надутым, багровым и страшным, зажал рот, выбежал в переднюю и покатился там со смеху. Словно в тумане Лаевский видел, как фон Корен встал и, заложив руки в карманы панталон, остановился в такой позе, как будто ждал, что будет дальше. Эта покойная поза показалась Лаевскому в высшей степени дерзкой и оскорбительной.
6: «Извольте взять ваши слова назад!» — крикнул Самойленко.
3: Лаевский, уже не помнивший, какие он слова говорил, отвечал.
6: «Оставьте меня в покое! Я ничего не хочу! Я хочу только, чтобы вы и немецкие выходцы из жидов оставили меня в покое! Иначе я приму меры! Я драться буду!»
3: «Теперь понятно», — сказал фон Корен, выходя из-за стола. «Господину Лаевскому хочется перед отъездом поразвлечься дуэлью. Я могу доставить ему это удовольствие. Господин Лаевский, я принимаю ваш вызов».
6: «Вызов?» — проговорил тихо Лаевский, подходя к зоологу и глядя с ненавистью на его смуглый лоб и курчавые волосы. «Вызов? Извольте. Я ненавижу вас. Ненавижу!»
3: «Очень рад. Завтра утром, пораньше, около Кербалая, со всеми подробностями в вашем вкусе. А теперь убирайтесь».
6: «Ненавижу!» — говорил Лаевский тихо, тяжело дыша. «Давно ненавижу! Дуэль! Да!»
3: «Убери его, Александр Давидович, а то я уйду», — сказал фон Корен.
4: Он меня укусит».
3: Покойный тон фон Корона охладил доктора. Он как-то вдруг пришел в себя, образумился, взял обеими руками Лаевского за талию и, отводя его от зоолога, забормотал ласковым, дрожащим от волнения голосом.
7: «Друзья мои, хорошие, добрые, погорячились и будет, друзья мои!»
3: Услышав мягкий и дружеский голос, Лаевский почувствовал, что в его жизни только что произошло что-то небывалое, чудовищное. Как будто его чуть было не раздавил поезд. Он едва не заплакал, махнул рукой и выбежал из комнаты. Испытать на себе чужую ненависть, выказать себя перед ненавидящим человеком в самом жалком, презренном, беспомощном виде. «Боже мой, как это тяжело!» — думал он, немного погодя, сидя в павильоне и чувствуя точно ржавчину на теле от только что испытанной чужой ненависти. «Как это грубо, боже мой!» Холодная вода с коньяком подбодрила его. Он с ясностью представил себе покойное надменное лицо фон Корона, его вчерашний взгляд, рубаху, похожую на ковер, голос, белые руки и тяжелая ненависть, страстная, голодная, заворочилась в его груди и потребовала удовлетворения. В мыслях он повалил фон Корона на землю и стал топтать его ногами. Он вспоминал в мельчайших подробностях все происшедшее и удивлялся, как это он мог заискивающе улыбаться ничтожному человеку и вообще дорожить мнением мелких, никому неизвестных людишек, живущих в ничтожнейшем городе, которого, кажется, нет даже на карте, и о котором в Петербурге не знает ни один порядочный человек. Если бы этот городишко вдруг провалился или сгорел, то телеграмму об этом прочли бы в России с такой уже скукой, как объявление о продаже подержанной мебели. Убить завтра фон Корона или оставить его в живых — это все равно, одинаково бесполезно и неинтересно. Выстрелить в ногу или в руку, ранить, потом посмеяться над ним, и как насекомое с оторванной ножкой теряется в траве, так пусть он со своим глухим страданием затеряется после в толпе таких же ничтожных людей, как он сам. Лаевский пошел к Шишковскому, рассказал ему обо всем и пригласил его в секунданты. Потом оба они отправились к начальнику почтово-телеграфной конторы, пригласили и его в секунданты и остались у него обедать. За обедом много шутили и смеялись. Лаевский подтрунивал над тем, что он почти совсем не умеет стрелять, и называл себя королевским стрелком и Вильгельмом Теллем. «Надо этого господина проучить», — говорил он. После обеда сели играть в карты. Лаевский играл, пил вино и думал, что дуэль вообще глупа и бестолкова, так как она не решает вопроса, а только осложняет его, но что без нее иногда нельзя обойтись. Например, в данном случае, ведь не подашь же на фон Корона мировому. И предстоящая дуэль еще тем хороша, что после нее ему уж нельзя будет оставаться в городе. Он слегка опьянел, развлекся картами и чувствовал себя хорошо. Но когда зашло солнце и стало темно, им овладело беспокойство. Это был не страх перед смертью, потому что в нем, пока он обедал и играл в карты, сидела почему-то уверенность, что дуэль кончится ничем. Это был страх перед чем-то неизвестным, что должно случиться завтра утром, первый раз в его жизни, и страх перед наступающей ночью. Он знал, что ночь будет длинная, бессонная, и что придется думать не об одном только фон Короне и его ненависти, но и о той горе лжи, которую ему предстояло пройти, и обойти которую у него не было сил и умения. Похоже было на то, как будто он заболел внезапно. Он потерял вдруг всякий интерес к картам и людям, засуетился и стал просить, чтобы его отпустили домой. Ему хотелось поскорее лечь в постель, не двигаться и приготовить свои мысли к ночи. Шишковский и почтовый чиновник проводили его и отправились к фон Корону, чтобы поговорить насчет дуэли. Около своей квартиры Лаевский встретил Ачмианова. Молодой человек запыхался и был возбужден. «А я вас ищу, Иван Андреевич», — сказал он. «Прошу вас, пойдемте скорее».
7: «Куда?»
8: «Вас желает видеть один незнакомый вам господин, который имеет до вас очень важное дело. Он убедительно просит вас прийти на минутку. Ему нужно о чем-то поговорить с вами. Для него это все равно, как жизнь и смерть». Волнуясь, Ачмианов проговорил это с сильным армянским акцентом, так что у него вышла не жизнь, а жизнь.
9: «Кто он такой?» — спросил Лаевский.
8: «Он просил не говорить его имени». «Скажите ему, что я занят. Завтра, если угодно».
9: «Как можно?» — испугался Ачмианов. «Он хочет сказать вам такое очень важное для вас? Очень важное! Если не пойдете, то случится несчастье!»
8: «Странно», — пробормотал Лаевский, не понимая, почему Ачмианов так возбужден и какие это тайны могут быть в скучном, никому не нужном городишке.
9: «Странно», — повторил он в раздумье. «Впрочем, пойдемте. Все равно».
8: Ачмианов быстро пошел вперед, а он за ним. Прошли по улице, потом переулком.
9: «Как это скучно», — сказал Лаевский. «Сейчас, сейчас. Близко».
8: Около старого вала они прошли узким переулком между двумя огороженными пустырями, затем вошли в какой-то большой двор и направились к небольшому домику.
9: «Это дом Мюридова, что ли?» — спросил Лаевский.
8: «Да».
9: «Но зачем мы идем за дворками, не понимаю? Могли бы и улицей, там ближе».
8: «Ничего, ничего». Лаевскому показалось также странным, что Ачмианов повел его к черному ходу и замахал ему рукой, как бы приглашая его идти потише и молчать.
9: «Сюда, сюда», — сказал Ачмианов, осторожно отворяя дверь и входя в сени на цыпочках.
8: «Тише, тише, прошу вас. Могут услышать».
9: Он прислушался, тяжело перевел дух и сказал шепотом.
8: «Отворите вот эту дверь и войдите. Не бойтесь».
9: Лаевский, недоумевая, отворил дверь и вошел в комнату с низким потолком и занавешенными окнами. На столе стояла свеча.
5: «Кого нужно?» — спросил кто-то в соседней комнате. «Ты, Мюридка?»
9: Лаевский повернул в эту комнату и увидел Кириллина, а рядом с ним — Надежду Федоровну. Он не слышал, что ему сказали, попятился назад и не заметил, как очутился на улице. Ненависть к фон Корону и беспокойство — все исчезло из души. Идя домой, он неловко размахивал правой рукой и внимательно смотрел себе под ноги, стараясь идти по-гладкому. Дома, в кабинете, он, потирая руки и угловато поводя плечами и шеей, как будто ему было тесно в пиджаке и сорочке, прошелся из угла в угол, потом зажег свечу и сел за стол.
0: На радио «Вера» вы слушаете повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читает Денис Некрасов.
9: «Гуманитарные науки, о которых вы говорите, только тогда будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом или в монологах нового Гамлета, или в новой религии, я не знаю, но думаю, что Земля покроется ледяной корой раньше, чем это случится. Самое стойкое и живучее из всех гуманитарных знаний — это, конечно, учение Христа. Но посмотрите, как даже оно различно понимается. Одни учат, чтобы мы любили всех ближних, и делают при этом исключение для солдат, преступников и безумных. Первых они разрешают убивать на войне, вторых — изолировать или казнить, а третьим запрещают вступление в брак. Другие толкователи учат любить всех ближних без исключения, не различая плюсов и минусов. По их учению, если к вам приходит бугорчатый, или убийца, или эпилептик и сватает вашу дочь, отдавайте. Если кретины идут войной на физически и умственно здоровых, подставляйте головы. Эта проповедь любви ради любви, как искусство для искусства, если бы могла иметь силу, в конце концов привела бы человечество к полному вымиранию. И таким образом совершилось бы грандиознейшее из злодейств, какие когда-либо бывали на Земле. Толкований очень много. А если их много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни одним из них, и к массе всех толкований спешит прибавить свое собственное. Поэтому никогда не ставьте вопроса, как вы говорите, на философскую или так называемую христианскую почву. Этим вы только отдаляетесь от решения вопроса. Диакон внимательно выслушал зоолога, подумал и спросил.
10: Нравственный закон, который свойственен каждому из людей, философы выдумали? Или же его Бог создал вместе с телом?
11: Не знаю.
10: Но этот закон до такой степени общ для всех народов и эпох, что, мне кажется, его следует признать органически связанным с человеком. Он не выдуман, а есть и будет. Я не скажу вам, что его увидят когда-нибудь под микроскопом, но органическая связь его уже доказывается очевидностью. Серьезное страдание мозга и все так называемые «душевные болезни» выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно. Хорошо. Значит, как желудок хочет есть, так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних. Так? Но естественная природа наша по себелюбию противится голосу совести и разума, и потому возникает много головоломных вопросов. К кому же мы должны обращаться за разрешением этих вопросов, если вы не велите ставить их на философскую почву? Обратитесь к тем немногим точным знаниям, какие у нас есть. Доверьтесь очевидности и логике фактов. Правда, это скудно, но зато не так зыбко и расплывчато, как философия. Нравственный закон, положим, требует, чтобы вы любили людей. Что ж, любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе вредит людям и угрожает им опасностью в настоящем и будущем. Наши знания и очевидность говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически нормальных. Если так, то боритесь с нормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы и умения обезвредить их, то есть уничтожить. Значит, любовь в том, чтобы сильный побеждал слабого.
11: Несомненно.
10: Но ведь сильные распяли Господа нашего Иисуса Христа, сказал горячо диакон. В том-то и дело, что распяли его не сильные, а слабые. Человеческая культура ослабила и стремится свести к нулю борьбу за существование и подбор. Отсюда быстрое размножение слабых и преобладание их над сильными. Вообразите, что вам удалось внушить пчелам гуманные идеи в их неразработанной рудиментарной форме. Что произойдет от этого? Трутни, которых нужно убивать, останутся в живых. Будут съедать мед, развращать и душить пчел. В результате преобладания слабых над сильными и вырождения последних. То же самое происходит теперь и с человечеством. Слабые гнетут сильных. У дикарей, которых еще не коснулась культура, самый сильный, мудрый и самый нравственный идет впереди. Он вождь и владыка. А мы, культурные, распяли Христа и продолжаем его распинать. Значит, у нас чего-то недостает. И это что-то мы должны восстановить у себя, иначе конца не будет этим недоразумением. Но какой у вас есть критериум для различения сильных и слабых?
11: Знание и очевидность.
10: Бугорчатых и золотушных узнают по их болезням, а безнравственных и сумасшедших по поступкам.
12: Но ведь возможны ошибки?
11: Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп.
10: «Это философия!» — засмеялся диакон.
11: «Нисколько.
10: Вы до такой степени испорчены вашей семинарской философией, что во всем хотите

0: Есть, значит, сила, которая сильнее наших рассуждений. Мы кричим, что война — это разбой, варварство, ужас, братоубийство. Мы без обморока не можем видеть крови. Но стоит только французам или немцам оскорбить нас, как мы тотчас же почувствуем подъем духа, самым искренним образом закричим «Ура!» и бросимся на врага. Вы будете призывать на наше оружие благословение Божие, и наша доблесть будет вызывать всеобщий и притом искренний восторг. Опять-таки, значит, есть сила, которая, если не выше, то сильнее нас и нашей философии. Мы не можем остановить ее так же, как вот этой тучи, которая подвигается из-за моря. Не лицемерьте же, не показывайте ей кукиша в кармане и не говорите «Ах, глупо! Ах, устарело! Ах, не согласна с Писанием!» А глядите ей прямо в глаза, признавайте ее разумную законность, и когда она, например, хочет уничтожить хилое, золотушное, развращенное племя, то не мешайте ей вашими пилюлями и цитатами из дурно понятого Евангелия. У Лескова есть совестливый Данила, который нашел за городом прокаженного и кормит, и греет его во имя любви Христа. Если бы этот Данила в самом деле любил людей, то он оттащил бы прокаженного подальше от города и бросил его в ров, а сам пошел бы служить здоровым. Христос, надеюсь, заповедал нам любовь разумную, осмысленную и полезную. «Экой вы какой!» — засмеялся диакон. «В Христа же вы не веруете! Зачем же вы его так часто упоминаете?» «Нет, верую. Но только, конечно, по-своему, а не по-вашему». «Ах, диакон, диакон!» — засмеялся зоолог. Он взял диакона за талию и сказал весело. «Ну что ж, поедем завтра на дуэль?» «Сан не позволяет. А то бы поехал». «А что значит сан?» «Я посвященный. На мне благодать». «Ах, диакон, диакон!» — повторил фон Корон, смеясь. «Люблю я с вами разговаривать».
1: «Вы говорите, у вас вера», — сказал диакон. «Какая это вера? А вот у меня есть дядька-поп, так тот верит, что когда в засуху идет в поле дождя просить, то берет с собой дождевой зонтик и кожаное пальто, чтобы его на обратном пути дождик не промочил. Вот это вера! Когда он говорит о Христе, так от него сияние идет, и все бабы и мужики навзрыд плачут. Он бы и тучу эту остановил, и всякую бы вашу силу обратил в бегство, да. Вера горами двигает». Дьякон засмеялся и похлопал зоолога по плечу. «Так-то!» — продолжал он. «Вот вы все учите, постигаете пучину моря, разбираете слабых и сильных, книжки пишете и на дуэли вызываете, и все остается на своем месте. А глядите, какой-нибудь слабенький старец святым духом пролепечет одно только слово или из Аравии прискачет на коне новый Магомед с шашкой, и полетит у вас все вверх тормашкой, и в Европе камня на камне не останется». «Ну, это, диакон, на небе вилами писано». «Вера без дел мертва есть, а дела без веры еще хуже. Одна только трата времени и больше ничего». На набережной показался доктор. Он увидел диакона и зоолога и подошел к ним.
2: «Кажется, все готово», — сказал он, запыхавшись. «Секундантами будут Говоровский и Байко. Заедут утром в 5 часов». «Наворотил-то как», — сказал он, посмотрев на небо. «Ничего не видать. Сейчас дождик будет».
0: «Ты, надеюсь, поедешь с нами?» — спросил фон Корон.
2: «Нет. Боже меня сохрани, я и так замучился. Вместо меня Устимович поедет. Я уже говорил с ним».
0: Далеко над морем блеснула молния, и послышались глухие раскаты грома. «Как душно перед грозой», — сказал фон Корон. «Бьюсь об заклад, что ты уже был у Лаевского и плакал у него на груди».
2: «Зачем я к нему пойду?» — ответил доктор, смутившись. «Вот еще!»
0: До захода солнца он несколько раз прошелся по бульвару и по улице в надежде встретиться с Лаевским. Ему было стыдно за свою вспышку и за внезапный порыв доброты, который последовал за этой вспышкой. Он хотел извиниться перед Лаевским в шуточном тоне, пожурить его, успокоить и сказать ему, что дуэль — остатки средневекового варварства, но что само провидение указало им на дуэль как на средство примирения. Завтра оба они прекрасно

0: знатнейшие, величайшего ума люди, обменявшись выстрелами, оценят благородство друг друга и сделаются друзьями. Но Лаевский ни разу не встретился.
1: «Зачем я к нему пойду?» — повторил Самойленко. «Не я его оскорбил, а он меня. Скажи на милость, за что он на меня набросился? Что я ему дурного сделал? Вхожу в гостиную, и вдруг здоров живешь, шпион! Вот те на! Ты скажи, с чего у вас началось? Что ты ему сказал?»
0: «Я ему сказал, что его положение безвыходно. И я был прав. Только честные и мошенники могут найти выход из всякого положения. А тот, кто хочет в одно и то же время быть и честным, и мошенником, не имеет выхода. Однако, господа, уж 11 часов, а завтра нам рано вставать». Внезапно налетел ветер, он поднял на набережной пыль, закружил ее вихрем, заревел и заглушил шум моря.
2: «Шквал!» — сказал дьякон. «Надо идти, а то глаза запорошило».
0: Когда пошли, Самойленко вздохнул и сказал, придерживая фуражку:
1: «Должно быть, я не буду нынче спать».
2: «А ты не волнуйся», — засмеялся зоолог. «Можешь быть покоен, дуэль ничем не кончится.
0: Лаевский великодушно в воздух выстрелит, он иначе не может, а я, должно быть, и совсем стрелять не буду. Попадать под суд из-за Лаевского, терять время, не стоит игра свеч. Кстати, какая ответственность полагается за дуэль?»
1: «Арест.
0: А в случае смерти противника заключение в крепости до 3 лет».
2: «В Петропавловской?»
1: «Нет, в военной, кажется».
0: «Хотя следовало бы проучить этого молодца». Позади на море сверкнула молния и на мгновение осветила крыши домов и горы. Около бульвара приятели разошлись. Когда доктор исчез в потемках и уже стихали его шаги, фон Корен крикнул ему:
2: «Как бы погода не помешала нам завтра!»
1: «Чего доброго! А дал бы Бог!»
2: «Спокойной ночи!»
1: «Что ночь? Что ты говоришь?»
0: За шумом ветра и моря, и за раскатами грома трудно было расслышать.
2: «Ничего!»
0: — крикнул зоолог и поспешил домой. В уме, подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Пушкин. Убьют ли его завтра утром или посмеются над ним, то есть оставит ему эту жизнь, он все равно погиб. Убьет ли себя с отчаяния и стыда эта опозоренная женщина или будет влачить свое жалкое существование, она все равно погибла. Так думал Лаевский, сидя за столом поздно вечером и все еще продолжая потирать руки. Окно вдруг отворилось и хлопнуло. В комнату ворвался сильный ветер, и бумаги полетели со стола. Лаевский запер окно и нагнулся, чтобы собрать с полу бумаги. Он чувствовал в своем теле что-то новое, какую-то неловкость, которой раньше не было, и не узнавал своих движений. Ходил он несмело, тыча в стороны локтями и подергивая плечами, а когда сел за стол, то опять стал потирать руки. Тело его потеряло гибкость. Накануне смерти надо писать к близким людям. Лаевский помнил об этом. Он взял перо и написал дрожащим почерком: «Матушка». Он хотел написать матери, чтобы она во имя милосердного Бога, в которого она верует, дала бы приют и согрела лаской несчастную, обесчещенную им женщину, одинокую, нищую и слабую, чтобы она забыла и простила все, все, все, и жертвою, хотя отчасти, искупила страшный грех сына. Но он вспомнил, как его мать, полная грузная старуха, в кружевном чепце, выходит утром из дома в сад, а за нею идет приживалка с балонкой, как мать кричит повелительным голосом на садовника и на прислугу, и как гордо надменно ее лицо. Он вспомнил об этом и зачеркнул написанное слово. Во всех трех окнах ярко блеснула молния, И вслед за этим раздался оглушительный раскатистый удар грома, сначала глухой, а потом грохочущий и с треском, и такой сильный, что зазвенели в окнах стекла. Лаевский встал, подошел к окну и припал лбом к стеклу. На дворе была сильная, красивая гроза. На горизонте молнии белыми лентами непрерывно бросались из туч в море и освещали на далекое пространство высокие черные волны. И справа, и слева, и, вероятно, также над домом сверкали молнии. «Гроза!» — прошептал Лаевский. Он чувствовал желание молиться кому-нибудь или чему-нибудь, хотя бы молнии или тучам. «Милая гроза!» Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с непокрытой головой выбегал в сад, а за ним гнались две беловолосые девочки с голубыми глазами, и их мочил дождь. Они хохотали от восторга, но когда раздавался сильный удар грома, девочки доверчиво прижимались к мальчику, он крестился и спешил читать «Свят, свят, свят». «О, куда вы ушли? В каком море утонули зачатки прекрасной чистой жизни?» Грозы уж он не боится и природы не любит. Бога у него нет. Все доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, уже сгублены им и его сверстниками. В родном саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного деревца и не вырастил ни одной травки. А живя среди живых, не спас ни одной мухи, а только разрушал, губил и лгал. Лгал! «Что в моем прошлом не порок?» — спрашивал он себя, стараясь уцепиться за какое-нибудь светлое воспоминание, как падающий в пропасть цепляется за кусты. «Гимназия? Университет?» Но это обман. Он учился дурно и забыл то, чему его учили. «Служение обществу?» Это тоже обман, потому что на службе он ничего не делал, жалование получал даром, и служба его — это гнусное казнократство, за которое не отдают под суд. Истина не нужна была ему, и он не искал ее. Его совесть, околдованная пороком и ложью, спала или молчала. Он, как чужой или нанятый с другой планеты, не участвовал в общей жизни людей, был равнодушен к их страданиям, идеям, религиям, знаниям, исканиям, борьбе. Он не сказал людям ни одного доброго слова, не написал ни одной полезной, ни пошлой строчки, не сделал людям ни на один грош, а только ел их хлеб, пил их вино, увозил их жен, жил их мыслями, и чтобы оправдать свою презренную, паразитную жизнь перед ними и самим собой, всегда старался придавать себе такой вид, как будто он выше и лучше их. Ложь, ложь и ложь. Он ясно вспомнил то, что видел вечером в доме Мюридова, и ему было невыносимо жутко от омерзения и тоски. Кириллин и Ачмианов отвратительны, но ведь они продолжали то, что он начал. Они его сообщники и ученики. У молодой, слабой женщины, которая доверяла ему больше, чем брату, он отнял мужа, круг знакомых и родину, и завез ее сюда, в зной, в лихорадку и в скуку. Изо дня в день она, как зеркало, должна была отражать в себе его праздность, порочность и ложь. И этим, только этим наполнялась ее жизнь, слабая, вялая, жалкая. Потом он присытился ею, возненавидел, но не хватило мужества бросить, и он старался все крепче опутать ее лганьем, как паутиной. Остальное доделали эти люди. Лаевский то садился у стола, то опять отходил к окну. Он то тушил свечу, то опять зажигал ее. Он вслух проклинал себя, плакал, жаловался, просил прощения. Несколько раз в отчаянии подбегал он к столу и писал «Матушка». Кроме матери у него не было никого родных и близких. Но как могла помочь ему мать? И где она? Он хотел бежать к Надежде Федоровне, чтобы пасть к ее ногам, целовать ее руки и ноги, умолять о прощении, но она была его жертвой, и он боялся ее, точно она умерла. «Погибла жизнь!» — бормотал он, потирая руки. «Зачем же я еще жив? Боже мой!» Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след ее смешался с ночной тьмой. Она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность трудом, скуку радостью, он вернул бы чистоту тем, у кого взял ее, нашел бы Бога и справедливость, но это так же невозможно, как закатившуюся звезду вернуть опять на небо. И от того, что это невозможно, он приходил в отчаяние. Когда прошла гроза, он сидел у открытого окна и покойно думал о том, что будет с ним. Фон Корон, вероятно, убьет его. Ясное, холодное миросозерцание этого человека допускает уничтожение хилых и негодных. Если же оно изменит в решительную минуту, то помогут ему ненависть и чувство годливости, какие возбуждает в нем Лаевский. Если же он промахнется, или для того, чтобы посмеяться над ненавистным противником, только ранит его или выстрелит в воздух, то что тогда делать? Куда идти? «Ехать в Петербург?» — спрашивал себя Лаевский. «Но это значило бы снова начать старую жизнь, которую я проклинаю. И кто ищет спасения в перемене места, как перелетная птица, тот ничего не найдет, так как для него земля везде одинакова. Искать спасение в людях? В ком искать и как? Доброта и великодушие Самойленко так же мало спасительны, как смешливость дьякона или ненависть фон Корона. Спасение надо искать только в себе самом, а если не найдешь, то к чему терять время? Надо убить себя, вот и все». Послышался шум экипажа. Уже светало. Коляска проехала мимо, повернула и, скрипя колесами по мокрому песку, остановилась около дома. В коляске сидели двое. «Погодите, я сейчас!» — сказал им Лаевский в окно. «Я не сплю!» «Разве уже пора?» «Да, 4 часа. Пока доедем». Лаевский надел пальто и фуражку, взял в карман папирос и остановился в раздумье. Ему казалось, что нужно было сделать еще что-то. На улице тихо разговаривали секунданты и фыркали лошади. И эти звуки в раннее сырое утро, когда все спят и чуть брезжит небо, наполнили душу Лаевского унынием, похожим на дурное предчувствие. Он постоял немного в раздумье и пошел в спальню. Надежда Федоровна лежала в своей постели, вытянувшись, окутанная с головою в плед. Она не двигалась и напоминала особенно головою египетскую мумию. Глядя на нее молча, Лаевский медленно попросил у нее прощения и подумал, что если небо не пусто и в самом деле там есть Бог, то он сохранит ее. Если же Бога нет, то пусть она погибнет. Жить ей незачем. Она вдруг вскочила и села в постели. Подняв свое бледное лицо и глядя с ужасом на Лаевского, она спросила: «Это ты? Гроза прошла?» «Прошла». Она вспомнила, положила обе руки на голову и вздрогнула всем телом. «Как мне тяжело!» — проговорила она. «Если б ты знал, как мне тяжело! Я ждала, — продолжала она, жмурясь, — что ты убьешь меня или прогонишь из дому под дождь и грозу, а ты медлишь, медлишь!» Он порывисто и крепко обнял ее, осыпал поцелуями ее колени и руки. Потом, когда она что-то бормотала ему и вздрагивала от воспоминаний, он пригладил ее волосы и, всматриваясь ей в лицо, понял, что это несчастная, порочная женщина, для него единственный близкий, родной и незаменимый человек. Когда он, выйдя из дому, садился в коляску, ему хотелось вернуться домой живым.
3: На радио «Вера» вы слушали повесть Антона Павловича Чехова «Дуэль». Читал Денис Некрасов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о русской философии в Японии. У нас сегодня в гостях исследователь из Японии, кандидат философских наук Хория Хироюки. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот, большое счастье, что мы можем записать с вами программу благодаря тому, что в Москве недавно состоялся конгресс «Будущее философии», который был организован Московским государственным университетом, вот рядом государственных наших организаций. И вы приехали, согласились приехать в качестве гостя и сделать доклад на этом конгрессе, очень интересный, о личности, у отца Сергея Булгакова и Льва Платоновича Карсавина. Я думаю, что у нас не всякий русский философ, не всякий русский исследователь сподобится взяться за такую тему. Вот. Ну и поэтому мне было бы очень интересно, вот, чтобы вы представили нашим радиослушателям, что же все-таки в Японии происходит с философией. Вот что происходит с православием, наверное, многие представляют себе. То есть миссия святителя Николая японского, да, Николая Касаткина, который организовал там приход, храм, Никорайдо, да, в Токио, правильно я называю? Храм святого Николая. И сумел в стране закрытой, в общем-то, для иностранцев, для других конфессий, сделать так, что православие там не только прижилось, но и ряд японцев, и самураи даже принимали православие. Я не ошибаюсь?
2: Да.
1: Вот. И эта миссия Николая Японского настолько значительна, что вот мы были с вами в музее истории Токио, там целый зал представляет историю этой русской духовной миссии в Японии. Вот. А вот философия, ну, такая вещь более странная, более узкая, да, не все занимаются философией, но поскольку уж мы собираемся ночами разговаривать о философии, и уже делаем это, скоро будет, наверное, 10 лет, как выходит наша программа в эфире Светлого радио, очень интересно представить себе, что же в Японии знают про русских философов и про русскую философию. Ну вот я прежде вас хотел бы спросить, вот как так получилось, что вы человек-японец по рождению, японской культуры, японской традиции, вдруг заинтересовались и обратились к изучению русской философии?
2: Хорошо, вот, ну тогда разрешите начать с моего личного, вот, личной истории, чисто личной истории. Вот. Ну вот, заодно мне все-таки вот, объясните, вот, как вот, какое отношение сложилось в Японии к русской философии. Вот. Вот. Моя первая знакомство с русской философией, это я даже точно это себе визуально, вот эту сцену я могу вспомнить. Вот. Это в 91 году в городе Киото у одного букиниста я случайно нашел перевод Бердяева. Книга вот была переведена где-то 50-е годы. Вот. И вот там и сама книга, да, я, насколько я помню, вот, написана в 24-м году, вот, ну, естественно, в эмиграции. Да.
1: Может быть, это новое средневековье?
2: Конечно, так. Ну, вот. Извините.
1: Погоду мы с вами восстановили. Это очень известная работа Бердяева, которая на все языки, не только европейские. Вот я не знал, что был перевод на японский язык, оказывается.
2: Да, оказывается, эта книга, вот, этой книги был такой мировой вот резонанс, вот. И как раз вот это время, вот, закаты Европы, так далее. Вот.
1: Шпенглера.
2: Да. А поэтому действительно всех, ну, прежде всего, европейцев вот, было ощущение, что вот мы вошли в какой-то другой вот промежуток вот истории, потому что до этого вот, никогда такое не было и так далее.
1: Ну, в Японии-то ведь все-таки было другое время. Там династия Мэйдзи, да? То есть такой консервативный поворот, и там никакого крушения в это время не было.
2: И, во-первых, вот эта книга сама переписана в 50-е годы, да, поэтому я думаю, что вот мне трудно сказать, вот с каким вот восприятием, да, как воспринимали эту книгу тогда, 50-е годы. 50-е годы в Японии, это, знаете, время, да, ну, после вот поражения вот в Японии Второй мировой войны, значит, милитаристическое, националистическое настроение вот в корне как-то истреблено американскими оккупационными властями. И люди как-то сразу как-то переключились вот на новые демократические ценности. В частности, очень сильно было вот социалистическое, вот коммунистическое движение. Да? И с другой стороны, очень сильное вот присутствие вот коммунистического, коммунистической партии, да, ее идеологии.
1: Но Бердяев-то в 24-м году не был таким сторонником коммунизма.
2: Был противником. Но смысл что? В Японии, с другой стороны, конечно, это были многие, достаточно многие люди, которые опасались вот, коммунистической экспансии, да, в Японии. А люди искали какой-то опор. Я думаю, что именно с таким ключом вот перебазили вот Бердяева тогда.
1: Ну, кстати, с русской философией всегда сталкиваешься, когда ищешь какие-то опоры. Вот когда рухнул Советский Союз, или когда последние годы СССР были, вот стали издавать тексты русских философов Соловьева, Бердяева, Булгакова, Франка, и люди хлынули буквально читать русских философов, потому что все искали какого-то нового мировоззрения, новых оснований. И, кстати сказать, многие пришли в церковь, потому что это были философы религиозные, которые сами пережили этот опыт обращения. Вот, и Бердяев в 24-м году – это, в общем-то, религиозный христианский философ, который смотрит на историю глазами христианскими. И тем более интересно, что в Японии этот опыт тоже показался значимым. Ну, и вы купили эту книгу, да?
2: Да, и, значит, как известно, в этой книге речь идет о наступлении некого нового средневековья. Да? Значит, представление такое вот, значит, видимое вот событие в истории, это казимости, да, видимости. За ней другой вот ход вот метаистории. Вот такое. То есть, значит, Бердяев говорит, что вот, да, допустим, в России установилась вот советская власть, но это не самая суть события, это просто вот видимость, за ней что-то другое происходит. Но это по-разному объясняет, вот что-то новое, коллективное, значит, индивидуальная цивилизация закончилась, наступает новое что-то коллективное и так далее. Вот можно по-разному, вот, и он по-разному объясняет. Самое-самое меня вот то, что как-то захватило сразу, да, это то, что отношение к историческим событиям, значит, восприятие вот исторических вот событий как казимость, видимость. Вот, да, и смотрите, вот получается, что когда вот Бердяев написал эту книгу, Советский Союз, вот, в 22-м году, да, если я не ошибаюсь, установились, да, новое правительство с новой пропагандой, да, с новым призывом, во всем мире это звучалось, вот. А я это читал именно в тот момент, когда Советский Союз вот в последней агонии, вот, да, очевидно, что уже это уходит, вот, да. Вот я думал, вот, сейчас вот, получается, что я читаю книгу, написанную тогда, когда Советский Союз вот установил...
1: Да, только возникал.
2: Только возник, да? И в тот момент, когда они уходят, уходят, да? Значит, вот то, что сейчас происходит, тогда происходило, тоже может быть вот какая-то видимость, вот, за ней какой-то другой смысл вот, скрыт. Вот. И вот это отношение к истории, значит, надо, всегда надо как-то подслушивать, да, голос, вот, который звучит вот, как-то издали вот, из-за истории, вот. Надо слушать. Вот
1: ну, потому что нам кажется, что история всегда монотонна, а ведь жизнь человеческая день один. Для Бога наша жизнь – это один день. Да? То есть вечность, она полна самыми неожиданными поворотами. Да? И многое в истории повторяется, повторяется по-новому, какие-то репризы делаются. Вот. И, конечно, такое вот обращение, вы очень интересно описали, такое как бы понимание того, что такое метаистория, да, что за историей mm-hmm. есть что-то проглядывающее, есть вечность, mm-hmm. которая проглядывает да, в исторических да, да, да. событиях.
2: Вот
1: да?
2: это отношение, на самом деле, я переходил mm-hmm. сразу к... Mm-hmm. Я, наверное, склонен к такому общему обобщению, люблю mm-hmm. такой вот. Но это, мне кажется, даже это вообще что-то очень русское. Mm-hmm. Значит, то, что сейчас мы видим, mm-hmm. это не настоящий порядок. Вот. Mm-hmm. За ним есть другой настоящий порядок. Mm-hmm. Mm-hmm. И надо подслушивать. Вот
1: ну, как Соловьёв говорил, что да, мы смеемся, тем самым мы говорим, что этот мир не есть подлинный, да, что да, мы да, как да. бы насмехаемся над ним, да. а за ним есть подлинный мир, это мир Бога и мир mm-hmm. божественного замысла о человеке, об истории, божественный промысел, да, и mm-hmm. вот это человек забывает, и он не видит, не слышит этого, mm-hmm. но уже через смех передается то, что ему mm-hmm. хочется прийти к какой-то подлинной реальности. Да,
2: да это, mm-hmm. это вот его отношение к реальности, mm-hmm. или mm-hmm. взгляд на реальность, очень-очень интересно.
1: Ну, что вы сделали, когда вы прочитали Бердяева? Вы поступили в университет?
2: Нет. Во-первых, вот я тогда учился на социологическом факультете, mm-hmm. Поэтому то, что я мог делать, это просто искать вот старые книги, старые uh-huh. переводы uh-huh. русской философии. Uh-huh. Да? Но то, что издавали, так вот, до этого издавали.
1: Да? А русский вы знали уже тогда?
2: Не, я только что начал изучать язык. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Вот. Поэтому не до чтения uh-huh. было. Вот. Uh-huh. Ну, вот с трудом я находил вот, книги Бердяева.
1: Сейчас вы сами переводите русские книги на японский язык. Я знаю, что вы перевели и издали «Философию имени» отца Сергея Булгакова. Вышел ваш перевод. Да? Ну и вы мне рассказывали, что вы переводили отца Александра Шмемана, «Великий пост», и даже переводили святейшего патриарха Кирилла. Да? И, mm-hmm. к сожалению, пока эти переводы не увидели свет, но я думаю, что здесь должны найтись люди, которые помогут. Да? Это издать по-японски, потому да, что это, нам это... очень важно, чтобы в Японии знали наши смыслы, о чем мы думаем, как мы живем, вот, mm-hmm. и вообще знали православную традицию. Не для того, чтобы все стали православными, конечно, mm-hmm. а для того, чтобы все увидели, что у нас есть не менее глубокая традиция, чем в том же японском буддизме или mm-hmm. синтоизме.
2: Вот, ну, раз вы упомянули вот, mm-hmm. о, вот, «Великий», эту книгу «Великий пост», да, mm-hmm. то вот я хотел добавить. Но помимо того, что вот эта книга, конечно, вот, да, с религиозной точки зрения, очень просто очень-очень трогательная, да, хорошая, очень хорошая книга для, как мне кажется, для знакомства с православием, да, еще это, мне кажется, это очень хорошая книга для того, чтобы понимать Россию. Вот. Там вот так хорошо описано процесс ожидания, вот, наступления вот, воскресения вот, в жизни верующего человека. И мне кажется, ну, как мне кажется, вот это да, чувство ожидания, ожидания воскресения, это такой ключевой момент вот, в русской культуре. Вот.
0: «Философские ночи» на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». А с вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – исследователь из Японии, кандидат философских наук Хори Хироюки. Мы говорим о восприятии русской философии в Японии. И вот, как вы заметили относительно отца Александра Шмевана, хочется вспомнить строчки Тютчева. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить». Можно ли понять Россию умом? Вот, и что делают японские исследователи? Они стараются понять Россию умом или все-таки в каком-то смысле верят в Россию?
2: Интересный вопрос, но мне кажется, большинство все-таки старается какой-то...
1: Понять умом.
2: Умом понять.
1: Ну, ученый должен работать.
2: Да.
1: Мозгами шевелить.
2: Да. Но все-таки, вот, мне кажется, все это очень надо понимать.
1: Я думаю, что Тютчев имел в виду здесь ум в смысле вот такого рассудка Канта, да? Ферштанд, да, вот, то есть такой расчленяющий, как острый нож, да?
2: Да-да-да.
1: Вот, это западный рассудок. Восток никогда не... Восток тоньше.
2: Ой, я не знаю. Вот, но мы, так, ну, как ученые, стараемся все рационалистически вот, все обосновывать. Да? Но, может быть, но это у каждого по-разному. Я думаю, это не зависит от страны.
1: Да? А вот есть
2: интуиция,
1: какие-то...
2: обоснование.
1: Да, интуиция. В работе ученого интуиция очень важна. Ведь без интуиции ничего не бывает. Вот. А вот есть какие-то качества в японской душе, в японском характере, которые позволяют воспринять русскую философию, где происходит точка встречи вот японского духа, японского сознания и русской души?
2: Я думаю, что, конечно, по-разному ответить вот, да, на такой вопрос. Да? Но вот все-таки я с точки зрения вот, историка русской философии, да, то мне надо сказать, что философия всеединства это очень-очень близко к общему мироощущению вот, японцев, потому что мы всегда чувствуем, что вот, мы не можем отделиться вот, от природы, еще вот отношение к индивидуальной личности, да, индивидуальная личность, конечно, хороша, да, но у нас не понимают, что это очень нужно, но все равно у нас всегда присутствует такое ощущение, что это недостаточно, вот, чем-то надо дополнить, вот, какой-то и создать какую-то гармонию, да, это может быть природа, это может быть общество, это стремление не так вот конкретно и воплощается, и по-разному воплощается, но это основная интенция к соединству, да, это очень свойственно да, японцам.
1: Но... Я помню, как вы мне указали, когда мы с вами гуляли по Токио, вы мне указали на лилии, да, и сказали, что вот так
2: лотос.
1: Вот и мы... На лотосы,
2: да.
1: Так вот и мы, японцы, сверху каждый поодиночке, а внутри связывает глубокая корневая система.
2: Да, я вспомню,
1: да. И действительно, это ощущение очень близкое русской философии всеединства, и никакого пантеизма тут нет. Иногда у нас наши исследователи, особенно православные исследователи, любят порассуждать о том, что русская философия, вот она ересь, потому что это пантеизм. Вот. Но это вообще вот какое-то слово услышали, да, вчера, и вот с этим словом стали носиться как с писаную торбою. Да? Вот. Никакого пантеизма тут нет. То, что нас действительно объединяет. Родовая память, история, да, может быть, душа народа, то есть какие-то вещи, которые делают нас более чем индивидуумами. Согласны?
2: Да, наверное, да. Ну, еще вот все-таки я хотел бы подчеркнуть вот, интуицию вот, на единство с природой. Вот. Я осмелюсь вот, да, сказать от имени общего японского мироощущения. Но мне кажется, вот, нам непредставимо спасение без природы. Вот. Природа тоже должна быть спасена. Вот. Это же православное.
1: Кстати, в русской иконе... Возьмем даже Великую Троицу Рублева, да? Обязательно есть природа. да. есть дерево.
2: Да, то есть это мы, очень приятно.
1: Да, мы на каждой иконе видим ландшафт, дерево, где-то озеро, да. То есть и представить себе рай, когда представляет какой-нибудь древнерусский автор, да, сказание старца Агапия, там, например, о путешествии в рай, там есть описание ландшафта. Невидимый град, град Китиш, да, странствие в град Китиш. Обязательно всегда описание природы, причем природы изобильной, богатой, богатой какими-то зверьми удивительными, да. Вот тот же русский китовраз, который аналог греческого кентавра, да, вот сказочный зверь, птицы, сирин, гамаюн, да, русские, которые прорицают, да, птицы жизни, птицы смерти, то есть вот весь мир населен. Возьмем с вами архитектуру древнерусскую, Владимир, вот великие соборы, да, мы видим эти орнаменты древнерусские, где удивительные зверушки в камне высечены, да. Я с вами согласен, что действительно чувство вот такого просветленного космизма, да, природы, которая является творением Божьим, это особенное чувство русского сознания, и очень приятно, что это же чувство есть у японцев, может быть, даже в больше выраженной степени, поскольку японцы как-то у них земли меньше значительно, чем в России, да? И вот они умеют как-то создать вот эти японские садики на буквально на клочке земли, да, создать удивительный ландшафт, которым можно любоваться.
2: Да. Ну, вот даже мне кажется, что это, ну, вы, наверное, знаете, да, вот, несмотря на что, вот, несмотря на все, до христиан, да, общем населении вот Японии, менее, по-моему, вот 1%, вот, да, а почему так сложилось, да, да? А, я не уверен, но мне немножко вот это кажется, мне кажется, что это связано с тем, что другие христианские церкви, да, ну, особенно протестанты, они вот этот момент, вот, значит, наши вот отношения к природе вот игнорируют. Вот. Они слишком... Ну, я не хочу критиковать кого-то, да. Ну, мне кажется, вот они слишком подчеркивают спасение индивидуального человека. Нам просто по обычному японскому сознанию... Вот. Конечно, это очень важно. Конечно, очень важно.
1: Для японского сознания нельзя спастись без природы, да?
2: Я думаю, так вот.
1: Как для Бердяева не хотелось царства Божьего без кота Мурри.
2: Да. Да?
1: Вот он, я говорил, я не хочу царства небесного без моего любимого кота, умершего.
2: Да, это очень интересно. Не обязательно вот кота вот с собой взять, но... Ну, вот, да, то, что природа ждет спасения, вот это очень...
1: Мы, правда, выпускали календарь на факультете, который назывался «Коты и их философы». И нашли 12 фотографий философов с котами. Даже Алексей Федорович Лосев там с котом был. Но вот не нашли фотографии Бердяева с котом Мурри. Видимо, он забыл как-то сфотографироваться.
2: Да.
1: Вот, и пришлось как-то фантазировать на эту тему. А вот действительно, ну, дорог для него был этот кот. Что тут сказать? Да. Любил он его?
2: Самое интимное, наверное.
1: Да, да. Вот. Ну, а вот все-таки, если вернуться к русской философии, то кто, кроме Бердяева, вот на вас повлиял? Да. И, может быть, повлиял, ведь если переводили вот того же Бердяева или Шестого, да, это значит, это кем-то было востребовано. Это читали.
2: Значит, ну, немножко тогда о истории, да, восприятия русской философии в Японии, да. Значит, вот, если я не ошибаюсь, вот где-то 1910-е годы, вот перебери вот чтение о богателовечестве Соловьёва. Вот, по-моему, это ученик вот Николая Касаткина вот перебил. И вот поскольку чисто, да, догматической точки зрения, вот эта книга вот немножко сомнительная, если можно сказать, то в самой внутри японской православной церкви не так это приветствовали, мне кажется. Но, но потом, да, я об этом вот, ну, об этом написал бы статью. В 28-м году вот перебили вот философию хозяйства вот, Сергея Булгакова. Да, это очень интересный человек, вот Симон Сабро. Вот, он не только Булгакова перевозили, но и вот Новгородцева перевозили.
1: Мережковского?
2: Не Мережковского. Мережковский отдельная история. Вот. Мережковского тоже в это время перевозили. Мережковского перевозили, это именно именно вот в связи с интересом к Достоевскому. Вот. Да. Я немножко отхожу, но может быть, влияние русской философии вот на Японии, да, не такая большая. Но вот влияние русской литературы на японской культуре, это совсем другое дело. Это очень-очень сильное влияние. И в это время уже, по-моему, два, может быть, три вот, полного собрания сочинений Достоевского. Люди очень охотно читали. И, соответственно, критическую литературу вот, по Достоевскому тоже охотно перевозили. В частности, Мережковского, Шестова, да. Шестов тоже очень интересная история. Я на эту тему делал доклад вот, в конференции вот, это Института философии РАН. Значит, в 1933 году был так называемый литературный спор, вот, спор по Шестову. Вот. Дело в том, что за год до этого, ну, один известный критик, да, японский, перевел этот Достоевский и Ницше. Вот,
1: одна из ранних работ.
2: Да, философия трагедии.
1: Философия трагедии, да.
2: И по удивлению этого переводчика, вдруг вот эта книга вот вызвала вот огромный резонанс. Вот. И в результате вот, вот этот спор шел вот, в нескольких вот известных литературных вот журналах, вот, где-то 8 или 9. Вот. Ну, это значит, что вот действительно очень такой. И, конечно, с участием вот, самых вот бедных вот критиков тогдашних японских, да, и философов. Вот такое было. Вот.
1: А спорили о чем? Вот спор. Это обсуждение было какое-то этого текста? Или какие-то разные позиции были?
2: Да, но в основном это можно, в принципе, можно свести вот к тому, что почему такой спор возник? Значит, в это время, да, почему-то в этот момент вот, люди решили, что вот в Японии просто господствует настроение тревоги вот по Шестову. Вот.
1: Тревоги по Шестову?
2: Да, так и называется, прямо так и называется. Вот. Но это, да, это и люди спорили, вот что за, какой сути вот этой тревоги? Насколько вот причина вот возникновения этой тревоги свести к социально-экономической основе. Ну, это действительно на самом деле спор вот, между марксистами и не марксистами. Да? Значит, с одной стороны, литераторы вот, вот, обсуждали, что вот, в этом чувстве общей тревоги есть что-то, которое невозможно свести к социально-экономическому кризису Японии. Да? А марксисты, конечно, нет. Сказали, что это именно связано вот с тогдашними экономическим кризисом.
1: Ну, это очень интересная тема, она и сейчас актуальна. То есть, если человека накормить, дать ему все, то есть удовлетворить его потребности, он будет счастлив как ребенок, или все равно он будет тревожен, да? Тревожность связана не только с отсутствием там каких-то необходимых продуктов или, скажем, бензина на заправках. Вот тревожность – это онтологическое качество, экзистенциальное качество. Иногда у человека в душе непорядок, непростроено отношения с Богом, с ближними, и вот он тревожен. И сколько ты ему не влей этого бензина, там, в бак или в канистры, или куда-то еще, он счастлив-то от этого не станет. Вот, потому что у него нет опоры внутренней. Вот, и это очень интересный спор. Видите, как Япония пересекается с нами, на самом деле. Да, ну вот мы сегодня разговариваем о влиянии русской философии в Японии с нашим гостем, исследователем русской философии, кандидатом философских наук Хори Хироюки. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире Светлого радио, Радио Вера, в программе «Философские ночи».
0: «Философские ночи» на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – философ, исследователь русской философии из Японии, кандидат философских наук Хори Хироюки. Мы говорим о влиянии русской философии на японское общество, на японскую культуру. И вот из первой части нашего разговора мы уже вспомнили имена и епископа-святителя Николая Касаткина, и Федора Михайловича Достоевского, и Николая Александровича Бердяева, и даже узнали, что есть какая-то тревога по шестому, да, то есть, которую испытывали люди в Японии в 30-е годы. А, кстати, как переводили шестого? Это что, был госзаказ, государственная программа?
2: Да, нет, никакой вот государственный
1: заказ. Во Франции люди собирали по 10 франков и переводили шестого на деньги читателей. Вот там было такое общество друзей Ами де Леон Шестов. И это были издания там по 300 экземпляров. Их можно найти у букинистов на берегах Сены. Вот. А в Японии это...
2: Ну, давайте так вот, да. Ну, во-первых, вот японцы, наверное, такой народ, который всегда очень... Нам очень свойственно любопытство, да, и всегда следили за тем, что происходит вот в Европе, да. Поэтому мы, наверное, более-менее всегда знали, вот, о чем, что вот рассуждают вот в Европе, да. И поэтому всякие течения вот мы, наверное, следили. Вот.
1: А вот Хайдеггера переводили? «Бытие и время»?
2: Да, естественно.
1: Тоже переводили на японский, да?
2: Да, несколько переводов вот было. Вот. Тоже достаточно раннее время это начали переводить. Вот, тоже довоенное время, вот все это, да. А по шестому... Вот как нашли вот, да, вот этот, этот, ну, конечно, этот перевозили с немецкого, да, Достоевский Ницше, да. Каким образом это нашли, я не знаю. Ну, вот где последующий перевод уже немножко организован. Это просто такой эпизод. Вот. Значит, вдруг шестов вот стал таким популярным, издательства решили, конечно, решили, что вот, конечно, надо переводить все другие и зарабатывать. Вот. И они тогда они через вот одного японского философа Мики Киоси, вот, достаточно известный философ, вот, вот нашли вот книгу так, этот, «На весах Иоба», да, как бы продолжение. Это уже как-то организованно переводили, да, с учетом того, что вот люди будут покупать эту книгу. Но это совсем такая история, вот. Ну вот по шестому, да, я думаю, что все-таки по шестому, вот, у шестого очень особое отношение в Японии было, а с другими философами, философами русскими, такого не было, вот. Это связано именно с тем, что, да, ну вот кажется, шестого можно читать вот без христианского мировоззрения, наверное. Вот.
1: Ну, правда, он ведь начинал как такой почти атеист, да, вот, скептик. Это в конце жизни он уже обратился к темам иудейской культуры, к Иерусалиму, да. Он не был крещен. Шестов – это все-таки не крещенный автор, он вышел из еврейской среды в Киеве, родители были правоверными, очень правоверными иудеями, а он как раз дистанцировался от этого, то есть он бежал, ушел из дома, вот, поэтому, видимо, вот такой поиск, и сам псевдоним Шестов от слова «шествие», «путь», да, то есть он себя видел в пути все время, вот такое искание, да, искание, да.
2: Это я думаю, что просто имя, имени вот Шварцман. Вот.
1: Ну, Шварцман это его фамилия, да, да. Первая буква, да. Но, да, вот, но это не Шварцман, это именно шествие, это путь. Да. Путь очень такая важная для русских философов метафора. Да, был журнал «Путь», издательство «Путь», да. Вот. И Шестов это тоже по-своему вот это осмысление метафоры пути. Да.
2: Ну, вот то, что, да, он так постоянно вот призывал вот к осознанию вот беспочвенности, да, вот он где сказал, что вот долг, основное назначение философа – это постоянно призывать вот к тревоге, вот, да, по-моему, так сказал, да. Вот это ощущение беспочвенности, и мы вот ощущение того, что у нас нет никакого основания, да, а до этого можно идти без какой-нибудь вот веры. Да? А, без веры не человек может доходить до этого осознания. Вот. А, и то, что Шестов делал вот, да, в этой книге, это именно до этого. И при этом он всегда, самое интересное, он предупреждал вот, к всякому, вот, по его мнению, да? Сама возможности самообмана. Да? Очень интересно у него все-таки. Вот. Я так раньше так не думал. Но, значит, для него вот идеалы, да? Идеалы – это Раскольников вот, и ну, Иван Карамазов.
1: Ну, это ранний Шестов, конечно. Да, да, да, да, у позднего Шестова уже вот эта потребность веры, да, которая может вывести его из этого состояния беспочвенности, именно веры, а не философского мировоззрения, живого Бога, а не рациональной гипотезы. Да. Да? Вот это у Шестова очень сильно в его работах «Афина, Иерусалим», «Мозрение апокалипсис».
2: Вот. Ну, вот, вот в рамках вот это трагедии философии, да?
1: Да и на весах Иова это уже, в общем, совершенно другой Шестов. То есть это религиозный Шестов.
2: Вот, это более... я никогда не говорю, что вот это не религиозное отношение. Просто он призывает быть вот осторожным. Да? Это он если они ошибаются, вот, да? Он пишет, что вот что, этот образ вот, Алёши Карамазова, да, или даже вот отца Зосимы, да, с его точки зрения, это могут быть самообманом. Да? Потому что вот, ну, ему показалось, что им тогда, да, Шестову, кажется, показалось, что вот это красивые слова, которые можно вот, укрыть этот настоящее вот чувство ужаса, который, ну, в конце концов, наверное, приведет к религиозному обращению, да. Но вот это опасение вот быть вот обманутыми, да, религиозными красивыми словами, вот, да?
1: Ну вот, может быть, именно поэтому Шестов никогда не был особо близок к отцу Сергию Булгакову, да, с которым он познакомился очень рано, да, еще в Киеве, да, когда Булгаков был политико-эконом и марксист, и они всю жизнь были в хороших отношениях, и лично общались, и переписывались, и Булгаков ему даже пишет в одном письме: «Я бы вас благословил, и вас, и вашу семью, и вашу супругу замечательно, но я не могу этого сделать, потому что мы с вами к разным религиям принадлежим». Да? Вот, но это чувство какой-то близости, родства почти что. Да? Да. И в то же время разницы в каком-то мировоззренческом потенциале. Вот, а вот Булгаков, он для вас откуда возник? Вот из чтения Соловьёва? Или вот почему вы стали переводить Булгакова? Написали диссертацию. Кстати, вы защитили диссертацию кандидатскую в России. И она она была посвящена как раз проблеме личности у раннего Булгакова.
2: Ну, вот, собственно, мое интерес к Булгакову, да, это через Соловьева. Вот. Да, после Бердяева я стал читать вот Соловьева, и меня просто вот,

0: природы. Да? Как природа должна быть вот освещена. Да? Вот это стремление. Это очень меня не по душе.
1: То, что называл Булгаков панэнтеизм, то есть все в Боге. Да,
0: да, да, да.
1: Природа, она как бы тоже имеет в себе божественный замысел. То есть не просто так. Она не фон, не картинка. Она тоже часть миротворения. Вот отсюда это интуиция софийности. Да?
0: И мне вот очень, еще вот мне очень интересно было, что вот, да, вот это отношение к природе, да, внешней природе, да, обычной природе, да, в конце концов это привело его к такому представлению вот, о человеке, да, человеке, в которой, значит, ипостась сопряжена вот с природой, как Богом заданной, да. Вот этот органический переход к этому православному основному, вот, я бы сказал, основному, основному вот, ну, принципу вот, антропологии. Вот.
1: Я есть человек, да, то есть вот я – это ипостась, а человек – это природа. То есть я ношу на себе человеческую природу. Вот, и в этом плане эта природа богозданная, да, и я не могу взять и, допустим, переделать себя, пол там поменять, не дай бог, да,
0: да,
1: или
0: да, да,
1: как-то
0: да.
1: что-то себе там перекроить как-то на какой-то свой лад, потому что это дано мне Богом, да, и в этом плане вот такой здоровый консерватизм, да, в понимании человеческого. Мужское – это мужское, женское – это женское, да.
0: Да, да,
1: вот,
0: да, да.
1: Это для Булгакова очень важно, как бы человек создан в двух модусах, да, мужчина и женщина. То есть и это никакого андрогина здесь не предполагается, никакого объединения. Вот таков замысел, что человек либо мужчина, либо женщина. Вот хотя русскую философию упрекают там в том, что она такая либеральная там где-то, но сегодня это совершенно консервативные такие вот мысли, да, которые противостоят такому западному либерализму, который конструктивизм, который все готов перейти
0: Да, да, да, да, да. Я очень согласен вот с вами. Вот. И просто то, что, да, опять я не хочу критиковать кого-то, но вот, да, но вот все равно вот, в современном мире очень такое сильное представление о мире, да, о человеке, что, да, а если человеку хочет что-то делать, то можно все делать. Вот. Все зависит от воли вот этого человека. Вот, да. Это не только вот о индивидуальном человеке. Если в коллективе, да, тоже вот эта группа людей принимает решение, да, с этой природой, заданностью, да, можно сделать, можно сделать так, то можно все сделать так, как угодно. Да? Но этот, ну, как я понимаю, да, вот это православное отношение к природе, это по-другому. Да? Природу надо рассматривать как вот заданность вот, от Бога. Да? Всегда это надо учитывать. С этой природой надо проводить диалоги. Да? Игнорировать нельзя.
2: Философские ночи на радио «Вера».
1: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами я, ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость Хорио Хироюки, исследователь из Японии, исследователь русской философии. Мы говорим о русской философии в Японии, о том, как японцы прочитывали, изучали русскую философию, и, оказывается, ее выводы в каком-то смысле были близки японскому сознанию, каким-то темам японского сознания. Ну, сам Достоевский, да, который породил и ряд японских писателей, Акутагава, который очень любил Достоевского и подражал ему, да, вот, так что, наверное, сколько фильмов снято по Достоевскому японских.
0: Да, да, да. Да.
1: Ну, вот, ну... Вы мне рассказывали, что есть даже, по-моему, какой-то ремейк, где братья Карамазовы превращены в братья Куросава.
0: Но это сложный вопрос, да. Это как раз вот то же самое, что... Это то же самое, что вот... что, которое проявилось в отношении вот к японцам к Шестову, да, значит, Шестов показывает, да, беспочвенности, да, и призывает быть осторожным вот ко всем вот слабым, да, красивым слабым, да, но дальше он не показывает.

0: метод. Он всегда говорит, что любые слова могут иметь вот другую сторону, повернуться вот по-другому, да? А у Достоевского, да, конечно, можно по-разному понимать. Mm-hmm. Да? С одной стороны, он показывал вот, религиозную истину, да? Mm-hmm. Да, так и есть. Но с другой стороны, почему он так популярен во всем мире? Mm-hmm. Это потому, что он как-то все-таки до конца был вместе с теми, которые сомневаются, да? Mm-hmm. Да, с такими людьми. Да? Mm-hmm. Ну, смотрите, допустим, образ вот Федора Карамазова, да? Mm-hmm. Который вот, который вот, ну, был такой, я, извините, я так точно не помню, на сцене, mm-hmm. вот он в монастыре, mm-hmm. да, он постепенно, сначала вот к отцам, mm-hmm. да, со священником, да, таким благоговением, да, mm-hmm. подходит, а потом он вдруг вот он меняет отношение, да, mm-hmm. какие-то нахальные вопросы задает, mm-hmm. да. А вот этот, это у него как раз это у Федора Карамазова. Mm-hmm. Это,
1: у отца, да?
0: Да, да, да, это было, mm-hmm. да. Mm-hmm. А, неверие к словам, вот, и ощущение, что вот все может, парадоксальным образом может все mm-hmm.
1: перевернуться. Перевернуться.
0: Да, да, mm-hmm. да. Вот это чувство все-таки у Достоевского очень сильно, и mm-hmm. у Шестого тоже mm-hmm. сильно. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А у японцев, да, mm-hmm. есть что-то с этим общее. Mm-hmm. Да? Это mm-hmm. вторая сторона японского сознания, я бы так mm-hmm. сказал. Mm-hmm. Это значит, мы очень осторожны вот, в отношении вот, слов. Вот. Uh-huh. Мы не можем, это японское, традиционное японское сознание, да, uh-huh. не может говорить о Боге какими-то положительными вот словами. Uh-huh. Только отрицанием можно говорить.
1: Ну, как наша апофатическая традиция.
0: Да, да, да, только в таком, uh-huh. таком виде можно uh-huh. говорить. Значит, можно говорить, что Бог не есть бы тот, uh-huh. не есть и тот. Вот так uh-huh. тоже, только так.
1: Вот эта чашка с рисом не есть Бог, да?
0: Да, да, да. Да. Всегда да. это парадоксальным образом
1: выражается. Человек да? не есть Бог.
0: Да. да. И Шестов uh-huh. как раз вот очень любит этот парадоксальный, uh-huh. подчеркивает этот парадоксальность, да?
1: И... А кто был ваш путеводитель вот, в истории русской философии, когда вы начали заниматься Японией русской философией? Вы нашли сенсея, учителя?
0: Вот так, ну, это сложный вопрос. Я бы назвал вас, конечно.
1: Ну, это уже потом мы с вами познакомились, когда вы приехали в Москву на да, стажировку. Да, да, да. А вот профессор Митио Микасиба...
0: Ну, на самом деле, мое знакомство с ним произошло примерно в то время.
1: В то же время, да?
0: Да, да, да.
1: Я знаю, что у него был двухтомник у Владимира Соловьева. Он да. был очень вдумчивый исследователь, и не только Соловьева, но
0: да, да, да.
1: Леонтьев, он работал в архивах, угу. да, вот, и как-то переводил, по-моему, переводил братья Карамазова, Достоевского.
0: Да, не изданные, к сожалению.
1: Неизданные, да? Угу. Но он, правда, мне сказал, когда мы общались, сейчас, к сожалению, он ушел из жизни уже, но он сказал, что я вот перевел только до 10 главы, там, «Мальчики», угу. а дальше переводить не стал, потому что там ничего не происходит.
0: Вот. А вы прекрасно помните.
1: Но, может если быть, так вот. Да, может быть, это было и связано с тем, что он уже себя плохо чувствовал, и ему тяжело уже было просто завершить перевод.
0: Может, то есть, да.
1: да но да, перевод, да. конечно, надо издать. То есть вообще да, всякая
0: этот
1: работа...
0: перевод у меня в компьютере лежит.
1: Да?
0: Да.
1: Угу. На японский язык.
0: Да, конечно, на японском языке его перевод.
1: Но каждый перевод, я думаю, несет свое своеобразие, да, и главное своеобразие тех знаний, которые mm-hmm. имел этот человек о русской культуре, они действительно были удивительны. Да? То есть он был такой энциклопедист настоящий. Mm-hmm. Mm-hmm. Вообще, вот мы уже к концу нашего разговора да, говорим об учителях, но надо было бы сказать и о том, что в каком-то смысле философия вот в таком западном виде, она ведь связана с Рафаэлем фон Кёбером, да? Вот
0: ага,
1: с,
0: да, да, да.
1: Выходцем
0: да.
1: из России, с русским немцем в
0: да.
1: Японии.
0: Очень интересно, такая mm-hmm. история вот mm-hmm. сложилась, что mm-hmm. вот в основе японской традиции, вот, ну, японского вот философского образования mm-hmm. вот этот человек, это фон Кёбер, mm-hmm. да, mm-hmm. русский немец из mm-hmm. Нижнего Новгорода, mm-hmm. по-моему, mm-hmm. да?
1: Да.
0: Да, который вот очень сильно, во-первых, вот он до этого, mm-hmm. да, Это речь идет вот последние четверти вот 19 века. Uh-huh. Да? Значит, когда Япония началась, вот это, значит, страну открыли и приглашали много вот европейских инженеров, учителей, в частности, для вот, только что вот созданного Токийского университета пригласили вот фон Кёбера.
1: Ну, надо сказать, что он был удивительно учеником сначала Петра Ильича Чайковского.
0: Да,
1: он учился композиции и музыке, да, в Московской консерватории. Mm-hmm. А потом он уехал в Германию и был учеником Эдуарда mm-hmm. фон Гартмана, mm-hmm. знаменитого немецкого философа, последователя Шопенгауэра. Mm-hmm. И, насколько я помню, именно Гартман рекомендовал его министру иностранных дел Японии, да, в качестве кандидатуры mm-hmm. на пост профессора Токийский университет. Mm.
0: Ну вот, но самая его заслуга, да, mm-hmm. именно в том, что он показал бы настоящее отношение вот философа, он дал понять, что вот философия это не просто какое-то вот, да, свободное размещение вот на тему вот, на всякую тему, да, на тему жизни, mm-hmm. а он всегда говорил, что надо... Во-первых, он призывал изучать вот, греческий, да, mm-hmm. латынь. Mm-hmm. Да. До этого японские студенты игнорировали эти mm-hmm. языки. Mm-hmm. Конечно, вот, им интересно было вот, читать вот, современные, mm-hmm. того времени, да, всякие современных философов. Mm-hmm. Но он сказал, надо начать вот, с... античности. Uh-huh. Это надо читать вот именно на греческом языке. Uh-huh. И вот такое отношение uh-huh. именно вот вызвало уважение uh-huh. и дал понять вот японцам, что значит быть вот философом. Uh-huh. Да? Поэтому вот это влияние. Uh-huh. Да. Я думаю, что именно тогда японцы стали уважать вот, западного uh-huh. философа.
1: Uh-huh. Да. Uh-huh. То есть он дал прививку, эта прививка была, в общем-то, западная, да, но uh-huh. она попала на японскую традиционную какую-то
0: да,
1: сознание, душу.
0: Да, до этого uh-huh. в Японии было представление о мудрецах, вот, uh-huh. восточных, да, uh-huh. тоже, конечно, очень уважаемые, да, uh-huh. Но боюсь, что так, до этого времени, вот, да, несмотря на вот это всякое вот, технологическое да, достижение Запада, mm-hmm. боюсь, что вот это не было такое искреннее уважение к западной mm-hmm. цивилизации, вот, mm-hmm. духовности. Mm-hmm. Да? А вот когда появлялись такие люди, как фон Кёбер, вот, mm-hmm. люди стали понимать, что за этим вот, научно-технологическим достижением есть вот...
1: Мысль.
0: Угу. Да.
1: Техника – это какое-то воплощение мысли. Что не сама да, по да. себе техника, а угу. за техникой стоит человеческая мысль. У нас иногда наоборот как бы складывается. Вот техника за нас будет мыслить, искусственный интеллект, вот, нас освободит, думать не надо будет, да, он будет думать, он будет делать, он будет работать за нас. Вот мы этого опасаемся, но где-то втайне мы даже этого хотим, наверное. То есть нет, все-таки техника, она идет за мыслью человека, а не мысль человека идет вслед за техникой. Mm-hmm. Вот. Да, и интересно, что Кёбер же был крещен в православии, вот, но приехав в Японию, он перешел в католичество. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Чем вызвал крайнее неудовольствие святителя Николая Японского, который в своих дневниках не раз о нем так достаточно брончливо вспоминает. Mm-hmm. Пришел ко мне этот католик Кёбер. Вот, да. То есть это тоже очень интересный факт, особенно на фоне того, что с Владимиром Соловьёвым тоже это происходило. То есть он где-то сторонился католичеству, где-то примыкал к нему. Вот, ну, в конце концов, умер православным, исповедался, причастился. Вот, но, видимо, какое-то вот тяготение к западной культуре, оно вызывает и какой-то религиозный такой поворот сознания. Mm. Вот, да. Ну, сегодня какие перспективы? Вот сегодня мы говорим о культуре отмены, о том, что в мире меньше стали интересоваться русской мыслью, там, русскими авторами. Это так в Японии? То есть вы чувствуете?
0: Я думаю, что абсолютно такого нет. Вот. Ну, да, но может быть, но на фоне вот общего снижения вообще вот, да, интереса вот к культуре вообще, да, русская культура вот очень хорошо вот сражается и представлена в Японии. Да, люди не перестают вот интересоваться русской культурой. Вот, да. А сейчас вот в Японии, например, вот достаточно большой интерес, ну, я не особо так вот оцениваю, но достаточно большой интерес к русскому космизму. Да, но это понятно, вот это на фоне этого общего интереса к трансгуманизму, вот, да, постгуманизму, вот такая интересная, конечно, да, и всегда тема космоса всегда привлекает людей, вот, мистика это же. Вот и Достоевский, например, тоже не перестает привлекать. Вот. Я сейчас в Японии читаю такой лекции, вот, такой цикл лекции. Я хотел представить как-то русскую философию, русскую мысль. Вот. Поэтому для этого я выбрал такой вот Достоевский, вот, Достоевский, вот, идея русских вот философов. Да? Я думаю, что таким образом можно привлечь вот интерес вот к русской философии.
1: Ну, идеи русских философов о Достоевском, потому что его тоже многие интерпретировали. Да, и да, Соловьев, да. И Бердяев, и Бахтин. Да, вот, и...
0: да. Мне самому это очень много открытий, вот, когда я такой систематически вот начал изучать эту тему. Ну, вот я вот общаюсь вот с слушателями вот, лекции, вот, и вот но радости вот обнаруживаю, что вот люди интересуются русской культурой.
1: Да, ну что же, очень приятно, отрадно это слышать. Мы вас рассматриваем как своего рода посла русской культуры в Японии. Завтра вы возвращаетесь к себе на родину. Вот, так что мы будем ждать новых встреч, новых ваших приездов в Москву. И я благодарен вам за то, что вот мы поговорили на русском языке. Вот для меня этот язык родной, для вас вы его изучили вот в совершенстве, и мы на русском языке поговорили о русской философии с настоящим японцем. Это событие. На «Радио Вера», по-моему, такого еще не было. Вот. Но «Радио Вера» — это вообще удивительное радио. Здесь всегда происходят удивительные вещи. Поэтому, я думаю, наши радиослушатели оценят и всячески будут вам благодарны за то, что вы сказали, открыли какие-то со стороны японского человека какие-то особенности восприятия русской религиозной культуры.
0: Спасибо.
1: До новых встреч в эфире Светлого радио в программе «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний дождь свежестью, потоками, каплями растворил морской расплавленный воздух. Вдыхаешь его и не можешь насытиться. Медленно зажигаются огни. Тяжелые капли бьют изо всех сил по листьям и крыше. И где-то тут от родины, и где-то тут от, казалось бы, потерянного навсегда, забытого. Нет, не в каплях жизнь и не в пресыщенном разреженном воздухе. Она подспудна, может, в этой неслышной мелодии, в тишине пустых комнат, в этих бестолковых нотах. Коснешься клавиш — зазвучит то бодро и вдохновенно, то словно сдавленным стоном резанет. И снова, как раньше, выхожу в свой ночной мокрый сад. Там, где я живу в гостях, есть сад. Неподалеку в детских спят дети, неслышно, и дремлют на шкафах их куклы и самолетики. Их детство разливается по дому чудным, умиротворяющим мягким светом. Уютно, как встарь. А дождь, а жизнь, она здесь и сейчас, в этих каплях дождя, в детском сопении неподалеку, в небесах сумрачных и изливающих свежесть. Она есть.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Менделеевой «Супруги ученого Дмитрия Менделеева». Художники стали бывать у Дмитрия Ивановича, и скоро начались очень известные менделеевские среды. Бывали на них постоянно все передвижники – Крамской, Репин, Маковский, Клод, Васнецовы, Суриков, Шишкин, Куинджи и другие. Приходили без особых приглашений. Художники приводили новых, интересных чем-нибудь гостей. Среды эти художники очень любили. Здесь сходились люди разных лагерей на нейтральной почве. Присутствие Дмитрия Ивановича умеряло крайности. Здесь узнавались все художественные новости. Иногда на средах вели чисто деловые беседы, горячие споры, тут созревали важные товарищеские решения вопросов. Иногда бывали веселые, остроумные беседы и даже дурачества, на которые художники были неисчерпаемы. Атмосфера, которую Дмитрий Иванович создавал, куда бы ни появлялся, высокая интеллигентность, отсутствие мелких интересов, сплетен, делали эти среды исключительно интересными и приятными.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: По Ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая. Иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, среди яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

0: Вы слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Павел Мельников-Печерский. Отрывок из книги «Очерки поповщины». Бархатную мантию надел Никон, человек обширного ума и непреклонной воли, особенный друг царя Алексея Михайловича. Он принял решительное намерение во что бы то ни стало исправить книги и исправленными одновременно и повсеместно заменить порченные, как печатные, так и рукописные. В 1654 году Никон издал «Служебник».
2: «Служебник» – книга, предназначенная для священников и диаконов, совершающих богослужение, включает в себя полные тексты главных православных служб – литургии, утренние и вечерние, церковный календарь, песнопения и молитвословие, исполняемые в особое время, например, в Великий пост, Страстную и Пасхальную недели, а также иные богослужебные тексты. Служебники бывают двух форматов – карманные, предназначенные для того, чтобы носить с собой, и более крупные – аналойные, удобные для чтения на особой подставке – аналое, во время совершения богослужений.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: «За все благодарите Господа», — говорит нам апостол Павел. От чего же рождается благодарность в сердце человека? От внимательной жизни, особенно от внимания к мелочам. Человек замечает, что автобус пришел вовремя, что не придется мерзнуть на остановке, что дождь пошел в тот день, когда человек не забыл дома зонт. Как будто о нас кто-то добрый позаботился. Нужно учиться благодарить Бога, подмечая такие вещи. Постепенно станем приучать себя благодарить Бога и за неприятности. Ведь они тоже Божий дар и возможность совершенствовать себя. Сначала это трудно будет, но будем понуждать себя. Хотя бы сначала одним умом, не прилагая сердца. И однажды Господь, видя наши желания, очистит наше сердце. И мы научимся благодарить Бога за все. Хочу поделиться с вами духовным советом святителя Иоанна Златоуста. «Да будет вашим делом благодарить за явные и неявные благодеяния, за то, что во благо нам сотворил Он, и согласно желанию нашему, и не согласно с Оным, и за царство, и за гиену, и за скорбь, и за утешение».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Имена, имена милосердия.
1: В теплый майский день 1885 года на пристани Самарского общества «Дружина» было шумно и оживленно. Собравшиеся гости ожидали освещения и спуска на воду первого парохода, построенного в Самаре. Создатель парохода, промышленник и купец первой гильдии Павел Михайлович Журавлев тоже был среди гостей и очень переживал за судьбу своего детища. Судно оправдало все ожидания. На ходу пароход очень устойчив, незаметно ни малейшего сотрясения, легко и свободно повинуется рулю, так что можно положительно сказать, что начало этого нового дела в Самаре вышло очень удачным. Такую высокую оценку дали журавлевскому детищу самарские губернские ведомости. В честь успеха своего начинания Павел Михайлович пожертвовал немалую сумму на Самарскую Смоленскую церковь. Павел Журавлев родился в семье богатого купца в городе Угличе в 1815 году. Возмужав, Паша захотел начать собственное дело, независимое от отца. В 40-х годах XIX века Журавлев переселился в Самару и занялся прибыльной хлебной торговлей, приобрел мельницу. Целью купца было создать в Самаре один из центров волжского судостроения. Для этого он купил механический завод, электрифицировал его, установил там 3 паровые машины и паровой молот, увеличил число работников до 500 человек. Более 40 судов за четверть века своего существования выпустило журавлевское предприятие. Богатый и авторитетный купец Павел Журавлев никогда не был скупым и с готовностью откликался на просьбы о помощи. Жертвовал крупные суммы на оказание помощи голодающим жителям Самарской губернии в 1873 году. Тогда же внес 500 рублей на устройство общежития для учениц классической и реальной гимназии. Очень переживал Павел Михайлович за русских солдат, раненых в Болгарии во время русско-турецкой войны. В мае 1877 года передал 3000 рублей на нужды больных и раненых воинов. Считал своим долгом Павел Михайлович жертвовать средства на украшение и строительство православных церквей и монастырей. В 1858 году за его счет заказали кресты на главы Сретенского храма в Иверском женском монастыре. Одна из красивейших церквей в честь Смоленской иконы Божьей Матери в самом сердце Самары на Хлебной площади была построена при участии Павла Михайловича. 7000 рублей Журавлев вложил в строительство нового кафедрального собора во имя Христа Спасителя. Купец хорошо знал и ценил старинные иконы, нередко покупал и дарил самарским храмам ценные экземпляры. Прекрасная икона пророка Илии в киоте с позолоченной резьбой была подарена Павлом Журавлевым церкви во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Особое попечение нес Павел Михайлович о храме святого князя Александра Невского при больнице душевнобольных в местечке Тамашев-Колок, где располагался его загородный дом. Теперь это район города Самары. Он неоднократно помогал лечебнице и раньше, а когда узнал, что в память о чудесном избавлении императора Александра III и его семьи от смерти в железнодорожной катастрофе здесь собираются строить храм Александра Невского, не мог остаться в стороне. Журавлев пожертвовал 5000 рублей на церковь, закупил облачение и многие иконы для нового храма. В 1889 году купца избрали старостой Александра Невской церкви. Эту должность Павел Михайлович исправлял много лет. Павел Журавлев запомнился в Самаре как добрый человек и щедрый меценат. Многие храмы, построенные с его помощью, сохранились и по-прежнему служат Богу и людям.
0: Имена, имена милосердия.

0: радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Мне было не более 8 лет, когда я, гуляя с нянькой на берегу Яузы, услышал визг собаки. Приблизившись, мы увидели 2 мальчишек. Из них один топил собаку, другой его удерживал, громко заявляя: «Всякое дыхание дохвалит Господа». Нянька моя похвалила его за это, и мы пошли далее. Религия, и именно религия христианская, влияет на нравственность детей только 2 путями. Вселяя в ребенка искреннюю любовь к Богу, страх Божий. Я не помню, как и в какой степени вселяли в меня любовь к Богу. Но если несомненно, что начало премудрости есть страх Господень, то несомненно и то, что это начало мне было сообщено. Я почитал и боялся. Голос.

Радио «Вера». Небо высокое в розовой пряже, и, улыбаясь, земля тихо отходит к ночному покою, как пятисвешник горят тополя. Влагой вечерней святого елея в мире омоется грех. Господи, пусть о себе не жалея, молится сердце за всех. Елизавета Дмитриева.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд поддержки семьи «Двое» помогает парам в кризисных ситуациях. Психологи проекта консультируют супругов, которые испытывают трудности и находятся на грани развода. Как, к примеру, Игорь и Марина. На момент обращения в фонд они находились в состоянии эмоционального истощения. Причиной стала алкогольная зависимость Игоря. Марина была готова подать заявление на развод, но муж отрицал проблему, считая претензии супруги преувеличенными. Психологи фонда «Двое» помогли Игорю взглянуть на ситуацию трезво. Мужчина прошел лечение от алкогольной зависимости, а Марина занялась восстановлением эмоционального состояния. Благодаря терапии пара научилась делиться своими переживаниями и чувствами, видеть друг в друге поддержку и сохранила брак. Другие подопечные фонда «Двое» – Ольга и Антон – прожили вместе 8 лет. Супруги признались, что не могут найти общий язык. Ольге не нравилось, что муж обидчив, а мужчина сетовал, что Ольга излишне опекает его. Выяснилось, что у Антона несколько лет назад умер отец, с которым были доверительные отношения. Сам Антон недавно перенес тяжелое заболевание. На работе у мужчины также возникли трудности. Ольга выражала поддержку мужу так, как привыкли в ее семье, нарушая личные границы. В ходе совместной работы с психологом паре удалось выстроить коммуникации и пойти на сближение. Так же, как и Руслану и Елене. Они обратились в фонд «Двое» перед собственной свадьбой. Торжество оказалось на грани срыва из-за давления родственников. Они отговаривали пару создавать семью. У Елены и у Руслана за плечами уже был неудачный опыт. Поддержка фонда «Двое» помогла им взять ответственность за свою жизнь. Свадьба состоялась. Чтобы специалисты проекта и дальше сохраняли семьи, а пары преодолевали кризисные моменты, поддержите работу фонда «Двое» на его сайте. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Соблазнятся многие о Сыне Твоем и падут. О Господи вечный и благословенный всеми коленами земными! Князья с разбойниками против Христа Бога объединятся, священники со лжесвидетелями и мудрецы с безумцами. Как величественен Он в одиночестве Своем и чистоте пути Своего! Законники, веками закон Божий толковавшие, восстали ныне не осудить, убить Сына Божия. Старейшины на поясах и воскрилиях, письмена закона горы Синайской носящие, позабыли тысячелетний опыт упражнений в справедливости и волками на человека мира и добра бросились растерзать его. Торговцы торговлю свою оставили и ножи приготовили, чтобы убить его. Старцы, сединами убеленные и знаками чудес Божиих над народом избранным украшенные, но с душами опустевшими, хромают от очагов своих, чтобы убийцам помочь. Юноши, старцами на злодейство ободренные, на убийство вышли с камнями и палками, прежде чем сесть им за Пасху и восславить Господа. Поднялись и женщины, кровь пролить, и повели чад своих, чтобы помогли им в деле всенародном. Палачи и насильники, белым днем боязливо вдоль домов крадущиеся, стали ныне вождями вождей и князьями князей. Убийцам в темнице томящимся день свободы пришел, ибо нужны стали народу, чтобы научили ремеслу своему убийственному. Все в город пришедшие поклониться небу и взыскать Бога отвернулись от храма и с ближними своими спешат искать крови праведника. Священники храм оставили, устремившись с ножами жертвенными спасать от Бога народ. Хромые и слепые тянут костыли свои, единственное свое оружие, чтобы помочь в убийстве Исцелителя. Восстал единодушно, как трава, народ грешников и ищет убить Сына Божия. И ножом, которым на Бога замахивается, себе в сердце ударяет. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи! Отверзи мне очи духовные, да узрю судьбы грешников, да не подвигнется нога моя вслед тех, кто восстал на Господа, да не подниму на тебя камня и себя навеки не убью. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи!

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Вечерний город раскинулся мириадами огней, стучит мириадами сердец. Одно из этих сердец твое, мой добрый друг. И оно живет, бьется во внутренней клети, радуется и страдает, тянется к Богу и отталкивается от Него. Оно поет свою единственную песнь, пытаясь понять жизнь, почувствовать вкус, увидеть свет, осознать смысл ее, такой скоротечный. И тебе, мой милый друг, добрый и такой открытый, приношу свою вечернюю песнь. Имя этой песни — Христос. Ты знаешь Его. Он — это то самое заветное внутри тебя. Я иду и ищу Его. Ты не знаешь, где Он? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе, где Ты? Где Ты, Боже мой? Вот, вот! И в каждом моем шаге Господь, и в каждом моем шаге Господи, и в каждом выдохе Иисусе Христе.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Варвары Тимофеевой о писателе Федоре Достоевском. 1872 год. Санкт-Петербург. «Какой же у вас идеал?» – начал Федор Михайлович. «Идея-то ваша какая?» «Идеал один. Для того, кто знает Евангелие», – ответила я. «А вы его знаете?» – недоверчиво спросил он. «В детстве я была очень религиозна и постоянно читала его. Потом, под влиянием науки, религиозность это стала принимать другие формы. Но я всегда и думала, и думаю, что лучше и выше Евангелия ничего у нас нет. Но как же вы понимаете Евангелие? Как, по-вашему, в чем вся главная суть?» «Осуществление учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей». «И только», — тоном разочарования протянул Федор Михайлович, «мне самой показалось этого мало». «Нет, и еще...» «Не все кончается здесь, на земле», — сказала я. «Вся эта жизнь земная — только ступень в иные существования». «К мирам иным», — восторженно сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное небо. Он взглянул на меня. «Вы говорите, что хотите писать. Вот вы и пишите об этом».
0: Голоса

Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: В темную глушь брянских лесов все чаще стали проникать солнечные лучи. Наступила весна, а вместе с нею пришла и Пасха, праздник Светлого Христова Воскресения. Монах Василиск, отшельник, обитавший в лесу, вернулся на рассвете в свою маленькую хижину из сучьев. Он ходил в храм близлежащего села на праздничное богослужение, а как только служба закончилась, поспешил обратно в свою лесную хижину. Вместе с ним шел его знакомый, пустынник, живший в том же лесу неподалеку от отца Василиска. Он был явно чем-то недоволен. «Отче, для чего же не остались мы на разговение?» То и дело с досадой восклицал этот спутник монаха. «Давненько уж мы вкусной снеди не видывали. Все коренья да дикие ягоды. Да и с собою бы нам всего надавали. Неделю, а то и более, могли бы жить, не заботясь о хлебе насущном». Василиск молчал и продолжал идти вперед. Но когда причитания спутника стали совсем нестерпимы, остановился и сказал: «Нам ли, брат, искать лакомые снеди до шумных пиров? Не для того мы с тобой от мира ушли. Наш праздник — молитва и уединение. Господь сам все устроит, коли угодно будет ему, и если заслужили мы того перед ним». Но эти слова монаха все же не убедили его спутника. «И как это Господь в нашей глуши нам трапезу праздничную устроит?» — с усмешкой проговорил он про себя. Потом окликнул отца Василиска и заявил: «Ну, отче, ты как знаешь, а я возвращаюсь. Сам по чести разговеюсь, да еще и тебе принесу». С этими словами знакомый монаха повернулся и вскоре скрылся за деревьями. Василиск же пошел к своей хижине. Подойдя к ней, он с удивлением обнаружил две большие корзины, полные яиц, куличей, хлеба, пирогов и еще всякой всячины. Это священник села, откуда отец Василиск вернулся, послал вслед за ним праздничных гостинцев, о чем и сообщал в лежащей тут же записке. Видно, посыльный шел другой дорогой, да и ноги у него были порезвее. Вот и опередил монаха. Отец Василиск стал на колени и возблагодарил Бога за его щедрость и попечение. Знакомый же его, придя в село, не нашел себе должного почтения. Во всех домах люди были заняты своими делами. Принимали гостей, стряпали, и на пришедшего разговеться пустынножителя не обращали ровно никакого внимания. А тут еще подгулявшая по случаю праздника компания, выходя из трактира, громко его осмеяла: «Вот, мол, отшельник, меж пьянствующими спасаться пришел». Со слезами бегом бросился он прочь. Придя к отцу Василиску, все ему рассказал и горячо раскаялся в своем маловерии. А Василиск с улыбкой пригласил его на праздничную трапезу. После многих лет странствий по святым местам и отшельнической жизни в лесах монах Василиск поселился в Свято-Николаевском монастыре близ сибирского города Туринска. Люди почитали его за мудрость, простоту и кротость, с которой он во всем уповал на Божью волю, и благоговейно называли его старцем. Бог премудр, всемогущ, богат и милостив. Поэтому, что он не делает, уж не ошибется, но хорошо сделает, говорил старец Василиск Сибирский. Он всемогущ, а потому уже ничто воле его противостать не может. Он многомилостив, а потому помилует и меня, грешного. Богатства у него много, а потому даст и мне.
0: – Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: Когда речь заходит о гневе, мы чаще всего представляем человека крайне раздраженного, агрессивного, неконтролирующего свои действия. Но это не всегда так. Гнев бывает не только внешним, но и внутренним. Не всегда гнев проявляется внешне. Иногда человеку удается сохранить внешнее спокойствие, хотя внутри у него все кипит. Злопамятство тоже является скрытой формой гнева. Из него вырастает ненависть и месть. Никогда не следует в своих поступках руководствоваться гневом. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Богослова. «Гнев небезопасный для всякого советник. Что предпринято в гневе, то никогда не бывает благоразумно».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. «Прости нам, как и мы прощаем. Простить в данную минуту нетрудно. Но прощать и дальше, прощать одну и ту же обиду каждый раз, когда о ней вспоминаешь, настоящая борьба. Я поступаю так. Ищу у себя проступок, похожий на тот, которым я возмущаюсь. Если не удается забыть, как меня подвел А, то я должен вспомнить, как сам подвел Б. Если сложно простить задиравшим меня в школе, надо вспомнить о тех, кого я обижал, и помолиться о них».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Январским утром 1915 года у дверей Петропавловского собора Петербурга стояла скромно одетая женщина. Она явно стеснялась обратиться к выходящим после окончания богослужения со своей просьбой, поэтому лишь робко переступала с ноги на ногу и молчала. Последним из храма вышел настоятель храма, протоиерей Александр Александрович Дернов. Он заметил робкую незнакомку и ласково спросил, что ей нужно. Оказалось, что женщина приехала просить у священника помощи. Тяжело больная ее дочь, не хватает денег на лекарства. Батюшка достал из кармана конверт с пожертвованием и передал, не вскрывая, просительнице. «Возьми, милая, сколько тут, не знаю, но, думаю, на лекарства тебе хватит». Женщина заплакала. «Батюшка, век буду за тебя молиться. Назови имя доброго человека, который спас мою девочку». Отец Александр тихо ответил. Благотворитель пожелал остаться неизвестным. Саша Дернов родился в семье священника села Никольское Яранского уезда Вятской губернии в 1857 году. Его отец, протоиерей Александр Афанасьевич, рано остался вдовцом с 11 детьми на руках. Однако он смог дать своим сыновьям и дочерям по-настоящему христианское воспитание, уделить каждому из них достаточно внимания и любви. Такую же неизменную любовь батюшка проявлял к своим прихожанам. В любую погоду протоиерей Александр ехал на требы в дальние и ближние деревни. Еще до открытия земских школ организовал в своем доме школу для крестьянских детей. Старший сын, Саша, первым покинул отцовский дом, отправился в город учиться. С отличием закончил Вятское духовное училище и Вятскую семинарию и, как сильнейший в учебе, поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. После окончания академии со степенью кандидата богословия Александр начал служить диаконом в церкви больницы Святой Марии Магдалины на первой линии Васильевского острова. Почти сразу же он стал активно участвовать в деятельности общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. Вел просветительские беседы, читал лекции. Каждое воскресенье послушать талантливого оратора приходили до 200 человек. В 1899 году Александр Дернов стал настоятелем Петропавловского собора Петербурга. Отец Александр отличался кротостью и человеколюбием. Многочисленные пожертвования своих духовных чад он раздавал нуждающимся, передавал храмам, библиотекам, учебным заведениям, православным обществам и братствам трезвости. Очень много внимания и сил уделял Дернов людям, страдающим недугом пьянства. Он проводил просветительские беседы о трезвости, материально помогал алкоголикам, желающим избавиться от пагубной болезни и встать на верный путь.

0: беды. Протоиерей Александр Дернов всей жизнью засвидетельствовал правдивость своих слов, ничем иным, как только истинной христианской любовью, не завидующей, не превозносящейся, не ищущей своего, все терпящей, можно явить плодотворную работу.
1: Имена милосердия.

На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной. Федор Глинка.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христовом. До 60 лет она была язычницей, а затем обратилась в христианство. Евангелие настолько воодушевило императрицу, что, несмотря на преклонный возраст, она отправилась в Палестину, где возглавила археологические раскопки. Их результат оказался поразительным. Благодаря святой Елене был обнаружен крест, на котором распяли Иисуса Христа. Событие случилось 27 сентября по современному календарю. В честь обретения находки реликвии был установлен праздник, названный крестовоздвижением. Крест Христов после обретения воздвигли, то есть подняли и показали всем, кто был в это время рядом. С тех пор в православной церкви существует традиция ежегодно 27 сентября демонстрировать во время богослужения икону креста. Раньше крестовоздвижение занимало в церковном календаре третье место по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный. Вот как выглядит тропарь праздника крестовоздвижения. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». А это перевод текста на русский язык. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы православным христианам над неприятелями даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ». В древности на месте выражения православным христианам стояли иные слова «благочестивым императором». Православная церковь Византии имела государственный статус. Император же считался помазанником Божиим, верным защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
1: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О гордости и смирении. У одного молодого оленя были большие и красивые рога, которыми он очень гордился. Ни у кого не было таких роскошных рогов. Возле него паслись дикие козы, у которых были маленькие и кривые рожки. Олень постоянно потешался над ними. А когда ему встречались дикие кабаны, у которых вообще не было рогов, он пренебрежительно фыркал и отворачивался. Ему было чем гордиться. Вот только ноги оленю не очень нравились, слишком тонкие и почти как у всех. И вот однажды случился в лесу пожар. Все дикие звери со страхом бросились бежать. И в этот момент олень оценил все достоинство своих крепких ног. Они несли его быстрее ветра. Он обогнал всех кабанов и антилоп и непременно спасся бы от огня, если бы не его ветвистые раскидистые рога. Они застряли в густых зарослях. Мимо проносились дикие звери. Огонь приближался, и в этот момент олень впервые осознал, как хороши его ноги и как нелепы его рога. Предмет его постоянной гордости и похвальбы. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кровь праведников – единственное на земле Писание, которое стереть невозможно. Разве убили вы Христа окаянные, как на то надеялись? Или кровь Его поныне горит на головах ваших? Море шумом волн своих объяви по всей земле. Кровь праведника горит на головах до колена сотого. Скреститесь молнией от востока до запада и начертайте, чтобы и слепые увидели. Никакого зла не причинят люди праведнику, чтобы не пало зло вдвойне на их главы. Ибо камень, брошенный в праведника, ввысь брошен, и вниз падая прибавляет веси. Камни иерусалимские, разбросанные ныне, возопите к роду человеческому, роду забывчивому, и ему напомните, что бывает с убиенным праведником и что с его убийцами. Видел я однажды пса, пасть кашей горячей обжегшего, так что не ел потом и холодную. И людей изо дня в день вижу кровью праведников обжигающихся и не научающихся. О, безумнейшие из безумных! Не стыдитесь разве повторять урок, который псы с одного раза выучивают? Лучше погибнуть одному роду злодейскому, нежели одному праведнику. Ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но спрашивает, чья кровь. Если все народы восстанут на одного праведника, ничем не повредят ему. До могилы лишь сопроводят его, он же будет сопровождать их после могилы. Воистину, милостью своей наказывает праведник до смерти и правдой после смерти. Не собирайте имение детям своим, вы, пролившие кровь праведника. Се все имение их пропадет, кроме крови праведника, вами пролитой». И не праведник проклянет вас, но дети ваши, когда будут есть горький хлеб рабства. В рубище праведника Бог кроется. Горе вам, если соблазнитесь о рубище его и того, кто в рубище презреете. На крест взошел Еси, Господи, не бессилие свое миру явить, но бессилие мира пред тобою. Словно тени при свете лунном по камням играющие, так же бессилен народ, камень на тебя поднимающий. Господи, праведников утешение и мучеников мужество, спаси нас и помилуй.

0: Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Греция – это сплошные горы. Горы, горы и горы. Ночью, когда гор не видно, сверкают лишь одни огоньки в темноте на разных уровнях высоты. И все эти деревни, дороги, поднимающиеся вверх, все видится скоплением огоньков. И кажется в темноте, что огненная дорога уходит в небо, что деревни стоят на воздусях, райские селения –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв. Девочка из Морбаки. Записки ребенка. 1930 год. Однажды утром во время уроков я захожу в детскую просто посмотреть, как там все происходит. Гувернантка Алина беседует с Анной и Эммой о совести. По-моему, она совершенно права, когда говорит, что мы всегда должны поступать, как велит совесть. Ведь тогда мы избежим ее укоров. У Анны с Эммой 10-минутная переменка. Они выбегают на улицу поиграть. Я подхожу к Алине, чувствую, как щеки горят огнем, и тихим, еле слышным голосом спрашиваю, не поможет ли она мне отослать 24 шиллинга на станцию Лаксо, жене путевого обходчика, которая там проживает. «Отчего же не помочь?» — говорит Алина, — «если ты знаешь ее фамилию». «Нет, не знаю. А дело тут вот в чем. Когда поезд, на котором я возвращалась домой, подъезжал к станции Лаксо, он задавил путевого обходчика». «Так-так», — говорит Алина. «И теперь ты жалеешь его жену? В поезде говорили, что она бедная и у нее много детей. В наш вагон зашел кондуктор, спросил, не желаем ли мы помочь обходчиковой жене. И многие дали денег. А я нет. У меня были две монеты по 12 шиллингов, но я хотела купить на них в Карстете жареного миндаля и орехов в подарок Анне и Герде. И произошло все так быстро. Кондуктор очень спешил и даже не взглянул в мою сторону. И я не смогла отдать деньги». Я не стала покупать в Карстете жареный миндаль, сохранила деньги. Мне было так стыдно, когда я сидела в поезде. Казалось, все в купе смотрят на меня и думают, почему я не дала ни гроша. И дома. Меня тоже каждый день мучает стыд. Я вообще не собиралась никому говорить. Но вот услышала, как вы рассказывали про совесть. «Ладно», — говорит Алина, — «тогда я, конечно, помогу тебе». И я иду за своими монетами, отдаю их ей. Теперь мы с Алиной добрые друзья. Я рассказываю ей все то, о чем я не говорю больше никому.
0: Голоса

К тебе с горячую мольбою я прибегаю, Боже мой! Не дай в борьбе с житейской тьмою блеснуть падучую звездой. Рассей тяжелые сомнения и дух надежды оживи. Прости душевные томления и песни грустные мои. Прости меня, что часто горе не в силах я перенести, и сердце, бурное как море, с его страстями укроти.

0: честь Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: Монах Василиск, закинув на спину плетеную берестяную котомку, стоял на узкой тропинке, уходящей в лесную чащу, и ждал, пока из своей хижины покажется монах Зосима. Сюда, на остров Коневец, расположенный на Ладожском озере, Василиск и Зосима перебрались из брянских лесов, где несколько лет вели отшельническую жизнь. В здешних лесах странствующие монахи-пустынножители тоже поселились по соседству в самодельных хижинах-кельях из веток и ельника. Частенько вместе они ходили за ягодами или грибами, которые отдавали в расположенный неподалеку Коневецкий рождественно-богородичный монастырь. Вот и сейчас Василиск с кузовком за плечами терпеливо ждал товарища. Наконец Зосима появился. Приближался он с явной неохотой, и лицо его отнюдь не отражало энтузиазма по поводу предстоящего похода. «Скажи, зачем мы так часто собираем грибы и ягоды?» — спросил он Василиска. «В монастыре добрая сотня монахов. Неужто там без нас некому пополнить запасы? Мы же пришли сюда на уединенное жительство и молитву. А ты что ни день, то за земляникой, то за клюквой, то по грибы». Монах Василиск с улыбкой выслушал Зосиму и ответил: «Труд молитве не мешает. Отчего же не послужить, братья? Мы с тобой тем уже должны быть довольны, что живем на всем от монастыря готовом. При этом никто наш покой молитвенный и уединение не нарушает и ничего от нас не требует. Мы братьям монастырским ягодки принесем, а они, может быть, на молитве пред Господом нас помянут. Только у них и забот, что нас с тобой упоминать», — покачал головой Зосима. «Да они, поди, и не знают, кто им ягоду носит. Нет, отче, ты как хочешь, а я больше собирать не стану», — заявил он и, повернувшись, зашагал обратно к своей хижине. Василиск постоял немного, глядя ему вслед, и пошел в лес. Вернулся он через несколько часов с кузовком, полным ягоды, и тут же, пока она свежая, отнес ее в монастырскую трапезную. Наступило воскресенье. Василиск с Зосимой пришли в монастырь на литургию. После службы, выходя из храма, их остановил незнакомый монах. «Отцы, благодарствуем за лесные гостинцы, за то, что не забываете нас, многогрешных», — с поклоном сказал он. «Каждый день вас о здравии поминаем. Вся братья молятся». Василиск ответил монаху низким поклоном, а Зосима не знал, куда девать глаза от стыда. Всю дорогу домой он шел молча, о чем-то размышляя. А вечером пришел в хижину отца Василиска, раскаялся в своей неправоте и попросил у него прощения. Прожив некоторое время на Коневце, Василиск отправился в Сибирь, где поселился в Свято-Николаевском монастыре близ города Туринска. Люди быстро узнали о его глубокой молитвенной жизни и добром сердце. Обращаясь к Василиску за мудрым духовным советом, они называли его старцем. «Молитва без служения ближнему любовью и добром, что птица без крыла», — говорил старец Василиск Сибирский. «А на добро наше сам Господь добром же отвечает».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Сергий Заплатников.
1: С юных лет человек задается вопросом, что такое любовь. Любовь бывает разная. Мы знаем, что любовь – это одно из имен Божьих. Бог есть сам в себе всесовершенная любовь, и Он изливает ее на свое творение. Еще мы понимаем любовь как сердечную привязанность одного человека к другому, как представителю противоположного пола. Еще есть христианская любовь, как добродетель. Такая любовь есть дар Духа Святого. Но есть и другая любовь. Причиной ее являются наши страсти, желание безоговорочно обладать тем, что по сути нам не принадлежит. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она – безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь – слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний профессора Софьи Кулымзиной, дочери вице-председателя Царской Думы Сергея Шедловского. 20 век. Особая дружба меня связывала с братом Юрием. Он был болезненный мальчик, и поэтому, несмотря на то, что был на 2 года старше меня, мы росли и учились вместе, как близнецы. Болезненность его была результатом перенесенного им менингита. Решено было поехать на курорт в Германию, в Баден-Вейлер, известный своими водами, которые должны были помочь Юрию. Однажды 12-летняя сестра Маня стала убеждать Юрия, что он мог бы ходить, если бы захотел. Юрий попытался встать и тут же, к нашему великому ужасу, упал. Когда Юрия уже можно было возить в маленькой колясочке, мы стали брать его на прогулки и экскурсии. Самая интересная прогулка была на гору, известную россыпями аметистов, очень красивых драгоценных камней лилового цвета. Старшие братья лазили высоко, на труднодоступные утесы, и иногда находили там большие темно-лиловые камни. А мы с Юрием копошились в песке у подножия горы, где ничего нельзя было найти. Помню, как это меня смущало, и как я нашла выход из положения. Поднявшись повыше, я, наконец, нашла небольшой аметист, спрятала его в ладошке, вернулась к подножию и незаметно оставила его в песке рядом с Юрием, а сама отползла. Как я была рада, когда через минуту услышала его крик: «Нашел! Нашел!» Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена. Милосердие.
1: Российские промышленники середины XIX века внесли немалый вклад в процветание городов и сел. Владельцы текстильных фабрик Иваново-Вознесенска, современная Иваново, не только зарабатывали крупные капиталы, но и вкладывали часть своих доходов в благоустройство родного города. Такими щедрыми меценатами были ивановские купцы первой гильдии Дербеневы. Основателем текстильной династии Дербеневых стал Тимофей Васильевич, крестьянин деревни Аграфенино Владимирской губернии. В 1832 году Тимофей Дербенев открыл первую ткацкую мастерскую. Через 40 лет его сын Никанор перебрался в село Иваново. Тогда же здесь был образован город Иваново-Вознесенск. Никанор Дербенев был глубоко религиозным человеком. В 1869 году на его средства в селе Седиково Владимирской губернии был построен новый каменный храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. Дети купца тоже считали своим долгом прежде всего откликаться на нужды церкви. Александр Никанорович жертвовал на строительство церкви Владимирской Божьей Матери в Иваново-Вознесенске и внес капитал на создание вокруг нее женского Владимирского монастыря. После смерти Никанора Тимофеевича в 1887 году его дело перешло к сыновьям Александру, Ивану, Павлу и Ефиму, которые основали товарищество мануфактур Никанора Дербенева и сыновья. Дербеневы относились к рабочим и служащим как к членам единой семьи. Большие средства купцы тратили на специальные стипендии для детей своих сотрудников, создав для их обучения школу колористов при Иваново-Вознесенском реальном училище. Каждому рабочему предприниматели выделяли земельный участок, где он мог заниматься огородничеством. Павел Никанорович вел активную благотворительную и общественную деятельность. Он охотно становился крестным отцом для детей своих сотрудников. Павел Дербенев был убежденным противником пьянства и возглавлял городское общество трезвости. В 1884 году Павел Никанорович был избран городским головой Иваново-Вознесенска и находился на этом посту 21 год. Он вложил много средств и усилий в благоустройство дорогого его сердцу города. По его инициативе и на его деньги построили пожарное депо, новое здание городской думы и реальное училище. Дербенев принимал финансовое участие в закупке для города керосиновых фонарей, прокладке железных дорог,

0: неоднократно встречался с Павлом Никаноровичем и высоко ценил его как талантливого общественного деятеля и милосердного человека. Купцов Дербеневых в Иваново не забыли. Мост через реку Уводь рядом со зданием бывшей фабрики товарищества так и зовется Дербеневским. А в самом здании бывшей фабрики расположен деловой центр с названием «Дербенев-центр».
1: Имена милосердия.

ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущаешь». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
1: Молитва «Ныне отпущаешь» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущаешь» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущаешь» в исполнении хора Свято-Троицкой Александра Невской лавры.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Лето – период отпусков и каникул. В этот сезон число пожертвований в благотворительные проекты обычно снижается, а количество тех, кому требуется помощь, растет. Чтобы и в летний период помогать людям, оказавшимся в беде, Марфо-Мариинская обитель милосердия проводит ежегодную акцию «Лето добрых дел». Сегодня на попечении обители в Москве находится более 2000 человек, которые бесплатно получают продуктовые наборы. Более 70 родителей особенных детей обращаются сюда за психологической консультацией, а 74 ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» посещают Елизаветинский детский сад при монастыре. Один из них – 5-летний Тимофей из Москвы. Тимоша – любознательный и активный ребенок. Любит играть с воспитателями и гулять со своим спаниелем Ларри. У Тимофея детский церебральный паралич. Движения его рук и ног ограничены. Кроме этого, у мальчика косоглазие. Он может смотреть каждым глазом поочередно, но не одновременно. Мир для него словно распадается на две картинки. Из-за особенностей здоровья Тимофею трудно общаться. Его поддержка – это воспитатели Елизаветинского детского сада и мама Екатерина. Переживания сказываются на ее психологическом состоянии. Поэтому детский сад при Марфо-Мариинской обители работает не только с Тимофеем, но и с его мамой. Благодаря консультациям с психологом Екатерине удается снижать тревожность. Приняв участие в акции «Лето добрых дел», вы подарите Тимофею и другим подопечным проекта занятия со специалистами, а их родителям – психологическую поддержку и опору. А также получите в подарок заставку на телефон с изображением цветущего сада Марфо-Мариинской обители. Переходите на сайт монастыря и участвуйте в акции «Лето добрых дел». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: С теми, что не просвещают, а ослепляют, что сделаешь с ними, Господи? Отвращают они детей своих от Тебя, а преграждают путь им к мудрости Твоей, ибо говорят: Бог лишь выдумка устаревшая умерших предков ваших, талисман истертый, что носили они и умерли. Мы же научим вас землю возделывать, тело нежить и добывать золото, что сияет ярче мертвого Господа. Что сделаешь соблазняющими детей Твоих, Господи? Ничего я им не сделаю, ибо сами они все сделали для проклятия семени и племени своего. Воистину, худшую судьбу уготовали себе и народу своему, нежели книжники и саддукеи иудейские, ибо имели перед собой пример их и не наставились. В старости услышит звон оружия на пороге своем,